0: чтоб не в избах крестьян и питаться у них же. Так что ничего такого не потребуется. И непонятно, зачем для ночлега от людей бежать, когда тут и удобно поговорить с ними, узнать, чем живут, что думают. И вот легко, но властно защемило в груди, еще бы. Всю зиму с нетерпением ждал я этого дня, и одно то, что он пришел, было основательным поводом для волнения. Прихотливая извивающаяся линия маршрута ползет по карте за нами следом. Глубоко уж врезалась она во Владимирскую землю и врезается с каждым днем все глубже и глубже. Нельзя представить, что лишь 4 дня назад выехали мы из Москвы. Кажется, прошло с тех пор не меньше 2 недель. Так много впечатлений легло между нами, едущими сейчас на телеге по селу Караваеву, и тем деревянным мостом через реку Киржач, от которого начиналось странствие. 2 паренька лет по 12 едут с нами завозчиков. Одного зовут Коля, другого Николай, так они просили называть их, чтобы не было путаницы. Оба они одного росточка, оба русоголовые, бойкие, смышленые. Кажется, и разница вся между ними только в произношении их тоже одинаковых имен. Чувствуется, что и Коля, и Николай не твердо знают дорогу и волнуются, как бы не завести чужих людей, куда не следует. «Главное, на Троицу не попасть», — шепчет Коля. «Через Троицу в 2 раза дальше будет». «Не попадем», — шепотом отвечает Николай. «Правее держать будем и не попадем».
1: «Травки подбросить, чтоб помягче!»
0: Мальчики уходят в кусты и возвращаются с 2 хапками мягкой сочной травы, перемешанной с цветами. Они разравнивают ее по телеге.
1: «Устраивайтесь как следует», — по-хозяйски предлагает Коля.
0: Едем не спеша. На горе, где лошади потяжелее, я спрыгнул с телеги и пошел тихонько сзади. Коля с Николаем переглянулись и тоже слезли с телеги, о чем-то пошептались. Должно быть, такого поступка они не ожидали от городского человека и теперь срочно исправляли свое мнение о нем. Где им было знать, что я умел уже ходить за плугом, когда их еще не было на свете? Так и едем. По ровному месту на телеге, в гору пешком, а под гору так и трусцой. При этом Николай крутит над головой конец веревочных вождей и кричит: «Эй, она царя возила!» Лошадь трусит и недоуменно придет ушами. Она явно не может припомнить подобного случая в своей биографии. Плывут навстречу перелески. Остались позади старинная дубовая роща с развалинами церкви, заложенной будто бы Иваном Грозным, когда шел он воевать Казань. И вскоре мы въехали в самый настоящий колхозный лес. Все в нем перепутано настолько, что без топора и не продерешься сквозь чащу. Хотя бы путные росли деревья, а то так себе, все больше осина. Видно, что здесь между каждыми 2 деревьями идет борьба не на жизнь, а на смерть. И в сущности перед нами не просто лес, а поле битвы, не прекращающееся ни днем, ни ночью. Дорога становилась все уже. Теперь нельзя ехать, не подобрав ноги на телегу, а царапает колени, еще и прижмет и прищемит между нахлестной какой-нибудь сливающей на корню осиной. Чем дальше мы ехали по узкой и тесной дороге, по которой до нас вряд ли кто проехал в предыдущие 2 месяца, тем тревожнее перешептывались Коля и Николай. «Куда-нибудь вывезет», — доносились обрывки разговора. «Только бы на Троицу не попасть. Ну, теперь хоть бы и на Троицу, все деревня». Дорога пошла под гору. Земля под колесами отсырела. Далеко впереди забрезжил свет, и Коля с Николаем повеселели. Широкая, 200 метров, река цветов и травы пересекала лес. Мы подъехали и остановились на ее берегу. Никакой дороги в траве не было видно.
1: «Ничего. На той стороне опять будет дорога», — шепнул Коля Николай. «Только бы переехать на ту сторону».
0: Переехать мешала канава,
1: наполненная жидкой грязью, она отделяла лес от цветущей поляны. В канаве плавали три бревна. Я попробовал наступить на одно из них, но оно начало погружаться в жижу. Два обломанных бревна торчали из грязи острыми концами. Поскользнувшись, лошадь могла напороться на них. И вообще сломать ногу ей здесь ничего не стоило. Обязанности распределились так. Я тянул лошадь под усы. Коля правил. Николай понукал прутом. Лошадь упиралась, приседая на задние ноги, причем голова ее совсем вылезла из хомута.
0: «В сторону!» — вдруг не своим требовательным и грубым голосом закричал один из мальчиков.
1: Я уже не понял, который. Инстинктивно поддавшись требовательности окрика, я отпрянул в сторону, и в то же мгновение на уровне своего лица, в двух вершках от него, увидел мелькнувшее в воздухе кованое копыто. Лошадь, как зверь, прыгнула через канаву, а оглобля отшибла меня в сторону, и телега прогрохотала мимо.
0: Нужно было обладать не мальчишеской опытностью, чтобы предугадать прыжок лошади, да еще и успеть предупредить о нем.
1: А лошадь, между тем, мирно стояла среди луга, выше, чем по брюху, утопая в разнотравье и разноцветии. Удивительно перепутались здесь лесные цветы с луговыми. Еще на опушке можно было найти розовые кошачьи лапки или белые пирамидки заячьего уха, а уж рядом дремали, смежив на дневное время свои венчики, цветы собачьего мыла. Лиловые кисти кукушкиных слезок росли рядом с медвежьим луком. Вороний глаз цвел неподалеку от куриной слепоты. А метелки лисьего хвоста высоко поднимались над полянами петушиного гребня. И царские кудри, и золотые розги, и ятрышник с любкой, эти российские родственники бразильских орхидей, и яркие связки золотых ключиков, все это росло, цвело, шумело пчелами и шмелями, скрывая от нас дорогу. Коля и Николай разошлись в разные стороны искать, нет ли где колеи. Их русые головы мелькали в высокой траве. Но колеи нигде не было. И мы поехали зигзагами по цветущему лугу. Лошадь упиралась, шла неохотно. Приходилось не только понукать ее лозой, но и тянуть за узду. «Нужно выехать на старое место и пустить лошадь одну», — пришло в голову Николаю. Если она была здесь хоть один раз, то сама найдет дорогу. Так и сделали. Лошадь сама и гораздо охотнее пошла не вправо, куда мы ее тянули силой, а левее. И скоро, преодолев сырое чавкающее пространство, вывезла на колею. Николай торжествовал. Да и все мы торжествовали. Оно хоть и красиво заплутаться в цветах, но все же лучше не заплутаться. Дорога пошла хорошая, торная, а Коля с Николаем переглядывались все тревожнее и таинственнее. Показалось село. У крайнего дома спросили старушку, что это. «Троица, сударики, Троица, она самая и есть». «Далеко ли до Дубков?» «Как вам сказать? Мерили тут черт да Тарас, а у них веревка оборвалась». Один говорит, давай свяжем, а другой говорит, так скажем. Поезжайте, доедете.
0: Справа долго тянулось фиолетовое поле цветущего люпина. Земля истрескалась. На дороге толсто и пышно лежала пыль.
1: Когда же въехали в Дубки, то есть попали на каменную дорогу, соединяющую Владимир с Кольчугиным, проскочивший грузовик поднял такую дымовую завесу, что пришлось закрывать рот, чтоб не хрустело на зубах.
0: Дубки стоят на горе. Отсюда хорошо было оглянуться назад. До горизонта тянулись леса, черные на переднем плане, синие вдали и затуманенные там, где обрывается глаз. Кое-где расползались по лесной черноте белесые дымные пятна лесных пожаров. Кое-где ярко проглядывала зелень лугов. Радостно было оглянуться на эти леса еще и потому, что по ним протянулась незримая, извилистая ниточка пройденного нами пути. До Кольчугино оставалось 12 километров. Столько леса увидели мы по дороге в Кольчугино, что захотелось познакомиться с людьми, которым леса отданы в руки для охраны, обихаживания, приумножения. Заходишь в лесхоз и сразу чувствуешь, попал в особый мир со своими особыми интересами. На стенах висят плакаты, где нарисованы разные вредители леса, гусеницы, жуки-дровосеки, жуки-точильщики, листоеды. В ином лесхозе вместо плакатов сами эти вредители умерщвленные наколоты на картон и положены под стекло. Тут же выставлены тонкие срезы разных пород деревьев. В углу кабинета начальника может стоять дуга или тележное колесо. На столе или огромный гриб – трутовик, или звонкий кусок березового угля, на котором все сучочки сохранены и обозначены. Горсть отборных желудей, рассыпанных по подоконнику, может дополнять картину. А если прибавить к этому лосиные рога, прибитые к стене, так вот и лесхоз. Кольчугинские лесоводы оказались людьми радушными. Главный лесовод, директор лесхоза, Михаил Алексеевич Кривошейн, полный седой мужчина, представил нам оказавшегося в его кабинете лесничего. С ним-то и завязалась наша главная беседа. «Возьмем быка за рога», — сказал лесничий и ниже наклонил голову, глубже спрятался в свою засаду. «Есть две организации — лесхоз и леспромхоз. Разница между ними как будто невелика, она в 4 буквах. Но если вы будете думать так, то значит, вы ничего не понимаете. Организации эти — небо и земля. Начнем с того, что одна из них, леспромхоз, призвана уничтожать леса, другая — их разводить. Конечно, валка лесов — более эффектное зрелище, чем выращивание молодой посадки. Вот наклоняется могучее дерево, с грохотом ударяется оно о землю, создавая ветер. Лесоруб ставит ногу на побежденного богатыря, и сам он, как богатырь, впору в Третьяковку повесить. А мы копаемся в земле, хруща разным дустом присыпаем, гусениц напало, с гусеницами воюем. Какой же эффект от войны с гусеницами? В прошлый год напали они на молодую посадку лиственницы. Наши женщины целый день по жаре ходили, каждую веточку сквозь руки пропускали и прямо в ладонях тех гусениц раздавливали. Сколько леса они спасли? Ого, сколько! Мы, лесоводы, со всем миром в конфликте, начиная от промышленника, кончая стадом коров. Вы говорите, животноводство нужно развивать, а для нас оно бич, потому что пастись то самое животноводство в наш лес пригонит. Вы про лося скажете, какое мирное, доброе животное, а я вам отвечу, что оно враг лесов, потому что уничтожает молодые посадки. Тут такое подразделение. Хрущ поедает посадки под землей с корня, лоси съедают мутовку, козы обдирают кору, а человек приходит и выдергивает деревце вместе с мутовкой, корой и корнями, а то еще поджигает траву, а то еще сшибает скворечницы и синичницы, развешанные нами там и тут. Злы мы на всех. Но это от того, что лес любим и лучше других понимаем. Когда кончится он совсем, плохо жить человеку станет. От того мы и фанатики, от того и злимся. Золушке, проснувшейся утром в своей каморке, роскошный вечерний бал в королевском замке казался сном. Она и не поверила бы в этот сон, если бы не золотая туфелька под подушкой. Матрос, вернувшийся к хлебопашеству в каком-нибудь лесном краю, будет хранить обломок коралла, и, может быть, к старости, когда туманная голубизна экваториальных морей станет казаться давно приснившимся сном, этот коралл и напомнит матросу о том, что океаны шумят и сегодня. Нам, вышедшим в светлые поля, наваждением сном показалась лесная морока. Выход на поля был как пробуждение. У околицы села весь в кучевых облаках и отраженном камыше, лениво курился пруд. Пышнее кучевых облаков зелеными клубами поднимались из земли ветлы. Они были стары и огромны. Внутри у них была труха, но еще хватало сил тянуть, подымать на подоблачную высоту земные соки. Одна ветла упала в пруд, и теперь по ней можно было ходить. В большом пруду она потерялась, утратила свое горделивое величие, и хватило только на то, чтобы достать верхушки до того места, где кончались прибрежные камыши, и начиналось чистое зеркало воды. Словно брызги от рухнувшей в воду ветлы взметнулись вверх от лежащего трухлявого ствола зеленые молодые побеги. Прочные дощатые мостки с перильцами уводили от берега на глубину, при которой не видно дна, хотя мне никогда не приходилось встречать пруда со столь чистой, прозрачной водой. На мостках мы разбили наш табор, устроили купание и стирку. Вода была свежа и прохладна, она золотисто мерцала в глубине, просвеченная утренним солнцем. Постепенно просыпалось село. К двум косилкам, стоявшим поодаль, прошли четверо мужчин. Они не спеша покурили и еще более не спеша стали копаться в машинах. Женщина с корзины подошла к пруду и начала полоскать белье невдалеке от нас. Она рассказала, что пруд совсем было зарос, но прошлый год экскаватором его вычистили, углубили, и теперь он еще поживет. «Омолодился пруд-то наш», — сказала женщина. Две девочки и мальчонка Бутуз, все трое русоголовые, синеглазые, забрались на упавшую ветлу и затеяли там игру. Она кончилась тем, что мальчонка Бутуз свалился в воду, после чего им было приказано сидеть на берегу и сохнуть. День начался. Мы уложили вещи и двинулись вглубь села. Мест, где не ступала бы нога человека, теперь, пожалуй, не найдешь. Но зато сколько мест, где не ступала нога корреспондента. С этой точки зрения мы пробирались теперь по девственным первознанным местам. Мы шли как первооткрыватели, все, от ветки цветущей брусники до председателя колхоза, от могилы фельдмаршала до растущих надоев молока, от оранжевой ниточки кольчугина до головастиков в Клиновском пруду. Все касалось нас. Село Клины, как говорят, было вотчиной бояр Романовых, от которых пошла династия русских царей, и первый русский царь Михаил Романов родился будто именно в Клинах. На выходе из села сохранилась церковка. На белой стене трафарет, памятник архитектуры, охраняется законом. Вот так бульварами все, и идите. До самого Юрьева все бульварами, показал седобородый дед. Долго брели мы по пересохшей земле. Было душно, как перед грозой. Далеко-далеко за горизонтом наметилось некое потемнение и доносилось временами глухое погромыхивание. Уж не подмога ли идет оттуда, без которой не протянуть дольше 7 дней? А может, там вовсю хлещет гроза? Минутное чувство огорчения, почему там гроза, а не здесь, сменилось радостью. Там-то чужое, что ли? Те же наши хлеба. Лей, гроза, хлещи, где попало. Велика Россия, не промахнешься. На подходе к Юрьеву Польскому погромыхивание стало отчетливее. Быть ночью грозе. Белые церковки Юрьева мы увидели вписанными в загустевшую синеву. От этого белизна их казалась неестественно яркой. Мы остановились на минуту на холме, с которого древний деревянный городок открывался во всех подробностях, как бы положенный на дно глубокого, ярко-зеленого блюдца. Юрий Долгорукий, как, впрочем, и многие русские князья, любил закладывать города на месте слияния двух рек, если даже одна из них совсем маленькая.
1: И столицу нашу Юрий заложил на высоком мысу между Москвой рекой и Неглинкой. Поколокши много красивых и удобных мест. Можно сказать даже, что Колокша с ее высокобережной поймой – одно из главных украшений Владимирской земли. Вода в ней хрустальная, но кажется темной, от спокойной, уверенной глубины. Словно бы неподвижно глубокая светлая вода, а течет. Луговые цветы глядятся в Колокшу, если только вблизи берегов не распластались листья кувшинок. Вся хороша Колокша, но именно там, где впадает в нее речушка Гза, остановил свой взгляд Юрий Долгорукий. Не знаю уж, как там было, топал ли он на этом месте ногой, провозглашая вроде того, что здесь будет город заложен, или ходили тут попы с иконами да молебнами. Так или иначе, летописец, тогдашний корреспондент, получил возможность записать у себя в блокноте. Юрий Долгорукий в свое имя град Юрий заложи, нарицаемый польский, и церковь в нем каменную созда во имя святого Георгия. Покняжили в Юрьеве один за другим несколько князей, а потом он, как выморочный, перешел и к Москве. Дмитрий Самозванец отдал Юрьев польский на прокормление касимовскому царевичу Магомету Мурату. Царевич покормился так, что через 4 года в Юрьеве было 9 тягловых дворов, 94 места пустых и 11 хором без жильцов. В конце XIX века Россия, как известно, вступила на путь капиталистического развития. Не остался в стороне и град Юрьев. Мужик Ксенофонт из села Волтовитиного начал выделывать плуги. Успешно развивалась легкая промышленность, а именно ткацкое и красильное дело. Текла красавица Колокша, проплывали над Юрьевым облака, уходило время. Одни дома разваливались, другие строились, но было в городе нечто, что стояло себе да стояло в таком виде, как было поставлено мастерами Юрия. И церковь в нем каменную созда во имя святого Георгия. Теперь, бродя по Юрьеву, мы среди многих церквей и колоколен старались отыскать этот собор. Может быть, вот та высокая колокольня, что поднимается, как каланча, господствуя над городом и над его окрестностями. Или, может быть, вот то красивое кирпичное сооружение причудливых архитектурных форм. Не тот же это, в конце концов, белокаменный кубик, положенный на зеленую траву и увенчанный скромной луковкой с крестом над ней. Но чем ближе мы подходили к кубику, чем больше мы в него всматривались, тем яснее становилось для нас, да... Наверное, это и есть тот собор. Строгость линий, отсутствие каких бы то ни было завитушек и финтифлюшек, создающих ложную красоту, и, наконец, тонкая каменная резьба по наружным стенам говорили о неиспорченных вкусах зодчих XII века. В свое время собор резко выделялся сверкающей белизной среди черноты деревянных хибарок и частоколов. Ныне, обстроенный со всех сторон пышными и громоздкими церквами, он все равно выделяется, но уже своей простотой и скромностью. Может быть, даже более выделяется, чем тогда, при деревянных хибарках. В горсти ярких морских камней не сразу заметишь маленькую скромную жемчужину, но чем больше будешь приглядываться к ней, сравнивая с дешевой нарядностью окружения, тем лучше поймешь, почему жемчуг есть жемчуг.
0: Все больше и больше нравился нам тихий, весь в зелени городок, окруженный всеми этими ромашками, короставниками, гвоздичками, колокольчиками, васильками, подорожниками, тысячелистниками, хвощами, полынью. А ты еще посмотришь вдоль улицы и увидишь в конце ее колосящееся ржаное поле. Ветерки, пахнущие полевыми травами, продувают городок насквозь, и кажется, что сами деревянные дома насквозь пропитаны этими запахами. Вместе с рекой, прорезая Юрьев через самый центр, входят в быт юрьевчан кувшинки, стрекозы, обильные росы по вечерам, речной туманец в летнюю ночь. Мальчишки, да и не только мальчишки, пристроились с удочками под тенью развесистых ветел. Между домами и рекой растет чистая травка, как в деревне. По траве вьются сиреневатые тропинки. Гроза, что так уверенно надвигалась вечером, не дошла до Юрьева. Однако утром прыснула на перегретый город редкими светлыми каплями и не сильно, но устойчиво по всему Юрьеву запахло лошадьми, тонкой смесью запахов сена, дегтя, хомутов и лошадиного навоза. В середине дня мы пришли в музей. Он помещается в монастыре, и нам пришлось пересечь внутренний двор монастыря, заросший травой. Трава теперь была большей частью скошена и лежала в волках. В дальнем углу монастырского двора девушка в легком открытом платьице, широкополой панаме, разбивала, ворошила эти волки деревянными двоечками. Она подошла к нам. Ее круглое лицо загорело, несмотря на широкие поля панамы. Полдневная, ленивая, разморенная синева стояла в глазах девушки. От нее пахло молодым сеном. Она оказалась сотрудницей музея Розой Филипповой. Быстро сменив двоечки на указку, она повела посетителей, то есть нас, по прохладным, отдающим сыростью залам музея. Там мы узнали много интересного, главным образом о местах, прилегающих к Юрьеву. Вечером этого дня жители Юрьева с удивлением оглядывались на прохожего странной наружности. Он был длинный и тонкий, как жердь. На голове его красовалась свитая в виде чалмы полотенца. Лицо покрывала черная густая щетина. По крайней мере, дней 10 он не брился. У черной курточки, надетой на голое загорелое тело, были выше локтя закатаны рукава. Огромное пространство от курточки до земли заполняли синие сатиновые шаровары. На ногах человека ничего не было. Башмаки болтались, привязанные к рюкзаку шнурками. Вглядываясь в черную густую щетину, можно было разглядеть, что это совсем молодой парень с веселыми черными глазами и припухлым ярким ртом. Больше всего смущал юрьевчан плоский деревянный ящик, таскаемый парнем на ремне через плечо. Одни предполагали, что это цыган-коновал, другие принимали его за бродячего фотографа, третьи — за фокусника. Смущала чалма. Но в ящике нетрудно было угадать обыкновенный этюдник. За ужином в чайной мы разговорились, как старинные друзья. Сергей Куприянов, в дальнейшем Серега, тоже пустился путешествовать. А так как ему и нам было все равно, в какую сторону двигаться, то мы и решили объединиться. Серега рассказал, между прочим, что в Кольчугине разразилась гроза. Наконец-то ливень напоил жаждущие колхозные поля. После знойных, томительных дней мы вступали в полосу освежающих гроз и ливней.
2: Брестская крепость. Теплая летняя ночь с 21

0: Светать начинает. Уж спать ложиться не придется. Я еще матери письмо написать должен.
1: Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Люблю Есенина. А ночь-то какая сегодня, ребята. Мы бы с Зойкой так до подъема и ходили, да у нее дежурство в столовой с четырех пришлось отпустить.
2: А у тебя с ней, старшой, видать, полный порядок.
1: Ну, спрашиваешь. Мы бы давно с ней в ЗАГС пошли, да одна зацепка вышла.
0: Что там?
2: Какая?
1: Что? Смехотворное дело, ребята.
2: Ну?
0: Ну что?
1: Вы понимаете, мамаша ей богомольная попалась.
2: Вот это да.
1: Заладила в одну душу, идите к попу венчаться, и все тут. А Зойка ее во всем слушается. Вторую неделю бьюсь. Вечером ее уговорю, а утром мать ее опять на сарпали.
2: Здорово. Что ж ты делать будешь?
3: Ну, спрашиваешь. Я же в комсомоле 6 лет, скоро в партию буду подавать. Что, я в церковь, что ли, пойду?
2: Да, видать, та мамаша. Еще теща не стала, а уже зять пакость строит.
3: Но, нет, нет. Так она ничего, только вот насчет Бога головой слаба.
1: Ребят, смотрите, что там такое?
0: Где, что?
2: Что так?
1: Вон, видите?
2: Ну?
1: На деревьями вверх поднимается, длинный такой.
2: Ага. Вижу. Воздушный шар, что ли? А почему такой длинный?
0: Ребят, это же у немцев, там же граница.
2: Ясно. Это же аэростат наблюдательный. Видите внизу корзины для наблюдателя?
1: Немецкий аэростат.
2: Ну, ясно, немецкий.
1: Ну, а зачем это?
2: Да вот будут сидеть и смотреть на крепость в бинокль. Совсем обнаглели.
0: А неприятно делается, когда смотришь.
2: Да.
0: Тревожно как-то, правда?
2: Ну, тревожиться тут особенно нечего. Мы уже привыкли к ихним штучкам. Самолеты ведь каждый день летают. Аэростатов, правда, не было еще.
1: Эх, дать бы по нему сейчас из винтовки.
2: Ну.
1: Ну, а что?
2: Ну, поди, дай, пограничный инцидент будет.
1: Давайте, ребята, о жизни поговорим. Вы знаете, я насчет Зойки придумал.
0: Ну?
1: Комиссара нашего просил помочь.
0: А что здесь комиссар-то сделал?
1: Ну, спрашиваешь, обещал завтра поехать к мамаше и уговорить. Представляете, комиссар с сватом приедет. Это же фигура.
4: Вот завтра. Придумал.
2: Это, брат, верное дело.
1: В общем, так, ребята, сегодня у нас 21-е.
2: Отстал, старшой. Уже 4 часа, как 22-е идет. 5:10.
3: Да ну, тем лучше. В общем, через 3 дня у меня начинается отпуск. 25-го. Всю ночь гуляем у меня на свадьбе.
1: А 26-го беру 2 билета в международный вагон, Зойку в охапку и айда на Кавказ.

0: сами по тихим долам, по родным степям. Как бы дубы старого...
1: Ребята! Ребята, смотрите опять! Видите? Огоньки на небе. Красный, зеленый, еще и еще.
2: Это же самолеты от немцев летят.
1: Что за самолеты, товарищ старший лейтенант?
3: Не знаю.

0: Рассказы пермского писателя Льва Давыдычева. «Веточка», читает артист Омского драматического театра Николай Хакжаров.
1: «Я люблю видеть сны такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное. Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, надавишь на сердце, сожмешь его, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные. Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные. Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются. Мартышки тоже из веточки выросли, объясняет Ленька, прямо как яблоки. Посмеялись мы и забыли про этот сон. Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листке бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные, разноцветные, мартышки были круглые и тоже разноцветные. Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он. Вы подумайте, пальмы росли в снегу, в холодном снегу. Мартышек, конечно, не было, ни одной мартышечки. А пальмы были. Кто его знает? Может, Ленька и выдумал этот сон. Выдумал и поверил. Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом. Хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос. «Есть хочу!» А тут Ленька вошел тихо. И сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями. «Зачем ты принес эту грязь?» — спросил я.
2: «Что ты?» — прошептал Ленька. «Это веточка!»
1: В серых глазах его было изумление.
2: «Это, конечно, не пальма, но она вырастет. Вот увидишь, у нее будут листья, зеленые такие листочечки».
1: «Сейчас зима», — ответил я. «Разве зимой растут листья?» И чтобы не огорчать сына, добавил весело. «Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело». Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук. Он налил в бутылку из-под кефира воды и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил. Ленька, видимо, почувствовав мое неверие, сказал: «Ну и что? Пусть не вырастет, здесь тепло, а в снегу холодно, пусть хоть согреется». Он переменил воду, поставив бутылку на стол, и спросил: «Чья же она?» А это была веточка шиповника. С всех сторон торчали острые шипики-коготки.
2: «Колются, колются!» — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. «Нет, нет, они не дадут ее в обиду!» —
1: и посматривал на меня. Сухие твердые листья пришлось оторвать. Они отпадали при первом прикосновении. Ничего не заметила, когда пришла домой. И я сказал: «Посмотри, он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой». «Нима, Надя, сначала появятся почки». «Угу. А потом мартышки», — насмешливо добавил я. Злая пурга шуршала по окну снежной крупой. «Ты молодец», — сказала мама Надя. «Лел веточку. Поставь ее на подоконник батареи. Там тепло и светло». Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка-палочка зазеленеет, да еще зимой. А друзья мои верили. Они лили воду, ушись, Ленька бросался к окну. Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь». Как-то утром Ленька не бросился к подоконнику. В этот день он воду в бутылке.
2: «Глупая ветка!» — с отчаянием воскликнул Ленька. «Надо ее выбросить!»
1: И даже мама Надя промолчала. Никто из нас не решался выбросить веточку, а в окно стучалась пурга.
2: Приснился мне замечательный сон. Будто бы наша веточка зазеленела. Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову. Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое. Он открыл глаза и бросился к подоконнику. «Спасибо, веточка!» — услышал я. Ленька осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне.
1: Почки на веточке набухли, лопнули. В них виднелось что-то очень светло-зеленое.
2: «Вот», — устало сказал Ленька, — «захотел бы, так и мартышки бы выросли. 9 штук».
1: За окном жалобно повизгивала пурга.

0: Рассказ «Возьми ее с собой» читает артист Омского драматического театра Вадим Лобанов.
1: Услышав стук в дверь, Захар отодвинул от себя фотографию девушки с лукавым лицом, которую давно уже разглядывал, и сумрачно отозвался. «Входи, мать». Татьяна Ивановна выглядит почти старушкой. Хотя 50-летию отпраздновали, или, как она говорила, отметили, совсем недавно. Невеселый это был день рождения, потому что сын сидел невеселый. И она предложила радостным голосом. «Иди, иди, конечно, ведь тебя ждут». Захар вернулся под утро, и она еще долго слушала его счастливое дыхание. Невысокая, сухощавая Татьяна Ивановна двигается осторожно, будто плохо видит. Пальцы рук при этом вытянуты вперед, как бы от желания потрогать встречающиеся на пути предметы. Она улыбается виновато, словно пришла просить у сына прощения. «Пила валерьянку?» — полувопросительно говорит Захар. «Профилактика, сынок». Захар спрашивает резко. «Вы что, один?» «Нет». «Вдвоем? С ней? И с тобой?» Маленькое лицо Татьяны Ивановны становится растерянным. Она водит перед собой руками, словно раздвигая невидимую занавеску, и торопливо бормочет. «Нет-нет, она не любит меня. Я буду мешать вам. Пиши только чаще и подробнее. Вы еще помиритесь? А мы и не ссорились. А мы и не ссорились». В голосе Захара проскальзывают раздраженные нотки, и он, извиняясь за них, обнимает мать. «Скоро свадьба, а ты не хочешь быть откровенной, не хочешь ничего посоветовать». «Советовать, посоветовать», — с невеселой улыбкой произносит Татьяна Ивановна. «Еще не было, наверное, случая, чтоб по дороге в ЗАГС сын послушался совета матери, если это совет. Вот уж неправда». «Правда. Есть ошибки, которых не миновать. Перед ней», — Татьяна Ивановна кивает на фотографию, — «я сейчас бессильна со всеми своими советами. Ты сам затеял этот разговор, а я зашла только узнать, придешь ты обедать или...» Захар отрицательно качает головой. «Тогда не забудь взять ключ». «Подожди, мать. Ты не веришь, что я...» «Теперь уже не я, а мы, сынок». Высоченный, широкими угловатыми плечами, бродит по комнате Захар, опустив лохматую голову, гулко стуча ботинками. «Да, теперь ты и она», — спокойно говорит Татьяна Ивановна и выходит, держа руки перед собой, будто боясь натолкнуться на что-нибудь. Захар берет фотографию обеими руками и вглядывается в нее так внимательно, словно надеется сейчас же прочесть в девичьем лице точный, все объясняющий ответ. Лицо у девушки лукавое, от того, что левая бровь чуть выше правой. Она высокая и сильная, эта девушка. Однажды, когда они гуляли за городом и грянула гроза, Люся, хохоча, перенесла Захара через ручей на руках. Она и Татьяна Ивановна встречались несколько раз. Почти не разговаривали, но сразу решили каждое про себя, что им не быть вместе. Захар долгое время не подозревал об этом. Обе они уверяли его, что будет так, как он сочтет нужным. В юности он противился матери единственно из-за упрямства и желания ощущать себя взрослым. Но потом извечная правота матери стала необходимее, чем своя собственная. Материнская правота была опорой многих его жизненных решений. А когда появилась Люся, Захар, сам того не замечая, сразу освободился от влияния, вернее, утратил потребность хотя бы советоваться с Татьяной Ивановной. Он-то ничего не замечал, а у нее пропал сон, и в душе воцарилось предчувствие тревожной бесконечной пустоты. Эта девушка с лукавым лицом принесла ей одиночество. Ждать писем, которые, известно, будут приходить все реже и реже, перебирать и перебирать старые фотографии, болеть воспоминаниями и мучительно, а то и просто машинально задавать себе безответный вопрос, как он сейчас там, или почти каждый день раскрывать чемодан, решившись немедленно ехать к сыну, и не ехать, конечно. «Какая несправедливость!» — удивленно шепчет Татьяна Ивановна. «Как я это переживу?» Она вздрагивает, заслышав гулкие шаги, торопливо вытирает ладонями сухие щеки. «Поедем с нами», — говорит Захар, входя. После долгого молчания Татьяна Ивановна отвечает. «Денег мне не присылайте». «Мать, я не понимаю. Поймешь со временем. Сейчас для тебя самое главное — она. И это естественно. Вообще все естественно. Даже то, что вам без меня будет лучше. Но почему она не нравится тебе? Она ведь хорошая. Я ей тоже не нравлюсь. А может, я тоже очень хорошая?» Татьяна Ивановна силится улыбнуться. «Но дело не в этом. Раньше ты принадлежал себе и немного мне. А сейчас нет. Тебе этого не понять. И ты в этом не виноват. И ты меня, мать, не понимаешь». Захар старается говорить ласково. «Мне нельзя отказываться от большой и интересной работы на замечательном заводе. И я не виноват, что завод этот находится не в нашем городе». «Это я понимаю», — наконец-то справившись с волнением, медленно произносит Татьяна Ивановна. «Я ведь не хочу мешать тебе. Не хочу. Но так устроена жизнь. Каждому, сынок, надо пережить то, что ему положено. Каждому свое». Раздается негромкий стук в дверь. Так небрежно стучат, когда уверены, что к стуку прислушиваются, ждут его. «Иди, иди». Татьяна Ивановна улыбается почти без усилий. «Каждому свое, сынок». Оставшись одна, она почему-то подходит к зеркалу, вглядывается в него, но глаза не слушаются ее, смотрят в сторону. «Ничего страшного. Ровным счетом ничего», — успокаивает себя Татьяна Ивановна. «Просто нервы расшалились. Ведь он счастлив. Разве не ради этого я жила?» Она бесцельно ходит по комнате, двигается осторожно, будто плохо видит, и чувствует, что с каждым шагом слабеет. Она опускается на диван, застывает, словно надеется этим сохранить силы. «Конечно, иначе нельзя», — вяло думает она. «Будет так, как должно быть. Я останусь одна. Он никогда не поймет, как это для меня ужасно. И винить его нельзя. Никто ни в чем тут не виноват. Наше счастье в детях. Но почему их счастье не в нас?» Татьяна Ивановна грустно улыбается.
0: Рассказы пермского писателя Льва Давыдычева читали артисты Омского драматического театра Николай Хакжаров и Вадим Лобанов –

0: Дорогие радиослушатели, мне посчастливилось выступать перед вами в очень ответственный для всех нас период. В земледельческом году нет, пожалуй, столь напряженного и так загруженного самыми разнообразными работами месяца, как сентябрь. Цена сентябрьского дня велика. Потери рабочего времени в эту пору поистине невосполнимы, ибо октябрьская ненастья не дает обычно возможности земледельцу наверстать то, что упущено. Сложность обстановки на огромном поле нашей страны предопределена еще и тем, что нынче погода своенравно распорядилась сроками многих работ. Кому-кому, а вам, тружникам земли нашей, очень хорошо известно, как велика цена сентябрьского дня, ведь надо его использовать сполна, не замедлить ритм уборочного конвейера, в то же время заботиться о будущем урожае, быстрее пахать зябь, сеять озимые. Каждый час рабочего времени сегодня, как говорится, дороже золота. И я буду рад, если в этом напряженном дне найдется место и моим стихам. Разливаются реки весною, и поля разливаются тоже. Половодье хлебов золотое, где ни ступишь, все залито рожью, словно желтым огромным пожаром пламенеют под небом равнины. Только редкая птица, пожалуй, долетает до их середины. И, дыша необъятным раздольем, я иду и не вижу границы. Поле жизни, могучее поле, обступает, зовет, колосится. Помню, кто-то сказал, что все начинается с поля, нашего русского поля. Сказал просто и чудесно. В самом деле, так, наверное, и есть. Возвращаясь однажды из зарубежной поездки, стоя у рассветного вагонного окна, первое, что мы увидели на нашей русской земле, — поле, и как островки в море — белоствольные рощи. Поезд остановился на каком-то полустанке. И вдруг кто-то из стоящих рядом пассажиров сказал: «Смотрите, цветет пшеница». Такое увидеть случается нечасто. В жаркие дни она отцветает за какие-нибудь 2-3 дня. Говорят, надо быть хлеборобом, чтобы почувствовать красоту этого цветения. Несведущий человек ничего не поймет, пройдет мимо цветущей пшеницы, ведь она не одевается в белый наряд яблони, не сроднее и броское буйное цветение гречихи. У пшеницы цветение скромное и незаметное, простое, как сама земля. Совсем недавно, при подготовке к изданию моей итоговой книги лирики, мне вдруг стало ясно, что русское поле с его деревнями и людьми — мой главный поэтический образ. И это не случайно. Для меня поле — это ранняя юность. В ладейном поле я рос, и там впервые ощутил медовое дыхание отчей земли. Моим призывным годом был 1941, поэтому я знаю, что такое и поле после боя. Мне кажется, что здесь нет пяди земли, за которую не бились бы солдаты Волховского фронта, в частях которого я служил в жаркие годы защиты нашей Родины. Память не дает забыть мне и подвиг ладейнопольцев в 1942 году, когда они провели сев в прифронтовой зоне, провели сев, прополку, уборку урожая под обстрелом, и только полностью собрав урожай, сдав его частям советской армии, ладейнопольцы выехали с переднего края обороны в тыл. Да, это были железные люди. Я с радостью встречаюсь и сегодня с тружениками Ладейнопольского района, над которым шествует наша писательская организация. Приезжая на село, я вижу, как меняется жизнь, как несет она много хорошего, но она и выдвигает новые задачи, проблемы, которые не всегда легко и просто разрешаются. И нам, писателям, надо много и кропотливо работать, чтобы помочь разрешить эти проблемы, воспеть человека труда. Ведь хлебороб, проникаясь к земле великим доверием, бросая в нее лучшие отборные зерна, в горячую урожайную пору думает о том, чтобы у нас каждый день был на столе хлеб наш насущный. Вспомним слова Свифта, автора «Путешествия Гулливера». Почти 300 лет назад Свифт сказал: «Человек, которому удалось бы взрастить два колоса на месте, где рос один, заслужил бы вечную благодарность человечества». Я позволю себе вспомнить знаменитую книгу выдающегося писателя и революционного демократа Глеба Успенского «Власть земли». В этой книге он писал: «Вот сейчас из моего окна я вижу, плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть. Земля может быть матерью и злой мачехой. Что будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля, будет так, как сделает земля и как она в состоянии сделать». Эти строки были написаны около 100 лет назад. Писатель сетовал на бесплодие крестьянского труда, на полную зависимость человека от капризов природы. Сегодня мы по-прежнему называем, величаем землю кормилицей, но сегодняшний крестьянин управляет этой землей, уважает эту землю, он не назовет ее злой мачехой. Несколько лет назад у меня возник замысел написать трилогию о семье сельских коммунистов, отцах и детях, которые не только выращивают хлеб, но могут защитить, спасти этот хлеб, закрыть своей грудью разорванный провод высоковольтной линии, лечь на него, как на амбразуру Дзота, спасти хлеб от пожара. Поэмы написаны. Может быть, вам удалось послушать их или прочитать. Они называются «Партбилет», «Своя земля», «Завещание». Вот отрывок из поэмы «Своя земля».
1: Когда пришла весна, белея черемуховым молоком, решил народ избрать Корнея своим колхозным вожаком. Она сидела в клубном зале и не забудется вовек, как про сыночка вдруг сказали: «Он людям нужный человек». Отцовский шаг, литые плечи, в закатный час или поутру идет распахнутый навстречу людским надеждам и добру. Распорядительный молот, идет хозяин, чуб витой, косоворотки белый ворот, расшитый русской красотой, цветет лицом, глаза искрятся, там, где пришлось ему ступать, следы, как елочки, ветвятся, сапог резиновых печать. Не занимать ума и силы, природа мать на долгий срок, всего, что было, отпустила ему для жизненных тревог. Он сад растит, он школу ставит и не дает другим забыть своей земле в красе и славе при добрых людях должно быть. Он понял рано, что такое для человека край родной. Не только ива над рекою, в ромашках луг и лес грибной. А есть и в том еще забота, чтоб этот лес и в травах луг на счастье общее работал и ведал щедрость верных рук. Он с этой думой спать ложится, встречает петушиный час. Пора б, сынок, тебе жениться. Какие девушки у нас? Смеется. Время не приспело терять покой холостяка. Смотри, душа б не охладела. Да что ты, жаркая пока. когда сегодня утром рано еще туманились вдали среди ржаного океана зеленых рощиц корабли, когда Егор на мотоцикле, поднявшим пыль и тарарам, мелькал в березах, что привыкли встречать Егора по утрам, когда она, забыв про старость, с росинкой счастья на лице, при виде поля задержалась и размечталась на крыльце, когда вся жизнь, цвета меняя, Варваре бросилась в глаза, она не знала, вспоминая, что будет ливень и гроза. Еще светилось солнцем небо, и нескончаемо текло на гривы вызревшего хлеба его великое тепло. Но шли и шли вдали отряды туч, лиловеющих черно, чтоб громобойные снаряды обрушить с ливнем заодно. Сначала ветер на разведку послала мглившаяся рать. Он рожь качнул, потрогал ветку, и стали листья цвет терять. Потом серебряная капля упала пулей на стекло. Взметнулась молния, как сабля, рванули пушки, и пошло без артиллерийских правил огонь и взрыв, огонь и взрыв.

0: Колхозный газик засигналил, к шатровским окнам подкатив. Парторг колхоза на пороге. Чуб размочалила вода, лицо в дожинках, сам в тревоге. Варвара Климовна, беда, с Корнеем плохо, поскорее накинь на плечи что-нибудь, поедем в город.
1: Что с Корнеем? В глазах померкло, не дохнуть. А по земле небесный молот бьет все сильнее и сильней. Отряды туч идут на город, шофер педали жмет. Корней шел по тропе, разливом светлым касалось неба спелой ржи, и вдруг таким дохнуло ветром, что падай на земь и лежи. Он, как по струнам покрученным высоковольтным проводам, ударил и швырнул со звоном веревку провода к ногам. Заогневела во мгновенье травы желтеющая медь. Еще минуты промедления, все поле будет пламенеть. И он шагнул, большой и сильный, превозмогая боль и страх. Согнулся провод семижильный в шатровских яростных руках, как ледяной в поту и муке гнул раскалившийся металл. Рассудок мерк, горели руки, а он ломал, ломал.

Когда лежал в бинтах багровых, то кто-то голос подал свой. Сама земля зовет шатровых из одного огня в другой. Варвара Климовна молчала, парторга слушая. Как нить все напряглось, в ушах стучало. Он будет жить, он должен жить. И сквозь туман, в глазах летящий, вдруг поднимался перед ней ее Корней, рукой горящей, прикрывший хлеб земли своей. Она глядела, все глядела на сына своего.

0: в грозу мчалась машина, а дождь то и дело лил на стекло за слезою слезу.
1: Хлеб. Именно в нем заложен огромный потенциал человеческой энергии и спокойствия огромной страны. Маркс первым сказал о времени, когда всем людям на земле будет хватать и хлеба, и роз. И наша задача, задача писателей, рассказать о людях, которые, не щадя сил, трудятся ради того, чтобы мы не думали о хлебе, как не думаем о воздухе, которым дышим, в воде, которую пьем. Сейчас на полях области идет уборочная страда, и я был рад узнать, что среди победителей во всесоюзном социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовку продукции животноводства в зимний период 1972-73 годов названа Ленинградская область и два района области – Гатчинский и Тоснинский, что они награждены красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Победителям соревнования, всем труженикам сельского хозяйства нашей области посвящаю свои стихи.

Куда б ни занесла волна, морская или речная, а мать у каждого одна, одна земля родная. Я видел страны, города в соседстве с облаками, у ног моих цвела вода лазурными лугами. За хлебосолием столов в расцвеченных хоромах я проникался звуком слов, мне прежде незнакомых. И все равно в чужой дали, в тепле чужого крова, я слышал зов родной земли и звук родного слова.

0: маленькие станции России. Полевые, к северу лесные, в тополиной вьюге по весне, золотые осенью, зимою, в голубых сугробах под луною, примут поезд, промелькнут в окне, и земля покажется красивей, потому что за спиной всегда маленькие станции России на пути в большие города.
1: В медном свете заката колоннады берез. Перед ними когда-то я родился и рос. Реже волос и тише сердце счет свой ведет, но я слышу, как береза поет. Но я вижу порою в блеске солнца и гроз, как идут вслед за мною колоннады берез.

спят поля в тумане строгим, вдалеке деревня спит, только холмик у дороги белым облачком стоит. Здесь лежит солдат безвестный. Как с хозяином живым, море ржи в тиши окрестной разговаривает с ним. Над холмом звезда пылает, день и ночь лучи горят, поле жизни охраняет здесь проливший кровь солдат.

Всю ночь в лесу сова кричала, и как вдова звала помочь. И раз, и два, и вновь сначала, пока стояла в небе ночь. Но вот она ушла за сосны, во враге спряталась на дно. На теплых травах сохнут росы, и свету властвовать дано. И ветер, что остался с ночи, в дорожной роется пыли. Иван да Марья вдоль обочин кладет поклоны до земли. Иван да Марья. Было дело, томилась Марья и ждала, земля горела и гудела война во все колокола. Ушел Иван, обняв невесту, взглянув на дом, где жил отец, чтобы прийти к родному месту седым под свадебный венец, чтобы вместе с Марьей поклониться земле, что вечно дорога. Пчелиной песней медуница звенит, и путь ведет в луга. И ветер, что остался с ночи, в дорожной роется пыли. Иван да Марья вдоль обочин кладет поклоны до земли.

0: березы, в солнце, в бирюзу небес я раскрываю окна. Все окрест в звоночках птиц и в искрометном свете, на ландышевых чашечках роса. Я вслушиваюсь жадно в голоса. Вот под гору бегут на речку дети, вот шмель гудит, хороший день встречая над розовым пожаром Иван-чая. Вот кузня громыхает на горе, и, кажется, чего-то б не хватало без этого звучания металла, без кузнецов, встающих на заре.
1: День начинается с песни. Жаворонок поет, шмель, откликаясь басом, медовую сладость пьет. Трактор урчит за лесом, позванивают провода. Даль оглашают свистом скорые поезда. С пением расцветает в клубном саду сирень. Счастлив я, что с песни свой начинаю день.

отцвели и пожелтели травы, унесли на крыльях журавли синий свет небес, и только право на любовь к земле не унесли. Нитью сердца к этой тропке в поле, к этим деревцам прикреплена тихая, тревожная до боли, и неперелетная она, и непеременная в июле, и в осенней, и в метельной мгле. Журавли в тумане утонули, а тропинка вьется по земле. А деревья ни зимой, ни летом не уходят от родных полей. Пламенеет сердце синим светом, что летит на крылья журавлей.

0: осень, яблоки налитые, георгины во всем цвету, листья желтые, золотые, словно бабочки на лету. И такая прозрачность дали, что куда бы ни кинул взор, в этом синем сентябрьском зале различаешь любой узор. Мастер-сказочник все добротно переделал, и неспроста на сквозные свои полотна бросил огненные цвета. Пламенеют мазки густые, и летят в синеве глубин листьев бабочки золотые на рубиновый свет рябин.
1: Земля от хвои золотая, небес голубая вода. Плывет журавлиная стая, и следом идут холода. Сначала окутает иней любой на обочине пруд, столбы электрических линий, что вдаль словно люди идут, с пригорков спускаясь в низины по золоту хвойных дождей, идут они, как исполины, добывшие свет для людей.

живу, как все. И, может быть, частица моей души переживет свой срок, и средь литых колосьев залучится ее неистребимый колосок. Заговорит, напившись солнца в волю, под соколиным голубым шатром, и хлебороб, убрав под осень поле, наполнит башни Родины зерном. Во славу урожая праздник справит, вино и хлеб расставит на столе, и зернышко моей души прибавит в хороший день веселье на земле.

0: единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга. Василий Львович Давыдов, декабрист.
1: Какие мы героини! Это поэты сделали из нас героинь. А мы просто поехали за нашими мужьями. Александра Ивановна Давыдова, жена декабриста.

Остановись мгновение, ты прекрасна. 11 мая 1989 года по черной лестнице старого петербургского дома на бывшей Пантелеймоновской улице легко поднималась женщина в сопровождении стройного седого господина. Звонок. Сейчас они войдут в просторную старинную квартиру, и для ее хозяев наступит поистине чудное мгновение. Легкое замешательство, и вошедшая женщина, только что прибывшая из Франции, на чистом русском языке стала весело бранить русские дороги и русскую безалаберность совсем так, как делали это ее предки 100 и 200 лет назад. Вручены подарки, среди них

0: как она красива, Ольга Александровна Давыдова-Дакс. Глядя на нее, невольно задумаешься. Все-таки очень серьезная штука — генная инженерия. Эта русская парижанка, казалось, сорвала лучшие плоды с ветвей генеалогического древа своего рода. Кто же эти люди на протяжении столетий, передававшие по наследству свои лучшие черты, чтобы в первой четверти XX века соединить их в девочке по имени Ольга? Не требуется много фантазии и воображения, а нужно чуть-чуть самоустраниться от шума современного города и декораций квартиры, закрыть глаза и это совсем не чертовщина, сейчас все возможно, и услышать голоса ее родителей, Ольги Яковлевны де Миллер и Александра Васильевича Давыдова, сына кавалергарда и светлейшей княгини Ливен, правнука декабристов князя Сергея Петровича Трубецкого и Василия Львовича Давыдова, ведущего свой род от Мурзы Менчака, прибывшего в начале 15-го столетия из Золотой Орды ко двору великого князя Василия I. Голоса, имена, сон имен, гул голосов.
1: Григорий Потемкин, князь Таврический.
2: Светлейшая княгиня Грузинская.
1: Маркиз Эрнест де Габрияк.
3: Денис Давыдов, поэт и партизан.
4: Генерал Николай Раевский.
2: Княгиня Мария Волконская.
1: Граф Лаваль.
2: Княгиня Катерина Трубецкая.
1: Декабрист Иосиф Поджо.
3: Декабрист Владимир Лихарев.
1: Адмирал Николай Римский-Корсаков.
2: Александра Ильинична Чайковская.
1: Князь Сергей Трубецкой.
2: Баронесса Галина фон Мек.
0: Баронесса Галина фон Мек. Виконт Иван Декар. Граф де Коссе-Бриссак. Князь де Робек, князья Александр Белосельский-Белозерский, Юрий Долгоруков, Павел Голицын, граф де Левис-Мерепуа. Имена, имена, имена. Простите, но нам приходится остановить поток громких имен титулованных особ, чтобы вспомнить одно скромное, но дивное имя на древе нашей российской истории, имя Александры Ивановны Давыдовой, в девичестве Сашеньки Потаповой, по одной версии крепостной Давыдовых, по другой — дочери безземельного дворянина, мелкого чиновника из Каменки, сделавшей самым счастливым человеком на земле гусара, гуляку, весельчака, затем государственного преступника, декабриста Василия Львовича Давыдова. Как я понимаю, чтобы лучше рассказать о них, нам нужно покинуть бывшую Пантелеймоновскую улицу, с которой мы начали свое повествование, чтобы очутиться в Каменке, родовом имении Давыдовых, расположенном в 45 верстах от уездного города Чигирина. Каменке, которая, по словам Александра Васильевича Давыдова, правнука декабриста, должна быть известна каждому грамотному русскому человеку. Пусть книга его воспоминаний будет отправным моментом в этом благородном и благодарном путешествии

широко раскинулась по обоим берегам болотистой речки Тясмин старинное село и местечко Каменка. Весело белеют крытые соломой хатки, утопающие в зелени вишневых садов, окруженных плетеными из кукурузной ботвы тынами, с выглядывающими из-за них подсолнухами. Окрестности Каменки ничего особенного собой не представляют. Нескончаемые степи, покрытые летом широкими пшеничными и ржаными полями, и зеленой листвой свеклы. Горизонт не широк, его пересекают невысокие возвышенности, отроги дальних Карпат и глубокие овраги, по местному наречию Яры, заросшие дубовыми рощами. Лесов мало, но те, которые встречаются, обширны и состоят сплошь из старых тенистых дубов. Такой встает в моей памяти Каменка.

0: конце польского владычества и еще в первой половине царствования Екатерины II каменка была собственностью известных польских магнатов, князей Любомирских. В то время Потемкин, будучи уже князем Таврическим, приобрел у князей Любомирских за 6 миллионов рублей Смелянское воеводство, в состав которого входили Смела и Каменка. Неизвестно, посетил ли когда-нибудь Потемкин свои украинские владения, но с уверенностью можно сказать, что он никогда в них подолгу не жил. Перед смертью он завещал своей любимой племяннице, красавице Сашеньке Энгельгард, выданной им замуж за графа Броницкого, знаменитую Белую Церковь, а детям своей сестры Самойловой, чей муж был шафером на его свадьбе с Екатериной, кроме других поместий, Смелу и Каменку. Первая досталась его племяннику Александру Николаевичу, а вторая — его сестре Катерине Николаевне. Судьба Екатерины Николаевны Самойловой была незаурядной. Императрица Екатерина и ее отец рано распорядились ею. Она вышла замуж за Николая Семеновича Раевского в столь раннем возрасте, что после брака еще долго продолжала играть в куклы, которые спешила спрятать, услышав звон бубенчиков тройки возвращавшегося мужа. Брак этот длился недолго. Николай Семенович скончался в 1771 году от ран, полученных под Шумлой, оставив Екатерину Николаевну молодой вдовой с двумя сыновьями.
1: Кстати сказать, один из них, Николай Николаевич Раевский, станет героем войны 1812 года. И это никто иной, как отец княгини Марии Николаевны Волконской. Вот уж поистине все в жизни переплетается. Но вернемся к хозяйке Каменки Екатерине Николаевне Самойловой. Через год после смерти мужа она вновь вышла замуж по любви за генерал-майора Льва Денисовича Давыдова. У них-то и родится сын Василий, умный проказник. Невинные детские проказы на берегу речки Тясмин превратились во взрослые игры, в переустройство России, которые трагически оборвались для него 14 декабря 1825 года, в день восстания на Сенатской площади Петербурга.
0: Умным проказником прозвал Пушкин младшего сына Екатерины Николаевны Василия, будущего декабриста. «Ле Ришард» называли его в обществе, а современники говорили о нем, что он был человеком незаурядным по образованию, уму и остроумию, но добрым и бесхарактерным. В описываемое мною время он не был женат. У него была связь с крепостной его матери, Александрой Ивановной Потаповой. Отличительными ее чертами были истинно христианские смирение и доброта. Глядя на нее и слушая ее, казалось, что это не женщина, а ангел, для которого ничто земное не существует. А вместе с тем, сколько надо было силы, воли и духовной бодрости, чтобы, уезжая за мужем в Сибирь, оставить 6 человек, рожденных до ссылки детей, родить и воспитать на каторге еще 7 и поддерживать слабовольного мужа, тяжело переживавшего свое несчастье. Жизнь в Каменке замерла надолго, на 35 лет. Прабабушка моя Александра Ивановна вернулась с детьми, похоронив в Красноярске мужа в 1855 году. Поселилась она в Киеве и лишь летние месяцы проводила в Каменке.
1: Нам очень хочется представить Каменку этого времени. В Каменке поет соловьи, спелые яблоки падают в траву, мягко шлепаясь, точно легкий бубен вторит птичьим трелям, окно открыто в сад. Не правда ли, прекрасная картина? У окна немолодая женщина с морщинистым, уже святым от времени лицом. Только что дочери в простеньких сереньких платьях с пелеринками увели детей от маменьки в сад. Она устала. Маленький Саша не хочет уходить, похныкивает. Никому и не вдомек, что ему предстоит стать камер-юнкером двора его императорского величества, блестящим, выдающимся чиновником, известным литератором, но прежде всего биографом своей семьи. Но это будет потом. А пока детей увели в сад, затем в большой лес, наступила неожиданная тишина. Точно все и вся двинулись в луга и леса. Александра Ивановна очень любила эту торжественную, звенящую тишину. Она несколько минут сидела молча, потом доставала в эти минуты заветную шкатулку. Там письма. Письма ее незабвенного Васеньки, письма детей к ним, свои собственные письма, отправленные из Сибири 10, 20, 40, 60 лет назад. Поют соловьи в каменке. Александра Ивановна разбирает свои бумаги. И вот на глаза ей попадается листок, переписанное старое стихотворение.
2: О, ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга.
3: О, ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга, что могу я тебе предложить в этот день? Все принадлежит тебе. Мое сердце, моя жизнь, которой я обязан лишь твоей любви. Ну, возьми же ты, как хочешь, мой портрет, который я сегодня кладу к твоим ногам, и скажи, глядя на него, кто умел любить так, как я?
2: Васенька, Василий Львович, муж мой, друг мой любезный, каторжник ты мой незабвенный. Поют соловьи в каменке, муки радость несут. Не видишь, не слышишь ты, Васенька, этого. Всех приняла земля-матушка, и тебя, и друзей твоих верных. Одна я задержалась на свете белом, чтоб сторожить память о тебе и о них, Васенька. А помнишь, Пушкинская, тебя, Раевских и Орлова, и память Каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинев и про себя. Господи, когда это было? 60, да нет, пожалуй, 70 лет назад. Тогда были все живы, и ты, и Пушкин. И я счастливая рядом. Завершался 1820 год. Да, да. Или это было в 21-м? Пушкин, юный Пушкин. Сколько ему было тогда? Кажется, 20, а может, чуть больше. Юный гений. А я второй год уже жила в вашем, теперь уже в моем доме.

0: Второй год жила она, Сашенька Потапова, в барском доме, привыкая к своему странному положению жены невенчанной, привыкая к музыке, стихам, нескончаемым вечерним беседам. Были длинные ужины. Давыдовы обожали это занятие и до приезда гостей долго и обстоятельно обсуждали, кого да чем потчевать, кого наваром из рябчиков, кого стерлядью по-итальянски, кого жареной дичью, кого саладом по-швейцарски, кого вином аида, мороженым с подливкой из малины, а кого всем вместе. А потом на десерт еще были веселые стихи, и Василий Львович, семейный Эзоп, сочинял стихи о друзьях и близких, а когда гостил нечасто, но все же гостил Пушкин, тут уж стихи звучали истинные. Пушкин читал стихи, написанные для ее Василия Львовича, а потом барышни Екатерина и Мария Раевские, его племянницы, романсы пели, музицировали, а Сашенька Потапова, жена не жена, думала о своем. Что привнесет она, безродная, в жизнь этих красивых, богатых и талантливых людей? Имеет ли она право вот так бесцеремонно, не по закону, входить в их судьбу? Так уж бесцеремонно. А вдруг любовь ее нужна этим добрым обитателям Каменки? Ей хотелось совершить хотя бы в мыслях красивые, достойные этих людей поступки. Ей стало жалко себя. И снова побежали дни за днями. Сыпались, как горох, дети. Вот уже пятый ребенок осчастливил их. А Василий Львович не торопится со свадьбой. И вдруг, как будто загорелась береста, венчаться немедленно, сию же минуту. Был май 1825 года. Именно тогда они обвенчались. А менее чем через год Василий Львович Давыдов окажется в Петропавловской крепости Петербурга.
1: Алфавит государственных преступников. Давыдов Василий Львович. Давыдов Василий Львович, отставной полковник, вступил в Союз благоденствия в 1820 году и по уничтожении оного присоединился к Южному обществу, в которое сам принял 4 членов. Он не только был в Киеве на совещаниях 1822 и 23 годов, но и совещания сии проходили у него в доме, также и в деревне его Каменки. Он соглашался на введение республики с истреблением государя и всего царствующего дома, о чем объявлял и принимаемым им членам. Бывший в Санкт-Петербурге имел поручение согласить Северное общество действовать к одной цели с Южным.

0: тебя, Руевских и Орлова, и память Каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинев и про себя. Народы тишины хотят, и долго их ерем не треснет. Ужель надежда луч исчез? Но нет, мы счастьем насладимся кровавой чашей, причастимся, я скажу. Христос воскрес. Сашенька, друг мой милый, бесценный, Боже мой, что было бы, если бы вдруг не осенило обвенчаться? Боже мой, что было бы? Что было бы с детьми, если бы не обвенчался? Сироты при живом отце, всеми презираемые. И Сашенька, жена моя, безо всяких прав. И даже без права разделить изгнание. О, Боже! Благодарение тебе, Господи, надоумил.
1: В долгие ночные часы, когда устают перекликаться часовые, когда шорохи, стуки, движения смолкают, одиночество наполняет тесную камеру. Василию Львовичу, потомку Потемкина Таврического и Мурзы Менчака, становилось страшно. Он пытался уснуть, но стоило ему закрыть глаза, то тут как тут появлялась вытянутая тень убиенного здесь царевича Алексея, и из воя ветра несся писк мышей, крыс, и слышался крик, тонущий во время наводнения в какой-то из соседних камер княжны Таракановой. Страшно, унизительно, нечем дышать. Скорее бы рассвет, ведь сегодня высочайше дозволено послать жене из крепости письмо.
0: Большое утешение мне, что я могу тебе писать, друг мой милый. В отдаленности и в неизвестности об вас всех меня бы уже теперь бы грусть съела, если бы не позволено мне было о себе тебя известить. День и ночь я думаю о тебе и детях наших. Как они меня ждут теперь, бедняжки. Не предавайся ты, друг мой, грусти своей. Надейся и будь терпелива. Прощай, друг мой бесценный. Целую тебя и детей тысячу раз. Никому в доме не забудь поклониться. Друг твой, Давыдов. Санкт-Петербург, 26 января 1826 года.

0: Василий Львович Давыдов был в числе первых государственных преступников, отправленных в Сибирь. Волконской, Трубецкой, Оболенской, братья Борисовы, Артамон Муравьев, Якубович и он. Дорога была трудной. По всей немытой России растянули скованные одной цепью каторжники. Скорбное пение, вой голодных волков сопровождал их.
1: Арестанты от скорой езды и тряски ослабевали и часто хворали. Кандалы протирали им ноги, отчего несколько раз здоровые их снимали и протертые до крови места тонкими тряпками обертывали. Потом опять кандалы накладывали, а иного по несколько станций безоных везли. Арестанту, особенно пока по российским губерниям ехали, очень были печальны, большую частью молчаливы и часто плакали, а более прочих Давыдов и Муравьев.
0: Грустен был Давыдов. Рядом покачивался жандарм. Увидит ли Василий Львович свою ненаглядную Сашеньку? С надеждой ехал в Сибирь его родственник, князь Сергей Волконский, муж его племянницы Марии Раевской. Надеялся на соединение в Сибири с женой князь Трубецкой. А сможет ли Сашенька приехать в рудники? Куда ей деть пятерых детей? Куда их рассовать? А вдруг все уладится? При этой мысли он веселел. И как бы ему весело стало, знай он наперед, что пройдут годы, родится у Трубецких в Сибири дочь, примчится из России на лихом коне их сын, гусар, весельчак, острослов, весь в него, покорит Петр сердце юной красавицы и умницы Лизаветы. Но об этом Василий Львович, естественно, и не предполагал. Впереди его ожидал Иркутск или еще какая-нибудь тьму-таракань. Ею оказался Александровский винокуренный завод. И только в 1827 году его отправили на рудник Благодатской. Там и застало его сообщение, которое чуть не лишило его от радости рассудка.
2: Душа моя, друг бесценный, что я узнал от брата? То, что бы меня радовало, осчастливило прежде, теперь убивает. Скоро шестой малютка умножит горестное семейство наше. Но Бог тебя не оставит, он презрит всех нас несчастных. Будь тверд, ангел мой, и береги себя для меня и для детей. Бог надежды скоро увидит тебя, сокровище мое. Меня поддерживают, я здоров. И пока не отнимут у меня надежду с тобой соединиться, я могу все перенести.
0: Когда же наступит это чудесное мгновение, и они соединятся навеки? Вот уже его переместили в Читинский острог. В тесный маленький каземат их втиснули 8 человек. Днем нечем было дышать. Спертый, липкий, вонючий воздух входил в легкие, чтобы возвратиться хрипом, стоном. Трубецкой страдал болезнью горла, кровохаркал. Волконский был слаб грудью, у Давыдова открыли старые раны.
2: Сашенька, Саша моя, всю жизнь мою сейчас готов отдать с радостью. Всю кровь мою готов пролить, чтобы тебя и детей прижать к моему сердцу. Не теряю надежды еще на счастье, ибо все мое упование на Всевышнего. Приезжай же, друг мой. Ты, которую я люблю всеми силами души моей, дай мне посмотреть на тебя, хоть тотчас умереть. Прощай, мой ангел, душа моя. Тебя и детей от всей души целую. Слезы мои беспрестанно текут, когда пишу к тебе, и никогда, никогда, ни на одно мгновение ты не выходишь из сердца моего, из мыслей моих.

0: В 1828 году еще одно солнце засветилось над маленькой деревушкой. Приехала в чету Александра Ивановна Давыдова. «Необыкновенная кротость нрава, — вспоминал барон Розен, — всегда ровное расположение духа и смирение отличали ее постоянно. Первые дни изгнания были трудными, спасало присутствие княгини Волконской. Потом она втянулась в общую заботу.
1: «Не сетуйте на меня, добрые, бесценные мои Катя, Лиза, за краткость моего письма. У меня столько хлопот теперь, и на этой почте столько писем мне писать, что я на силу выбрала время для этих несчастных строк».
0: Все живущие в чете жены государственных преступников, вместе взятые, оставили дома в России немногим больше детей, чем Александра Ивановна Давыдова одна. Их приютили родственники, знакомые. Добрейший генерал Раевский, брат ее мужа, хотел усыновить всех шестерых, но получил высочайший отказ.
1: «Добрейший Николай Николаевич, вы меня и бедного брата вашего не забыли, извещали о детях наших, как отец и истинный брат. Муж мой много и часто горюет о детях наших, но надеется на Бога и на вас, так же, как и я. Я уже посвятила себя бедному мужу моему, и сколько не сожалею о разлуке с детьми моими, но утешаюсь тем, что выполняю святейшую обязанность мою. Александра Давыдова, 28 апреля 1828 года».
0: Первый каторжный ребенок, сын Вака, Василий, появился в чете в 1829 году. За Вакой последовали еще шестеро: Александра, Иван, Лев, Софья, Вера и Николай.

0: письма Александры Ивановны Давыдовой к шестерым детям, оставленным в России. Выцветшие рыжие чернила, французская скоропись. И вдруг среди французского текста, написанного мелким, но размашистым почерком, появляются русские фразы.
1: «Прощайте, ангелы мои, друзья мои бесценные, целую и благословляю вас всею душой. Христос с вами, ангелочки мои, как я хочу вас прижать к своему сердцу. Храни вас, Христос, храни вас, Христос».
0: Не правда ли это звучит как плач, как заклинание? Так ведь это и есть плач. И вот почему русские слова врываются во французский текст. Сколь невелика привычка к чужому языку, горе кричит на своем, на родном. Через день, через месяц, через год, через 30 лет, 1827-й, 1837-й, 1847-й, 1855-е годы. Ангелочки мои, как я хочу вас прижать к своему сердцу. Храни вас, Христос.

0: Грустные ноты в жизни Давыдовых как приходили, так и уходили. Но особенно оживлялся Василий Львович, когда появлялась возможность отправить детям своим тайное письмо. Давыдов и его соузники были лишены права переписки. Каким он был в эти минуты веселым, счастливым! 3 года прожила у них Фиона, прибывшая из России в помощь Александре Ивановне. Она была из тех дворовых людей, что стоически делили изгнание со своими господами, становились родными людьми по духу. И вот теперь, ставшая родной душой, засобиралась в Россию. Но как спрятать письма? Найдут, укатают в Окатуй, тогда поминай, как звали. И вот в платье Фионы вшиваются письма, написанные на шелке. Первая из них — дочери Марии.
1: Милая и дорогая Маша, любовь и уважение, которые ты питаешь к твоей матери, наполняют мое сердце радостью. И среди всех моих горестей и страданий эти твои чувства служат мне сладким утешением. Я свидетель ее постоянной заботы и беспокойства о тебе. Я знаю, как сильно она тебя любит, и она, как и я, знает, что ты этого достойна. Что до меня, моя дочь, то без нее меня бы уже не было на свете. Ее безграничная любовь, ее беспримерная преданность, ее заботы обо мне, ее доброта, кротость, безропотность, с которой она несет свою полную лишений и трудов жизнь, дали мне силу все претерпеть и не раз забывать ужас моего положения. Уплачивайте ей, мои милые дети, мой долг вашей любовью и уважением к ней. И когда меня не станет, воздайте ей за все добро, которое она сделала вашему несчастному отцу. Эти слова, эту просьбу, которую я пишу здесь, я повторю на моем смертном одре и умру с твердой и сладкой надеждой, что они останутся навсегда начертанными в ваших сердцах.
0: Писать на шелке было нелегко, ткань тянулась, и все же Василий Львович с трудом поставил точку, встал со стула, уступив место жене. Александра Ивановна долго водила пером по бумаге, очищая налипшие шелковинки, потом обмакнула перо, стала писать.
2: «Милая, бесценная моя Машенька, хотя я пишу к тебе всякую неделю, но хочу воспользоваться, чтобы сказать тебе, как я тебя люблю и как беспрестанно молю Бога о счастье моей доброй, милой дочери. Любовь твоя ко мне меня так утешает, я так счастлива ею, что описать тебе не могу. Бог наградит тебя, друг мой, за утешения, которыми ты услаждаешь горькую жизнь нашу. Обнимаю и целую тебя, мой ангел, 1000 раз и благословляю от всей души. Тебе поручаю братьев и сестер твоих расцеловать за меня. Благословляю их, бесценных моих деточек. Молю Бога за всех вас. Он не оставит таких добрых детей, как вы. Ты удивишься, что, нуждаясь сама в белье, я посылаю 11 рубашек. Но они мне узки и слишком нарядны для меня. Вот как они ко мне попались. Никита Михайлович Муравьев узнал, что мы без белья совсем, и принес эти рубашки, совсем новые, отцу твоему, и просил убедительно их взять для меня. Наши отношения с ним таковы, что отец твой не мог отказать, а я тотчас отложила их тебе, а себе купила здесь холстины потолще и несколько белья сшила себе, которое мне впору. Мне так грустно, что не могу ничего хорошего тебе послать. Купить бы можно здесь, но и рубля нету в доме. Вакин портрет тебе посылаю, он очень похож, а Сашин и Ванечкин — сестрам. Ты можешь их когда-нибудь отдать списать для себя. Прощай, мой друг, душечка моя. Еще раз целую и благословляю тебя. Пошли тебе, Господи, все счастье, что я тебе желаю. Христос с тобой. Любящая тебя мать Александра Давыдова. 19 февраля 1835 года.
0: Это письмо было написано в тюрьме Петровского завода в 1835 году, а 1840 год Давыдовы уже встречали на поселении в Красноярске. Александре Ивановне оставалось жить 55 лет, Василию Львовичу — 15. Но в Красноярске, последнем приюте несчастного Василия Львовича, так называли декабристов в Сибири, случится нечаянная радость, подарок судьбы. К родителям приедет из России сын Петр, корнет, бывший корнет конной гвардии, который ему пришлось покинуть из-за недопустимой шалости, проказник весь в отца. Когда Николаю Первому было доложено, что корнет конной гвардии Петр Давыдов на спор проскакал на паре с престижной по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Александра Невской лавры, а затем выехал верхом в лагере на переднюю линейку, простите, в голом виде, царь, как ни странно, только рассмеялся и сказал: «Пусть поедет проведать отца в Сибирь». Так он оказался у родителей, пробыв в Сибири около года. Петр Давыдов, как мы уже говорили, вернулся женатым на дочери декабриста князя Сергея Трубецкого, красавице Елизавете, и поселился с ней в ее имении в Крыму. А государственный преступник и его жена остались там, где им высочайше было указано жить. Василий Львович быстро дряхлел, ночью одолевали кошмары, видел все больше царя.
3: Государственный преступник первого разряда, осуждаемый к смертной казни отсечением головы, полковник Давыдов имел умысел на цареубийство и истребление императорской фамилии, о чем и совещания происходили у него в доме. Я не допущу, чтоб злодейский умысел осуществился. Я не брат Александр, миндальничать с бунтовщиками не буду. Разгромили их подлую шайку здесь, доберемся и до других. Я им покажу, как революцию устраивать. Знаете ли вы, какая участь вас ждет? Смерть.

0: участь меня ждет. Каторга, смерть. Вы глубочайше правы, ваше императорское величество. Здесь покоится жертва тирана, супруг. Вся его жизнь — любовь.
1: К 1855 году мощный организм и гусарский дух Василия Львовича Давыдова был сломлен, и его не стало. До амнистии оставался один год. В Каменку Александра Ивановна Давыдова вернулась без своего Василия. Но надо было жить. Она собрала вокруг себя своих детей. К этому времени из ее 13 детей оставалось в живых 11. Жизнь продолжали их дети. В 1860 году их сын Лев женился на Александре Ильиничной Чайковской и привез молодую жену в Каменку. Это обстоятельство открыло новую страницу в истории Каменки и связало ее имя с именем Петра Ильича Чайковского. Судьбе было угодно, чтобы вслед за Пушкиным другой русский гений увековечил ее имя. И не только тем, что этот гений часто посещал ее и даже одно время сделал ее своим постоянным местожительством, но и тем, что обитатели ее, то есть семья Давыдовых, стали для него самыми близкими и дорогими людьми.
2: Вся прелесть здешней жизни заключается в высоком нравственном достоинстве людей, живущих в Каменке, то есть семействе Давыдовых вообще. Глава этого семейства, старушка Александра Ивановна Давыдова, представляет одно из тех редких проявлений человеческого совершенства, которое с лихвою вознаграждает за многие разочарования, которые приходилось испытывать в столкновениях с людьми. Между прочим, это единственная оставшаяся в живых из тех жен декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь. Она была и в Чите, и в Петровском заводе, и всю остальную жизнь до 1856 года провела в различных местах Сибири. Все, что она перенесла и вытерпела там в первые годы своего пребывания в разных местах заключения вместе с мужем, поистине ужасно. Но зато она принесла с собой туда утешение и даже счастье для своего мужа. Теперь это уже слабеющая и близкая к концу старушка, доживающая последние дни среди семейства, которое глубоко чтит ее. Я питаю глубокую привязанность и уважение к этой почтенной личности.

0: Александре Ивановне Давыдовой было суждено надолго пережить мужа. Переживет она и Петра Ильича Чайковского, переживет всех осужденных по делу на Сенатской площади в Петербурге, переживет всех, по несчастью, верных сестер, своих подруг по каторге и ссылке. Ее не станет в 1895 году, за 5 лет до начала все крушащего на своем пути 20 века. Ей казалось, когда она уходила из жизни, что соловьи пели в каменке, тихо плакали состарившиеся дети, и в этом тихом-тихом плаче ей вдруг послышался голос ее Васеньки.
1: А ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радости мою ссылку и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга, воздайте ей за все добро.
2: Прощайте, ангелы мои, друзья мои бесценные, целую и благословляю вас всей душою. Я так зажилась на этой земле. Христос с вами. Храни вас, Христос.
0: Душа Александры Ивановны Давыдовой, одной из самых чистых, прекрасных и идеальных жен, отлетела незаметно, неслышно, будто птица под ранок взмахнула одним крылом. И все. Она спешила к своему Василию. Ей нужно было рассказать ему, что в час ее ухода соловьи пели в каменке.

Семейная жизнь не заладилась у Андрея. Вспышки страсти перемежались ссорами, когда Феодора холодно молчала, упорно отводя непроницаемые глаза, а князь в гневе пушил слуг или кидался на конь, носился по полям, загоняя скакунов и себя бешеной охотой. Однако с тестем они сошлись. Давыд умел не замечать капризов старшей дочери, а князя увлекал далеко идущими планами, которым Андрей внимался с большим и с большим интересом. У Давыда и Видыча с жеребцом хватило ума не ввязывать своего князя в усобицы, поднявшиеся со смертью Ярослава Тверского и во княжение Василия Ярославича. Земля, наконец, успокоилась, и вскоре стараниями митрополита Кирилла состоялся церковный собор. Помирившиеся ярославичи съехались во Владимире. Дмитрий приезжал накоротко почтить митрополита и урядить с дядей Василием. Андрей задержался дольше. Семеном Танильевичем, который нынче перебрался во Владимир и вершил делами от лица своего князя, Андрей встретился через несколько дней. Семен Танилич пригласил Андрея к себе. Щадя его самолюбие, извинился, пояснил, что у него в хоромах спокойнее поговорить без лишних ушей и глаз, чем на великокняжеском подворье, битком набитом по случаю съезда. Семен несколько сдал за протекшие 4 года. Лицо покрыло легкая желтизна, стали заметны отеки под глазами, уже явственнее проглядывала седина на висках. Движения по-прежнему плавные, как у большого барса, стали еще мягче, словно бы осторожнее. Они коснулись проповеди Владимирского епископа, о которой в эти дни не переставая только и твердил весь город. «Владыка Серапион для простецов», — ответил Семен, чуть заметно пожимая плечами и хмурясь. «Честно говоря, я больше люблю слог Кирилла Туровского». Андрей пытался возразить, что проповедь Серапиона взволновала не столько красотою слога, сколько мужественным словом о бедах земли. Семен приодержался и нахмурил брови. «Но есть иное, о чем можно говорить лишь избранным. Тайна власти, беды и скорби, ордынское иго посланы нам за грехи? Богом, значит, допущены. И гибель детей, и глад, и разорение храмов, все то, о чем глаголал Серапион, и запустение сел наших, и горький плен, и прочее, и прочее. Бог не только милует, но и казнит. И этим он выше Христовой заповеди о любви, им же самим данной человецам. Всякая кара есть насилие, и насилием является всякая власть. Но ведь земная власть от Бога? Да. Быть властителем, — продолжал Семен с мрачной страстью, — значит быть Богом. Для властителя нет воздаяния за грехи. Каин убил Авеля и положил начало роду людскому. Власть рождена братоубийством. И Владимир Святой убил старшего брата Ярополка. И Чингис, покоривший мир, еще в детстве совершил братоубийство. К власти всегда идут через преступления. В борьбе познаются достойные власти. Взгляни и помысли. Кто обвинял властителей за убийство и казни? Обвиняют лишь за неудачи, за слабость, за поражение в бою. Лишь слабости не прощали властителю никогда. Семен умолк, и тишина продолжала звенеть. «Но как узнать?» — спросил Андрей хрипло. «Но как узнать, достоин ли ты власти?» «Единственная мера — успех», — холодно ответил Семен. «Пригоден ли сеятель? Судим по ниве и плодам ее. Недостойный власти гибнет, как погиб святополк окаянный или рязанский князь Глеб, зарезавший братью свою и впавший потом в безумие от страха содеянного.
У Андрея голова горела, словно от вина. Значит, нужно не ждать власти, а драться за нее. Так вот он какой, Семен Танильевич. Но имею ли я право на власть? Провериться успехом? А ежели нет...

раздорами себя и землю. Пусть уж лучше русичи режут не друг друга, а вкупе с ордой кого-нибудь на стороне. Последние слова он произнес, провожая Андрея уже на пороге. Василий Ярославич умер рождественским постом. Скакали скорые гонцы в Кострому, Ростов, Тверь, Городец. Владимирский Баскак слал гонцов в Орду. От Менгу-Тимура ждали ярлыка на великое княжение Дмитрию, по прежним уряжениям, как старшему сыну Александра Невского. Переяславскому князю, который, наконец, дождался своего часа, исполнилось 30 лет. Дмитрий оповестил всех. Он хотел, чтобы земля приняла его сразу, как законного главу княжеского дома Всеволодичей. На похоры Василия Ярославича в Кострому приехали, кроме самого Дмитрия, Михаил Иванович Стародубский, старейший среди князей, последний из двоюродных братьев покойного, Борис Василькович Ростовский, у него, как у внука Константина Всеволодича, права на Владимирский стол были, пожалуй, не меньше, чем у Дмитрия, прибыл и Федор Ростиславич Чермный, начавший входить в силу принятой ярославский князь, опасный своими связями в Орде. Уже по дороге в Кострому Дмитрий договаривался с боярами покойного дяди, а потом с боярами Андрея. Семен Танилевич начал было хитрить, но Менгу-Тимур неожиданно быстро подтвердил ярлык на великое княжение Дмитрию, что разом прекратило споры. Из других князей и княжеств никто не мог тягаться с Дмитрием ни по силе, ни по лестничному счету. Ни Святослав Тверской, ни суздальские князья, ни тем более Ярослав Дмитриевич Юрьевский. Врагом его или другом мог стать только родной брат Андрей. Через своих и Васильевых бояр Андрей потребовал Кострому. Дмитрий считал, что выморочная Кострома должна отойти в великое княжение. В неясной, серо-синей дали застилаемой порошею показался санный обоз. Спереди, сзади и по бокам скакали верховые. Андрей, глядя со синей на приближающийся поезд, уже угадывал княжеский возок брата. Его беспокоило также, приедет ли тесть. Без Давыда Явидовича говорить с Дмитрием ему не хотелось. Андрей поспел только сойти на галерею, когда услышал брата. Дмитрий уже подымался по ступеням. В светлой бороде брата еще сверкали тающие снежинки. Дорожную шубу он скинул внизу на руки слуг. Лицо было озабоченным, но не сердитым. Андрей сделал шаг, они обнялись. Дмитрия проводили в приготовленный для него покой, где он привел себя в порядок с дороги, ополоснулся и переоделся. Они прошли в теплую горницу, отведенную Дмитрию, и остались одни. Андрей очень скоро понял, что не след ему было начинать этого разговора без бояр, или, по крайней мере, без Давыда Явидовича. Дмитрий как-то сумел вывернуть все его упреки, изобразив их личной прихотью, и обратить против самого же Андрея. Андрей, не выдержав, сорвался, наконец. «Понятно, отец был главою. А ты почему?» «Я старейший брат». «Старейший не ты, а покойный Василий». «А ты что ж, хочешь уподобить себя дяде Андрею, что с батюшкой уратился?» «Дядя Андрей Владимирский стол получил по закону. Это батя переиначил все у Сартака». «Отца не замой, перста его не стоишь. Батя был прав во всем, единство требует земля». «Ладно, Андрей», —

0: Пойми, что бы ты ни говорил сейчас, все это я слышал уже от твоих бояр, и, боюсь, советчики у тебя не те, которые тебе нужны. Мы — родные братья. Нам, ни тебе, ни мне, не удержать земли в одиночку. Вспомни батюшку. Что сказал бы он, увидев нас у власти, как собаку кости? Ладно, я могу тебе дать Кострому, но так же, как сам беру Владимир. То есть? То есть Кострома останется в волости великого княжения и будет дана тебе в кормление. Хочешь меня своим посадником сделать? Да. Не хочу. Но пойми, что в очередь ты получишь и Владимир. Но это мы уже толковали с тобой после смерти. Слушай, Андрей, наша земля растоптана. Потеряно все. Слава киевской державы развеяна дымом. Мы подручники хана. Народы, сущие окрест, отворотились от нас. Деревни пустеют. Люд бежит. Чернигов, Киев, Дебрянск, Смоленск и Рязань уже не подвластны великому князю Владимирскому. Угры точат зубы на Галич. Ляхи рвутся к Волыни. Немцы зарятся на земли Новгорода и Пскова. Стоит Кагану Мунгальскому помириться с Ордой и привести на нас войска из Китая, и нас уничтожат, вырежут, и имя Русь исчезнет с лица земли. А среди русичей зависти, свары, мы как будто устали жить, разлюбили самих себя. Мы гибнем. Единственный выход для нашей земли — единая власть. Так отдай ее мне. Мы, Андрей, не отцову клеть с добром делим. Земля — это люди, города, бояре, ратники, церковь. Мы — пример для всех и порядка, и единоначалия, и власти. Как мы, так будут поступать все вслед за нами. Наша жизнь, жены, дети, все, что делаем, мы пример. Мы не имеем права сами переступать право отцов и закон земли, ежели хотим, чтобы закон существовал. Я не потому беру власть, что сильнее тебя, а потому что по листевичному праву она мне принадлежит. И так думают все. Так считает земля. Ни Городец, ни Кострома, ни Ярославль, ни даже Ростов так не считают. А ежели и считают, вспомни, у дяди Василия не сам ли ты хотел отобрать Новгород?
1: Новгород, но не великое княжение.
0: Я тоже прошу даже не Новгорода, а лишь одной Костромы.
1: Кострому я тебе даю, но не в волость, а в держание.
0: И затем отберешь?
1: И затем не отберу. Она будет твоей до моей смерти, а после будет твоей, как область великого княжения. А еще после, Андрей, ты сам поймешь, что я был прав, и станешь поступать, как и я.
0: Поклянись.
1: Пусть принесут Евангелие.
0: Андрей ударил рукой в подвешенное у двери серебряное блюдо. Принесли тяжелое, напрестольное Евангелие. Призвали священника. Дмитрий положил руку на переплет и произнес:
1: «Клянусь, не хотеть ми под братом моим волости, в держание ему данной, ни града Костромы, ни иных градов и весей до живота моего.
0: Но и ты поклянись, что не переступишь ряда и не будешь хотеть власти подо мной».
1: Андрей помедлил. Перед ним лежал костромской удел покойного дяди Василия. И надо было только протянуть руку, чтобы взять его. Он положил ладонь на тяжелый кожаный переплет и глухим голосом повторил клятву. Почему-то в глазах у него встала при этом красная, будто пролитая на ступени дорожка, по которой они с Дмитрием шли сегодня впереди всех. Дмитрий так долго ждал, столько сил положил на уговоры и встречи, что только сейчас, когда кони бежали домой и возок колыхался, изредка проседая то правым, то левым полозом рыхлеющий снег, когда позади остались шумный Владимир, где он был торжественно возведен на стол новым владимирским епископом Федором, трудные споры с братом, трудная тризна в Костроме и, самое трудное, переговоры с ордынским баскаком, только теперь он начинал чувствовать, что вот оно произошло, совершилось. Вот он стал великим князем во след отца и деда и прадеда, великим князем Золотой Руси, и вперекор всему раздражению на татар, заботам власти, зависти брата Андрея, вперекор всему, в нем подымалась радость. Он лежал, закинув руки за голову, на пышном соломенном ложе, застланном попонами и шубами. Вдыхал талый, уже слегка весенний дух, пробивавшийся внутрь воска, и молча улыбался. Он знал, умудренный опытом прошлых лет, что будет трудно. Перед ним проходили княжества и города, лица князей и бояр, и он улыбался трудностям. Судьба не страшила его. Раз нынче в Успенском соборе он, наконец, получил силы и власть, чтобы бороться с судьбой. В Переяславле нового великого князя ожидало новгородское посольство. Бояре прусского, неревского и славянского концов приглашали Дмитрия на новгородский стол. Исполнялась и эта мечта. 12 лет назад его удаляли из Новгорода за немалбяше. 6 лет назад он сам отказался от приглашения, дабы не спорить с дядей Ярославом. 4 года назад, в споре с Василием Костромским, он ввел их на Тверь, был брошен в торжке и воротился с соромом. И вот они сидят перед ним за пиршественным столом и поднимают чары за него. И хитровато улыбаются. Дмитрий пировал, и у него лишь порою мелькала мысль о давешнем разговоре с боярином отца, Федором Шимановым. Разговор шел про Данилу, младшего брата, которого Федор Юрьевич Шиманов, приставленный к Даниле еще покойным отцом, просил выделить и наделить уделом. Речь шла о Москве. Дмитрий отвечал, что подумает. В конце концов, через того же Федора Юрьевича он передал брату, что готов дать ему владельческие доходы от Москвы, а жить предлагал по-прежнему в Переяславле. С новгородскими гостями засиделись допоздна. Заглянув к детям, Дмитрий прошел в изложницу. Жена приподнялась, никогда не засыпала без него. Матушка прошала Митюша. Завтра, завтра. Он скинул платье, повалился в постель, заключил жену в объятия. Уже засыпая, спросил, по что прошала мать? хотела поговорить о Даниле. Тоже о Москве, догадался Дмитрий и опять недовольно поморщился, засыпая. Однако на завтра Данила явился к нему сам прежде матери. Дмитрию пришло в голову, что Данил, на которого он в сущности почти не обращал внимания, рос все время рядом с ним, и все, что случалось, наезды послов, советы боярские, торжества, брани, дела семейные, все происходило у младшего брата на глазах. Только низ лица, красивый и яркий рот со светлым пухом на подбородке и верхней губе был еще совсем детским, особенно когда Данилка смеялся. Но сейчас он не смеялся, а, сжав зубы, отчего резче выступили припухлые желваки по углам рта, и, хмурясь из-под лобья, глядел в лицо старшему брату, по временам раздувая крылья носа. — Ты что же думаешь? Я так и помру тут-то, в Переяславле, да? И не женюсь. И все такое, как покойный Василий, как наш старший брат. И ты тоже, чуть не крикнул Дмитрий, вскипая. Кричи, кричи, двигая кадыком и бледнее, но не уступая брату, отвечал Данил. Кричи на меня. Я никогда ничего у тебя не просил. Меня вон и учили дома и все такое, а Москву мне тятенька завещал. Спроси хоть кого, вон, Федора Юрьевича спроси, он тебе скажет. Твои бояры и то более имеют, чем я, и селы, и волости у их. Меня тут-то все деревенские парни дразнят московским князем. А не хочешь наделять? Отошли к Андрею в Кострому. Дмитрий свирепо глядел на этого сосунка, который тоже не понимает, не хочет понять.
0: Ладно, поди.
1: И уйду. — выкрикнул Данила, выбегая из покоя. В глазах у него стояли злые слезы. Мало что соображая, он побежал к себе, отпихнул старуху-няньку. «Давай мое дорожное!» Он стал раскидывать порты, шапки, рукавицы, трясущимися пальцами натягивал дорожное платье, сапоги, вызвав холопа, велел седлать коня. Уехать ему не дали. Прибежала мать, совсем посидевшая и согнувшаяся. Александра всплескивала руками, обнимала его, плакала. Данил, утихая, бормотал. — Ну ладно, мам, не надь, не реви, не надь. У него еще дергались губы, и глаза горели обидой, и он боялся разрыдаться в свой черед. К вечеру дело уладили. Федор Юрьевич обошел бояр, собрали думу. Дмитрий почувствовал, что взорвался. Посадить родного брата у себя в городе почти как пленника было нелепо и ни с чем не совместно. Данилу требовался удел, как и всякому другому, и Дмитрий, раскаиваясь уже в своей необдуманной крутости, отпустил брата на Москву, удержав, впрочем, за собою часть владельческих доходов и Тысяцкое, тем самым привязывая Москву к великому княжению. Порешили, что он поедет смотреть Москву тотчас, как установится летний путь. А пока пусть подберет себе бояр и дружину. Дорога бежит из ворот Переяславля, плавно поднимаясь на угорье, мимо слободы монастырей, селами и пашнями, лугами и бором, и через Дмитров, сквозь чащи, болота и дебри верхней Клязьмы убегает на юг, к маленькому городку Москве. Кони ждут у крыльца, нетерпеливо встряхивают гривами. Данил Александрович, молодой князь московский, прощается с государыней-матерью, с княжьим теремом, со старухой-нянькой, с дворней, с родимым Переяславлем. Данил отъезжает. Кони, картинно ступая, пересекают Красную площадь. Позади остаются княжеские хоромы, белокаменный собор, шумный торг, слободские низкие домики. Дмитров, где Данилу с дружиной чествовали в княжеском терему, остался позади. Едут лесом. Белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. Лоси лениво отбегают с дороги. Все в пятнах и кружеве солнечного света. Тут уже все свое. И лес, и белки, и солнце, и медовый дух цветущего вереска, и незабудки, брызги небесной голубизны тоже свои. Первая росчесть, первая деревня. Жарко. Пахнет разогретой смолой. Тонким дурманящим духом болеголова тянет с болот. Открываются поляны в белой кипени или в солнечно-желтом разливе цветов. Ближе к Москве деревни пошли гуще. Мужики настороженно глядели вслед верхоконной дружине, гадая к худу или добру приезд незнакомых, судя по платью, боярчат. Данила торопился. Обоз давно уже остался позади. На переправе через Клязьму их, наконец, встретили несколько московских бояр со слугами и дарами. Дары были бедноваты, и бояре смотрели скорее с любопытством, чем почтительно. Торжественно встречали их на другое утро. Данила, уже пересердившись, словно бы и не помнил вчерашнего. К тому же чин был полностью соблюден, дары, видно, что наспех собраны, обильны. Московские бояре почтительны. К Москве подъезжали засветло. Ехали долиной речки Неглинки, уже густо распаханной. Мимо череды исп и кое-где владельческих хором, изредка прерывающихся островками смешанного леса. На вырубках еще подымался густой веселый березняк, а уже под самым городом и он расступился, и открылась потемневшая бревенчатая крепостца на горе. Внутри крепостцы было десятка четыре хором, простых и боярских, рубленная церковка, торговые и ордынские дворы. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на все увидел ветхость и запустение было обидным. Больше всего в небрежении гляделись боевая городня и княжой двор, словно бы уже и забыли про князей в этой лесной вятической стороне. Около Покрова приезжала государыня-мать. Осмотрев хозяйство и поругав девок, говорила о женитьбе. Федор Юрьевич дважды уезжал во Владимир и возвращался. Был в Муроме. От имени Данилы к муромскому князю посылали сватов. Решала все мать сама, и Данил не спорил с нею. Разговоры о женитьбе велись давно, да и сам он все чаще начинал томиться от глухого неясного желания. Порой он, оскакавшись на коне, не мог уснуть, или вдруг просыпался и лежал, слушая, как туго ходит кровь. Если уж без баловства, так и пора было поспешить со свадьбой. Свадьбу решено было играть в Переяславле. Вроде бы и лучше так, к матери ближе и всем прочим, и муромскому князю почет, хоть не у него в тюрему, то было бы обидно Даниле, но и не на Москве, а на полдороге как бы, и у великого князя Дмитрия у самого. Но вроде бы и обидно слегка. Поди тоже молча думают, куда уж Москву-то, в медвежий край. Сама Авдотья, Дуня, молодая муромская княжна, давно уже гадала о женихах, с замиранием сердечным ждала брака и неясных, пугающих брачных радостей. К своим 15 годам она уже и округлилась, и расцвела, ей уже пора подошла, как говорили бабы. А когда девушке подошло время, там лишь бы жених сразу на смотринах понравился. Будут и советы, и любовь у молодых, и все своим порядком, ладом да побытом пойдет. Тут уж примета такая у стариков верная, никогда не подводит. О свадьбе В Переяславле толковали по всем деревням, благо Данилу тут все знали как своего. Певицы, собранные на княжом дворе, бегали глядеть на приезжую муромскую княжну. Только жених с невестою до самой свадьбы не видали друг друга. Авдотья уже приехала в Переяславль с нянькою и с сенными боярышними девушками и все не знала, какой он. Уже в самый канун ей показали жениха в окошко. Он ехал с боярами-дружками верхами. Вроде худой, носатый показался, но рассмотреть толком не смогла, да и не поняла, тот ли. Так и гадала до самой свадьбы, тот или не тот. А когда уже расселись гости, и свекровь седая толстая поместилась за столами, и, наконец, ввели жениха, всю ее бросило в жар, щеки взялись полымем, и очей возвесть не могла поначалу, а только меж ресниц поглядела, и прежде губы его в глаза бросились, сочные и яркие, и совсем детские еще, мальчишечьи. А потом уж нахрабрилась, поглядела в глаза, а у него глаза сияют. И правда, носатый, худой, жадный, так сердце и прыгнуло. Да какой же он мальчик! Да какой же смешной и какой хороший, верно! И за большим столом все как кружилось и пело в ней и вокруг нее. А кормили их, ел жадно, торопился, и желваки у рта движутся, а не про еду, про нее думает, и не чует ведь, чего и ест. Данил, Данил Лисаныч, Данилка! И губы же оказались у него, когда им велели целоваться за большим столом, мягко. Такие жаркие, нежные-нежные. А верно Сашуха сказывала, у самой голова пошла кругом, и не стыд было целоваться, просто никого и ничего не видела вокруг, кроме него. Гуляли еще день, кормили и поили полгорода на дворе, по клетям, на сенях и в молодечной, всюду. Пили, ели, плясали и орали песни. И хотя знатных гостей было мало, из князей приехал только Ярослав Дмитриевич Юрьевский, прочие отделались поздравлениями и поминками, свадьба все равно прошла весело и долго напоминалась всеми в округе. Отгуляв, молодые тотчас

0: И вот дали мне свой станок. Не станок, а мечта. Новейший горизонтально-фрезерной марки «Фриц Вернер». Работал я на нем в смену с Клавой Круглушиной, той самой, с которой схлестнулся тогда из-за Тюрина. Девушка хоть куда, первая в цеху красавица. И станок красавица, и сменщица под стать. Да только ничего у меня сперва не получалось.
1: Здравствуй, Клава.
2: Привет, Ваниш.
1: Чего веселишься-то?
2: А чего? Смена кончилась, норма выполнена, приму душ и в клуб. Сегодня студенческая лид-бригада дает представление.
1: Станок опять замусорила.
2: Ну не сердись, Ванечка.
1: Крестьянин лошадь чище содержит.
2: Ой, то лошадь, а это станок. Постой, постой. Чего на затяжной болт насел, а?
1: Коня туго запрягать надо. Вплотную, тогда ровно повезет. А с такой затяжкой только детали портить.
2: Станок не конь, и ты, Вань, не рабочий. Ну, не сердись, Ванюш. Ну, понимаю, трудно. Хватка у тебя не та. Тут не сила, а какая-то легкость нужна, понимаешь? Даже не знаю, как объяснить. Ну, смотри, ты к станку как к живой лошади. И тряпочкой оботрешь, и болт подтянешь, а нормы-то все равно нет.
1: Будет.
2: О, ну, чего тебе и желаю. Только уж очень ты серьезный, Ваня. Легче, веселей давай. А ты вот и в ночную смену напросился. Все придумываешь, что-то маракуешь по ночам. Ой, озабоченный.
1: Озабочишься ходить в отстающих. И от кого? От бабы терплю.
2: Во-первых, не от бабы, а от девушки. А во-вторых, парни красят не только ударная работа.
1: А что?
2: Брови, например. Он они какие у тебя? Соболиные.
1: Ну вот что. Отработала смену и лети в свой клуб.
2: Да если б ты был свободен, я б тебя с собой пригласила. Пошел бы? Понимаю. Ты человек семейный, а я вроде тебя соблазняю. Не в моготу мне смотреть, как ты мучаешься. Вань.
1: Что?
2: Может, тебе профессию сменить? В слесаря пойти? Может, ты к этому способнее?
1: Так... Закончили свою смену, товарищ Круглушина. Станок сдали. И попрошу вас не мешать.
2: Обиделся. А ведь я к тебе по-доброму. Не так, как другим. Мог бы заметить.
3: Что ж, до завтра. Желаю удачи.
0: Почему меньше нормы? Почему не получается? В чем же загвоздка? Деталь у нас не одна. Технология та же. Она дает норму, а ее нет. Верно, руки у нее поосторожней. К станку приспособленней.

0: Ах, чем же мне вас взять, уважаемый господин станок Фриц Вернер? Может, хитростью? А если я вам оборотов прибавлю? Ну, как вы к этому отнесетесь, Фриц Иванович? Ну-ка. Немного недовольны, но терпите, спасибо вам. Так. Деталь готова. А ну-ка еще.
1: Так.
0: Ага, пошла. Нет, Фриц Иванович, вы у меня сегодня все выложите. Мы с вами еще повоюем за эти самые нормы.
2: Обед, Ваня, обед! Останавливай, пойдем перекусим.
3: Я поработаю.
2: С чего вдруг?
3: Понимаешь, работа пошла быстрее, чем вчера. Аж душа поет.
2: Ну, если душа поет, тогда давай. А я тебе принесу что-нибудь пожевать.
4: Только гляди, гляди. Сюда что-то сменный мастер чешет.
5: Прекращай. Прекращай. Останавливай станок.
6: Ты что, не знаешь, что в обеденный перерыв работать запрещено? 8-часовой рабочий день, завоевание рабочего класса, а ты его удлиняешь.
0: Да я не сверх сил, само идет.
6: Не положено. По технике безопасности не положено. А если травма, увечья, что я за тебя отвечать? Нет, выключай станок. Выключай станок, и чтоб в последний раз.
2: Ну, пошли, пошли в столовку.
0: Чего это он взбеленился?
2: А хвост накрутили. Ну, пойдем, пойдем.
0: Пошли.
2: Как пришел новый директор Сушков, так всякому прочему начальству трудно стало. Письмо коллектива наркома читал?
0: Подписывал.
2: Ну так помнишь, что там? Английская станкостроительная фирма Вард имеет 300 станков, а у нас более 700, причем самых современных. Однако англичане делают в год 1000 револьверных станков, а мы в прошлом году дали что? Всего 600. Стыдно?
0: Ой, не говори.
2: Так вот, в письме наркому мы обещали увеличить выпуск станков.
0: А как?
2: А как? Вот именно как. Не как ты, чтобы без обеда вкалывать. О чем директор Сушков предупреждал.
0: Есть другой способ поднять производительность.
2: Какой?
0: Попробую до конца. Скажу.
2: Ну, тогда бери два вторых, пообедай поплотней.
0: Так-так, молодец. Молодец, Фриц Иваныч. Даем. Вишь, как идет. А ты, парень, хоть и капиталистических кровей, а ничего, если к тебе с пролетарским подходом. Гляди, уж и норма есть, а до конца смены еще добрый час.
6: Ого, так, это ты что же? За сегодня наработал?
0: Так точно.
6: Молодец, молодец. А на каком режиме? Так, так, так, а по карте? Ты что? Ты что, с ума сошел? Ты завысил обороты на 20%.
0: Ну и что?
6: Да как это что? Что? Выключи. Технологический процесс установлен инженерами фирмы Фриц Вернер. Ты его нарушил. Ты свои режимы устанавливаешь. станок портишь, лапотник.
0: Ну, станок работает.
6: Молчи! Вот вы каким путем решили выполнять свои обязательства. Так работать, как немцы, не можете, так в партизанщину ударились. Это не выйдет. Никто вам технику портить не позволит. Сегодня же поставлю вопрос перед начальником цеха, чтоб тебя снова перевели в чернорабочие.
0: И чего он расшумелся, не пойму. Станок цел, качество обработки отличное, а выработка выросла.
2: Ну ты, Иван, не робей. А насчет перевода в чернорабочие, это еще мы посмотрим.
0: Понимаешь, чувствую, что режимы, которые нам немцы определили, занижены. Может, из расчета на нас, лапотников.
2: А может, и нарочно. Не хотят, чтобы мы догоняли.
0: Че, все равно догоним.
2: Догони. Ай! Ой, черт, в лужу вляпался.
0: Под ноги подсматривай. Дорога, видишь, какая.
2: А вот и догоняй их по такой дороге. Когда же, наконец, по асфальту ходить будет?
0: Догонять надо не по асфальту, а производительным, как сказал Серго, трудовым.
2: Этого тоже мощеная дорога нужна.
0: Ну, значит, сами вымостим.
2: Прямо и ты, Иван.
0: Все верно, все верно. В детстве не раз за упрямство пороли. Вот погоди, если только меня от станка не отстранят, завтра я своего Фрица Ивановича так пришпорю, только держись.
2: Давай, давай, пришпоривай.
0: Здравствуйте, Александр Николаевич.
1: Что рано пожаловать? До твоей смены еще полчаса.
0: Пришел узнать, товарищ Фиолетов, кем сегодня работать буду.
1: Известное дело, кем.
0: Неужто от станка отстранили?
1: А ей за что?
0: Мастер вчера грозился.
1: Сам как считаешь, виноват?
0: Я на это самостоятельно решился. Но ничего не испортил, а выработку дал, значит, не виноват.
1: Вот и я того же мнения. Ладно, беги. Молнию читай, приветствие тебе вывесили.
0: Ну?
1: Вот тяну, исследователь. Исследуй дальше, ты с умом. Понял?
0: Да я теперь, Александр Николаевич, да я теперь, товарищ Фиолетов. Привет, Клаша.
7: Здравствуй.
0: Поздравь, Клаша, догнал-таки тебя.
7: И перегнал, ничего не скажешь, передовик.
0: Ты вроде недовольна.
7: Угадал.
0: Чем же, скажи.
7: Тобой, хоть тебе и молнии вывесили, понял?
0: Да что с тобой, Клава? Неужто из зависти?
7: Из зависти? Тебе завидовать? Да я на нормальных скоростях больше дам, чем ты на повышенных. Ты вот лучше скажи, зачем ты пустился в авантюру? Зачем нарушил режим?
0: Так это обязательство же наркому дали, вот я и решил.
7: Скажите, как благородно! Обязательство! Лицемерие это, товарищ Гудов. Никакого трудового порыва у тебя не было. А было не втерпешь, что тебя баба обгоняет. Вот и решил из кожи вон, но баба обойти и тем поставить на ее бабье место. Так?
0: И в уме не было, Клава.
7: А я-то ему сочувствовала, жалела, давала советы.
0: Клаша!
7: Все, Гуда, все. Если вчера я могла еще пригласить тебя в клуб, то теперь все, отрезано.
0: Не понимаешь, ну как ты не понимаешь?
7: Все, Гуда! Нет у меня к тебе больше никаких симпатий.
0: Что скажешь, Фриц Иванович? Видал, каких делов мы натворили. Ой. Но отступать нельзя. А то и вправду подумает, что мы в авантюру пустились, лишь бы наше мужское достоинство соблюсти. Скорости мы с тобой уже повышали. А что, если попробовать сразу две детали и двумя фрезами, а? Что скажешь? Молчишь. Молчание – знак согласия. Эх, была не была. И вторую. Так. Ай да Фриц Иванович. Ну, молодец. Вот молодец. В раз и обе детали готовы. Ну-ка, так. Так. Фриц Иванович, вы, конечно, простите за нахальство. Но что, если я вам и глубину реза не увеличу, а? Согласны? Ха, сознательный мне товарищ попался. Ну, ну, начнем, благословясь. Дорогой, дорогой, ну давай еще, еще, ну-ка, чуть-чуть, ну, ну, ну.
6: Что, махновец, а? Ну что, добился своего? Искалечил станок. Ведь говорил я, предупреждал. Ступай прочь из цеха, чтоб духу твоего на заводе не было. Катись сейчас же отсюда!
0: И я пошел. По дороге на заборы посматривал, на столбы, читал объявление о приеме на работу, куда бы податься. На утро пришел на завод за расчетом и вдруг узнаю, что дирекция ограничилась строгим выговором и начетом за испорченный станок. Ничего сначала не понял. Только позже до меня дошло, время изменилось. Свежим ветром повеяло на заводе. Ну да, шла середина 35-го года. На завод пришел новый главный инженер Черноцкий, один из создателей легендарного станка ДИП-200, ДИП «Догнать и перегнать». Назревали большие перемены. 2 сентября «Правда» сообщила о потрясающем рекорде шахтера Алексея Стаханова. Родилось новое слово «стахановец». 11 сентября кузнец Горьковского автозавода Александр Бусыгин отковал 1001 коленчатый вал при норме 675. Отрасль за отраслью выдвигала своих первопроходцев. Готовилась к этому и станкостроение. На всю жизнь запомнил я тот день. 13 сентября 1935 года.
8: Завод не шахта. Станки строить, это тебе не уголек копать, понял?
9: Ну, не скажи.
8: А я тебе говорю, не было у нас своего Стаханова и не будет. Очень. Здесь силенкой-то ничего не сделаешь, понял?
4: Так а зачем силенку-то? Можно ж хитрецо.
8: Ну, давай
4: хитрецо. Выдумкой. Не как себя имеет в виду.
10: Ладно, себя не себя, а может, Ваня Гудова.
4: Ху-ху, сказанул.
9: Да, тоже мне герой нашелся.
11: Станки ломать. Ай,
10: так я же вам говорю, что Гудов-то сможет. Даром, что ли, он на своем станке приспособление наставил?
4: Погоди, вот за эти фокусы Гудову еще влетит.
10: Вот а вот мне не верить, так давайте мастера спросим.
8: Давай.
10: Товарищ Фиолетов, товарищ Фиолетов. Вон, умники говорят, что у нас некому рекорд поставить. Мол, работ не та, да и людишки не те. А я считаю, что Гудов, например, мог бы.
1: Люди везде есть. А что касается рекордов, то прежде всего работать надо, а не языки чесать. Вот тогда и рекорды появятся. К станкам, ребята! Гудов и Круглушина останьтесь. Вот какое дело. Срочный заказ. Нужны запорные крышки, а то станет сборка.
11: Профрезеровать их должен кто-то из вас, больше некому. Вот решайте сами, кто возьмется сам назначать, не хочу, а то опять поссоритесь.
7: Да мы вроде уже...
0: Помирились.
11: Тем лучше. Ну, решайте.
0: Заказ почетный. Пусть Клава берет.
7: Нет, Вань, бери ты.
11: Митинговать некогда. Почему отказываешься, Круглушина?
7: Да потому что к сроку не уложусь.
0: Ну, это брось, твоими руками.
7: Да я по технологии работать буду, а так в срок не уложишься. А в то же время, если Гудов возьмется, он непременно что-нибудь придумает.
11: На это я и рассчитывал. Гудов, получай заказ. Поднатужься. Работай хоть 3 смены, но сделай. Ясно?
0: Ясно.
11: Тогда начинай.
1: Подвози заготовки.
11: Только чур станок не ломай.
7: Ну? Уже придумал? Вон, глаза заблестели.
0: Если одновременно фрезеровать 2 крышки 2 фрезами.
7: Ой, опять станок запоришь. В тот раз ты тоже по 2 детали сразу. Опасный прием, Вань.
0: Если дать станку большую нагрузку, вибрация уменьшится.
7: Ой, Ваня, может иначе как-нибудь, а?
0: Раз вибрации меньше, значит, можно увеличить скорость.
7: Ой, я не знаю. Ты согласовал хотя бы.
0: Я и подачу увеличу.
7: Ну, я пошла?
0: А, да, Клаш, понял.
7: Он меня уже и не видит, и не слышит. Успех тебе, Ваня.
0: Пошло. Пока нормально. Стружка мягкая, фреза не дробит. Ровно идет. Давай, Фриц Иванович, давай. Скоро мы тебя своим станком советским заменим, так что поработай напоследок от души. Так. Ну, 2 детали есть. Недурно. Давай еще. Поверхность чистая. Заготовочки поближе поставим, чтобы не задерживать тебя, Фриц Иванович. Так. Идет. Новая пошла. Идет.

0: Так тихо стало, что вроде оглох.
1: Эй, учетчик, иди, принимай работу.
2: Ну чего, Дарьо? Ну что? Что?
0: Вот, принимай.
3: Это что, ты за смену столько намолотил?
0: До конца смены еще час.
3: Да ладно, припрятал заранее, так скажи.
0: Если припрятал, так перед директором ответ держать буду. Ваше дело, товарищ, проверить качество. Проверь, пожалуйста, а то засну.
3: Разве проверишь? Вон стоят штабеляне, как на параде.
4: Ну что, Ваня, как дела? Сколько выдал? Половина хотя бы есть?
0: Все.
4: Как все?
0: Заказ выполнен, товарищ мастер.
3: Качество отличное.
4: Да! Гудов! Да! Что будет дальше, не знаю, пока! Спать хочешь? Иди, Ваня, пока отсыпайся. Иди.
5: Курить можно? Да.
6: Здравствуйте, Иван Иванович.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Простите, что вытащили вас из постели, но очень уж товарищам не втерпешь узнать, как это вы наворотили целую гору крышек.
8: Пусть расскажет, на какой скорости работал.
9: Глубина резания какая?
7: Да, глубина резания — это главный вопрос.
8: Про подачу скажите.
6: Спокойно, спокойно, товарищи, вопросы по порядку. Рассказывайте, товарищ Гудов.
0: Технологический режим я нарушил. Увеличил и скорость, и подачу. Фрезеровал две детали двумя фрезами.
8: Почему? На каком основании?
7: Вот именно, на каком основании?
0: Да если бы работал по режиму, то быстрее, чем в три смены, не уложился бы. А так, дал станку большую нагрузку и смог увеличить скорость. А при большой нагрузке фреза не вибрирует.
8: А кто же это сказал?
10: Да, действительно. Объясните, почему?
7: Не может быть.
8: Чем обосновываете такое утверждение?
6: Тихо, тихо, товарищи. Соблюдайте порядок. Слово главному инженеру. Спрашивай, Леонид Михайлович.
11: Основной вопрос, Иван Иванович, следующий. На каком основании вы сделали вывод, что чем больше нагрузка, тем выше может быть скорость и меньше вибрации, а?
0: Да не знаю я. Груженую телегу меньше трясет.
8: Вот передовая техническая мысль.
11: Товарищ, а между прочим, это не смешно. Совершенно не смешно, а поучительно. Перед нами пример, как живой ум рабочего обращает на пользу труду опыт повседневной жизни. Вот вам плоды свободного творческого труда. Иван Иванович, а сколько времени ушло у вас на партию крышек?
0: Полторы смены.
11: Полторы смены. Товарищи, дайте кто-нибудь логарифмическую линию.
7: Пожалуйста.
11: Спасибо. Так. Ого. Получается, что товарищ Гудов дал 410% нормы.
8: Это ответ Алексею Стаханову.
10: И Александру Бусыгину.
6: Нет, товарищи, не та формулировка. Не ответ. Не ответ, а творческое освоение стахановского метода работы в станкостроении. Да. Я думаю, все присутствующие согласятся со мной, что фрезеровщик Иван Иванович Гудов своим трудом заслужил высокое звание стахановца.
8: Поздравляю, Иван Иванович.
3: Усиление режима резания таит в себе большие технические возможности.
8: Да, надо срочно выпустить молнию.
9: Правильно, провести беседу о новом стахановце.
6: Ну, как осветить рекорд Гудова, мы решим. А вы, Иван Иванович, отправляйтесь-ка домой досыпать, а? И в ночь сегодня работать не выходите. Вы заработали отдых. Сегодня 13 сентября 1935 года. Запомните, товарищи, этот день.
8: Да, денек.
12: Он войдет в историю завода.
13: Да, не завода, а всего стахановского движения.
0: Да, было от чего голове кругом пойти. Весь завод взбудоражился, проходу не дают. Расскажи да объясни, как поставил рекорд. А как объяснишь? Директор-то понял, а рабочему трудней. Ему каждый день вдалбливали. Вот технологический процесс с немецкими инженерами составлен, и отступать от него не моги. Рассказываю, что обрабатывал двумя фрезами две детали, скорость увеличил, а мне не верят. Дал обязательство, что отныне буду выполнять нормы на 175%, а в многотиражке семерку на единицу переправили. От позора, видите ли, спасли, потому что, по их мнению, такие нормы выполнять невозможно. Но, как бы там ни было, астахановское движение пробивало себе дорогу. Каждый день приносил известия о новых рекордах. Машинист Петр Кривонос, обувщик Николай Сметанин, сверловщица Нина Славникова. Да всех не перечислишь. В один из таких дней пришла весть. Меня вызывает к себе сам нарком Орджоникидзе. Поднялась паника. Все инструктируют, как держаться, что говорить, чтобы не создалось превратного представления о заводе. Слушаю, а сам думаю, я к встрече с наркомом по-своему подготовлюсь. Вернулся в цех и дал 300% нормы, и все детали сдал на отлично. На следующий день натянул я свой костюм, сшитый по ордеру, которым меня наградили за рекорд. Первый в моей жизни костюм, сшитый по фигуре. Директор Сушков осмотрел меня и, видно, остался доволен. Не робей, Иван, все будет хорошо. А как тут не робеть? Ввели нас в наркомате в большую комнату. Вокруг стола множество стульев. И люди все такие значительные.
14: Товарищ директор, а кто вон тот рыжеватый такой с серыми глазами?
6: Где? Возле президиума?
14: Да-да-да, он.
6: Это Алексей Стаханов.
14: Стаханов? Такой худенький, а я думал, он гора, вроде того, он массивный.
6: Это Никита Изотов. Здесь все стахановцы. Тихо, Орджоникидзе.
15: Здравствуйте.
0: За всеми за руку здоровается, спрашивает, что говорить.
6: Главное, не робеть.
15: Здравствуйте.

0: Рассказывайте. Берегите время, вам отпущено 5 минут.
1: Товарищ Серго, вы меня прервали и минуту отняли. Теперь дайте мне больше времени.
0: Ну, хорошо, хорошо. Интересно будешь говорить, прибави.
1: После я долго удивлялся, откуда смелость взялась. Сейчас, кажется, ни за что не решился бы упрекнуть наркома за то, что он меня прервал. А тогда, как будто в цеху с приятелями беседовал и выложил все, что накопилось в душе. И про недостатки в организации труда, и про неверие в сахановские методы работы. Может быть, сказал что-то лишнее, можно было смягчить, ведь здесь же присутствовал директор завода. Говорю и вижу, хмурится нарком, хмурится.
0: У меня вопрос к директору завода, товарищу Сушкову. Слушай, вот ты молодой директор. Как же ты терпишь, что передовик, ударник, едва не оказался за проходной?
2: Товарищ Серго, из этого случая уже сделаны необходимые выводы. Больше подобное не повторится.
0: Мне твоего заверения мало. Мне нужно понимание. Понимание того, что от небрежного отношения к золотым кадрам рабочих один шаг до саботажа. Ты же большевик, товарищ Сушков, в красной профессуре учился и должен знать, что самое драгоценное, что у нас есть, это передовые рабочие кадры. А саботажников будем снимать. Беспощадно. Передовые рабочие кадры дали нам стахановское движение. В чем его значение, товарищ? А вот в чем. Чем больше продукции вы будете давать на тех же станках, тем больше у нас освободится средств, на которые мы сможем строить новые дома, клубы, санатории, чтобы людям лучше жилось. Для чего же мы кровь проливали, революцию делали? Чтобы люди росли в счастье, чтобы всем труд был в радость, так же, как он радостен Стаханову, Бусыгину, Гудову. Вот скажи, Гудов, с охотой ты работаешь?
1: А как же?
0: И сегодня работал?
1: Дал 300% нормы.
0: Вот видите, товарищи, какие замечательные люди у нас. А вот сидит Нина Славникова. Вы только посмотрите на нее. Молодую, задорную дочь Октябрьской революции. 5 раз перевыполняет норму. Что делает? Какие чудеса творит? Просто так расцеловать ее хочется.
1: А на следующий день нас принимали в Центральном комитете партии. Началось первое всесоюзное совещание стахановцев. С самого начала не стихали в зале аплодисменты. Зал кипел, бурлил, вокруг возбужденные радостные лица. Всех объединила атмосфера братства. Говорили о своей работе, рассказывали о себе, делились самым сокровенным со всем залом, как члены одной семьи. А Нина Славникова, та даже рассказала, как и на что собирается потратить свой стахановский заработок. Мол, купит она теперь молочные туфли за 180 рублей, крепдышиновое платье за 200 рублей, пальто за 700 рублей. И никто этой девичьей откровенности не удивлялся. Ведь для того и старался каждый из присутствующих в зале, чтобы жизнь краше стала. Жить стало лучше. Жить стало веселее, а когда весело живется, работа спорится. И этими словами под бурю аплодисментов был подведен итог работы совещания. Спели «Интернационал», но расходиться не хотелось. И, не сговариваясь, запели марш из кинофильма «Веселые ребята». Хотелось творить новые большие дела, идти дальше.

В эфире концерт с участием артистов зарубежной эстрады. Марики Гомбитовой, Элени, Тони Эспозито и группы «Пудис».

открывает нашу программу чехословацкая певица Марика Гомбитова. Габриэль Душек, парень в черной куртке.

выступает группа «Пудис», Германская Демократическая Республика. Дитер Бир и Петер Мейер «Беспрекрас».

Вы слушали концерт с участием артистов зарубежной эстрады Марики Гомбитовой, Элени, Тони Эспозито и группы «Пудис».

Дело было в субботу, после срока платежа за квартиру. 12 или 13 января точно числа Жервеза не знала. Она совсем сбилась с толку, потому что с тех пор, как у нее в последний раз во рту было горячее, прошла целая вечность. Ох, что за адская неделя! Все подобралось под метелочку. Во вторник было куплено 2 булки по 4 фунта каждая, которые они растянули до самого четверга. Потом жевали сухую корку, найденную накануне. А там начался настоящий голод. 36 часов подряд у Жервезы маковой росинки во рту не было. Это не мудрено позабыть обо всем. Жервеза знала только одно. Это она чувствовала на себе, что стоит собачья погода и невыносимый холод. Тяжело голодному зимой. Как ни стягивай пояс, легче не делается. Быть может, к вечеру Купо принесет денег. Он сказал, что получил работу. Что ж, все ведь случается. Жервеза уже не раз попадала в просак, но ей так хотелось есть, что в конце концов она начала рассчитывать на эти деньги. Если Купо действительно принесет получку, можно будет поесть чего-нибудь горячего. Еще не было 12 часов, и в ожидании мужа Жервеза не вставала с тюфяка. Лежа меньше чувствуешь голод и холод. То, что Жервеза называла тюфяком, было просто кучей соломы, наваленной в углу. Кровать и постель понемногу перебрались к местным старьевщикам. Вчера приходил сам хозяин. Он заявил, что если через неделю Купо не заплатит ему за 2 пропущенных срока, то он выставит их на улицу. Видали ли вы этакого негодяя? Лезет разговаривать о сроках, будто здесь припрятан мешок с деньгами. Черт бы тебя побрал! И Жервеза посылала его известно куда. Хорош, что же этот скотина Купо не может обойтись без драки? И Жервеза посылала его туда же, куда и домовладельца. Надо думать, что в тот день место это было чертовски просторно, потому что она отправляла туда решительно всех. Так ей хотелось отделаться от людей и от жизни. К черту на рога летел весь Париж. Жервеза бросала его туда великолепно безразличным жестом. Нет, легче родить, чем голодать. И Жервеза ушла. Она спускалась по лестнице машинально, ничего не соображая. Она тащилась по улице Пуассонье, как вдруг услышала голос Купо. Да, он был тут, в кабачке Луковка, угощался на чужой счет. Жервеза тронула его за плечо, когда он выходил. Послушай, ведь я жду. Я голодна, дашь ты денег. Но он разделался с ней очень просто. Голодна, так соси лапу, а другую побереги на завтра. Ты что ж хочешь, чтобы я пошла воровать? Я рассчитывала на тебя, надо же мне что-нибудь поесть. Где же твоя получка? Да нет у меня ничего, черт тебя дери, заорал Купо, поворачиваясь к ней. Отвяжись ты от меня, а то я тебя отошью по-другому. Он уже поднял кулак. Жервеза отступила и как будто приняла какое-то решение. Ладно, прощай, я найду другого. Кровищик расхохотался. Счастливая мысль, ей-богу. Вечером при фонарях ей еще можно увлечься. Когда Жервеза, бледная и возмущенная, уходила по направлению к внешнему бульвару, он прокричал ей вдогонку: «Послушай, принеси мне сладкого, я люблю пирожные, а если твой кавалер будет хорошо одет, выпроси у него старое пальто, мне пригодится!» Пока Жервезу преследовало это гнусное зубоскальство, она шла очень быстро, но, оставшись одна среди толпы чужих людей, она замедлила шаг. Решение было принято твердо. Приходилось либо воровать, либо делать это. И она предпочитала это.
По крайней мере, так никому не причинишь зла. О, она всегда рассчитывала только на себя. Разумеется, это не слишком чисто, но сейчас она не могла разобраться в том, что чисто и что нечисто. Когда человек умирает с голоду, философствовать не приходится. В густом и темном тумане зажигались газовые рожки, освещая длинные, утопавшие во мраке улицы. В кабаках уже рассаживались пьяницы. Перед западней дяди Коломбо, освященный словно собор во время торжественного богослужения, образовалась целая очередь. То был молебен святой гулянки. Жервеза стояла перед западней. Если бы у нее было хоть 2 су, она могла бы зайти и выпить рюмочку. Вино хорошая штука. Стало совсем темно. Час наступил. Жервеза оглянулась. В темноте, на пустынном и широком тротуаре, где замирало веселье соседних улиц, стояли женщины и терпеливо ждали. Жервеза еще не знала, как вести себя. Мужчины проходили мимо и не оборачивались. Тогда она решилась подойти к прохожему, который насвистывал что-то, заложив руки в карманы, и прошептала приглушенным голосом: «Господин, послушайте». Мужчина взглянул на нее, засвистал громче и прошел мимо. Жервеза осмелела. Она увлеклась этой яростной охотой, охотой пустого желудка за убегающим обедом. Долго ковыляла она так, не видя дороги, не помня времени. Вокруг нее под деревьями бродили черные безмолвные женщины. «Господин, послушайте! Господин, послушайте! О, господин, послушайте!» Но мужчины проходили мимо. Жервеза прошла улицу из конца в конец 10, 20 раз. Прошла, не останавливаясь, не присев на скамейку. Нет, она не была нужна решительно никому. Ей казалось, что от этого пренебрежения еще больше вырастает ее позор. «Господин, послушайте!» И вдруг она увидела на земле свою тень. Настоящий Петрушка! Боже мой, какая она стала смешная и страшная! И она не могла отвести взгляда от этой тени, торопилась к фонарям, жадно следя за безобразной пляской Петрушки. О, какая ужасная женщина шла рядом с ней! Какая колода! Как же пойдут за такой мужчиной? И у нее прерывался голос. Она еле осмеливалась шептать вслед прохожим: «Господин, послушайте». Она ускорила шаг. Мужчины торопились и почти бежали, снег засыпал их. Но вот она увидела какого-то человека, медленно двигавшегося под деревьями. Она приблизилась и еще раз сказала: «Господин, послушайте!» Мужчина остановился. Но, казалось, он не слышал слов Жервезы. Он протянул руку и тихо прошептал: «Подайте Христа ради». Они взглянули друг на друга. Боже мой, до чего дошло! Дядя Брю просит милостыню, госпожа Купо шляется по панели. Разинув рот, остановились они в оцепенении. Господи, это ли не ужас? Работать 50 лет подряд и просить подаяния, быть одной из самых лучших прачек и гладильщиц на улице Гуддор и
кончить жизнь на панели. Жервеза и дядя Брю смотрели друг на друга. Потом молча разошлись, и каждый пошел своей дорогой, а снег и ветер яростно хлестали их. Жервеза шла, держась за деревья. Наконец она разглядела широкие мужские плечи. О, этот человек нужен ей, она от него не отстанет. И Жервеза побежала, догнала мужчину, схватила его за блузу. Господин, господин, господин, послушайте. Мужчина обернулся. Это был Гуже. Вот кого она поймала, золотую бороду. Ей был нанесен последний удар. Кузнец увидел ее в роли продажной девки. Их освещал газовый рожок. Гуже глядел на Жервезу, и снег оседал звездочками на его красивой золотой бороде. Когда же она опустила голову и отступила, он удержал ее. «Идемте», — сказал он. И пошел вперед. Жервеза последовала за ним. Бесшумно скользя вдоль стен, пересекли они притихший квартал. Уже одиноко жил все в том же домике на Рю-Нёв. Открыв дверь и засветив лампу, он повернулся к Жервезе, которая, не смея войти, ждала на площадке, и сказал: «Войдите». В комнате было так чисто, что Жервеза не смела двигаться. Она забилась в угол подальше от лампы. Закопченная печь еще топилась, и перед поддувалом дымились остатки рагу. Жервеза совсем обессилела от тепла. Ей хотелось встать на четвереньки и есть прямо из горшка. Голод был сильнее ее. Он разрывал ей внутренности. Гуже понял. Он поставил рагу на стол, отрезал хлеба, налил стакан вина. «Спасибо». «Спасибо! О, как вы добры! Спасибо!» Она заикалась и так дрожала, что вилка выпала у нее из рук. Голод душил ее. Голова у нее затряслась, как у старухи. Пришлось есть пальцами. Положив в рот первую картофелину, она разразилась рыданиями. Крупные слезы катились по ее щекам и капали на хлеб. Но она ела. Она с дикой жадностью поглощала хлеб, смоченный слезами. Она задыхалась. Подбородок ее судорожно кривился. Чтобы она не задохнулась окончательно, Гуже заставлял ее пить. И края стакана постукивали об ее зубы. Господи Боже, как это хорошо и горько есть, когда умираешь с голоду. А он стоял и глядел ей в лицо. Теперь под ярким светом абажура он видел ее очень ясно. Как она постарела и опустилась. На ее волосах и одежде таял снег, с нее текло. Трясущаяся голова совсем поседела, ветер растрепал волосы, и седые пряди торчали во все стороны. И Гуже вспомнил свою любовь, вспомнил, как розовощекая Жервеза возилась с утюгами, вспомнил детскую складочку, украшавшую ее шею. В те времена он мог любоваться ею целыми часами, ему нужно было только видеть ее и больше ничего. А позже она сама приходила в кузницу, и какое наслаждение испытывали они, когда он ковал железо, а она глядела на пляску его молота. Сколько раз кусал он по ночам подушку, мечтая видеть ее вот так, как теперь в своей комнате. О, он так рвался к ней, что если бы обнял ее, она бы сломалась. И вот сейчас она была в его власти. Она доедала хлеб, и ее слезы падали в горшок с пищей, крупные молчаливые слезы, не перестававшие течь все время, пока она ела.
Жервеза поднялась. Она кончила. С минуту она постояла, смущенно опустив голову, не зная, чего он от нее хочет. Потом она подняла руку и расстегнула верхнюю пуговку на кофте. Но Гуже встал на колени, взял ее руки в свои и тихо сказал: «Я люблю вас, Жервеза. О, клянусь вам, я все еще люблю вас. Люблю, несмотря ни на что. Не говорите этого, господин Гуже!» — закричала она в ужасе от того, что он у ее ног. «Нет, нет, не говорите, мне слишком больно». Но он повторял, что может любить только раз в жизни, и ее отчаяние дошло до предела. «Нет, нет, нет, я не хочу, мне так стыдно. Ради бога, встаньте, не вам стоять на коленях, а мне!» Он встал, весь дрожа, трепещущим голосом спросил: «Вы позволите мне поцеловать вас?» Она кивнула головой. Боже мой, он мог сделать с ней все, что хотел, но он только протягивал губы. «Нам этого довольно, Жервеза», — шептал он. «Такова и вся наша дружба. И так...» Он поцеловал ее в лоб, в седую прядку волос. С тех пор, как умерла его мать, он никого не целовал. В его жизни никого не оставалось, кроме доброго друга Жервезы. И вот, прикоснувшись к ней с таким почтением, он отпрянул и упал на постель, задыхаясь от сдерживаемых рыданий. Жервеза была не в силах оставаться у него дольше. Слишком горька, слишком ужасна была их встреча. Ведь они любили друг друга. И она закричала: «Я люблю вас, господин Гуже, я тоже люблю вас. О, я понимаю, это невозможно. Прощайте, прощайте, я должна уйти. Мы этого не вынесем». И она бегом бросилась через комнату и снова очутилась на улице. Она пришла в себя только тогда, когда позвонила в дверь на улице Гуддор. Войдя во двор, Жервеза почувствовала себя на настоящем кладбище. Ни в одном окне не было света, кругом не слышалось ни вздоха. Поднявшись в полном мраке на седьмой этаж, Жервеза не могла удержаться от смеха, от тяжелого смеха, больно отдававшегося в сердце. Она вспомнила свою давнюю мечту спокойно работать, всегда иметь хлеб, спать в чистенькой комнатке, хорошо воспитать детей, не знать побоев, умереть в своей постели. Нет, в самом деле любопытно, как все это сбылось. Теперь она не работала, голодала, спала в грязи, дочь ее пошла по рукам, муж бил ее походя. Оставалось одно — умереть на мостовой. Если бы она нашла в себе мужество выброситься из окна, это случилось бы сейчас же. Войдя в коридор, Жервеза совсем обезумела. Голова у бедняжки кружилась. В сущности, это великое горе охватило ее от того, что она навеки простилась с Гуже. В полном отупении вернулась она в свою комнату и кинулась на солому, жалея, что ей удалось поесть. Ах, нищета убивает человека не так-то скоро. Жервеза протянула еще несколько месяцев. Она падала все ниже и ниже, переносила всякие оскорбления, умирая с голода. Раздобыв несколько су, она напивалась и билась о стены. Ей давали самые грязные поручения. Хозяин решил выгнать ее из квартиры, но в это самое время дядю Брю нашли мертвым в его дыре, и хозяин уступил ей нишу под лестницей. Там, на гнилой соломе, она щелкала зубами, дрожа от холода.
Видно, земля ее не принимала. Она превратилась в идиотку. Ей не пришло даже в голову броситься на мостовую с 6-го этажа. Смерть овладевала ею понемножку, дав ей испытать до конца всю мерзость ее проклятого существования. Неизвестно даже, от чего она умерла. Истина в том, что она умерла от нищеты, грязи и изнурения. Однажды утром жильцы обратили внимание на тяжелый запах в коридоре, вспомнили, что она не показывалась 2 суток, и вытащили ее из ниши мертвую. Старый могильщик дядя Базуш явился уложить ее в нищенский гроб. Он изрядно заложил за галстук в тот день, но выглядел молодцом и был весел, как жаворонок. Узнав покойницу, он высказал несколько философических замечаний. «Все там будем, нечего толкаться, места хватит для всех. Я рад доставить удовольствие. Одни хотят, другие не хотят. Да вот она не хотела, а потом захотела. Но пришлось подождать. Ну вот, наконец, добилась. И право выигрыша веселей!» И, охватив Жервезу своими черными ручищами, он почувствовал внезапный прилив нежности и бережно поднял эту женщину. Потом, уложив ее в гроб, с отеческой нежностью пробормотал: «Ты знаешь, слушай, это я, Биби-весельчак, утешитель дам. Теперь ты счастлива? Пойдем, баиньки, милочка».

0: С добрым утром, друзья! С добрым утром и с воскресным зимним днем!
1: До Нового года осталось всего лишь неделя. На улицах уже пахнет хвоей. Этот запах каждый из нас помнит детство.
2: Когда я была маленькая, то я первый раз увидела ёлку. И я подумала, что это такое? Это так красиво! Когда загорелись лампочки прямо в темноте,

0: Ростов. Как вы хорошо знаете, дорогие друзья, мы всегда с удовольствием знакомим вас с новинками кино, особенно если новый фильм комедия, и тем более, если это комедия музыкальная. Веселая книга Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке» и легла в основу нового двухсерийного телевизионного фильма, который снимается сейчас на киностудии «Ленфильм» по заказу Центрального телевидения. Песни к фильму написал композитор Александр Колкин на стихи поэта Кима Рыжова. В фильме снимаются... Впрочем, я, кажется, беру на себя чужие обязанности. Ведь один из актеров, занятых в фильме, готов сейчас рассказать и о фильме, и о своей роли в нем, и о своих коллегах-актерах. Слово заслуженному артисту республики Андрею Миронову.
1: У этого фильма существует еще одно название — «Фантазии в манере Джерома». В этом фильме мне выпала возможность сыграть как самого автора, так и одну из главных действующих лиц, человека по имени Джи, который вот с двумя своими друзьями совершает прогулку по Англии, по Темзе. В этом фильме снимаются актеры Московского театра сатиры, заслуженный артист Российской Федерации Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Существуют в этом фильме и, поскольку это фантазии в манере Джерома, и вымышленные персонажи, которые, может быть, и не существуют в самой книге. Это три девушки, три леди, роли которых исполняют актрисы Центрального театра Советской Армии, заслуженные артистки Лариса Голубкина и Алина Покровская, и ленинградская актриса театра имени Ленсовета Ирина Мазуркевич. Но говорить об этом фильме много, наверное, не стоит. Сам зритель увидит этот фильм на экранах телевизоров. Во всем, что это действительно фантазии в манере Джерома. Сохраняя основную фабулу, основное действие фильма, многое авторами фильма придумано заново. В этом фильме много музыки. И надо сказать, что в книге Джерома очень много так называемых литературных отступлений, где герой рассказывает о тех или иных людях, с которыми ему удалось встретиться на протяжении его жизни. Это самые различные, забавные и печальные истории. Несколько таких историй есть и в нашем фильме. И надо сказать, что героев тех историй, которые рассказывает сам Джером, исполняю тоже я. И вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию два музыкальных фрагмента из фильма «Трое в лодке, не считая собаки». И вот как раз эти музыкальные фрагменты исполняются теми персонажами, о которых рассказывает сам Джером. Первый из них – это забавная мисс Бакли. Надо сказать, что в фильме говорится о том, что Джером перепробовал много разных профессий, повидал жизнь, и вот одной из этих профессий была профессия актера. Так вот, мисс Бакли – это одна из исполняемых ролей Джерома на сцене одного провинциального английского театра.
2: Как нынче я помню все это, скамью средь аллею.

которого звали... Господи, он же не воробей, он же баринет, это же как-то звали... Склероз. Сказал он, что я воплощение его самых сладких.

0: И другой музыкальный фрагмент, это тоже в известной истории о трактире, где рыбаки рассказывают о своих рыболовецких достижениях, а действительно рыбаки во всем мире, они одинаковы, они всегда преувеличивают свои достижения. Так вот, несколько персонажей в этом трактире исполняют тоже я сам. И вот один из них, трактирщик, исполняет те куплеты, которые вы сейчас услышите.
1: Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ежей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, короли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму таракани, где-то войны, у той с ригами война. А на рыбалке все спокойно, и тишина, и тишина. А мне что? Пускай политики в запале зовут весь мир пустить на слом, а рыболов ко всем лоялен, им на реке и за столом. Его улов хорош на диво, душа спокойствия полна, две рюмки виски, кружка пива, и тишина, и тишина.

0: Гости разных широт. Сегодня в этой рубрике прозвучит сценка французского писателя Андре Мруа. Почему именно ее мы выбрали для сегодняшней передачи, объяснить нетрудно. Ведь пройдет несколько дней, и в новогоднюю ночь мы все окажемся либо в роли гостей, либо в роли хозяев. А сценка, которую мы сейчас предложим вашему вниманию, прекрасно иллюстрирует вот такую мысль. Скажи мне, кто твой гость, и я скажу тебе, как ты проведешь вечер.
1: Едва гости, приглашенные на званый ужин, расселись по отведенным для них местам, как весьма экзальтированная дама неопределенного возраста радостно воскликнула.
2: Какое везение, господин доктор, мы с вами соседи.
3: О, да, мадам. Но обратите внимание, мадам, я лишь один из двух ваших соседей, мадам.
2: О, я просто в восторге, господин доктор. Уже давно мы с вами как-то не могли хорошенько поболтать. И сейчас нам выпала такая счастливая возможность.
3: Ну, я, конечно, разделяю ваш восторг. Восторг, мадам, но...
2: Но я хочу порасспросить вас, господин доктор, о многом. Это не будет вас раздражать.
3: Ну, если говорить откровенно, мадам, то, во-первых...
2: Во-первых, о бессоннице, господин доктор. Вы помните, что я вам уже говорила о своей бессоннице?
3: Увы, мадам.
2: Как, господин доктор, что я вижу? Вы едите суп.
3: А почему бы мне его не есть, мадам?
2: Вы, наверное, сошли с ума, господин доктор. Ничто в мире так не вредит здоровью, как эта бессмысленная жидкость в начале обеда.
3: Однако, мадам...
2: Ах, оставьте свой суп, господин доктор. Я вас прошу, давайте вместе посмотрим меню. Так, рыба. Рыба – это хорошо. Рыба содержит фосфор и протеины. Витамин С мы получим из фруктов. Кстати, в меню совершенно нет витамина В. Это немного раздражает. Вам не кажется, господин доктор?
3: Этого, мадам, я еще не заметил.
2: Боже мой, господин доктор, что вы делаете?
3: Что я такое делаю, мадам?
2: Я вас умоляю, господин доктор, остановитесь. То, что вы делаете, это нож в мое сердце. Вы смешиваете протеин и гидрокарбонаты.
3: О! Извините, пожалуйста, мадам, я просто ем то, что мне подают. Кстати, обратите внимание, мадам, как проворно расправляется со своим протеином и гидрокарбонатами ваш сосед слева.
2: Кстати, господин доктор, кто он, мой второй сосед? Мне назвали его фамилию, но она мне ничего не говорит.
3: Как же так, мадам? Ведь это один из ответственных сотрудников Министерства финансов.
2: О, это совсем не интересно.
3: Ну, почему же, мадам? Или у вас нет никаких идей о том, как сбалансировать наш национальный бюджет?
2: А, действительно, это очень важно. Извините, месье, когда вы, наконец, сбалансируете наш бюджет?
4: Мадам, я вас умоляю, я только что говорил о бюджете в течение 8 часов подряд. Я принял приглашение на этот званый ужин для того, чтобы иметь передышку.
2: Передышка? У нас у всех будет передышка, когда, наконец, наши дела будут идти лучше. А это устроить так просто.
4: Просто, мадам?
2: Конечно, конечно, есть невероятно простое решение.
4: Какое?
2: Какой у нас бюджет?
4: Приблизительно 10 миллиардов, мадам.
2: Очень хорошо. Вы сокращаете все расходы на 20%. И все.
3: О, что, блестящая мысль. Продолжайте, мадам. Ваш сосед слева еще не понял, как это гениально. О, прошу вас, постарайтесь развить вашу идею полнее. Она наверняка его увлечет. А я тем временем успею прожевать свои протеины, проглотить гидрокарбонаты и закусить все это витаминами А, Б, С.

сейчас на ваш суд, уважаемые радиослушатели, представляет свою новую песню молодой автор из Грузии Ладо Самадыгешвили «Дорога любви». Стихи поэта Расула Гамзатова. Исполняет песню певец Араев Бабаджанян.

останется непрожитый дня. Он стал причиной бед моих и жалоб, он стал истоком счастья для меня. Там взлетел я из страны.

0: Произведения Михаила Зощенко, безусловно, относятся к золотому фонду советской юмористики. Поэтому мы с удовольствием включили в передачу новую запись рассказа Зощенко «Мелкий случай из частной жизни». В предисловии к этому рассказу Зощенко писал: «Давайте метлой сатиры подметать то, что нужно и можно подмести». И писатель силой своего таланта упорно боролся с мелкими случаями из частной жизни, а точнее с пошлостью, мещанством, вымогательством, равнодушием к людям. Рассказ читает заслуженный артист РСФСР Сергей Юрский.
1: Конечно, всем известно, что в гостинице достать номер сейчас не так легко. Я как приехал на юг, так сразу в этом убедился. Слез с парохода, зашел в одну гостиницу. Там швейцар говорит:
2: «Знаете, я прямо удивляюсь на современную публику. Как пароход приходит, так все непременно к нам. Как будто у нас тут гостиница». «Ну, гостиница. Но номерей у нас нет, переполнения».
1: Тогда я решаюсь пуститься на такую хитрость. Я выхожу на улицу и обдумываю план действия. В руках у меня два места. Одно место — обыкновенная корзинка, на какую глядеть мало интереса, зато другое место — очень великолепный фибровый, или, вернее, фанерный чемодан. Корзинку я оставляю у газетчика, выворачиваю наизнанку свое резиновое международное пальто с клетчатой подкладкой, напяливаю кепку на нос, покупаю сигару и ее закуриваю, и вот в таком неестественном виде со своим экспортным чемоданом вламываюсь снова в эту гостиницу. Швейцар говорит:
2: «Напрасно будете заходить, номерей нету».
1: Я подхожу до портье и говорю ему ломаным языком:
3: «Ein Schamberzimmer», говорю.
2: «Яволь». Портье говорит: «Батюшки святы, никак иностранец к нам приперся».
1: И сам отвечает тоже почему-то ломаным языком:
2: «И яволь, она же Шамберцимер, безусловно, яволь, битте дритте сию минуту, сейчас выберу номер, какой получше».
1: Я стою в надменной позе, а у самого поджилки трясутся. Портье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает:
2: «Пардон, говорит, господин, извиняюсь, вузет Германия, одер, может быть, что-нибудь другое?»
1: «Черт побери, думаю, а вдруг он холера по-немецки кумекает и сейчас на этом языке разговорится?»
3: «Ну, говорю, ich bin ein Schamberzimmer Испания. Comprenez, Испания, под Испань».
2: Ух, тут портье совершенно обезумел. «Батюшки святы, говорит, никак к нам испанца занесло сию минуту», говорит. «Как же, говорит, знаю, слышал, Испания под Испань».
1: А у самого, видать, руки трясутся. И у меня трясутся, и у него трясутся. И так мы оба разговариваем и трясемся. Я говорю ломаным испанским языком.
3: «Яволь»,
1: говорю,
3: «битте цур, битте, несите, говорю, поскорее чемодан в мою номерулю, а после, говорю, мы поговорим и разберемся, что к чему».
2: Яволь, отвечает портье, «не беспокойтесь».
1: А у самого, видать, коммерческая линия перевешивает.
2: «Платить то как, говорит, будете? Инвалют, одер, все-таки, неужели нашими?»
1: И сам делает из своих пальцев знаки, понятные приезжим иностранцам, нолики и единицы.
3: Я говорю: «Это я как раз вас не понимает. Неси, говорю, холера, чемодан, поскорее».
1: Мне бы, думаю, только номер занять. А там пущай из меня лепешку делают. Вот он хватает мой чемодан. И от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается. Раскрывается мой чемодан. И, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял.
2: А ну-че! Говорит, покажи документ.
1: Я говорю, не понимают, а если, говорю, номеров нету, я уйду. Портье говорит швейцару,
2: видали? Он пытался пройти под флагом иностранца.
1: Я хочу поскорее уйти, но швейцар говорит,
2: товарищ, подойдите сюда, а не бойтесь. Скажите, неужели вам так нужен номер?
1: Я говорю, на пароходе закачало, еле стою. Я даже согласен дать премию, только чтоб мне дали в номере полежать. Портье говорит,
2: у нас взяток не берут. А если вам так нужен номер, то я вам могу дать просто так, безвозмездно. Но он без ключа. Номер заперт, а ключ потерян. За это вы слесарю заплатите 15 рублей, он вам откроет и ключ подберет из старья.
1: Я плачу эти деньги и получаю номер. А вечером узнаю, что никто от этого номера ключа не терял, а просто они мне загнали за 15 целковых обыкновенный ключ от этого номера. Об этом мне рассказал сосед, с которого они взяли за то же самое 10 целковых, а с меня на 5 рублей дороже, как с бывшего испанца. В общем, я был доволен, что получил номер.
0: Очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Лев Штейнрайх, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Анна Козырева.

0: Лет 30-35 тому назад мало кто знал значение таких дипломатических выражений или дипломатических слов, как, скажем, денонсация, сепаратный договор, демилитаризация. А сейчас дипломатические термины настолько вошли в наш быт, что любой школьник очень просто и ясно объяснит вам значение каждого из этих слов.
1: И не только школьник. Вон у нас старушка лет 70 на днях пришла и объявила жильцам, что управхоз вывесил коммюнике о неплательщиках квартплаты. Вы знаете, Вениамин Петрович, давайте мы с вами исполним куплеты на бытовые темы,
0: так?
1: А в качестве рефрена будем использовать дипломатические термины.
0: Не понимаю, как это можно сделать.
1: Ну, вы пойте первые две строчки, а вторые две я сформулирую в соответствии с вышеизложенным предложением, высказанным вам мною, в неофициальной беседе, возникшей на почве заинтересованности обоих сторон, пришедших к соглашению по вопросу о необходимости применения вышеозначенных терминов.
0: Попробуем.

все жильцы у нас в квартире взяли обязательство жить в согласии и мире в духе невмешательства. Лишь один жилец у нас, так он всех нервирует. Он счета на свет и газ не ратифицирует.

0: Если шли по мостовой, вам прочтут нотации, а потом с вас постовой взыщет репарации. Композитор нас потряс новыми работами. Он с Чайковским и Покрас обменялся нотами. Нам в 2 дня костюмы сшили, мастер был предельно скор. Мы с ним тайно заключили сепаратный договор. Дед с бабусей поругался, и старик, взяв грозный тон, бабке доказать старался, что она доминион.
1: Наталье Сергеевне Рашевской исполнилось бы 75 лет. Всем, кто хорошо знал эту замечательную актрису и интересного режиссера, до сих пор трудно примириться с мыслью, что Натальи Сергеевны нет в живых. Так и кажется, откроется сейчас дверь в Ленинградском театре имени Пушкина, и войдет женщина с красивым молодым лицом, седыми волосами. Зазвучит в актерском фойе ее бодрый и веселый голос. Молодой актрисе объяснит, как нужно сыграть сложную сцену, посоветует, что прочитать по теме, подбодрит утратившего веру в свои силы. Друзья шутили, что Наталья Сергеевна умеет заполнять необходимыми делами все 24 часа в сутки и еще несколько минут. Такой она была всегда энергичной, деятельной, такой жизнерадостной. Искусство актера считается недолговечным. Окончился спектакль, отгремели аплодисменты. И что осталось? Несколько фотографий, газетные рецензии. Что они могут дать? Всего лишь приблизительное представление о созданном характере. И все-таки не заканчивается актерская биография последним закрытием занавеса. Память зрителей сохраняет созданный актером образ. У Натальи Сергеевны немало таких созданий. Целая галерея женских типов, непохожих и в то же время похожих друг на друга, продолжают свою жизнь в нашем воображении. Вот о них-то и хочется сегодня поговорить. Сначала несколько слов о детстве и юности Рашевской. Наталья Сергеевна родилась в 1893 году. Отец – видный военный инженер. Вместе с генералом Кондратенко защищал Порт-Артур. Здесь в Порт-Артуре и погиб. Наташа с матерью жила в Петербурге, училась в привилегированном институте, и никто не мог угадать в этой девочке будущую актрису. Больше того, неписанные правила запрещали воспитанницам института посещать драматические театры. И Наталья Сергеевна не видела ни одного спектакля в тогдашней Александринке до тех самых пор, когда она неожиданно для всех поступила в школу этого театра после окончания института. Неловкая, застенчивая, замкнутая девушка. Надо было иметь прозорливость великой актрисы Марии Гавриловны Савиной, чтобы увидеть в этой дебютантке артистический талант. Рашевская, единственная из выпуска того года, была принята на Александринскую сцену. Казалось бы, счастливая актерская судьба, но так казалось лишь со стороны. Рашевская училась у корифеев театра, занималась у Мейерхольда в студии на Бородинской. Оттачивала свое мастерство, но проявить возможности по-настоящему не могла. Актрисе все больше поручали роли провинциальных барышень, а они не позволяли ей развить свое дарование. Наталья Сергеевна уехала в провинцию. Такой шаг требовал решительности, но актриса и тогда обладала сильным характером. В провинции Рашевская работала несколько лет, много играла, проверила свои силы и после революции вернулась в свой старый театр. Александринка в ту пору стала называться академическим театром драмы или просто акдрамой. В нашей фонотеке хранится запись беседы Николая Васильевича Петрова, бывшего в 20-е годы художественным руководителем акдрамы. Послушайте отрывок из этой беседы. Он поможет вам наглядно представить себе обстановку в академическом театре в те бурные послереволюционные годы.
2: Современная пьеса. Люди сегодняшнего дня. Вот что являлось для нас боевой творческой программой в перестройке театра. А таковых пьес было еще очень мало, так как советская драматургия только еще начинала формироваться. Был я в те годы главным режиссером и заместителем управляющего театра. Имел даже свой кабинет. Кабинет под лестницей, как его называли остряки в театре. И был этот кабинет сторонником современной драматургии. Красный же, пышный кабинет, в котором жил управляющий театром, отдавал предпочтение романтическому репертуару и монументальным спектаклям. Борьба была неизбежна. И вспыхивала эта борьба каждый раз с новой силой, как только в театре начиналась работа над новой современной пьесой. Было это и в процессе работы над пьесой Бориса Сергеевича Ромашова «Конец Криворыска». В дни генеральных репетиций управляющий театром, возвращаясь из Москвы, во время антракта пришел на сцену побеседовать с участниками спектакля. Он только что видел этот спектакль в Московском театре революции, поэтому понятен был тот интерес, с которым участники репетиции встретили его, ожидая рассказа о московском спектакле. Однако беседа не состоялась, так как, увидев меня, входящего на сцену, управляющий нервно потер руки, это была его привычка, и величественно бросил только одну фразу с явным расчетом, чтобы я ее услышал. «Я эту агитку на сцену не пущу». Да, это была настоящая борьба, но исход ее решался не нами, а зрителем. Когда зритель видел на сцене доброкачественную, современную пьесу, отражающую нашу жизнь, и когда театр был способен в своем спектакле раскрыть всю глубину и смысл происходящих великих преобразований, тогда зритель говорил свое веское слово, зал был переполнен, аплодисменты не смолкали. Акдрама на новом пути, весенний ветер в акдраме, вперед и выше. Классовая пьеса стала кассовой. Таковы были заголовки рецензий после более чем удачной премьеры.
1: Спектакль «Конец Криворыльска» был этапным в жизни Ленинградского академического театра. А для Натальи Сергеевны Рашевской участие в нем было особенно важным. Несмотря на большое количество сыгранных ролей, диапазон их был все же не широк. Казалось, что комсомолка Роза Бергман совсем не в плане актрисы. И вдруг такой неожиданный, такой прочный успех. Рашевская не сглаживала противоречий своей героини. Девчонка-комсомолка, лихая, боевая, в зубах папироса. Мужская кепка сбита на бок, внешняя грубоватость, много наносного, комичного. Но сколько в этой девчонке сердечного тепла, какое высокое чувство человеческого достоинства. Сохранилась запись сцены из этого спектакля. Сцена изображает суд над людьми, ведущими подрывную деятельность в нашей стране. Вместе с ними судят и комсомолку Наталью Мугланову. Роза Бергман выступает ее общественным защитником. Вот она подходит к судейскому столу. Сначала она теряется. Взволнованно оглядывает присутствующих. Длинная пауза и...
3: Граждане судьи, моя подзащитная, гражданка Мугланова, подверглась суровой оценке товарища обвинителя. Я впервые выступаю в суде, точно так же, как и обвиняемая Мугланова. Наши роли здесь различны. Что не мешает нам работать на одном и том же пути? Что не помешает нам и в будущем, я уверена в этом, идти нога в ногу к одной и той же цели. Я прошу вашего внимания, граждане. Полтора года тому назад, убежав из дому, Наталья Мугланова рассказала нам о своей мертвой жизни. Да, у нее была мертвая жизнь, граждане. Когда революция уже выломала ворота, в доме бывшего полковника Ладышкина царило прежнее рабство. И когда откуда-то появилась мадам Лямберг, бежавшая из голодного Питера к своему старому другу в Воронеж, атмосфера ладыжинской семьи становится невыносимой. Демобилизованный Ладышкин меняет военную профессию на тихое процветание в качестве ресторатора веселой Аркадии и переезжает в Криворыльск. И здесь Мугланова постепенно умирает в лапах своих опекунов. Мы не знаем, что толкнуло ее к нам, но в Муглановой мы нашли достойного члена нашей организации. На наших глазах вырастает сильный работник. Мугланова входит в культотдел типографии, работает в газете. Мугланова росла по часам и боролась, как волк, за свою живую шкуру. Ресторатор тоже не дремал. На его доносы мы отвечали газетной трепкой. Мы боролись за Мугланову. И когда борьба должна была завершиться победой, мы выпустили Мугланову из своих рук. Александр Севастьянов блестяще играет свою провокаторскую роль. Мать, единственное, что было дорого Муглановой в прошлом, письмо матери послужило ему надежной приманкой на предательский крючок. Мы знаем, что случилось бы, если бы убийством Ладышкина Севастьянов не втянул Мугланову в уголовную муть. Мугланова ответила прямой угрозой на предложение Севастьянова войти в деловую связь. Севастьянов этого не отрицал. Так, преступление Натальи Муглановой заключается в том, что она тотчас же не заявила о Севастьянове. Я утверждаю, что после первого свидания у Мугланова еще не было фактических данных для этого заявления. Все стало для нее ясно перед уголовной развязкой. Товарищ обвинитель предлагает отнестись со всей строгостью к преступлению Муглановой. Я поддерживаю это заявление. Да! Да, да! Мугланова виновна в том, что не выдержала и поддалась провокации. Но виновны и мы, что выпустили Мугланову из своих рук. Но Мугланова наша! В этом новом клубе, где старый Криворыльск встретился с молодым Ленинском, мы заявляем, что Наталья Мугланова наша! Мы не отдадим ни одной Муглановой из наших рядов! Потому что мы знаем, товарищи, что Мугланова наша!
4: Актер Пушкинского театра Александр Федорович Борисов, вспоминая, как шел в свое время спектакль «Конец Криворыльска», утверждает, что Роза Бергман в исполнении Рашевской удивительно похожа была на тех комсомолок, которые заполняли в те годы зал театра. И зрители чувствовали свое родство с героиней. Бывали случаи, когда после слов Розы о Муглановой в зрительном зале начинался шум. Топая ногами, как и героя пьесы, зрители кричали: «Мугланова наша! Наша Мугланова!» Роза Бергман была сыграна Рашевской в 1926 году. Создавая этот образ, актриса не изменила своему лирическому дарованию. Напротив, чем меньше материала было для выражения чувств героини, тем тоньше и интереснее показывала эти чувства артистка. Рашевская и Николай Симонов играли любовную сцену удивительно. Между Розой Бергман и военкомом Механошевым шел обычный дружеский шутливый разговор, а глаза, улыбки, все говорило о большом чувстве. И когда Симонов-Механошев, рассказывая о годах гражданской войны, положив свою большую руку на щеку Розы, начинал шутливо отбивать на ней ритм буденновского марша, счастливый, сияющий взгляд, который девушка поднимала на своего любимого, передавал ее чувство полнее всяких монологов. И такой сдержанный лиризм стал характерным для многих созданий актрисы, последовавших за Розой Бергман. Рашевской нужна была недосказанность, чтобы сказать больше. Очень точно чувствуя веяние времени, актриса вырабатывала в 20-е годы новый стиль игры. Ирина в «Огненном мосте» Ромашова, Елена в «Страхе» Афиногенова, Марина Тайга в «Банкире» Корнейчука, Оксана в его же «Гибели эскадры» – все эти персонажи Рашевской прочно вошли в историю театра. Каждая из этих женщин представляла собой характер сложный, интересный. На каждой лежал отпечаток времени. У Рашевской был обостренный интерес к жизни, обостренное чувство современности. Актриса любила и умела показывать своих героинь в процессе формирования, шаг за шагом следить, как рождаются в них черты нового. Палитра Рашевской была богата. Актриса могла создавать то образы, как тонкие акварели, то, как смелые рисунки углем. В 20-е годы Наталья Сергеевна отдавала свои актерские симпатии героиням с сильным характером, подчеркивала их стремление к независимости, их человеческую гордость. Интересно, что после работы над образами советских женщин Рашевская по-иному стала играть и героинь в классических произведениях. К примеру, Аксюша в «Лесе Островского». У Рашевской она не забитая воспитанница Гурмышской, а девушка с сильным характером и большим самолюбием. Вот сцена из этого спектакля. Роль несчастливцева исполнял тогда Юрий Михайлович Юрьев. Ночь. Сад.
5: Ты женщина или тень?
6: Брать.
5: Я вижу, что ты женщина. А я желал бы теперь в эту прекрасную ночь побеседовать с загробными жителями.
6: Брать.
5: Много тайн, много страданий унесли они с собой в могилу. Душа моя мрачна, мне живых не надо.
6: Брать, и я много страдала, и я страдаю.
5: Ты?
6: Я очень несчастна.
5: О, если ты несчастна, поди ко мне, поди на мою грудь. Я два раза тебе брат, брат по крови и брат по несчастью.
6: Брат, я виновата.
5: Ты такая юная, такая прекрасная.
6: Я виновата перед собою, перед другими. Я люблю.
5: Дитя мое, да люби кого хочешь. На то тебе Бог дал сердце, чтоб любить.
6: Я люблю, не помня себя. Но ведь мне нужно выйти за него замуж, мне нужно.
5: А кто ж тебе мешает?
6: Люди мешают. Люди, которые власть имеют.
5: А ты их не слушай, иди за того, кого любишь.
6: Мне нужно приданное, а у меня его нет.
5: Какой вздор. Счастье дороже денег.
6: Мне нет счастья без денег.
5: А много ли денег нужно?
6: 2000 рублей.
5: И от такой ничтожной суммы зависит счастье девушки, счастье молодой души.
6: Нет, не счастье, а жизнь.
5: Жизнь, силы небесные. Так ли ты сказала?
6: Так, братец.
5: И ты готова на все жертвы?
6: Много жертв принесла я для этой любви.
5: И ты без страха.
6: Без страха.

0: дитя мое.
1: Будьте мне отцом родным.
0: Дитя мое.
1: Я научу маленьких детей моих молиться за вас.
0: Замолчи! Я вырву все свои волосы. Дитя мое. Дитя мое. Я преступник. Я мог иметь деньги. Мог помочь тебе. Мог сделать тебя счастливой. И я промотал. Прожил их беспутно. Я их втоптал в грязь вместе с своей молодостью. Вместе с своей жизнью. И вот, когда они нужны, их нет у меня. О, если бы я знал, если бы я знал, я бы питался одним хлебом. Я бы ходил в рубище, и каждый рубль бы зашивал в это рубище. А мы пьем, шумим, представляем пошлые и фальшивые страсти, хвастаем своим кабачным геройством. А тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью, плачь, пьяница, плачь.
1: Братья.
0: Ах, прости меня, прости, я беднее тебя, ты у меня просишь тысячи. Нет у меня их. Эх, сестра, не тебе у меня денег просить, а ты мне не откажи в пятачке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу похмелиться. Мне пятачок, вот кто я.
1: Ох, еще горе, еще обман моему сердцу. Прощай!
0: Куда она? Она бежит? Бросает платок с себя? Она у берега?
2: Нет, сестра, тебе рано умирать. Нет, дитя мое, как невелико твое горе, а умереть тебе я не дам. Забудь это горе, брось эту жизнь и начнем новую, сестра, для славы, для искусства. Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти бриллианты слез? Кто, кроме меня? А там, о, если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий, тебя засыпят цветами, подарками. Здесь, на твои рыдания, на твои стоны нет ответа. А там... За одну слезу твою заплачут тысячи глаз. Эх, сестренка, посмотри ты на меня. Я нищий, жалкий бродяга, а на сцене я принц, живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедной Офелией и люблю ее, как 40 тысяч братьев любить не могут. А ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь со сцены королевой, так и останешься.
1: Я убита, братья, я убита.
0: Решайся, дитя мое.
1: Делайте со мной, что

0: Хотите, я готова на все.
1: Это в эту ночь я посвящаю тебя в актрисы. На эту ночь я отдаю тебе, и мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию.
2: В театральном музее после смерти Рашевской приступили к созданию ее персонального фонда. Была организована и конференция, посвященная памяти этой выдающейся актрисы. Выступая на конференции, известный режиссер Григорий Козинцев очень интересно передал свое восприятие творчества Рашевской. Она была актрисой одновременно и петербургской, и ленинградской, сказал он. Наталья Сергеевна была современной актрисой в лучшем понимании этого слова. Она умела отвечать своим творчеством на волнующие зрителей проблемы и в то же время бережно хранить лучшие традиции Александринской сцены. Ее роли всегда были продуманы. Большая культура работы, внимание к деталям, к костюму, к игровой вещи, умение делать и костюм, и вещь неотъемлемой принадлежностью образа. Все это отличало манеру актрисы. В спектакле «Отелло», поставленном режиссером Козинцевым, Рашевская играла Эмилию. Эмилия появлялась на сцене в бледно-голубом платье с перехваченными сеткой непокорными рыжими волосами. Гибкая, быстрая. Пышное платье подчеркивало ее сходство с веселым пушистым зверьком. Эмилия жизнерадостна. Она торопится ловить минуты веселья. У Рашевской ее героиня любит Яго, страдает от его холодности. Но вот Дездемонна мертва, и у Эмилии открываются глаза. Велико ее чувство к Яго, но она находит силы отказаться от него. Как вихрь носится по сцене эта женщина. Рыжие волосы растрепались, на ночное платье накинут сарафан. Длинные белые рукава платья, тяжелый шелк сарафана делают ее легче, выше. С высоко поднятой головой на красном фоне полога она сейчас как воплощение обличения. Каждая деталь выверена, каждая на своем месте.
0: Я умоляю вас, я жду скорее.
1: Я и забыл про эту. Войди! Войди, Эмиль! Постой! Задернуть лучше полог. Ну что? Зачем явилась ты сюда?
0: О, генерал мой добрый! Там случилось гнуснейшее убийство.
1: Как, сейчас?
0: Да, только что.
1: Тому виною месяц. Он более обычного к земле приблизился, и люди все взбесились.
0: Там Кассио убил венецианца по имени Родриго.
1: Как? Убит Родриго? Но и Кассио убил.
0: Нет, Кассио остался жив.
1: Остался?
3: Без вины убита. Без вины.
0: Чей это стон?
1: Он? Где?
3: О,
0: помилуй Боже! Да этот стон сеньоры!
3: О, сюда! На помощь мне! На помощь!
0: О, сеньора! О, милая сеньора! Что-нибудь скажите мне! Скажите, Дездемона!
3: Невинную! Я умираю!
0: Кто же убийца ваш?
3: Никто! Сама. Прощай, мой добрый муж. Привет ему последний. Ты передай. Прости.
1: Кто б это мог ее убить?
0: Увы, как знать.
1: Однако слыхала ты, она сама сказала, что умертвил ее не я.
0: Да, правда. Я не могу того не подтвердить.
1: Так лгунь ее и отправилась кромешный ад! Я ее убийца.
0: О, если так, Тем более она безгрешный дух, а ты проклятый дьявол.
1: Она с пути разумного сошла и сделалась развратницей.
0: Неправда, ты на нее клевещешь, дьявол ты.
1: Она была коварна, как вода.
0: Ты как огонь безумен, если можешь так говорить, о нет. Она как небо была чиста.
1: Никосе в связи преступный был. Про это все твой муж отлично знает.
0: Мой муж?
1: Твой муж.
0: Он знает, что сеньора нарушила обет свой, брат. О, если он сказал такую вещь, так пусть его презренная душа по полкрупинки в день сгнивает. Подно он лгал. Она уж слишком горячо любила свой несчастный, скверный
1: вещь.
0: О, негодяй! О, бестолковый, грязный глупец! Теперь ты дело совершил? Не страшен мне твой меч! Изобличу я при всех тебя! Хотя бы потерять для этого пришлось мне 20 жизней.
4: О, помогите! Помогите! Помогите! Мавр умертвил жену свою! Убийство!
1: Что здесь за шум? Что, генерал, случилось?
0: Саяго, ты! Ну, нечего сказать, ты молодец, когда другие могут тебя в своих убийствах обвинять.
5: В чем дело здесь?
0: Когда мужчина ты, так обличи вот этого мерзавца. Он говорит, что ты ему сказал, что будто бы жена его преступна. Я знаю, ты не говорил того. Ты не такой бессовестный. Скажи же, моя душа уж чересчур полна.
1: Я говорил ему то, что я думал, и не сказал я более того, что он и сам признал возможным, верным.
0: Но ты ему сказал ли, что она изменницей была?
1: Да, я сказал.
0: И ты солгал. Солгал постыдно, гнусно. Клянусь душой, ты подло клеветал. Она изменница и супруга для Кассио. Ты Кассио назвал.
1: Да, Кассио, попридержи, однако, язык.
0: Нет, я его не придержу. Я говорить обязана. Сеньора, убитая злодейски здесь лежит.
5: О, Господи, спаси нас и помилуй.
0: И клевета твоя виной убийства.
1: Что ж, стали вы, сеньоры, это правда.
5: Ужасная, чудовищная правда.
1: Чудовищный поступок.
0: Гнусный, гнусный. Я думаю о нем, припоминаю, и ясным он становится. О, гнусность! Я и тогда так думала, от горя. Готова я убить себя теперь. О, гнусность! Гнусность!
1: Ты что-то помешалась. Ступай домой, приказываю
0: я. Добрый сеньоры, не мешайте мне все сказать. Хоть я должна ему послушной быть, но не теперь. Да, Яго, быть может, я домой уж не вернусь. Да-да, лежи, реви. Ты подгубил чудеснейшее создание, какое лишь глядело на людей.
1: О, нет, она была полна пороков.
5: Ужасно это все. Но Яго знает, что с Кассио раз тысячу она была в связи прелюбодейной. Сам он сознался в том. В награду за любовь она дала ему мой первый дар. Залог любви моей отдать решилась. Его в руках у Кассио я видел. То был платок, который мой отец дал матери моей.
0: Пусти небо!
1: Ну и замолчи.
0: О, Боже мой!
1: Замолчи!
0: Нет, нет, я все скажу. Мне замолчать? Как ветер, я говорить здесь стану неудержно. Пусть небеса, пусть люди, черти, все, все на меня восстанет грозно. Буду я говорить.
1: А думай, ступай к себе домой.
0: Я не хочу. О, глупый мавр, ведь тот платок, который видел ты случайно, я нашла.
1: А?
0: И после мужу, давай его за тем, что он не раз украсть его просил меня с такой настойчивой серьезностью, какой не стоило безделка это право, чтоб Кассио, она дала платок, нет, он был найден мной, и мужу я, увы, дала его. Не лгу, клянусь небом, сеньоры, я не лгу.
6: Неужели стрелы лишь для того на небе, чтоб греметь? Вот дорогой мерзавец!
7: Отелло бросается на Яго, но тот, вернувшись, поражает Эмилию кинжалом и убегает.
8: Посмотрите! Шатается и падает она. Сомнения нет. Жену свою убил он.
0: Теперь к моей сеньоре меня поближе положите. Голубушка, так вот что песнь твоя пророчила. Послушай, если можешь ты слышать, я здесь лебедем явлюсь и с песенькой про Иву, Иву, Иву умру. Знай, Мавр, она была чиста, жестокий Мавр, она тебя любила. О, если бы душа моя так верно могла спастись, как верно то, что я здесь говорю, и говорю всю правду, я умираю, умираю.
2: Наталью Сергеевну Рашевскую еще задолго до того, как она сыграла Лизу в «Дворянском гнезде», называли «Тургеневской девушкой». Такая в ней была душевная чистота, такая серьезность в подходе к жизни. Она и сама не раз признавалась в любви к этому замечательному писателю. Советовала актерам читать Тургенева. Говорила, что Тургенев помогает стать ближе к природе, а природа делает человека добрее и умудреннее. И все-таки, когда Наталье Сергеевне предложили сыграть главную роль в «Дворянском гнезде», актриса испугалась. Лиза была ей кровно близка, но возраст... Когда Наталья Сергеевна играла Эмилию в «Отелло», она была уже не молода, но с Эмилией было проще. У актрисы была возможность не уточнять возраст своей героини. Ну, а в «Дворянском гнезде» тут задача была сложнее и ответственнее. И все же актриса решилась. Когда в первом акте почти девочкой бегала и веселилась Лиза вместе с Лаврецким, зрители видели перед собой молодое, неопытное существо. Лиза убеждала каждым своим шагом. Ее любовь была незаурядной, характер сильным, самобытным. Она не могла ни лгать, ни притворяться, не могла довольствоваться крохами счастья. Ее решение уйти в монастырь глубоко прочувствовано. Впрочем, судите сами. Сцена из спектакля «Дворянское гнездо». Роль Лаврецкого исполняет Николай Константинович Симонов.
9: Да. Вот как мы должны были увидеться.
0: Да. Мы скоро были наказаны.
9: Наказаны? А за что вы наказаны?
0: Теперь все кончено.
9: Да, кончено, прежде чем началось.
0: Это все надо забыть. Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться вот этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны помириться с вашей женой.
9: Лиза!
0: Я вас прошу об этом. Этим одним мы можем загладить все, что было. Вы подумайте и не откажете мне.
9: Лиза! Елизавета Михайловна, ну, я готов сделать все, что вы хотите. Но не могу же я заставить свое сердце. Это жестоко.
0: Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите вместе с ней, если вы не можете. Но примиритесь. Вспомните вашу дочь. Сделайте это для меня.
9: Ну, хорошо. Ну, положим, я это сделаю. Этим я исполню свой долг. А в чем же ваш долг состоит?
0: Об этом я знаю.
9: Уж не собираетесь выйти за Паншина?
0: О, нет. Федор Иванович, вот вы теперь возле меня, а вы уж так далеко от меня. И не вы одни.
9: Что вы хотите сказать?
0: Вы, может быть, услышите, но что бы ни было, забудьте.
9: Мне вас забыть?
0: Нет. Не забывайте меня. Помните обо мне.
9: Ах, Лиза, Лиза. А как бы мы могли быть счастливы?
0: Счастливы. Теперь вы видите, что счастье на земле зависит не от нас.
9: Да, потому что вы...
0: Я хотела вам что-то сказать. Да. Не ходите больше к нам. Уезжайте поскорее. Мы, может, после увидимся с вами через год. Я очень прошу, я умоляю вас.
9: Неужели мы вот так и должны расстаться? Неужели вы не скажете мне хотя бы одного слова на прощание? Ведь мы с вами расстаемся навсегда. Ну, дайте мне хотя бы руку на прощание.
0: Нет, Лаврецкий, не дам я вам моей руки. Отойдите от меня, прошу вас. К чему? Вы знаете, я вас люблю. Я люблю вас, но нет. Нет.
9: Ну, дайте, по крайней мере, этот платок.
2: После спектакля «Дворянское гнездо» Рашевская получила много писем от зрителей. В этих письмах выражение признательности за удивительную Лизу. Я много раз слышал, но впервые видел, что руки могут говорить. А как они были многоречивы, эти девичьи нежные руки, берущие письмо с рояля, ласкающие цветы, перевязывающие ленточкой письма или беспомощные, белые, повисшие. Так писал Рашевский в письме один из постоянных зрителей театра, словно заново переживая испытанное на спектакле волнение. «Я завтра ухожу на фронт, и хочу вам сказать о том большом впечатлении, которое произвела на меня ваша Лиза», – писал другой. Спектакль «Дворянское гнездо» был поставлен в 1940 году. Его играли во время Великой Отечественной войны. И солдаты, уходившие на фронт, были благодарны актрисе. Ее Лиза заставляла поверить в поразительную силу женской любви, в способность женщины быть преданной, верной, что бы ни случилось. Далекая тургеневская Лиза помогала им. Во время войны театр имени Пушкина работал в Новосибирске. Там, в Новосибирске, были поставлены многие интереснейшие спектакли. Там Рашевская и сыграла Анну Николаевну Таланову в спектакле «Нашествие» по пьесе Леонова. Сыграла мать, в душе которой любовь к сыну борется с чувствами патриотки. Сын Федор вел себя недостойно, попал в тюрьму, и мать осуждала его, но в то же время не переставала любить. «Нашествие Леонова» было поставлено во время Великой Отечественной войны. Враг был на нашей земле, и Рашевская очень остро переживала судьбу своей героини. Наталья Сергеевна рассказывала, как много думала она о своей Талановой, как создавала в себе самой ее духовный мир. Как-то странно работала я над этим образом. Лежала дома и фантазировала все, что Анна Николаевна делает за стенами спектакля. Жила ее жизнью. Каждое утро она подходит к почтовому ящику посмотреть, нет ли письма. Познакомилась даже с начальником почты, чтобы узнать, не может ли быть, что письма пропадают. Когда дома нет никого, кроме няньки, пишет. Я представляла себе, как Анна Николаевна бросила консерваторию, как захватила ее семья. Лето в Леонтьеве видела так отчетливо, что даже знала, у Анны Николаевны обязательно должен был быть именно красный зонтик. Федя родился в маленьком домике, а напротив него больница, выкрашенная в голубой цвет. Нафантазировала себе приход фашистов, видела, как они уже ведут соседей, моих реальных соседей. Вот постучались ко мне, но почему-то ушли. Любовь к сыну борется у Талановой с подозрительностью. Она выгоняет Федора. Но зато потом, когда сын, чтобы спасти партизана Колесникова, выдает себя за него, какая любовь в сердце матери. Последняя сцена потрясала. Рашевская Таланова, напряженная до предела, вслушивалась в слова Федора. «Я Колесников», — говорит сын. И крик готов вырваться из груди матери, но она сдерживает крик. Еле слышным голосом подтверждает она ложь сына. «Я узнаю его». А под текст «Ты вернулся, мой сын». Мать и сын ведут безмолвный разговор глазами. Сын обречен на смерть. Анна Николаевна это знает. Она уже еле стоит на ногах. Рука хватается за скатерть, но надо устоять. И только когда сына выводят, мать не выдерживает. Как подстреленная бросается она за ним, падает и, схватив окровавленный платок, который специально роняет Федор, прижимает его к губам. В послевоенные годы Рашевская еще неоднократно возвращалась к теме материнской любви. В радиоспектакле по пьесе Островского «Без вины виноватый» она играла Кручинину. В спектакле по пьесе Островского «Пучина» – Кисельникову. Кстати, за эту последнюю роль актриса первоначально взялась неохотно. Боялась, что изображение той нищеты, в которой живет ее героиня, невольно повлечет за собой тон сентиментальной слезливости. Так, собственно говоря, оно и было на первых репетициях. Но глубокая работа над ролью помогла Рашевской найти нужную меру. Слушайте сцену из этого спектакля. Действующие лица – несчастный, неумный, всеми обираемый чиновник Кисельников и его мать Анна Устиновна. Роль Кисельникова исполняет Александр Борисов.
10: Кирюша? То
11: есть, что вы, маменька?
10: Я поговорить с тобой хочу. Да ты пиши, пиши.
11: Ну, говорите, маменька.
10: Ты вот теперь...
11: Яковлев.
10: Обязан семейством.
11: Сын Кудряев.
10: У тебя мать-старуха.
11: Да-с.
10: Ты уж очень совестлив, как погляжу я на тебя. Привет. Нынче же так жить нельзя.
11: Что же с этим делать-то?
10: Вот что, Кирюша, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает. А коли посоветует, так уж этот грех на ней будет. А сыну Бог простит. Теперь вот ночь, мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду. Переломи, Кирюша, себя. Бери взятки. Я за тебя, Кирюша, Бога умолю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя. Я старуха,
11: что
10: мать!
11: Вы, что вы, маменька, говорите?
10: Конечно! Мать-то должна добру учить. Ты уж, Кирюша, не брони меня. Видя-то нашу горькую бедность.
11: Маменька, маменька, не мучьте меня.
10: Прости меня. Душа-то у тебя какая чистая.
11: Ох, маменька, нет, нет. Вы любите меня, вот вам и кажется, что у меня душа чистая.
10: Стыдишься ты, брат-то.
11: Был у меня стыд, а теперь уж нет. Давно нет.
10: Так отчего ж бы тебе?
11: Вы думаете, я не взял бы?
10: Чего же ты боишься?
11: Взял бы я, маменька, взял бы.
10: Так бери, бери. Вот тебе мое благословение.
11: Ах, маменька, взял бы я, да не дают. За что мне дать-то? Я не доучился, по службе далеко не пошел. Дел у меня больших нет, за что мне дать-то?
10: Экой ты у меня бедный, экой ты у меня горький.
2: В 1956 году Наталье Сергеевне Рашевской было присвоено звание народной артистки РСФСР. Это высокое звание Рашевская получила не только за прошлые заслуги. Актриса много и интересно работала. Ее сценические создания отличает большая культура, благородная сдержанность, выражение чувств. Всего только в одной сцене появляется Рашевская в персональном деле Штейна. Но о большой удаче актрисы писали тогда все ленинградские газеты. Рашевская была не только исполнительницей, она в значительной степени явилась и соавтором драматурга. Наталья Сергеевна сама, и автор это одобрил, написала себе телефонный разговор с внуком. Ей важно было подчеркнуть, что ее Малютина не просто партследователь, что она женщина, мать, бабушка. И судит она не только по совести, но и по сердцу, что совесть и сердце у нее едины. Умение по-своему переосмыслять драматургический материал, наполнять пьесы новым, современным содержанием, особенно проявилось в режиссерских работах Рашевской. Наталья Сергеевна еще с молодых лет тянулась к режиссуре. Еще в первые годы своей работы в театре, в студии на Бородинской, актриса помогала Всеволодовичу Мейерхольду в постановке «Каменного гостя». Однако постановка так и не была завершена. Впервые Рашевская поставила спектакль по роману «Золя западня». Спектакль шел на малой сцене Госдрамы в 1934 году. Кстати, инсценировку Рашевская тоже делала сама в соавторстве с Андреем Барташевичем. Спектакль был спорный. Наивные попытки осовременивания не оправдали себя. Критики упрекали постановщиков в камерности решения. И все-таки о Рашевской, как о режиссере, уже тогда заговорили. Критика с интересом встречала почти все постановки режиссера Рашевской. Когда Наталья Сергеевна поставила в театре комедии спектакль по пьесе Раскина и Слободского «Тот, кого искали», автор одной из рецензий утверждал, что аплодисменты зрителей драматурги не могут принимать на свой счет. Рашевская, режиссер, так много принесла в спектакль своего, так обогатила его, что пьеса получила теперь совершенно иное звучание. Рашевская умела добиваться ансамблевости спектакля, умела помочь актеру найти нужные приемы, подтолкнуть его к самостоятельному творчеству. Так считали все, кто видел ее спектакли. Правда, многие из критиков продолжали ставить вину режиссеру камерность ее постановок. И тем интереснее, что когда в 1946 году Наталью Сергеевну назначили художественным руководителем Большого драматического театра имени Горького, она выбрала для своих режиссерских работ авторов произведений, которые менее всего допускают камерное исполнение. Она выбрала Островского и Горького. Наталья Сергеевна Рашевская поставила в театре «Сердце не камень» Островского и три пьесы Горького «Враги», «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие». Сама Наталья Сергеевна считала своей наибольшей удачей горьковские спектакли. Работа над большой драматургией дисциплинировала актеров, давала им толчок к творчеству. А для режиссера Рашевской встреча с Горьким была таким же событием в жизни, как Роза Бергман в жизни актрисы Рашевской. Наталья Сергеевна добилась углубленной психологической трактовки каждого персонажа, и в этом была ее творческая победа. Слушайте сцену из спектакля по пьесе Горького «Враги». Спектакль поставлен в Большом драматическом театре имени Горького в 1949 году Натальей Сергеевной Рашевской.
12: Идите, идите, пожалуйста, Греков. Да нет, вы не отпускайте его, Клеопатра Петровна. Ты знаешь, тетя, выходим мы из лесу, вдруг трое пьяных рабочих, ты понимаешь?
13: Ну вот, я всегда говорила тебе.
14: Представьте, какая гадость.
12: Ну почему же гадость? Просто смешно. Трое рабочих, тетя, улыбаются и говорят: барышни, вы наши милые.
14: Я непременно попрошу мужа прогнать их.
15: За что же?
16: Кто такой чумазый?
12: Это наш спаситель, дед. Понимаешь?
16: Ничего не понимаю.
14: Да вы рассказываете, бог знает как.
12: Я говорю, как нужно.
13: Но ничего нельзя понять,
12: так
13: Надя.
12: Так вы мне мешаете, потому что подходят к нам и говорят: барышни, давайте с нами песни петь.
13: Как? Какое нахальство!
12: Да вовсе нет, вы, говорит, знаем, вы очень хорошо поете. Ну, конечно, мы выпившие, но выпившим мы лучше. Это верно, тетя. Выпившие, они такие хмурые, как всегда.
14: На наше счастье, вот этот молодой человек.
12: Нет, нет, нет, нет, я расскажу лучше вас. Клеопатра Петровна начала их ругать, но это вы напрасно, уверяю вас. Тогда один из них такой высокий и худой.
14: Ну, я его знаю.
12: Взял ее за руку и так грустно сказал: такая вы красивая, образованная женщина, смотреть на вас приятно, а вы ругаетесь. Ну, разве мы вас обидели? Ой, он очень хорошо сказал, знаешь, как-то от души. Ну, а другой он действительно, он сказал: ну, что ты с ними разговариваешь? Разве они хоть что-нибудь могут понять? Ведь они же зверье. Нет, это мы-то зверье. Я и она.
15: А ты, кажется, очень довольна этим титулом.
13: Я говорила тебе, Надя, вот ты бегаешь всюду.
9: Я могу идти?
12: О, нет. Пожалуйста. А хотите чаю, а? Или молока хотите?
9: Спасибо, не хочу.
12: Да нет, ну вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Это же все добрые люди, честное слово.
13: Надя.
12: Ну, вы не уходите, я сейчас все расскажу.
14: Одним словом, этот молодой человек явился вовремя и уговорил своих пьяниц-товарищей оставить нас в покое. Ну, и я попросила его проводить нас. Вот и все.
12: Ну и что это? Да если все было так, как вы рассказываете, все умерли бы со скуки.
16: Кого?
12: Вы сядьте, сядьте, сядьте, сядьте. Тетя, ну пригласите же его сесть. А почему такие кислые? Вам что, жарко, да?
13: Благодарю вас, молодой человек.
9: Не за что.
13: С вашей стороны было очень хорошо защитить женщин.
9: Они не нуждались в защите. Что? Их никто не обижал.
12: Ну, тетя, ну разве можно так говорить?
13: Я попрошу не учить меня.
12: Нет, но ты пойми, ведь никакой защиты не было. Он просто сказал: оставьте товарища, это нехорошо. А они обрадовались ему: Греков, идем с нами, ты умный. И он действительно, тетя, очень умный. Вы меня извините, Греков, но ведь это же правда.
9: Вы ставите меня в неловкое положение.
12: Да? Но я этого не хотела. Это не я, это вот... Они Греков.
13: Надя, ты знаешь, я не понимаю экстаза. Все это смешно и довольно.
12: Ну так смейтесь, смейтесь. Что же вы сидите, как сычи?
13: Боже.
12: Вы смейтесь.
14: У Нади способность из всякого пустяка делать истории с шумом и с восторгом. И особенно это хорошо сейчас, да. На глазах чужого человека, который, видите, смеется над ней.
12: Вы надо мной смеетесь? Почему?
9: Я любуюсь с вами, а не смеюсь.
13: Что? Дядя?
14: Вот вам.
16: Ну, баста. Хорошенького понемножку. Молодой человек, вот возьми себе и ступай.
9: Благодарю. Не так. Нужно.
12: Дед, зачем?
16: Подожди, это же 10 рублей.
9: Ну и что же?
16: Вы кто такой?
9: Рабочий.
16: Кузнец.
9: Слесарь.
16: Но это все равно. Почему ты не берешь деньги, а?
9: Не хочу.
16: Что за комедия? Чего ж тебе нужно?
9: Ничего.
16: А может быть, ты хочешь попросить руку барышни, а?
12: Дед, что вы делаете?
13: Дядя, прекратите.
2: В театральном музее хранится много фотографий Рашевской в ролях и в жизни. Это прекрасное, мудрое лицо остается в памяти навсегда.
17: С самого утра Ганну охватила смутная тревога. Чего-то ждала она, а чего сама не могла понять. Лицо у нее то и дело менялось. Большие серые глаза были то глубоко задумчивыми, то вдруг вспыхивали, и расширившиеся зрачки, казалось, не могли вместить все отчаяние и ужас. Она отворачивалась от костра, на котором закипал большущий котел, и настороженно осматривалась вокруг. «Тебе плохо?» — сочувственно, с тревогой в голосе спросила ее подруга, партизанская кухарка Марина. «Ничего», — чуть слышно ответила Ганна, поспешно гася огоньки испуга в глазах, и снова задумчиво смотрела на костер. «Погляди, не они ли?» — предупредила Марина. «Нет, это еще не скоро», — пробормотала испуганно Ганна, и лицо ее вспыхнуло. Ей не хотелось думать про это. Да и в самом деле, неужто пришло время рожать? Уж если оно придет, то не так скоро это будет. Будет. А может, и вообще ничего не будет. Да только нет. Уже так ощутимо жило в ней что-то новое, неведомое, но уже близкое, родное. Она все чаще и чаще думала про него. Так хотелось, чтобы это было скорее, и... А как же тогда с ним быть? Нет, нет, это произойдет не сегодня, это будет потом. Она ведь совсем хорошо себя чувствует. Только вот эта тревога на сердце, усталость во всем теле. Да мало ли у нее было подобных тревог. Сколько она их пережила. Когда шла к мужу в партизаны, нечто не овладевало ею тогда тревога. Знала же, нелегко придется. В лесу, на холоде, каждый день в боевой обстановке с малым ребенком. И как-то там ее встретит. Но что было делать, когда она, полуголая и босая, по снегу еле успела удрать от полицаев? А мать и брата схватили. Вслед за тревогой пришла жалость. И они вдвоем изрядно помучили молодую женщину. Острая боль клещами впилась в ее сердце, потом пробежала по телу, разбередив его, но оно упрямо воспротивилось, и боль затихла. Марина, все время украдкой следившая за подругой, заметила, как по лицу Ганны проскользнула гримаса боли, а на побледневшем лбу выступили крохотные капельки пота. Заметив озабоченный взгляд Марины, Ганна быстро отерла рукавом лоб и пересела подальше от костра на холод. «Ох, и жарко же!» — вяло пожаловалась она. Потом опять сидели молча. Ганна продолжала думать. Уж сколько она передумала с того дня, как пришла в отряд. Все скрывала свою беременность. Боялась, узнают партизаны, станут смеяться. Да еще чего доброго скажут. «Иди куда хочешь, не нужны нам здесь такие вояки!» И правильно сделают, ведь не о семьях им нужно думать, не о детях. Она постоянно тревожилась и терялась, когда кто-нибудь дольше, чем следовало, задерживал свой взгляд на ее полнеющей фигуре, закутанной в широкое пальто или мужской полушубок. Неужто догадываются? Гане казалось, никто не знает того, о чем всем давно уже было известно. И если бы она повнимательнее приглядывалась к людям, то, конечно, бы прочитала затаенный смысл их взглядов, не пренебрежение и насмешку, а нечто совсем иное. Она робела, терялась и долго не знала, что ответить женщинам-партизанкам, когда те впервые напрямик спросили ее. «Еще не скоро. Не знаю», — краснея отвечала она. Теперь она старалась не смотреть людям в глаза, боясь встретить в их взглядах осуждение и теша себя надеждой, что это и в самом деле наступит не скоро. Но оно, в конце концов, наступило. Из котла шел пар, на поверхности воды пузырилась темно-ржавая пена, вот с одного края запрыгали прозрачные горячие пузыри, они согнали к другому краю пенистую накипь. Кипящей воде сделалось тесно в котле, она вытеснила пену, и та потекла через край прямо на горячие угли. Под котлом зашипело сердито, клубами повалил сизый дым с паром. Ганна оторвалась от своих дум, схватила большой черпак на длинной, отшлифованной ладонями ручки и бросилась успокаивать оставленный без присмотра котел. И то ли она оступилась, то ли слишком резко повернулась, ее вдруг что-то кольнуло в поясницу, и нестерпимая боль пронизала все тело. Она застонала. Руки сами выпустили черпак и засновали по бедрам, будто стараясь отыскать возбудителя боли, чтобы поймать его, сдавить и отбросить в сторону. Потом Ганна, словно слепая, хотя глаза были широко открыты, и в них, как в зеркале, отражались и лес, и этот костер, и перепуганная с расширенными зрачками Марина, дрожащими руками нащупала колоду и тяжело на нее опустилась, прикусила посиневшую губу. Она, должно быть, не ощущала выступивших на лбу крупных капель липкого пота. «Что с тобой?» — забегала возле нее Марина, тоже позабыв про котел. Ганна сперва будто не расслышала. Лишь спустя немного времени она, разомкнув искусанные губы, глубоко вздохнула, словно спросонья, виновато улыбнулась и, опустив глаза, проговорила. «Ничего, уже прошло. Пройдет. Пену, пену сними в котле!» Марина бросилась к котлу. А когда, наведя в нем порядок, через минуту повернулась в сторону Ганны, той уже не было на колоде. Тяжело ступая, Ганна устремилась в густой березняк. Когда Марина увидела ее, Ганна разом остановилась, будто перед нею разверзлась бездна, всплеснула в отчаянии руками, потом обхватила ими живот и на какой-то момент повернулась лицом к Марине. Той показалось, Ганна смеется, стиснув в зубах гроздь спелой калины, а глаза кричали, звали на помощь. Потом Ганна опять тяжело зашагала, торопясь в молодой березняк, и через минуту ее белый платок с алой каймой исчез в густой чаще. Забыв посолить партизанскую кашу, Марина понеслась напрямик в санитарную часть. Лес стоял бескрайний, молчаливый. Но эта молчаливость только для людского глаза. По лесу шагала весна, теплая, нежная. Мягко, беззвучно ступала она по полянам, и там, где отпечатывались ее шаги, землю пробивала молодая трава. Легонько постучала по веткам деревьев, и они раскрыли набухшие почки. Терпко запахло живицей. Сосны выбросили на концах веток бледные душистые шарики, которые позднее должны развернуться в упругие зеленые иголки. Пробивая густой настил почерневшей за зиму прошлогодней хвои, появлялись первые голубые цветы, подставляя солнцу свои выпуклые бутоны. В былые годы редко-редко проходил по этому лесу человек. Бурями, ливнями и временем корчевались тут деревья, падали на вечно влажную, усланную золотисто-зелеными мхами землю, медленно истлевали, распространяя в непроглядных чащах пьянящий запах гнилой древесины, обрастали густой шубой серебристого мха. Летом прятались в густых зарослях папоротника, нежной рябины, буйно разросшегося чертополоха и еще многих разноцветных трав. А на зиму, словно в берлогу, зарывались в пожухлые стебли и исчезали под снегом. Спустя годы древесные стволы исчезали, будто растворялись в земле. Сосны стояли стройные, похожие одна на другую точно близнецы, без единого сучка на стволах, как будто кто-нибудь вытянул их могучей рукой к небу. Далеко в вышине шумели они густыми кронами. Со свистом сильных широких крыльев проносились между деревьями тетерева. Примостившись на крепких ветвях деревьев, неуклюже переминались на них с ноги на ногу, настороженно поводя толстыми шеями, тщательно осматривали лес из-под желтых припухлых бровей. А на болоте кричали журавли. Едва наступал вечер, их голоса будили лесные чащи. Задорно и призывно отзывалось в лесу их громкое курлы, перекрывая многоголосый приглушенный весенний гомон. Одним только им известными тропами, запутанными дорогами, пришли сюда партизаны. Оживили лесную природу людским говором, нарушили покой извечных обитателей здешних мест, зверей и птиц. Среди густой непролазной чащи вырос партизанский поселок с узкими неровными улицами, получившими даже свои названия, со старательно возведенными зимними жилищами. Молодой березовый лес в первые дни весны привлек своей красотой всеобщее внимание и незаметно превратился в партизанский парк, а также в своего рода подсобное хозяйство. Все крупные березы были подсечены и щедро пролились сладким соком, которые с удовольствием попили все партизаны, ибо главный врач отряда вовремя сумел всем внушить, что это ценнейший витаминный продукт. В березняке переплетались колючие стебли ежевики, кое-где попадалась меднокорая малина. Уже ни один из отрядных интендантов подумывал о том, что в предосеннюю пору неплохо будет порадовать партизан пирогами с лесной ягодой. А сегодня здесь, в этом чудесном березняке, что всего десяток дней, как покрылся нежными листочками, среди густых кустов ежевики, безвольно распластавшись и корчась от боли, на молодой траве, так настойчиво пробивавшей своими иголками путь к солнцу, рожала женщина. Она до крови кусала посиневшие губы, чтобы не кричать, а недалеко от нее, прислоненная к стволу молодой березки, стояла винтовка. Точно ветер пронеслась по лагерю эта весть, и на сердце каждому пала тревога. Люди притихли, переговаривались в полголоса, опасаясь потревожить спокойствие роженицы, и все, будто сговорившись, тянулись ближе к березняку. Стон, время от времени доносившийся из партизанского парка, разрывал каждому сердце. Лишь один баянист, белобрысый чубатый парень, который ничего уж не слышал и не видел, когда брал в руки баян, беззаботно и задумчиво, будто только один и был среди этого леса, растягивал чуть не на метр красные меха. Немилосердно истерзанный баян то пронзительно пищал, то, обиженно всхлипывая, сердито ворчал охрипшими басами. К парню подошел бородатый партизан с красной повязкой на рукаве, дневальный, и осторожно положил на меха свою большую шершавую руку. «Оставь, или не понимаешь». Баянист молча жал меха, отчего баян глубоко и облегченно вздохнул, а в лагере настала такая тишина, что стало слыхать, как где-то далеко-далеко стрекочет сорока, да ритмично выстукивает свою таинственную азбуку неутомимый марзист дятел. Разгладив бороду, дневальный деловито огляделся вокруг. Он остался доволен порядком в лагере и подошел к командиру отряда. Тот сидел на поваленном буре дереве и читал. Однако дневальный сразу заметил, что внимание командира все же приковано к березняку. «Пока муж с дозора вернется, жена, глянь, и сына родит», — заговорил дневальный, будто сам с собой. «Послал ему подмену, пусть в лагерь вертается». Командир промолчал. Дневальный еще с минуту постоял, затем достал из кармана разноцветный, уже изрядно потертый кисет, присел рядом. «Закурим, чтобы дома не журились». Теперь они вдвоем прислушивались к голосам леса. Он притаился, молчал, дремал и нежился под теплым весенним солнышком. Тянулся голубой бездне неба и едва различимо звенел отдаленным хором лесных птиц. А Марина напрасно боялась отойти от кухни. Партизаны в тот день, наверное, догадались, что каша у нее вышла не соленая, и не спешили на обед. Напряженную тишину партизанского лагеря сразу нарушил звонкий и здоровый крик ребенка. Ожил, запел березнячок, все подняли головы, облегченно вздохнули, заулыбались. «Нашего полку прибыло», — сказал командиру седобородый дневальный и усмехнулся. Только глаза не смеялись у деда. В них стоял точно живой двухлетний внучек, заживо сожженный фашистами. Сияющая радостью медсестра, совсем молодая девица, вынырнула, будто русалка из прозрачной зелени берез. Волосы ее растрепались и непокорно торчали из-под косынки, а она не могла их поправить, потому что несла на руках завернутого в белую простыню ребеночка. «Мальчик!» — доложила она командиру. И глаза у нее светились таким неподдельным счастьем, будто это она сама порадовала соратников мальчиком. Командир принял на руки новорожденного и зашагал навстречу партизанам. Его вскоре окружили сияющие лица. Новорожденный, счастье семьи. Это нам счастье, сказал взволнованный командир. Он передал ребенка Марине, которая без церемонии протолкалась вперед и теперь не знала, куда деть букет синих подснежников. В это время к собравшимся подошел отец ребенка. Его заметили только когда он кого-то спросил, что случилось. Тот недоуменно взглянул на него. «Как? Что? Да разве ты?» Но вовремя опомнившись, крикнул: «Товарищи! Отец прибыл! Качать его!» Растерянного отца подхватили на руки. Весь красный, сконфуженный и счастливый, он покорно взлетел вверх, чуть не до веток деревьев. Да, он был по-настоящему счастлив, подобно каждому, кто впервые становится такой ответственной особой. Отец. Толя. Не годится, уж больно мягко. Славка. Тоже не годится. Петр. Да уж больно обычно, да и звучит как-то вроде бы апостол. Что значит обычно? А ты необычного захотел. Каждый предлагал свое любимое имя, может быть, ревниво хранимое для своего собственного сына, и упорно настаивал на том, чтобы именно это имя было дано новорожденному партизану. Дневальный схватился с дедом Макаром. Тому около 100 лет, воевал он 6-ю войну, и в отряде ходил не с винтовкой, а с топором. То новое жилье мастерил, то дровишки рубил. Однако и дед не удержался, чтобы не принять участие в конкурсе на лучшее имя. Дневальный доказывал, что мальчонку необходимо назвать Мстиславом, Дескать, оно будет означать, что он родился мстителем. Но дед Макар упорно отвергал это имя, ссылаясь на то, что нигде никогда его не слыхивал. Мудруешь ты, Микита, всю жизнь мудруешь. Не приведи бог, чтоб ты был попом, горше нашего боголюбленского стал бы. Тот, чтоб ему на том свете собаки глаза выдрали, дал было когда-то моему сынишке такое имя — Урвант. Это за то, что с меня за крестины урвать нечего было. Андрей, не годится. Да почему не годится-то? Не годится и все. Подумаешь, имен, что ли, больше нету? Спор разгорался все сильнее, и кто знает, чем бы все это кончилось, если б не протискался к командиру дед Макар и не подал ему какую-то книжечку. А ну, глянь вот сюда. Это был целый каталог имен, неведомо где и кем изданный. Командир перелистнул первую страницу. Агафон, Сафрон, Даниил, Лука. Не годится, комментировали окружающие. Кирилл, Николай, Пут, Александр. Николай можно. Александр тоже бы хорошо. Александр годится. Пушкин. Штабной писарь записывал на отдельной бумажке все имена, понравившиеся бойцам. Командир читал дедову книжицу, а Дневальный безуспешно допытывался, нет ли в Святцах имени удалого Мстислава. В длинном списке писаря уже набралось имен 50. Каждый из них приходилось по нраву какой-то части присутствовавших, но одобрения большинства не получало, ибо у каждого все еще теплилась надежда, что будет принято его любимое имя. Командир взял в руки список. Первым в нем стояло имя Николай. «Не годится!» — загудели густые голоса. Но командир не спешил называть другого имени. Он словно что-то припоминал, прикидывал. Потом глаза его вспыхнули давно знакомыми всем партизанам огоньками, и он громко, отчетливо произнес: «Николай! Николай, товарищи, ему имя! Отряд наш имени Щерса, вот и ребенок вроде как у Щерса во внуках. Правильно, вот это так, по дедушке и назовем!» И сразу простое имя Николай так понравилось всем, что даже упрямый Дневальный позабыл своего Мстислава. Отец ничего не имеет против? «Нет, чего же!» — залил будто мак молодой отец. «А мать?» Ганна лежала сейчас в санчасти, возле которой как раз и происходил конкурс на лучшее имя ее сыну. Она слышала все и была безгранично счастлива. Исчезла куда-то повседневная тревога, неотступно ее преследовавшая все дни. Ведь это же ее сыну желали самого красивого имени с такой откровенной радостью и искренностью, будто каждый его выбирает для собственного дитяти. Хорошее имя. «Спасибо вам», — произнесла женщина тихо, и будто не веря своему счастью, посмотрела на ребеночка, такого ей близкого, о котором она так много передумала в долгие бессонные ночи. «А чтобы он не оказался беспаспортным, сейчас ему и документы оформим», — сказал командир отряда. Писарь порылся в своей огромной сумке, где можно было спрятать не только штабные документы, но и самого щупленького писаря, и вынул из нее ЗАГСовские бланки. Документ был оформлен. Против графы «адреса родителей» стояла «лес». Против профессии также всего одно слово «партизаны». Вместо заведующего и делопроизводителя ЗАГСа метрику подписали командир и писарь отряда. «Не потеряй же, смотри, документа», — советовали партизаны молодому, неопытному отцу. «Кончится война, каждый музей за него заплатит, ого, какую сумму! Заплатит, не заплатит, а придет время идти сыну в школу, да не будет метрики, весь лес облазишь, копии не найдешь! Да уж верно, не найдешь!» И снова раскатился по лесу смех. Смеялись партизаны, расходясь по местам, смеялись во время обеда, не замечая, что он суп, соленый да холодный. Против обычного звучал счастливый смех и среди бойцов роты, уходившей на боевое задание. Казалось, улыбался, торжествовал весь лес, вся природа вокруг.
18: Роберт Фрост. Починка стены. Есть что-то, что не любит ограждение, что

гумом. И, встретившись, пошли мы вдоль границы, чтоб каменной стеной замкнуться вновь. И каждый шел по своему участку и собственные камни подбирал. То каравай, а то такой кругляш, что мы его заклятием прикрепляли. Лежи вот здесь, пока мы не ушли. Так обдирали мы о камни пальцы, и каждый словно тешился игрой на стороне своей. И вдруг мы вышли туда, где и ограда ни к чему. Там сосны. У меня же сад плодовый. Ведь яблони мои не станут лазить к нему за шишками, а он в ответ: сосед хорош, когда забор хороший. Весна меня подбила заронить ему в мозги понятие другое. Но почему забор? Быть может, там, где есть коровы, здесь же нет коров. Ведь нужно знать пред тем, как ограждаться, что ограждается и почему, кому мы причиняем неприятность. Есть что-то, что не любит ограждений и рушит их. Чуть не сказал я эльфы, хоть ни при чем они, я ожидал, что он поймет. Но каждой рукой, по камню ухватив, вооружился он, как дикарь из каменного века, и в сумрак двинулся, и мне казалось, мрак исходил не только от теней. Пословица отцов он не нарушит, и так привязан к ней, что повторил: сосед хорош, когда забор хороший. После сбора яблок все с лесенки на небо вверх смотри. Я выбился из сил, еще бочонка сбором не набил, еще там яблоко два или три сидят на ветке, как щегол или зяблик, но я уже устал от сбора яблок. Настоен этой ночью зимний сон, то запах яблок, им я усыплен. Я не могу забыть тот мир загадки, который я увидел через стекло. С воды его я утром взял из кадки, в нем все лучилось, искрилось, цвело. Оно растаяло и разломилось, но все ж на миг передо мною сон возник, и я постиг, каким видением душа томилась. Все яблоки огромные и круглые мерцали вкруг меня румянцем розовым из мглы, и ныла голени ступня от лестничных ступенек перекладин. Вдруг лестницу я резко пошатнул и услыхал из погреба глубоко подземный гул, шум яблочного яркого потока. Да, был я слишком жаден и оказался свыше сил тот урожай, что сам же я просил. Пришлось, наверное, яблок 10 тысяч, как слитки золота, потрогать, взвесить. А те, что осыпались щедро, с пятном, с уколами от жнива, завродят в бочках в темноте, как сусло сидра. И я томлюсь лениво какою-то истомою дремотной. Один сурок, коль не уснул, узнать бы мне помог, то спячка зимняя и сон животный. И человеческий то сон. Березы

0: Когда березы клонятся к земле, среди других деревьев, темных, стройных, мне кажется, что их согнул мальчишка. Но не мальчишка горбит их стволы, а дождь зимой, морозным ясным утром, их веточки, покрытые глазурью, звенят под ветерком и многоцветно, на них горит потрескавшийся лед. К полудню солнце припекает их, и вниз летят прозрачные скорлупки, что, разбивая наст, нагромождают такие горы битого стекла, как будто рухнул самый свод небесный. Стволы подноши ледяной никнут и клонятся к земле, а раз согнувшись, березы никогда не распрямятся. И много лет спустя мы набредаем на их горбатые стволы с листвою, влачащиеся безвольно по земле, как девушки, что, стоя на коленях, просушивают волосы на солнце. Но я хотел сказать, когда вмешалась сухая проза о дожде зимой, что лучше бы березы гнул мальчишка, пастух, живущий слишком далеко от города, чтобы играть в бейсбол. Он сам себя выдумывает игры и круглый год играет в них один. Он обуздал отцовские березы, на них раскачиваясь ежедневно, и все они склонились перед ним. Он овладел нелегкой наукой. На дерево взбираться до пределов, до самых верхних веток, сохраняя все время равновесие, вот так же мы наполняем кружку до краев и даже сверху. Он держался крепко за тонкую макушку и, рванувшись, описывал со свистом полукруг и достигал земли благополучно. Я в детстве сам катался на березах, и я мечтаю снова покататься. Когда я устаю от размышлений, и жизнь мне кажется дремучим лесом, где я иду с горящими щеками, а все лицо покрыто паутиной, и плачет глаз, задетый острой веткой, тогда мне хочется покинуть землю, чтоб, возвратившись, все начать сначала. Пусть не поймет судьба меня превратно и не исполнит только половину желанию. Мне надо вновь на землю. Земля — вот место для моей любви. Не знаю, где бы мне любилось лучше. И я хочу взбираться на березу по черным веткам белого ствола все выше к небу, до того предела, когда она меня опустит на землю. Прекрасно уходить и возвращаться. И вообще, занятия бывают похуже, чем катание на березах. Дар навсегда. Владели мы страной, ей не подвластны. Она считалась нашей сотни лет. Мы не были ее народом, знали тогда Виргинию и Массачусетс. Но были мы колонией английской, владели тем, что нами не владело, подвластны той, которой не подвластны. Мирились с этим мы и были слабы, пока не поняли того, что сами в стране своей не обрели отчизны, и мы, отдавшись ей, нашли спасение. Ей отдали себя раз навсегда. Наш дар скреплен был жертвой многих жизней. Стране огромной, звавшей нас на запад, еще не вспаханной, не заселенной, такой, какой была, какою будет. Войди. По Подошел я к опушке лесной. Тише, сердце, внемли. Тут светло, а там в глубине словно весь мрак земли. Для птицы там слишком темно, еще рано туда ей лететь, примащиваясь на ночлег, ведь она еще может петь. Яркий закат заронил песню дрозду в грудь. Солнца хватит, чтоб спеть еще раз, только надо поглубже вздохнуть. Спел и в потемки впорхнул. В темной тиши лесной слышится песнь вдалеке, словно призыв на покой. Нет, не войду я туда, звезд подожду я тут. Даже если позвали меня, а меня еще не зовут. Избравши что-то, как звезду. Звезда, ты светишь с высоты. Не возражай мы, чтоб ты за облаком свой свет затмила, но по ночам средь темноты твои лучи светлы, чисты. Всегда таинственно светила, но все ж нельзя, чтоб никогда ты звездной тайны не открыла. Скажи нам что-нибудь, звезда, чтоб повторять наедине. Ответ: пылаю я всегда. Но сколько градусов в огне по Цельсию и Фаренгейту? Какие элементы там твой свет несут к другим мирам? Понятным языком сумей ты хоть что-нибудь поведать нам. И как пустыни Китса строго, звезда далеких светлых сфер дает нам твердости пример и требует не так уж много. Хулят иль славят благосклонно, не верьте низкому суду. Избравши что-то, как звезду, держите путь свой неуклонно. Джон Кроун Рэнсом. Голубые девушки. Среди лужаек в юбках голубых, под башнями в колледже вашем строгом, вольно вам верить дряхлым педагогам, брюзжанью их. Повязкой белые волосы убрав, не думайте о днях в их беглой смене, подобно птицам голубым, чье пенье не молкнет среди трав. Цветите, голубейте в добрый час, но я кричать хочу, забыв приличие, как мимолетна красота девичья, никто ее не спас. Есть женщина, ей холодный в пледе, а речь ее отрывисто и зла, и глаз голубизну застлала мгла. А ведь еще недавно эта леди красивее любой из вас была. Конрад в сумерках. Конрад, Конрад, что ж ты, старина, по сырому саду бродишь до темна, трешь на прополуе озябшие колени, словно хочешь отогреть вешние видения, лес орденский в памяти пробудить от сна. В старческом загривке невралгия ноет, булькает насосом Конрадова грудь, по щиколотку ноги в листве и перегной, Конрад, Конрад, Абаст, меня не забудь. Толстые стены выведены ровно, не полени у него в очаге, а бревна. Теплые шлепанцы, трубка с табаком, поджаренные хлебцы, масло, вдосталь чая. Жаль, спина у Конрада не совсем прямая, и глумится осень над бедным стариком. Осень в наших краях до чего пустынна, не сыскать на земле ничего бедней, даже под землею, где вода и глина, как ботва намокшая цвет у этих дней, что дымя в камине не согреет дома, как тряпье, истлевшее на сыром ветру, лица у людей, как блеклая солома, мокшая под ливнем, прявшая в жару.
1: Карл Сэндберг, Чикаго. Свинобой и мясник всего мира, машиностроитель, хлебный сыпщик, биржевой воротила, хозяин всех перевозок, буйный, хриплый, горластый, широкоплечий город-гигант. Мне говорят, ты развратен, я этому верю. Под газовыми фонарями я видел твоих накрашенных женщин, зазывающих фермерских батраков. Мне говорят, ты преступен. Я отвечу, да, это правда. Я видел, как бандит убивает и спокойно уходит, чтобы вновь убивать. Мне говорят, что ты скуп. И мой ответ, на лице твоих детей и женщин я видел печать бесстыдного голода. И ответив, я обернусь еще раз к ним, высмеивающим мой город, и верну им насмешку, и скажу им: укажите мне город, который так звонко поет свои песни, гордясь жить, быть грубым, сильным, искусным, с крепким словцом, вгрызаясь в любую работу, громоздя урок на урок. Вот он, рослый, дерзкий ленивец, такой живучий среди изнеженных городков и предместий, рвущийся к делу, как пес с разинутой пенистой пастью, хитрый, словно дикарь, закаленный борьбою с пустыней, простоволосый, загребистый, грубый. Планирует он пустыри, воздвигая, круша и вновь строя, весь в дыму, полон рот пыли, смеясь белозубой улыбкой под тяжкой ношей судьбы, смеясь смехом мужчины, смеясь беспечным смехом борца, не знавшего поражений, смеясь с похвальбой, что в жилах его бьется кровь, под ребром бьется сердце народа, смеясь, смеясь буйным, хриплым, горластым смехом юнца, полуголый, весь пропотевший, гордый тем, что он свинобой, машиностроитель, хлебный сыпщик, биржевой воротила и хозяин всех перевозок. Эдвард Эстлин Каммингс. Навязчивые кембриджские дамы гнездятся духом в меблерашке тела из протестантского благословения, бесформенны и неблагоуханны, и веруют в Иисуса и Лонгфелла, покойных. Разговор их одинаков. В теперешних писаниях без сомнения и что-то вяжут, может, для поляков. Профессор Де в субботу с той брюнеткой, как перманент подкручены улыбки. До выше Кембриджа им дела нету. За исключением, разве по ошибке, В его лавандовой жестянке неба луна грохочет злобною конфеткой. Моя добрая, старая и так далее, тетушка Люси во время последней войны доподлинно знала и не уставала каждому объяснять, во имя чего мы сражаемся. Моя сестра Изабелла вязала и шила для наших доблестных и так далее десятки и сотни теплых носков и так далее, наушников, набрюшников, противовшивых рубашек. Моя собственная мать надеялась, что я погибну за... и так далее. Мужественно мой отец охрип, твердя о великой чести, о том, что если бы он мог... Тем временем моя собственная особа лежала и так далее, молча в грязи окопа и так далее, грезя и так далее о твоей улыбке, глазах, коленях и так далее. Томас Стернс Эллиот. Полые люди.
2: Мистер Курц умерла.
1: Подайте старому Гаю. Мы полые люди. Мы чучело, а не люди. Склоняемся вместе, труха в голове. Бормочем вместе, тихо и сухо. Без чувства и сути, как ветер в сухой траве. Или крысы в груди стекла и жести. Нечто без формы. Тени без цвета, мышцы без силы, жест без движения. Прямо смотревшие души за краем другого царства смерти видят, что мы не заблудшие, бурные души, но только полые люди. Чучело, а не люди. Я глаз во сне опасаюсь, но в призрачном царстве смерти их нет никогда. Эти глаза, солнечный свет на разбитой колонне, дрожащие ветви, а голоса в поющем ветре торжественней и отдаленней, чем гаснущая звезда. Да не приближусь в призрачном царстве смерти, да унижусь, представ нарочитой личиной в крысиной одежке, в шкуре вороньей, в поле на двух шестах, на ветру, воробьям на страх. Только не ближе, только не это последняя встреча в сумрачном царстве. Мертвая эта страна, кактусовая страна. Гаснущая звезда видит, как воздевают руки каменным изваянием мертвые племена. Так ли утром, когда мы замираем, взыскуя нежности в этом другом царстве смерти, губы, данные нам для поцелуя, шепчут молитвы битым камням? Здесь нет глаз, глаз нет здесь, в долине меркнущих звезд, в полой долине, в черепе наших утраченных царств. К месту последней встречи влачимся вместе, страшимся речи на берегу полноводной реки, незрячий, пока не вспыхнут глаза, как немеркнущая звезда, как тысячелепестковая роза сумрака царства смерти. Надежда лишь для пустых людей. Мы пляшем перед кактусом, кактусом, кактусом. Мы пляшем перед кактусом в 5 часов утра. Между идеей и повседневностью, между помыслом и поступком падает тень.
2: Ибо твое есть царство.
1: Между зачатием и рождением, между движением и ответом падает тень.
2: Жизнь очень длинна.
1: Между влечением и содроганием, между возможностью и реальностью, между сущностью и проявлением падает тень.
2: Ибо твое есть царство,
1: ибо твое жизнь очень,
2: ибо твое есть...
1: Вот как кончится мир, вот как кончится мир, вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип.
2: Любовная песнь Джи Альфреда Пруфрока.
1: Ну что же, я пойду с тобой. Когда под небом вечер стихнет, как больной под хлороформом на столе хирурга. Ну что ж, пойдем вдоль малолюдных улиц, опилки на полу, в скорлупке устриц, в дешевых кабаках, в бормочущих притонах, в ночлежках для ночей бессонных. Уводят улицы, как скучный спор, и подведут в упор к убийственному для тебя вопросу, не спрашивая о чем. Ну что ж, давай туда пойдем. В гостиной дамы тяжело беседуют о Микеланджело. Туман своей желтой шерстью трется о стекло. Дым своей желтой мордой тычется в стекло, вылизывает язычком все закоулки сумерек. Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло, вылавливает шерстью копоть из каминов, скользнул к террасе, прыгнул, успевает понять, что это все октябрьский тихий вечер, и дом, обвив, мгновенно засыпает. Надо думать, будет время дыму желтому по улице ползти и тереться шерстью о стекло. Будет время подготовиться к тому, чтоб без дрожи встретить тех, кого встречаешь по пути. И время убивать и вдохновляться, и время всем трудам и дням всерьез перед тобой поставить и... играя в твою тарелку, уронить вопрос, и время мнить, и время сомневаться, и время боязливо примиряться к бутерброду с чашкой чая. В гостиной дамы тяжело беседуют о Микеланджело. И, конечно, будет время подумать. Я посмею? Разве я посмею?
2: Время вниз по лестнице скорее зашагать и показать, как я лысею.
1: Люди скажут, посмотрите, он лысеет. Мой утренний костюм суров и тверд воротничок. Мой галстук с золотой булавкой прост и строг. Люди скажут, он стареет, он слабеет. Разве я посмею потревожить мироздание? Каждая минута — время для решения и сомнения, отступления и терзания. Я знаю их уже давно, давно их знаю. Все эти утренники, вечера и дни. Я жизнь свою по чайной ложке отмеряю. Я слышу отголоски дальней болтовни. Там под рояль в гостиной дамы спелись. Как же я осмелюсь? И взгляды знаю я давно, давно их знаю. Они всегда берут меня в кавычки, снабжают этикеткой, к стенке прикрепляя, и я, пронзен булавкой, корчусь и стенаю. Так что же я начинаю?
2: окурками выплевывать свои привычки? И как же я осмелюсь? И руки знаю я давно, давно их знаю. В браслетах руки белые и голые, в потьмах, при свете лампы, в рыжеватых волосках. Я, может быть, из-за духов теряю нить. Да, руки, что играют, шаль перебирая. И как же я смелюсь? И как же я начну? Сказать, что я бродил по переулкам в сумерки и видел, как дымят прокуренные трубки холостяков, склонившихся на подоконники. О, быть бы мне корявыми клешнями, скребущими по дну немого моря. А вечер, ставший ночью, мирно дремлет, оглажен ласковой рукой, усталый, сонный, или весь его покой у наших ног лишь ловкое притворство? Так, может, после чая и пирожного не нужно заходить на край возможного? Хотя я плакал и постился, плакал и молился, и видел голову свою, уже плешивую, на блюде. Я не пророк и мало думаю о чуде. Однажды образ славы предо мной вспыхнул, и, как всегда, швейцар, приняв мое пальто, хихикнул. Короче говоря, я не решился. И так ли нужно мне, в конце концов, в конце мороженого, в тишине, над чашками и фразами про нас с тобой, да так ли нужно мне с улыбкой снять с запретного покров, в комок рукою стиснуть шар земной и покатить его к убийственному вопросу и заявить: «Я Лазарь, и восстал из гроба, вернулся, чтобы открылось все, в конце концов». Уж так ли нужно, если некая особа, поправив шаль рассеянной рукой, вдруг скажет: «Это все не то, в конце концов, совсем не то». И так ли нужно мне, в конце концов, да так ли нужно мне в конце закатов, лестниц и политых улиц, в конце фарфора, книг и юбок, шелестящих по паркету, и этого, и большего, чем это? Я, кажется, лишаюсь слов. Такое чувство, словно нервы спроецированы на экран. Уж так ли нужно, если некая особа небрежно шаль откинет на диван и, глядя на окно, проговорит: «Ну, что это, в конце концов? Ведь это все не то?» Нет. Я не Гамлет и не мог им стать. Я из друзей и слуг его. Я тот, кто репликой интригу подтолкнет, подаст совет, повсюду тут как тут, услужливый, почтительный, придворный, благонамеренный, витиеватый, напыщенный, немного туповатый, по временам, пожалуй, смехотворный, по временам, пожалуй, шут. Я старею. Я старею, засучу-ка брюки поскорее, зачешу ли плешь, скушаю ли грушу, я в белых брюках выйду к морю, я не трушу. Я слышал, как русалки пели, теша собственную душу, их пение не предназначалось мне. Я видел, как русалки мчались в море, и космы волн хотели расчесать, а черно-белый ветер гнал их вспять. Мы грезили в русалочей стране, и голоса людские слыша стонем, и к жизни пробуждаемся и тонем.
3: Олис Стивенс. 13 способов видеть черного дрозда. Среди 20 огромных снежных гор единственное, что двигалось, это был глаз черного дрозда. У меня было тройственное сознание. Я был как дерево, на котором 3 черных дрозда. Черный дрозд закружился в осеннем вихре. Это была маленькая деталь пантомимы. Мужчина и женщина — это одна плоть. Мужчина и женщина и черный дрозд — это одна плоть. Я не знаю, что предпочесть — красоту модуляций или красоту подразумеваний, пение черного дрозда или тишину после этого. Сосульки заполнили все окно варварскими стекляшками. За окном мелькала туда-сюда тень черного дрозда. Настроение следовало за этой тенью, как за таинственной причиной. О, худосочные мудрецы Хадама! Зачем вам воображаемые золотые птицы? Или вы не видите, как черный дрозд прыгает около самых ног женщин вашего города? Я знаю звучные размеры и звонкие неотвратимые рифмы, но знаю также, что черный дрозд неизбежно участвует в том, что я знаю. Когда мой черный дрозд исчез из глаз, была очерчена граница лишь одного из многих кругозоров. При виде черных дроздов, летящих в зеленом свете, даже блудники благозвучия вскрикнули бы пронзительно. Он ехал через Коннектикут в стеклянной карете. Внезапно страх пронизал его. Ему показалось, что тень от его экипажа — это стая черных дроздов. Река течет. Черный дрозд должен лететь и лететь. Весь день был вечер. Падал снег. И снег собирался падать. Черный дрозд сидел на высоком кедре. Марианна Мур. Геркулесовые труды. Популяризировать тапочки. Их скромный облик, символизирующий удобство при минимальных средствах. Убеждать ригориста, домовладельца и пианиста, что его пианино, рутина и его прелестные головастики-ноты в прошлом, когда музицировать было время. Уверять самозванных безмозглых мидасов, чьи 12 каратов невежества себе набивают цену, что не должно брать на прокат седую длинную бороду и стращать иных любопытных неумолимой косой времени. вразумлять поэта с его чересчур эластичную музою для избранных, что его животворная сила в умении побеждать собственную обособленность, что покуда в стихах преобладает гибкость над логикой, они летят по прямой, как ток электрический, в противном же случае они как обезлюдевшая местность, что гордится своей захолустностью. Доказывать святошам сановным, что чванливость нелепа, что достойнее быть в стороне от вековечного раболепства, когда лобзают ступни повелителей и пинают в лицо тех, кто званием ниже. Поучать земных богов атеизма, что мы погрязли в земном, в отбросах, в погонях за призрачным благом, в безумии экстремизма. Внушать змину увертливым полемистам благие и трезвые мысли, что негры не жестоки, что евреи не скаредны, что азиаты не бессмертны, что немцы не коварны. Санта-Клаус, не могли бы вы подарить мне хамелеона, живого, а не детскую игрушку из резины с хвостом, который сжимается, как часовая пружина? 7 параллельных полос, пересекающих спину, тигровые полосы темнее общего фона, чтобы они проступали сквозь кожу, как тень от решетки в солнечный день. И позвонки вдоль спинки еще светлее, чем шкура. Таково завершение картинки. Но если хамелеона вы не найдете случайно, мне вовсе не помешал бы костюм такого фасона. О, вы догадались! Это последняя мода сезона, и в придачу рубашка. Лучше всего из тослона, новое слово науки, полезное чрезвычайно. Конечно, шикарный ателье, на бедрах в обтяжку, ворот простой, без пуговиц. Да, кстати, насчет рубашки. Новую не обязательно, но я стою на своем, чтобы белого цвета. Он глядится и ночью, и днем. Но если не выйдет с костюмом, я просила бы вас избавить меня от подарков, которых я не хочу. Предупреждаю, в Гренландию и в космос не полечу. Пусть уж сама спускается вниз луна, получу. И если будет удачен узор ее в этот раз, я подберу его с пола и буду носить. Право, больше мне не о чем вас просить. Однако еще приятней костюмы и хамелеона, но это большая редкость. Ханс фон Маре, Губерт коленно преклоненный, в бархатной куртке, а может быть, в темной накидке, чуть напряженная поза, он сдерживает дыхание. Рука отпустила повод, лошадь на заднем плане, а дальше кусочек неба и кусты на поляне. Нет, подлинник — это слишком. Достаточно и открытки. Божественность. И охотник, и его святая мишень с крестом меж рогов ветвистых, белый олень. Но вам и так все известно лучше, чем мне самой. Разве это не самый прекрасный подарок? О, Санта-Клаус! О, Николай Святой! Эдна Сент-Винсент Милей. Погребальная без музыки. Я не смирюсь никогда перед тем, что уходят в могилу все те, кем земля так бесконечно горда. Так есть, так будет, потому что всегда так было, С незабудкой лавром уходят они, но я не смирюсь никогда. Любовники, мудрецы, вы все соберетесь там вместе, туда, куда с прахом безвестным смерть вас в кучу сметет. Стройте, пишите, исследуйте, радуйтесь, грезьте. Формула, фраза останется, лучшее с вами уйдет. Выдумкой и порыв, задорный смех забияки, все поглотил безразличный животворящий мрак. Вырастут на могилах тучные пышные маки, но ярче был блеск ваших глаз, чем на солнце пылающий мак. Вниз, вниз, вниз, под темные своды могилы, тихо ступает нежный и добрый туда, спокойно ступает умный, смелый, красивый. Я знаю, но протестую и не смирюсь никогда. Обеты я не слишком свято чту. Не будь ты так красив, о мой любимый, с другим нашла бы я свою мечту в погоне за красой неуловимой. Не будь ты редким яством для меня и вечным утолением дикой жажды, я бы сбежала среди бела дня искать другого, как тебя однажды. Но ты блуждаешь с ветром заодно, приязнь твоя изменчивей прибоя. Непостоянной быть не мудрено, ведь я меняюсь следом за тобою. Любовь моя беспечна и вольна, я не верна, когда тебе верна. Разъятие рук твоих подобно смерти. Как, разлучаясь с тобой, умру опять? Нам не дано на этой хрупкой тверди двукратно жить, двукратно умирать. Томясь у времени в узде суровый, к нам в дверь стучит его гонец, рассвет. Но время не подвергнет муки новой меня на гребне самых горьких бед. Когда ты розами и рожью станешь, видением печальным появлюсь, там, где любила, там, где вечность канешь, над прахом незабвенным я склонюсь, воздену руки и уйду украдкой, как ныне, на исходе ночи краткой. Детство — это царство, где никто не умирает. Детство — не от рождения до возраста, когда ребенок, став взрослым, бросает свои игрушки. Детство — это царство, где никто не умирает, никто из близких. Отдаленные родственники, конечно, умирают, те, кого не видят или видят редко, те, что дарят конфеты в красивых коробках, перочинный нож, и исчезают, как будто даже не существуют. И кошки умирают, ложатся на пол и бьют хвостом, и волоски их меха шевелятся от блох, раньше совсем незаметных. Блестящие, коричневые, чую недобрые, они перебираются на живых. Вы и берете сапожный ящик, но он мал, так как кошка не свертывается. Находите другой побольше и зарываете ее во дворе, и плачете. Но вы не просыпаетесь потом, спустя месяц, два, спустя год, два года, вдруг среди ночи, и не рыдаете, ломая пальцы, шепча: «О, Боже, Боже!» Детство, царство, где никто не умирает, никто из близких, матери и отцы не умирают. И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?» или «Перестань, пожалуйста, стучать по окну наперстком», завтра или послезавтра, когда вы наиграетесь, еще будет время сказать: «Прости меня, мама». Стать взрослым значит сидеть за столом с людьми, которые умерли, молчат и не слышат, и не пьют свой чай, хотя и говорили часто, что это их любимый напиток. Сбегайте на погреб, достаньте последнюю банку малины, и она их не соблазнит. Польстите им, спросите, о чем они когда-то беседовали с епископом, с попечителем бедных или с миссис Мейсон. И это их не заинтересует. Кричите на них, побагровев. Встаньте, встряхните их хорошенько за окоченелые плечи, завопите на них. Они не испугаются, не смутятся и повалятся назад в кресло. Ваш чай остыл. Вы пьете его стоя и покидаете дом.
4: Принято считать, что искусство и женщина – две вещи несовместные, потому что если женщина начинает заниматься искусством, она так или иначе поступает со своим природным, больше сказать, божественным призванием матери и жены. Трудно судить, так это или не так, но во всяком случае, когда смотришь на судьбу замечательной художницы Зинаиды Серебряковой, понимаешь поверхностность этого утверждения. Мать четверых детей, добрая и верная супруга и одновременно очень талантливая художница. И больше того, это не противоречило одно другому, ее семейное, ее художественное призвание. Мне кажется, они идут рука об руку, они как бы дополняют друг друга. Знаменитый автопортрет Серебряковой за туалетом, который, собственно, и ввел ее в русскую живопись, который сразу сделал ее знаменитой, написан в пору ее трудной семейной жизни, когда вокруг маленькие дети, она в хлопотах, и вот как-то присев у этого столика утром и занимаясь таким, казалось бы, обыденным делом, поправляя прическу, она создает замечательный автопортрет. Конечно, тот, кто знает историю живописи, увидит вот в этой волне волос, может быть, картину Боттичелли «Рождение Венеры». Уж, конечно, Серебрякова это знала как никто. Она выросла в очень художественной семье. Она не могла не стать художницей просто вот по причине своего происхождения. Отец ее, скульптор Лансере, в родстве с Бенуа, так что сама почва семейная подготовила будущую художницу. Но интересно, что, взяв фамилию мужа, она и обессмертила эту фамилию. Жизнь ее сначала складывалась достаточно благополучно. Обеспеченная семья, образованный круг, увлечение искусством, поиск себя в искусстве. И вот этот обрыв революции, гражданской войны, неустройства, этот обрыв, который мы видим в биографиях многих и многих художников и писателей, вообще людей той эпохи. Этот обрыв она почувствовала как никто. Ее любимый муж умирает как раз в эти годы гражданской войны. Он добирается до семьи на поезде через всю Россию. В этом поезде, набитом и неприютном, он подхватит сыпняк и скончается у нее на руках. И когда сравниваешь эти светлые, казалось бы, беззаботные картины начала века, портреты ее маленьких детей, и потом смотришь на картины 20-х годов, ты видишь внутри эту некую новую щемящую ноту. Вот она пишет автопортрет в окружении детей. Это 22-й год. Одинокая женщина. Женщина, только что потерявшая мужа. И женщина, которая не сдается. Которая понимает, что она нужна своим детям. И она нужна своему искусству. И здесь уже искусство приходит на помощь. Оно как бы не дает ей упасть перед тяжестью и злом жизни. Серебрякова интересуется крестьянской темой. Здесь она отчасти продолжает Венецианова. Она пишет крестьянские пейзажи, она пишет крестьян. Когда она уедет из России во Францию, ей будет этого не хватать. Она будет стараться найти вот этот знакомый и любимый крестьянский колорит. Но если она не может работать на пленэре, она работает дома, она пишет своих детей. И эти замечательные детские доверчивые лица, у которых такие характерные глаза, немножко итальянские, потому что семья Лансере имела давние итальянские корни, а мальчики ее похожи, наоборот, на отца. И когда смотришь, например, на поздний портрет Александра Серебрякова, то вот угадываются в нем черты его отца. И замечателен портрет мужа 10-х годов. Он был инженером, путейщиком. Ну, в тогдашней России это вполне престижная профессия, и она могла гордиться своим мужем. Она уехала во Францию скорее даже не по идеологическим соображениям, а по экономическим. Мечтала заработать денег, думала, что там она сможет прокормиться своим художническим ремеслом. Но этому естественному желанию не суждено было осуществиться. Ее жизнь на чужбине трудная, ну и потом разделение семьи, потому что не все дети последовали за ней. Половина семьи уехала во Францию, половина осталась в России на руках бабушки. Она пытается работать в разных жанрах. Ну, в частности, для бельгийского промышленника она оформляет его особняк. И на деньги этого же промышленника совершает путешествие в Северную Африку, в Марокко. Замечательные пейзажи, так, залитые солнцем, характерные южные крыши, такое отражение песка и этого зноя. Ее привлекает и просто пейзаж, усадебный пейзаж. В России она пишет «Царское село», а во Франции напишет замечательный вид Версаля. Но Версаль вообще стал своего рода мечтой для этого поколения. Александр Бенуа был влюблен, как он признавался, в Версаль. Версаль кажется какой-то сказкой, каким-то несбыточным сном, а Серебрякова, когда пишет «Версаль», ее больше интересуют и эти серые тучи, наполненные, насыщенные водой. И вот эти серые тучи, они удивительно сочетаются с серым мрамором статуи и вообще с таким общим серым, таким спокойным и умиротворенным духом и настроением этой картины. Она знает толк в искусстве. Она не стремится оригинальничать, но подлинно оригинально. Ну, например, пишет «Женщину на пляже». Казалось бы, совершенно обыденный, привычный пейзаж. Но вот за этим современным, таким даже эмансипированным пейзажем угадывается вереница образов и возрождения, и античности. Или она, например, пишет свои автопортреты и портреты своих детей, и очень любит играть с образом зеркала, вот как бы вспоминая о том, что сделало ее знаменитой, вспоминая о своем первом автопортрете. Скажем, она пишет детей, а зеркало отражает и ее.

0: Она искренне, как ребенок. Недаром она так часто окружена на своих картинах детьми. И неизвестно, кто здесь больше нуждается в защите и опеке. Она или дети. Она их обнимает, но мы видим, насколько она хрупка и беззащитна перед взором мира, который может быть и холодный, и недоброжелательный. Несколько выставок удалось устроить во Франции, но в основном их посещали друзья. Признание массовое не пришло к Серебряковой, может быть, потому что она не творила в русле модного в 20-30-е годы авангарда. Она слишком традиционна для тогдашней живописи, хотя, мне кажется, надо было бы потрудиться и критикам тогдашним, и публике, чтобы разглядеть за этой внешней, безыскусной традиционностью подлинную художественную, профессиональную новизну. Уж кто-кто, а Зиночка Лансере, которая выросла на искусстве, которая с детства помнила эту шероховатость пастели в пальцах, и этот запах масляной краски, и эту щетину кисточек. Уж кто-кто, как не она, должна была знать, что такое искусство, что такое труд в искусстве. И она была совершенно чужда снобизму. Вот, может быть, в отличие от многих из тех, кто с детства впитал воздух искусства, наоборот, в письме к своей дочери она поощряет ее желание быть художницей. Она говорит: не бойся, пиши так, как пишется. Главное — это искренность сердца, а мастерство, ну, придет со временем, может быть. Не это главное в искусстве. Ей удается сохранить чистоту, которую так часто теряют профессионалы с течением времени, становясь искусными. Но часто эта искусность подразумевает искусственность. Мы видим эти лица, которые так выразительны, которые так глубоко смотрят на нас. Мы видим эту биографию. Сначала на первых портретах перед нами веселая женщина, у которой счастливая, беззаботная жизнь. Казалось бы, все ее интересы здесь, вот в этих шпильках и духах, и ни о чем больше она не думает. А потом с годами ее взгляд становится все более мудрый и печальный, как, скажем, на автопортрете 1946 года. Она узнала горечь, она узнала страдания, она узнала трагедию, она узнала разочарование, но она не сдалась. Она не предала искусство. Она выбрала свою судьбу, она шла по этой дороге. И вот это удивительное качество, которое жизнь проверяла в ней и как в матери, как в жене и как в художнице, ее способность нести свой крест. И в конце жизни она будет вознаграждена, потому что ей будет казаться, что ее забыли в эмиграции, и уж тем более забыли на родине. И вдруг в Москве в 60-е годы состоится ее персональная выставка, и это будет фурор, и это будет открытие замечательной русской художницы. Она будет удивлена, и сколько смирения в этом удивлении художницы. Она скончается в 67-м году, и, конечно, ее похоронят на русском кладбище Сен-Женевьев под Парижем. А потом постепенно все больше и больше ее будут открывать ее соотечественники. Ею будут восхищаться, ее будут любить, будут посещать ее выставки, думать о ней, возвращаться к ней. Ну что же, она вполне этого заслужила.
1: В начале нашей передачи я уже говорила о том, что сегодня к нам в студию, наряду с постоянными участниками «Доброго утра», пришли и те, для кого сегодняшнее выступление в нашей передаче будет первым выступлением в «Добром утре». Итак, представляю вам наших дебютантов, победителей всесоюзного конкурса артистов эстрады Галину Коньшину и Юрия Непомнящего. Вы

0: услышите в их исполнении сценку «Мамонт». Представьте себе кабинет директора зоопарка. Роль директора играет Юрий Непомнящий. В кабинет входит милая старушка. В этой роли Галина Коньшина. Итак...
1: Я вас слушаю.
2: Дело в том, что у меня есть внук. Маленький, 6 лет.
1: Так.
2: У меня к вам просьба. Не могли бы вы показать моему внуку мамонта?
1: Кого?
2: Мамонта.
1: Чучело, да? Это вам надо в зоологический музей. У нас зоопарк, у нас эти живые животные.
2: Так а мне как раз и нужен живой мамонт.
1: Простите, вы кого имеете в виду? Волосатых слонов Элипхас примигениус, которые вымерли во второй половине ледникового периода?
2: Совершенно верно. Но то, что вы сейчас перечислили, я как раз имела в виду.
1: То, что я перечислила, оно вымерло, и в настоящий момент этого нет.
2: Я понимаю, что это непросто. Я поэтому к вам, к директору, и обратилась.
1: Поймите, здесь даже я, директор, бессилен.
2: Но мы ведь ему уже пианино купили. Чешское, Петров, знаете, с таким трудом достали, привезли и поставили. А учиться он не хочет.
1: Ну а я-то тут при чем?
2: Мальчик очень любит животных.
1: Вот и прекрасно приводить его к нам. У нас сотни животных, мы их всех покажем.
2: Ой, так он уже всех видел. А я ему пообещала мамонта. Он сказал, что тогда он будет учиться на пианино, понимаете? Я вас очень прошу. Знаете, он у меня такой прекрасный мальчик.
1: Да вы поймите, если бы у меня был хоть один живой мамонт, я бы, конечно, показал бы вашему замечательному мальчику. Я даже думаю, что и мамонт с удовольствием посмотрел бы на такого замечательного мальчика. И на его бабушку. Но поскольку мамонта нет, то и показать такой возможности у нас нет. Нет ее, понимаете?
2: Это
1: нет.
2: Я понимаю, конечно. Но я вас прошу, в порядке исключения, одному мальчику показать мамонта.
1: Вы возьмите энциклопедию, там русским языком написано, что мамонты вымерли много тысяч лет назад. Понимаете, много тысяч лет назад. А вы только сейчас похватились. Ну где же вы были-то много тысяч лет назад, а? Возьмите меня к телефону. Алло, да, да. Да, Егор Иванович. Ну, конечно, куда мы будем переводить наших мамонтов? Бегемотов.
2: Ничего, я не слышала.
1: Что вы не слышали?
2: Ничего.
1: Слушайте, что вы делаете? Такое лицо? Оговорился человек, я хотел сказать бегемоты.
2: Пожалуйста, ради бога, если вам надо мамонтов называть бегемотами, хоть крокодилами. Я не собираюсь никому об этом рассказывать. У меня какая просьба? Вот этого вот вымершего, которого вы назвали бегемотом, показать моему внучку на живого.
1: Ну нету их, понимаете, нету.
2: Ну, может быть, в конце месяца будут, или в конце квартала для флага. Я подожду. А может быть, на складе есть?
1: Ну, на каком складе? Хорошо, я сейчас позвоню. Вот, может быть, своим ушам вы поверите. Василий Андреевич? Нет его? А кто это со мной говорит? Ну ладно, это не важно. Скажите, пожалуйста, у вас мамонты или мамонт есть? Есть. Вы, пожалуйста, слыхали? Есть, говорит человек. Есть. Алло, как есть?
2: Ой, ну теперь уж позволите, наверное.
1: Пусть это недоразумение, вы что, не понимаете? К телефону подошел, очевидно, сторож. Если спросить, есть ли у них ихтиозавр, он тоже скажет, что есть.
2: Я ж понимаю, у вас могут быть неприятности. Давайте сделаем так.
1: Как?
2: В любое время, когда вам это будет удобно, я выведу мальчика якобы погулять.
1: Так.
2: А вы выведете своего этого. Того якобы на прогулку. В условленном месте мы с вами встречаемся. Но делаем вид, что мы не знакомы. По условному сигналу я толкаю мальчика и говорю, справа это мамонт.
1: А я, значит, толкаю мамонта и говорю, слева это мальчик. А рядом она сама.
2: Чудно. Значит, мы с вами договорились?
1: Когда вечером директор зоопарка пришел домой, он обо всем, естественно, рассказал своей жене. Та его внимательно выслушала, вздохнула и сказала.
2: Да, жены всегда все узнают в последнюю очередь. Но я надеюсь, что мне-то ты покажешь.
1: Кого?
2: Мамонта.

0: Начинаем музыкальную передачу из цикла «России звонкие края». У микрофона выступает академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Ведет передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист РСФСР, композитор Николай Кутузов.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В передачах нашего цикла, наряду с народными песнями разных краев России, часто звучат и современные песни, сочиненные специально для народного хора. В этих произведениях, основанных на народно-песенных традициях, мы слышим и современные интонации. Благодаря этой связи времен, современные песни для народного хора мы воспринимаем как развитие народной песни. Этот музыкальный жанр относительно молодой, но уже сумел вовлечь в свою орбиту многих самобытных талантливых композиторов. И сейчас уже можно говорить о рождении нового интересного направления советской музыки. В сегодняшней передаче академический хор русской песни Гостелерадио исполнит песни одного из ярких представителей этого направления, композитора Александра Васильевича Масалова. На протяжении многих лет его творческая судьба была связана с нашим коллективом. Для него композитор написал большую часть своих песен и хоров. В своих произведениях Александр Масалов выступает как многогранный художник, как подлинный певец своего народа. Дела страны – его дела. О них он рассказывает в своих песнях, согретых искренним чувством, отмеченных мужественным накалом души.

Отражая жизнь народа, композитор как бы разговаривает его языком, постоянно используя народные формы музицирования, припевки, частушки, различные исполнительские приемы, как, например, пение под язык. В этом случае основную мелодию поет солист или группа певцов, а остальные исполнители подражают звучанию какого-либо инструмента – балалайки или гармошки.

У народной песни Александр Мусолов учился простоте и правде выражения. Это была его вторая консерватория. Композитор объехал всю Кубань, записал сотни народных песен, раскрывших перед ним душу казаков, ее своеобразие. Создавая песни о Кубани, о ее народе, стремясь к правде характеров, он находит интересную форму, переосмысливает кубанский фольклор, благодаря чему мы чувствуем, что песни эти поют именно сегодняшние кубанские казаки.

Говорят, что музыка композитора – зеркало его души. Это полностью относится к Александру Мусолову, чуткое сердце которого бурно негодует, жалеет, увлекает и нежно любит.

Во многих своих произведениях Александр Масалов выступает как участник событий. 18-летним юношей он добровольно вступил в Красную армию и сражался в легендарной дивизии Котовского. Тема гражданской войны прошла с композитором через всю его жизнь.

каждом произведении Александра Масалова поиск, в каждом произведении неожиданность решения. Чуткое органичное соотношение народной ладовости и современной гармонии, разнообразные средства развития мелодии, интересные сочетания хоровых партий, разнообразная динамика, и все это на службе правды выражения современной жизни народа.

Одним из проявлений новаторского духа Александра Масалова стала его попытка создания произведений для народного хора на стихи русских поэтов-классиков. Он сочинил несколько хоров на стихи Сергея Есенина. Вот один из них.

Яркое впечатление оставляет цыганская песня на стихи Александра Блока. Начинается она такими словами. «Взял гитару на прощание, и струны сторг, все страдания, ожидания, всей души восторг». Страстный накал блоковской поэзии вызвал у композитора оригинальное музыкальное решение. Цыганский дух, народный дух, и композитор выражает его прежде всего с помощью самого тембра народных голосов и вокально-хоровой имитации гитарного бряцания, что сродни народному пению под язык. Сочетание народных и профессиональных исполнительских приемов здесь выступает естественно и логично.

лучше и дальше видится с высоты. Александр Масалов обозревал народное творчество с высоты своей композиторской оснащенности. Крупный музыкант-симфонист, познавший психологию народного творчества, его секреты, он не подражал народной песне, а на ее основе создавал свой оригинальный и глубоко национальный музыкальный язык в сложных взаимосвязях народного и профессионального элементов. Александр Масалов сказал свое яркое и неповторимое слово в музыке. Его хоровое творчество по праву можно назвать продолжением народной песни.

слушали передачу из цикла «России звонкие края». Прозвучали песни и хоры Александра Масалова. У микрофона выступал академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Солисты Любовь Кузьмичева, Дана Муравьева, Тамара Прогунова, Лидия Савкина и Анатолий Корнелюк. Вел передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист РСФСР, композитор Николай Кутузов, редактор Владимир Карасев. Ваши отзывы о передаче шлите по адресу Москва, радио «России звонкие края».

0: Тужон, ваша версия?
1: Кто же он?
2: Ваша версия?
3: Кто же он?
4: Ваша версия?
5: Ваша версия, выпуск 9. Разрозненные страницы жизни, короткие фрагменты, отдельные сценки из биографии человека, имени которого мы не называли. Ваша задача – угадать это имя. Исходные данные – годы рождения и смерти неизвестного героя выпуска. 1265-1321. Вторая половина 13-го, начало 14 веков. Прошлое. Такое далекое, что взгляд наш с трудом проникает в него сквозь туман веков. Мы едва различаем образы его и голоса. И только голос того, чье имя надлежит вам назвать, как золотая стрела пронзает толщу 7 столетий и летит к нам, не утеряв за века ни чистоты своей, ни глубины, ни благородства. Он тревожит нас, волнует, зовет за собой.
6: Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям.
5: И мы идем на этот властный зов, подчиняясь силе Великого Духа. Идем, чтобы узнать и ответить, кто он, откуда.
6: Гордись, Фьоренцо, долей величавой. Ты над землей и морем бьешь крылом, и самый ад твоей наполнен славой.
5: Фьоренцо, Флоренция, его город, его родина, его боль и радость. 700 лет тому назад Флоренция явилась ему образом величайшего счастья и величайшего горя всей жизни.
6: Ближе всех к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна. В ее светлом воздухе легче и чище сгорает сердце.
5: Пилигрим любви. Да, он был странником. Он прошел каменистыми тропами жизни, испытав муки и радости, страдания и счастья, славу и унижение. Так попробуем пройти его дорогами, проследить его жизненный путь, прикоснуться к его судьбе. Нет, мы не сможем охватить взором всю его жизнь. Она слишком огромна и значительна. Слишком много было в ней событий, встреч, потерь, потрясений. Но какие-то мгновения, какие-то часы и дни, которые помогут нам воссоздать в памяти его образ и образ той, что при жизни своей вдохновляла его, а умерев, осталась навечно в его творениях.
6: Я был среди тех, кто между добром и злом, и женщиной был призван столь прекрасной, что обязался ей служить во всем. Беатрича.
7: Привет вам, сеньор мой поэт.
6: О, Беатрича, будьте благословенны.
7: Вы были в церкви?
6: Я молил небо, чтобы оно уберегло мою любовь к вам.
7: Не надо говорить со мной о любви.
6: Блажен видящий вас, о Беатрич.
7: Я не должна слушать вас.
6: Я увидел вас в конце 9-го года моей жизни. Вам тогда сравнялось 8 лет. На вас были одежды царственно-пурпурного цвета. Вы были украшены и опоясаны так, как подобало вашему юному возрасту. С тех пор 11 раз звезды, луна и солнце совершили свой круг, и все 11 лет мыслью, сердцем, душой и всеми чувствами я служу вам, о Беатриче, моя Мадонна.
7: Вам не пристало так говорить? Вы обручены?
6: Моей невесте Джемме Донати не было и 6 лет, когда нас обручили по старому обычаю флорентийских семей. Мне же не исполнилось тогда и 12. Но мое сердце было уже отдано вам. Вам, Мадонна Беатриче.
7: Обручение разорвать нельзя, это святой обряд.
6: Вы для меня все святое. Все святое, что есть на земле и на небе. Вы символ вечного добра, Беатриче. Светоносная посланница небес. Когда вы появляетесь на улицах Флоренции, погрязший в грехах и распрях, это как чудо.
7: Мне пора идти, сеньор мой поэт. Скоро ночь.
6: Еще минуту. Еще миг, о Беатрич. Теперь я долго не увижу вас. Я уезжаю в Болонью, в университет.
7: Доброго пути вам, сеньор мой.
6: Я вернусь, Беатрич. Я вернусь, моя Мадонна. Я вернусь к тебе, Беатрич, к тебе, Флоренция.

Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой все знания и первою любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания. Я с вечностью пребуду наравне.

0: Сеньор де Пистоя!
1: Ого! Я здесь! Что случилось?
0: Ты мне нужен, Чино! Выйди ко мне!
2: Ну что? Что, мой милый поэт? Зачем тебе понадобилось вытаскивать меня из таверны, а?
0: Пройдемся по улице. В таверне такой шум. Вот уж никогда не думал, что в Болонии, в городе ученых, так любят веселиться.
2: А что ты хочешь? Город ученых и студентов. Ты один у нас исключение, вечно в мечтах, в раздумьях. Ты вообще многих удивляешь. Поэт. Пишешь прекрасные стихи. Поступил учиться на юриста.
0: Я люблю Флоренцию, Чино. Это мой город. И я хочу служить ей не одними стихами. Флоренцию раздирают распри.
2: Не только Флоренцию, всю Италию.
0: Я так рад, что ты в партии гвельфов, Чино. Мы подружились, и мне было бы тяжело, если бы...
2: Мои предки, как и твои, римляне. По давней традиции наши семьи принадлежат партии гвельфов. Гибелины — исконные наши враги. О чем ты задумался, друг?
0: Гвельфы, гибелины... Для нас с тобой, да и для всей Италии, это вражда, смуты, войны, страдания, измены и подвиги, часто кровь и смерть. Но что останется в памяти будущих поколений о нашем времени? Гвельфы? Гибеллины? Слова, слова.
2: Не согласен. История — это память поколений.
0: Ну, хорошо, хорошо. Допустим, потомки будут помнить, что гвельфы — это национальная итальянская партия, центр которой Флоренция. Что гвельфы не хотят чужеземного владычества, не желают быть подвластными германским императорам. А гибеллины стремятся установить власть германцев Гогенштауфенов. Карта Италии сейчас похожа на шахматную доску, на которой гвельфы чередуются с гибеллинами. Да если бы только одно это, Чино! Но Флоренция тоже разделилась на две части. Вот что страшно. Черные и белые гвельфы. Каждая партия борется за власть в городе. Черные — это горстка богачей, захватившая органы управления. Мы, белые, народная партия, стоим за интересы народа Флоренции. Две враждующие партии в городе.
2: И ты хочешь вступить в эту страшную борьбу?
0: Я не могу стоять в стороне от нее, Чино.
2: Ты поэт. Твое дело слагать стихи о времени. Это важнее.
0: В одном ты прав. Нет в мире ничего выше и не тленнее поэзии. Поэзия даст всему равное бессмертие. Да, невзирая на то, что было вложено в него. Проклятие или благословение.
2: Да. Зачем ты звал меня?
0: Я уезжаю во Флоренцию, Чино. Мы должны проститься.
2: Уезжаешь? Почему? Зачем?
0: Ты же знаешь. После смерти отца я остался старшим в семье. Должен заботиться о брате, двух сестрах, мачехе. Я получил письмо, наши дела пришли в упадок, дома имущество грозят описать. Ну, словом, я должен ехать, Чино. Кроме того... Нет. Ничего.
2: У тебя там возлюбленная. Я давно подозревал.
0: Ты ошибаешься. У меня там невеста.
2: Которой ты не послал ни одной весточки за 2 года.
0: Но на которой я обязан жениться.
2: Ну, скажи мне, мы ведь друзья, ты любишь. В твоих стихах, в твоих сонетах звучит любовь, как музыка, канцоны, баллады. Твоя книжка стихов «Новая жизнь», она ведь посвящена какой-то женщине, а? Благороднейшей, благословенной, ты так называешь ее. Кто она?

0: какой женщины нет чину. Это мечта. И не станем более говорить об этом чину. Мне больно прощаться с тобой, друг мой, но я верю, мы встретимся. Ты приедешь во Флоренцию, там у меня тоже остался друг, Гвидо Кавальканти. Ты слышал о нем? Поэт, философ, ученый. Я познакомлю вас.
1: Значит, женщины нет. Мечта?
0: Мечта.
2: Вы вернулись, сеньор мой поэт.
1: Вернулся, Беатрич.
2: 2 года.
1: 2 века.
2: Вашей невесте исполнилось 16.
1: Я видел сон, Мадонна. В моей комнате, в облаке цвета огня, появился юноша. Он нес на руках спящую женщину, едва прикрытую прозрачным плащом. Это были вы, Мадонна Беатрич. А юноша был бог любви Амор.
2: Ваша невеста стала красавицей.
1: Проснувшись, я написал сонет и посвятил его вам, моя Мадонна, мое божество. На небе звезд не меркнуло сиянье, и не коснулась ночь предельных мет, Амор явился. Не забыть мне, нет, тот страх и трепет, то очарование. Мое, ликуя сердце, он держал. В его объятиях дама почивала, чуть скрыто легкой тканью покрывал. И, пробудив, Амор ее питал кровавым сердцем, что в ночи пылало.
2: В городе говорят, что скоро ваша свадьба.
1: Мадонна, я ухожу. Я вступил в войско флорентийцев, которое идет воевать с гибеллинами. Мы будем защищать Флоренцию.
2: Берегите себя. Гибеллины аретинцы жестоки.
1: Благослови меня, моя Мадонна.

я конным хватим видывал движения в час грозных сеч, в походах, на смотрах, а то и в бегстве, в поисках спасения. Я видывал наезды вам на страх, о аретинцы, видел натиск бранный, турнирный бой на копьях и мечах, под трубный звук, набатный.

0: А ты говорил, что веселиться умеет одна Болонья, помнишь? Но сегодняшний карнавал во Флоренции. Болонье не снилось такое.
1: Флоренция празднует победочек.
0: Мы ведь победили. Как я рад, что мы с тобой снова вместе, друг. Когда я узнал, что ты ушел воевать, я так боялся за тебя.
1: Победа, но не окончательная чина.
0: Ты думаешь о Сицилии?
1: О Сицилии и о всей Италии. Смотри, идет Гвидо Кавальканти. Может быть, какие-нибудь новости.
2: Прекрасный праздник, не так ли, друзья?
0: Оказывается, Флоренция умеет не только воевать, сеньор.
1: Нет ли вестей из Сицилии, Гвидо? Мне тревожно.
2: Последний гонец прибыл 3 дня назад.
0: Быть может, захватчиков остановили?
2: Зять покойного короля Манфреда, Петр III Германский, жесток и беспощаден. Он стремится к власти. Он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе Сицилию.
3: Но Сицилия принадлежит нам, Италии.
2: Италия разрознена, мой мальчик, в этом ее беда.
3: Ах, что там гвельфы, гибеллины, настанет день, и все итальянцы объединятся, забудутся розни и распри. Итальянцы объединятся для самого великого дела, для защиты своей родины, для борьбы за свободу. Я еще верю, что придет час, великий час, и объединится все человечество. Я верю в это.
0: Ты хорошо говоришь, друг.
2: Молодость горяча.
0: Но у молодости глаза зорче, сеньор Кавальканти.
1: Гвидо, я просил вас, я умолял, поговорите за меня с военачальниками, с подестой Флоренции, пусть меня пошлют биться за Сицилию. Почему вы не хотите помочь мне, Гвидо? Я доказал, что умею сражаться. Мы с вами вместе были в последнем бою, где нам досталась эта славная победа. Мы прогнали гибеллинов, освободили окрестности от врагов. Почему же вы не хотите, чтобы я и дальше сражался?
2: Я люблю тебя, мой мальчик, мой поэт. И не хочу, чтобы тебя убил какой-нибудь грубый солдат, разгоряченный кровью и битвой. Он убил бы поэта, который когда-нибудь прославит Италию.
0: Сеньор Кавальканти прав, друг. Твое оружие — рифма, слово, мысль. А поле брани — человеческие страсти. И твоя битва — это битва за красоту, за высшую ценность мира, за искусство.
1: Я несчастен. Я не могу писать, когда... Италия... Раба, скорбей очаг, в великой буре судно без кормила, не госпожа народов, а кабак. А у тебя они могут без войны, твои живые, и они грызутся, одной стеной и рвом окружены. Тебе, несчастный, стоит оглянуться на берега твои города. Где мирные обители найдутся?
2: Что можешь сделать ты, юноша горячий и нежный? Разве в силах ты остановить лавину закованных в железо германцев, помышляющих только об убийствах, грабежах, насилии? Твоя смерть не поможет Италии, мой мальчик. Италии нужна твоя жизнь.
1: Гвидо, помните Паоло Малатеста? Мы сражались вместе.
2: Помню. Сын правителя Римини.
1: Да, да, красавец, отважный воин. Он всегда был впереди войска, несся в гущу врагов. На белой лошади, в белом плаще... Мы подружились. Мы мечтали и дальше бороться вместе за свободу Италии. Он сейчас должен быть у ворот Сицилии. Он ждет меня, Гвидо.
2: Я не хотел говорить тебе, мой мальчик. Я знаю, ты полюбил его. Но Паоло Малатеста больше нет. Он умер.
1: Умер? Паоло? Не может быть. Не верю. Умер?
2: Вчера к нам долетела эта трагическая весть.
1: Убит в сражении?
2: Нет. Он убит в замке отца в Римени. Он погиб от руки своего старшего брата Джанчота Храмца. Жена Джанчота, Франческа и Паула любили друг друга. Давно, тайно, мучительно. Джанчота застал их в спальне и убил обоих. Франческу и Паула.
1: Умерли. Оба. Такие прекрасные.

0: всегда толпа у грозного предела. Подходят души чередой на суд. Промолвила, вняла и вглубь слетел.
1: Новая поэма? О чем?
0: Не знаю. Еще не знаю. Слабые, едва видимые тени рассвета, предвещающие начало дня. Каков будет день? Не знаю. Зачем ты здесь? И кто с тобою рядом? Не обольщайся, что легко войти тому, кто сходит адом. Не преграждай сужденного пути.
1: Ты ошибся, мой мальчик. Те не могут сказать, каков будет день. Твой новый день будет страшен и прекрасен.
0: И он пленился телом несравнимым, погубленным так страшно в час конца. Любовь, любить, веляще любимым, друг к другу их так властно привлекла, что прибыли они навек неразлучимы.

0: Беатриче.
1: Я не должна больше говорить с вами, сеньор мой.
0: 16 лет. Встречая вас, я думаю, вот он, Бог. Он сильнее меня, сильнее всего. Он пришел, чтобы повелевать мною.
1: Родичи вашей невесты разгневаны, что вы медлите.
0: Да что за дело мне до родичей моей невесты, Мадонна?
1: Но я замужем, сеньор, вы это знаете.
0: Мадонна Беатриче Портинари стала женой богатого банкирского сына Симона де Ибарди. Но для меня она осталась той божественной Беатриче, которой я отдал себя 16 лет назад. Любовь. Любить велящее любимым. Франческа до Римини была женой Джанчотто Малатесты, но она любила Паоло, и Паоло любил ее. Они отдали жизни свои за любовь, и любовь их останется в веках.
1: Прощайте, сеньор мой поэт.
0: Вы?
1: Прощайте.
0: Вы гоните меня.
1: Я ухожу сама. Прощайте, сеньор мой поэт, прощайте.
0: Еще мгновение, Мадонна, святыня моя, Мадонна Беатриче, никто не знает о моих страданиях, никто не знает, что весь мир для меня вы. Я скрываю любовь свою как драгоценность, как сокровище. Я боюсь, что ее коснется взор равнодушный или насмешливый. Но имя ваше, Беатриче, проникает в мои стихи. Я должен слышать это имя, должен внимать его звучанию, как молитве. Друзья говорят мне, ты любишь мечту. Такой женщины нет. Ты придумал мечту и поклоняешься ей.
1: Пусть будет так. Пусть я останусь мечтой для вас.
0: Мечта? О, Боже! Пламя, которое вспыхнуло в душе моей, которым горит моя душа, не бесцветное пламя бесплотной любви, нет. В этом пламени боль и счастье любви живой, явленной. Я люблю вас, и свет моей любви навсегда останется над Флоренцией, моя Мадонна. Каждый, кто прикоснется к этому свету, примет крещение во имя любви.
1: Довольно, сеньор, довольно. Я хочу остаться для вас.

0: Только мечтой. Вы слышите? Только мечтой.
1: Почему, Мадонна?
0: Потому что мечта не умирает.
1: Зачем? Зачем вы говорите о смерти, Мадонна?
0: Жизнь недолговечна, а смерть неизбежна.
1: Смерть не коснется вас, моя Мадонна.
0: Только мечта не умирает, сеньор мой.

0: Чимо. Чимо, она умерла. Умерла Мадонна Беатрич.
1: Друг, успокойся.
0: Умерла моя Беатрич.
1: Успокойся, я не могу видеть твоего горя.
0: Она умерла, Чино.
1: Значит, она все-таки была.
0: Я любил ее, Чино, ее одну. Она была моей жизнью.
1: Я думал, это мечта поэта. Твоя мечта, бедный друг мой.
0: Она была живой женщиной, Чино, прекрасной женщиной. Я любил ее, и она умерла. Ей исполнилось 25 лет. Все опустело для меня, Чино. Весь мир пустой. Нет, Беатриче.
1: О, друг мой.
0: Я хожу по улицам, улицы пусты. Я думаю об Италии. Италия опустела. Весь мир опустел для меня,
1: друг
0: Чино.
1: Друг мой, весь бедный мир. Друг мой, надо жить.
0: Надо жить. Но вокруг пустота.
1: Прости меня. Прости меня, но твоя невеста.
0: Да. Теперь я женюсь. Не скоро, но женюсь. И все равно кругом будет пустота. Навсегда. Если будет воля того, кто дает жизнь всему, и моя жизнь продлится еще несколько лет, я надеюсь сказать о ней, о Беатриче, такое, что никем никогда не было сказано. Я даю обет посвятить ее памяти произведение, которого только еще неясные тени блуждают в моем сознании.
1: Как журавлиный клин летит на юг с унылой песнью в высоте над горной, так предо мной, стеная, несся круг

0: Кто стучится в такой поздний час?
1: Бедный паломник.
0: Что вы ищете в нашем маленьком монастыре, сеньор?
1: Забвение, утешение, помощи усталой душе.
0: Вы одиноки на свете, сеньор?
1: У меня жена и сын, святой отец, но я одинок.
0: Утешение, забвение и помощь человек ищет в самом себе.
1: Душа моя ослабла. Помогите мне укрепить ее, святой отец.
0: Вы ищете уединение.
1: Я ищу одиночество.
0: Вы надеетесь найти утешение и опору в молитвах?
1: В работе, святой отец. Во мне живет и зреет замысел, которому я должен отдать все свои силы.
0: Входите, сын мой. Вот ваша келья, сеньор. Она очень мала и скудно обставлена, но за окном раскинулся монастырский сад.
1: Спасибо, отец мой. Здесь я начну работу.

жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли слаще. Но благо в нем, обретше навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще.

0: кто тяжело дыша из моря спасся и, достигнув брега, глядит назад, где волны бьют страша. Так и мой дух, еще в смятенье бега, вспять обернулся, озирая путь, где кроме смерти смертным нет ночлега.
1: Благородный сеньор,
2: входите, святой отец. К вам гость, сын мой.
1: Гость? Войдите, сеньор.
2: Гвидо? Вы?
3: Удивлены?
2: Почему вы не говорите мне, как прежде, ты?
3: Я говорю ты только тем, кого люблю.
2: Я лишился вашей дружбы?
3: Я пришел не искать прежней дружбы. Пришел не за тем, чтобы, как прежде, вести беседы философские и поэтические. Я пришел обвинять вас.
2: В чем я провинился?
3: Не вы ли говорили горячие слова о любви к Флоренции, к Италии? Не вы ли клялись отдать жизнь за свободу Италии, защищать эту свободу, защищать наше дело? И что же? Вы в келье оградились от мира. Забыли все и всех, заняты только своими чувствами, своими горестями, в то время как Флоренции грозит беда.
2: Беда? Флоренции?
3: Да вас что же, не доходят вести?
2: Да нет, тут только молятся, никто меня не посещает.
3: Потому что вы запретили посещать вас. Вы захотели покоя, пусть другие сражаются, бьются за правое дело, за родину, пусть других изгоняют, судят, казнят. Пусть другим папа Бонифаций VIII грозит неволей и расправой. Вы в келье.
2: Расскажите мне все, Гвидо.
3: Папа Бонифаций VIII решил овладеть всей Тосканой. Он назначил брата французского короля Карла Валуа губернатором владений церкви, правителем Болонии и примирителем Флоренции. Вы понимаете? Ты понимаешь, что это такое?
2: Да, несчастье и разорение Флоренции. Этого допустить нельзя. Идем, Гвидо, идем.
3: Я надеялся на тебя, мой мальчик. Ты знаешь, что тебя хотят избрать одним из семи приоров Флоренции? Это честь.
2: Честь. Но, может быть, это станет началом моих бедствий. Но все равно. Надо направить в Рим делегацию от белых. И немедленно.
3: Об этом уже думали. Среди делегатов называли тебя. А в Риме уже сидит большой барон, представитель черных.
2: Корсо Донати?
3: Кажется, он родственник твоей жены.
2: Да, к стыду моему. Тем более надо спешить. Идем, Гвидо. Я знаю характер Корсо Донати. Он способен на любые подлости. Если он сейчас у папы Бонифация, это грозит нам страшными бедами.
4: Его святейшество, папа Бонифаций VIII.
5: Ну, сеньор Донати, какие новости?
6: Ваше святейшество.
5: Вы что, бежали?
6: Да. Да, ваше святейшество. Я бежал из ссылки, куда меня загнали белые гвельфы. Ваши ярые враги, ваше святейшество.
5: Какие у вас доказательства, что они враги мне?
6: Ваше святейшество.
5: Откуда вам известно, что белые связаны с гибеллинами?
6: Ваше святейшество, во Флоренции живет некий Гвидо Кавальканти. Философ, ученый, даже поэт.
5: Слышал о нем. Дальше.
6: Так, вот, этот Кавальканти называет себя белым гвельфом, а на самом деле он женат на дочери Гибеллина Уберти. Вот список тех, кто близок с ним.
5: Так. имена довольно известные.
7: Ого!
5: Поэт? Он, кажется, ваш родственник?
6: Он женат на моей родственнице. Мы их обручили еще детьми. Ваше святейшество.
5: А вам известно, что он выбран делегатом ко мне от Флоренции? Я жду делегации на днях.
6: Не верьте ему. Не верьте ему, ваше святейшество. Ничему не верьте. Он будет обвинять нас, черных гвельфов, в том, что мы продаем Флоренцию. Не верьте ему. Он будет говорить о том, чтобы вы не посылали во Флоренцию Карла Валуа, чтобы позволили Флоренции самой править. Недаром он в числе 7 приоров Флоренции. Ему выгодно, ваше святейшество.
5: Относительно Карла Валуа, они опоздали, Корсо. Карл должен был уже вступить во Флоренцию, а делегация белых еще только на пути в Рим. Они опоздали, Корсо.
6: Святой отец, сам Бог помогает вам.
5: Конечно. Конечно, помогает, как же иначе? Ведь я его ставленник на земле.
8: Да, да, да! Я наместник Бога! Я Цезарь! Я император! И тот, кто об этом забывает, мой враг и будет сметен с лица земли. Непослушания, непокорности я не потерплю. Карл Валуа мой вассал. Он поможет мне подчинить непокорную Тоскану. Вероятно, послезавтра я приму делегацию от белых гвельфов. Вы, донати, можете послушать, оставаясь незаметным. Вот за этим занавесом.
6: Благодарю. Благодарю, ваше святейшество.
5: Как только я отпущу послов, вы понадобитесь мне.

0: Мне, сеньоры послы,
1: Республика Флоренция, ваше святейшество.
0: Республики Флоренции не существует. Есть город Флоренция, который подчиняется Святому Риму и мне.
1: Ваше святейшество.
0: О чем вы хотели говорить? Я слушаю.
1: Ваше святейшество. Коленопреклоненно молим вас от лица всех флорентийцев избавить Флоренцию от короля Карла Валуа. Он погубит прекрасную Флоренцию. Он поможет погубить и другие города Италии. Мы станем рабами французских королей. Вашей власти...
0: Довольно. В моей власти многое. В том числе и бросить вас, послов мятежной Флоренции, в темнице. Но я не сделаю этого. Отправляйтесь обратно домой и передайте жителям Флоренции, что все ее граждане должны смириться и быть мне покорными. Вы поняли? Ступайте. Аудиенция окончена. Донати. Донати. Вы здесь?
2: Да. Здесь, ваше святейшество.
0: А теперь берите в моей конюшне лучших лошадей и скачите во Флоренцию. Вы должны приехать туда раньше, чем этот ваш родственник, поэт. Я его задержу. Принц Карл уже вошел в город. Дело белых проиграно, но черным нужен вождь. Им будете вы, Корсо Донати.
2: О, вот это дело по мне. Я воин. Я всегда любил заставать противника врасплох, ваше святейшество.
0: Да?
2: Ну, а если народ...
0: Что?
2: Ну, если будут призывы к восстанию...
0: Думаю, не мне вас учить, что делать, Донати. Разве дома белых гвельфов не боятся огня?
2: А если мои воины...
0: Ну,
2: кое-кого почистят. Вы отпустите им грех убийства и грабежа?
0: Придется отпустить. Надо же вознаграждать воинов за труд и доблесть. Ну, а затем, думаю, вы сумеете покарать приоров Флоренции, особенно этого, вашего родственника.
2: Я все исполню, ваше святейшество. Благословите меня, святой отец.
0: Благословение мое с тобой, сын мой. Ступай с миром.

0: Чино, ты слышал приговор и серебряные трубы? Приговор, Чино.
1: Приговор прочитали прямо перед твоим домом. Как они могли? Как они посмели? Тебе такое обвинение.
0: Как посмели? А как посмели они в ту страшную ночь ноября предать Флоренцию грабежам, убийствам, пожарам?
1: Но обвинить тебя, такое обвинение.
0: Обвиняюсь вместе с несколькими белыми в том, что утаивал деньги республики. Употреблял их для организации сопротивления папе и Карлу Вуа. Чино, я не взял ни гроша, Чино.
1: О, кто в это поверит? Тебя убрали как самого сильного врага черных, так же, как убрали Гвидо Кавальканти немного раньше.
0: Изгнанник, как и я. Приговор, если посмеет вернуться во Флоренцию, то пусть его жгут огнем, пока не умрет.
1: Тебя, тебя изгнать из Флоренции, тебя, величайшего поэта, гордость Италии, защитника Флоренции.
0: Хорошо, что моя жена Джема успела скрыться с тремя нашими детьми. Она даже сумела взять самое ценное из имущества, кто-то предупредил ее. Уверен, это сделал Корсо Донати, ее родственник. Я рад этому. Значит, ее не будут преследовать. Корсо окажет ей покровительство.
1: Когда ты уходишь?
0: Сейчас. Ночью это сделать легче. Во-первых, меня не увидят. За мной не станут гнаться, чтобы убить. А во-вторых... Во-вторых, ночью не так больно покидать мой город... Прощай, Чино. Не надо провожать меня. Мой конь уже оседлан.
1: Ты дашь знать о себе? Я прошу тебя.
0: Не знаю, не знаю, не знаю, Чино, не знаю. Я ведь ухожу странствовать. Где я буду, куда занесет меня судьба? Не знаю. Прощай, друг. Я оставляю здесь все, что было мне дорого. Дружбу, любовь, молодость, надежда. Прощай.
2: Он покинул Флоренцию ночью. Он удалялся от родного города, от его стены, башен, ни разу не оглянувшись. Он ехал по Болонской дороге вдоль Сьерры, миновал гору Консумы и высоты Монте-Фальтероне. Убедившись, что за ним нет погони, переночевал в горной деревушке. Крестьянин, у которого он остановился, предложил путнику кружку молодого вина, кусок грубого ячменного хлеба и козий сыр. Он поставил в стойло его коня, а ему бросил в сарай охапку свежей соломы. В горах было холодно. Это была его первая ночь в изгнании. Он лежал на жесткой соломе и думал, думал, думал.
0: Я потерпел неудачу во всем. Кто я? Недоучившийся болонский юрист? Неудавшийся политик? Я потерял все, что имел. Друзей, родных, семью, жену. Потерял Беатрич. И я лишился того, что любил более всего на свете. Флоренции. Злой, неблагодарной и бесконечно любимой родины. Что ждет меня впереди? Скитание? Может быть, кровавая месть Корсо Донати? Скорее всего, гибель. Грудь моя разрывается от горя, от обиды, от ненависти к папе Бонифацию. От тоски по Беатриче. А может быть, мне уйти в уединение? Оставить все? Найти тихое прибежище в каком-нибудь монастыре и стать великим писателем, поэтом. Воспеть Италию и Флоренцию в стихах. Я ведь еще не написал то, что хотел. Я ведь только начал писать то, что хотел. Самое главное в жизни –

0: И вот я слышу в воздухе разлитый далекий стон. Вот я пришел туда, где от плачевных звуков нет защиты. Я там, где свет не мотствует всегда, и словно воет глубина морская, когда двух вихрей злобствует вражда.
1: Он никогда больше не вернулся во Флоренцию. Хотя изгнанники и получили амнистию, ему было предложено вернуться в город. Но возвратившийся должен был подвергнуться унизительной процедуре. С шапкой еретика, осужденного инквизицией, и с зажженной свечой в руках он должен был пройти позади торжественной процессии через весь город Баптистери. И он ответил городу, своему городу.
0: Нет, это не путь возвращения на родину. Если нет другого пути, значит, я никогда не войду во Флоренцию. Да не испытает сердце человека столь противного разуму унижения, чтобы пойти на искупление позором, как будто он какой-нибудь преступник. Что делать? Разве не могу я в другом месте наслаждаться созерцанием солнца и звезд? Разве не могу под любым небом размышлять над сладчайшими истинами, если сначала не вернусь во Флоренцию, униженный, обесчещенный в глазах сограждан? Нет, это не путь возвращения на родину. Нет.
1: За этот ответ он был приговорен правителями Флоренции к смерти. Но ему уже было все равно. Он целиком погрузился в свою работу, в создание своей великой поэмы. Прежде чем расстаться с ним, мы пройдем еще одну тропинку по его следу, последнюю. Эта тропинка ведет нас в Равенну, в замок отца Франчески да Римини Гвидо Полента. Странная судьба. Она подарила ему неожиданную радость провести последние дни свои в доме, где родилась и росла Франческа, о которой он написал такие дивные строчки. Последние дни, последние часы и последние великие строки поэмы.
0: Любовь сжигает нежные сердца, и он пленился телом несравнимым, погубленным так страшно в час конца. Любовь, любить велящая любимым, меня к нему так властно привлекла, что он со мной прибыл неразлучимым. Любовь вдвоем на гибель нас вела. В Каине будет наших дней гаситель. Тому, кто сходит адом, не преграждай сужденного пути. Так хочет некто от тебя сокрытый, кто может все.

0: Сбылись пророчества моей души, когда с тобой, беседуя в тиши, мы были рядом. Твой голос мне казался сладким ядом, и думал я, жизнь коротка, спеши. Тут вся моя жизнь пронеслась передо мною. Я понял, что судьба выкинула счастливую карту. Этот знак был мне приятен. Великий князь Константин Павлович вошел в залу, где уже начался бал. Он оглядел всех присутствующих. Взгляд его задержался на прелестном лице молодой девушки. Он был поражен ее обаянием и красотой. Глаза ее искрились, и Константину казалось, что она улыбается только ему. Цесаревич подошел к ней и пригласил на танец. Она танцевала превосходно. Ее ножки передвигались легко и быстро, и казалось, что она может танцевать без устали до утра. Это была Жанетта Грудзинская.
1: Жанетта Антоновна Лович до замужества Грудзинская родилась в семье польского графа Антона Грудзинского в Познани в 1795 году. Семья была знатная, но бедная. И тем не менее отец сумел ей и двум ее сестрам дать образование в французском пансионе в Варшаве. Потом отправил ее в Париж, где она под присмотром гувернантки получила образование и посмотрела мир. В 1815 году, уже после падения Наполеона, она вернулась в Варшаву. И тут на балу ее увидел цесаревич Константин Павлович и страшно влюбился. Современник пишет, что однажды видел, как Константин вышел из замка, держа под шинелью какую-то поклажу, и сиял. Потом выяснилось, что это был портрет Жанетты. Он взял его и повез в Петербург, чтобы показать матушке Марии Федоровне.
2: Мне как женщине эта героиня очень близка, симпатична и очень интересна. Мне кажется, что даже незаслуженно обойдена вниманием историческим. Ну, не совсем обойдена все-таки. Она вошла в число замечательных личностей своего времени. Ну, хочется, конечно, еще сказать о национальности, потому что, когда мы говорим поляки, то за этим у нас все-таки какой-то есть, ну, образ, характер, ну, может быть, литературный, киношный, какой угодно. Но тем не менее, все равно какой-то есть там гордый шляхтич, обязательно строптивый. Так вот, надо сказать, что она отвечает всем представлениям: красивой, очаровательной, такой совершенно обаятельной польской женщины, обаяние которой шло изнутри, потому что отмечали современники, что, может, она была не так и красива, а внутреннее какое-то обаяние, которое вот затмевало всех остальных рядом с ней стоящих героиней. Вот что как бы такого, ну, совершенно своеобразного человека, которому, ну, все приписывали, в том числе и очень значительные пороки, который так подчинился своей возлюбленной и в дальнейшем жене.

0: Константин Павлович, второй внук Екатерины Великой, родился в 1779 году, а поскольку императрица прочила его в императоры Новой Византии, он и был назван Константином. Он рос непослушным, скверным мальчишкой и не хотел учиться. Великий князь говорил: «Так приятно нисколько не трудиться, что я желал бы даже, чтобы другие могли за меня ходить, есть, пить и говорить. Ничего так не желаю, как быть похожим на статую. Быть грубым, невежливым, дерзким – вот то, к чему я стремлюсь. Знание мое и прилежание достойны армейского барабанщика и трубача. Словом, из меня ничего не выйдет во всю мою жизнь». Константин жил в свое удовольствие. Он обожал лягушек и ужей. Лягушки служили ему барометром. Он часами всматривался в них, как бы советуясь, выступать солдатом или нет, и правильно ли он поступил в той или иной ситуации.
1: Константина женили. Это была вообще политика Екатерины, своих внуков как можно раньше женить. В 1796 году за него выдали Саксон-Кобургскую принцессу Юлию, получившую в православии имя Анны Федоровны. Семейная жизнь молодых людей не задалась, потому что Константин унаследовал все отвратительные черты своего отца, будущего императора Павла I. Супруга императора Александра I, Елизавета Алексеевна, была единственной человеком, который как-то спасал Анну Федоровну от деспотичного, безбалмошного Константина. Но когда Константин отправился в италийский поход к Суворову, то Анна Федоровна бежала в Германию к родителям. Возвращаясь через Германию, Константин ее привез в Россию, но она вновь бежала от него. И так продолжалось 20 лет. Константин решил развестись с ней. И Анна тоже была согласна. Но тут поперек дороги встала императрица Мария Федоровна, хранительница очага Романовых. Она говорила, что Романовы живут в стеклянном доме, на виду всех. И они являются собой пример нравственности для подданных. И если в царской семье будет развод, что будет с нравственностью народа? В общем, она отказала сыну, и он жил с француженкой Жозефиной Фредерикс, которая ему в 1808 году родила сына.
0: Можно ли назвать Жанетту прагматичной? Как писал один из современников, она пустила в ход все хитрости ума и кокетства, чтобы увлечь великого князя как можно дальше, не позволяя ему, однако, ничего такого, о чем могла бы покраснеть ее добродетель. Жанетта не хотела быть его любовницей. Она хотела быть женой великого князя.
2: Ее нельзя назвать ни интриганкой, ни политиканкой, потому что мы знаем много примеров в истории, когда женщины слишком этим увлекались. И это, в общем, не всегда приводило к хорошему результату. И вместе с тем, мне кажется, она прекрасно сознавала вот ту роль, которую ей отвела судьба. Может быть, даже где-то она сознательно на это шла. Знаете, сработал инстинкт женский. Не только самосохранение, а еще и сохранение Отечества. Возможно, ее идеалом была пани Валевская. Она тайно лелеяла эту мечту и мысль, что она сможет сыграть такую же роль для своей страны, как это получилось у пани Валевской. Наверное, любая польская женщина об этом мечтает.
1: Жанетта очень понравилась Марии Федоровне, которая хотела, в принципе, чтобы он нашел себе жену из немецких принцесс. И ее очень полюбил Александр. Рассказывают, что когда он приезжал в Варшаву, то бывало по 3-4 часа гулял с ней под ручку, по саду, а сзади мрачный тащился Константин. После длительных просьб Мария Федоровна разрешила своему сыну Константину развестись. И в 1820 году Константин венчался с Жанеттой. Все было очень скромно. Из своего дворца в Варшаве, Бельведере, он сел на повозку, сам держал вожжи, приехал в церковь. Вначале они венчались в православной церкви, потом в католической. После окончания этой скромной церемонии он посадил свою жену в повозку, и они поехали в Бельведер. Узнавшие об этом, варшавяне вывалили на улицы, стояли вдоль дорог и приветствовались, как они говорили, своего старичка.
3: И вот в этом своем усилии влиять, изменять, перевоспитывать, она постепенно и увлеклась Константином. И Константин, он благодарно ответил на это. Он сам в этом нуждался. Ему нужен был кто-то рядом, кто помог бы ему не саморазрушаться. И я думаю, поэтому он пошел на какие-то определенные социальные жертвы во имя того, чтобы быть с нею. То, что известно о Константине, что-то в нем, в его вот этой вспыльчивости, какой-то необузданности, неуправляемости. Такие мужчины очень часто привлекательны для определенного типа женщин, потому что они могут соединить тут как бы женское и материнское. Знаете, а вот я его изменю, а я на него повлияю, а я им буду управлять, он станет лучше. И да, и вот тут уже можно приписать, что он станет лучше, и больше ему будет легче, и будет много всяких хороших изменений.
1: Выйдя замуж за Константина, она связала свою судьбу не только с ним, но и с Россией. Жанетта стала женой цесаревича, повелителя, русского повелителя Польши, но в то же время оставалась полькой и чувствовала, как и все поляки, горечь, страдала от того, что Польша была лишена независимости. Но так случилось, что ей не было суждено стать Марией Валевской, потому что возлюбленная Наполеона, как считали поляки, принесла независимость Польше. Здесь же было как раз наоборот. Надо сказать, что поначалу жизнь Бельведере ее не была так счастлива, как она думала. Потому что прежняя пассия Константина Жозефина его не покинула. И приезжала туда. Причем по одним известиям она третировала княгиню Лович, и та страдала. Но Александр I, человек тонкий и умный, быстро понял несуразность всей этой ситуации. И по его указу Жозефина покинула Бельведер и больше никогда там не появлялась.
4: Все 10 лет брака с княгиней Лович, этот титул был дан Жанетте сразу после свадьбы, Константин оставался поистине образцовым мужем, преданным и любящим. Ничего не мешало их идиллии, даже бросавшаяся в глаза разность вкусов и наклонностей этой пары. Константин был вспыльчив, Жанетта обидчива. Он склонен к бурной и довольно грубой веселости, она сдержана. Он равнодушен к религии, она истовая католичка, никогда не оставлявшая надежду обратить в свою веру и супруга. Цесаревич очень любил подразнить свою жену за ее увлечение мистицизмом, а также за пылкий польский патриотизм. Она всегда бледнела от ярости, от каждой выходки великого князя против Польши, но тем не менее мир царил в их доме.
1: Он действительно был счастлив с Жанеттой. Это видно в его письмах к учителю Лагарпу. «Я ей обязан счастьем и спокойствием». Или «Я счастлив в своем семейном быту». Или «Наслаждаясь глубоким спокойствием благодаря жене». «Я счастлив у себя дома, а главная причина этому жена». Он так ее любил, что старался не расставаться с ней ни на один день. И когда она уходила в другую комнату, он ее крестил. Как-то однажды, будучи в Петербурге, она оставалась в Варшаве, он увидел на балу на французской актрисе Поль какое-то платье, которое очень ему понравилось. Он приказал тайно снять мерку с платьев жены, найти ту модистку, которая шила француженке платье, и подарил. Оно стоило каких-то 140 рублей, но она была счастлива этим подарком. Когда она была больна, пишет современник, он не отходил от ее постели, просиживая около нее целые ночи, следя, чтобы не потух огонь в камине, ей не стало холодно. Константин, надобно прежде думать, а потом делать. Ты поступаешь наоборот. Вот это была ее любимая припевка во всех разговорах с Константином.
0: В ноябре 1825 года в Таганроге умер Александр I, а 25 ноября в Петербурге был провозглашен императором Константин. Он знал, что не будет править, потому что по завещанию Александра престол переходил к его брату Николаю. Первое, что сказал Константин Жанетти, узнав об этом: «Успокойся, ты никогда не будешь царствовать». Во время событий декабря 1825 года Константин находился в Варшаве и все время отказывался ехать в Москву на коронацию брата. Тогда Николай попросил одного из своих подданных, который отправлялся в Варшаву, передать княгине Лович низкий поклон и поцеловать ей ручку. После этого Константин сразу же появился в Москве и присутствовал при коронации брата.
1: Выходя из Успенского собора, он вздохнул и сказал: «Ну, слава Богу, для меня все кончено». И снова уехал в Варшаву, предаваясь жизни, которую он там вел. А жизнь его была очень своеобразна. То есть, с одной стороны, он был просто влюблен не только в свою жену Польку, но и в Польшу. Он говорил по-польски, даже думал по-польски. И в переговорах с поляками, когда наступило страшное для него время польского восстания, он говорил: «Я вас так люблю, что давно считаю себя поляком». Вместе с тем он оставался русским цесаревичем, вице-королем Польши, если так можно сказать, потому что король Польши был император России Николай. И не упускал возможности поиздеваться над польской знатью, польской государственностью. И это было очень болезненно для шляхты, вообще поляков, которые не мыслили свою страну без государства. Его многие ненавидели. Он был символом русского деспотизма.
2: Я думаю, что современники, может быть, этого и не оценили. Это уже видно теперь, издалека, когда мы оглядываемся назад. И, может быть, теперешние поляки к ней гораздо более лояльны и более нежно к ней относятся, нынешние поляки, нежели в то время, когда действительно это польское движение, польская кровь и польский гонор и желание избавиться от этого влияния и давления России. Тогда же и Мицкевич проклял и страну, и Петербург, который ему казался таким исчадием ада. Это знаменитые эти строки: «Рим создан человеческой рукой, Венеция богами создана, но каждый согласился бы со мной, что Петербург построил сатана».
0: В конце ноября 1830 года толпа, собравшаяся у Варшавского арсенала, в едином порыве высадила ворота. Напор был столь мощным, что этот гул и эхо услышали все. Каждый хватал, что мог, кто палаш, кто пистолет, кто шпагу, что кому удалось раздобыть. Княгиня Лович была в своей комнате, когда услышала стрельбу. Она подбежала к окну
4: И в тот самый момент, когда она раздвинула занавески, пуля пробила стекло и, пролетев над ее головой, ударилась в противоположную стену. Перепуганная, она заметалась по коридорам и спряталась в комнате горничных. Как только за ней закрылась дверь, Жанетта упала в обморок. Повсюду бежал вооруженный народ. Повстанцы остановились у Бельведера, и по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и никому не нужной суеты и непонятности. Передается оно необыкновенно верно и быстро, разливаясь незаметно и неудержимо, как вода в лощине.

0: это восстание стало катастрофой для Константина, княгини Лович, для Польши, для тысяч людей. Константин и Лович чудом избежали смерти, бежали из Бельведера и оказались изгнанниками, которые не были нужны никому. Для Константина все это было кошмаром, потому что он воспринимал восстание, мятеж как предательство, как неблагодарность поляков, которых он всегда защищал и делал их жизнь в Российской империи вполне приемлемой. Для Жанетты это была катастрофа, потому что Польша была против нее, против Константина, и на той стороне воевали ее родственники. А Константин был официально назначен главным карателем Польши, ну, правда, ненадолго, потому что он не мог скрыть своих симпатий полякам, и это раздражало и Николая императора, и командование. Его отстранили.
1: Константин был человек достаточно далекий от реальности. Он очень любил Польшу, поляков, но думал, что все само собой как-то разрешится, никакого восстания не будет, никакая кровь не прольется. Понимаете, то есть черты инфантильности, как ни странно, в этом грубом, суровом мужчине, проявлялись очень ярко.
2: Жанетта пошла на серьезную социальную жертву, она порвала со своей семьей, вступила с ней в конфликт. Для дворянки это поступок.
3: В 1831 году Жанетта и Константин приехали в Могилев. Константин занемог. Проболев всего 15 часов, он умер от холеры. Горю Жанетты не было предела. От Могилева до Петербурга она прошла пешком за гробом своего мужа. Константин, родные, отечество – все для нее исчезло, и нить порвалась.
0: Жанетта приехала в Петербург. Николай, его семья, ее очень тепло встретили. Ее поселили в царском селе, в Екатерининском дворце. Но она угасала. И последние часы ее жизни оказались очень драматичными. Как пишет Стефан Горобовский, пришел к ней, но никого не застал. В дверях спальни княгини Лович неожиданно он столкнулся с генералом Курутой, который стремительно выбегал из спальни. Курута силой отнял у княгини связку важных бумаг Константина. Бедная женщина, униженная и обессиленная этой борьбой, уже не могла двигаться. Лович умерла в годовщину начала восстания в Польше. Через год, в тот самый день, когда они с Константином бежали с Бельведера.
4: И вот если бы так случилось бы с нашим последним императором, который безумно полюбил тоже польскую женщину, Николай II и Матильда Кшесинская, и тоже известно, что он предлагал ей руку, сердце, семью и тоже уехать в Польшу, но вот она, как раз оказавшись властной, амбициозной и, в общем, желая взлететь как можно выше, она от этого отказалась, и история пошла так, как она пошла. Возможно, если бы Николай II, будучи человеком достаточно слабым, оказался просто интеллигентным, хорошим семьянином, а его место заняло бы даже потом, ну, Михаил, предположим, то и мы с вами бы существовали совсем в другом мире, и Польша тоже.
3: Человек ищет и находит истину в себе, исходя из своих ошибок, мытарств, разочарований. Человек сам себя судит, исходя из своих представлений о морали и чистоте мира. Личность определяет величие каждого человека в отдельности, и не беда, что мир может никогда не узнать об этом.

0: Галатея на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара...
1: Остановил ее Тамара.
2: Это мне странно, продолжал Лихонин. Я тоже завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.
1: Да, я здесь, правда, свой человек. Представьте себе, я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно 4 месяца. Подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.
2: «Что за странная фантазия?» — сказал Ярченко. «И это вы добровольно? Или, простите, я боюсь показаться вам нескромным. Может быть, в это время крайняя нужда?»
1: «Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала 3 раза дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.
2: А, я, кажется, начинаю понимать, — просиял Ярченко. Наш новый друг, извините за маленькую фамильярность, по-видимому, собирает бытовой материал.
1: Нет, я ничего не собираю. Продолжал спокойно и серьезно репортер. А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный. Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суетливых душ. И женщины, врачи тоже стараются по этой части. И стараются довольно противно. Ах, регламентация, ах, аболиционизм, ах, живой товар, крепостное положение, хозяйки, эти жадные гетеры, эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток. Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, 100 раз страшнее. Какой-нибудь этакой маленькой прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара, Семёна. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься. Вышибала в публичном доме. Зверь. Почти, наверное, убийца. Обирает проституток, бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? Религиозен... необычайно.
2: Да, такой помолится, помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом, сказал Рамзес.
1: Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Можно насказать 1000 громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь. Или еще возьмите здешнюю хозяйку, Анну Марковну. Это кровопийца, гиена, мегера и так далее. Самая нежная мать

0: какую только можно себе представить. У нее одна дочь, Берта. Она теперь в 5-м классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И все для Берточки. Все ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать. Боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки. Глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая преданная нянька, как старый верный опоршививший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятия ее здесь тяжелые, и хлопотные, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет, надо еще лишнюю 1000, а там и еще, все для Берточки. И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастья этой самой Берточки Анна Марковна, не сморгнув, предаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Вот я привел вам в пример Симеона и Бандершу. Я не знаю сам почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреодолимая действительность жизни. Но не рассказать ее, не показать ее я не умею. Мне не дано этого. Здесь нужно великое умение взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей, равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник и разглядит, и подберет, и вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. Ах, Боже мой, да ведь это я сам лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания. Но наши русские художники слова почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, не трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию или из-за боязни прослыть порнографическим писателем. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко, близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга! «Пишут же!» — нехотя заметил Рамзес. «Пишут», — в тон ему скучно повторил Платонов. «Но все это или ложь, или театральные эффекты, для детей младшего возраста. Или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. О самой жизни никто еще не трогал. Что русская литература выжила из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип, заметил уверенно Ярченко. Так сказать, психологическая схема. Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя с развальцей, вдруг загорячился. 100 раз слышал это суждение, 100 раз, и вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным безобразным видом и все-таки жива Сонечка Мармеладова. Судьба русской проститутки, о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь. Здесь все смешалось. Русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальне, поглядите, ну поглядите на них хорошенько, ведь все они дети, ведь им всего 11 лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса, совсем как дети. Но в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому, спросил Ярченко. У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе. Пробовал, с невеселой усмешкой ответил Платонов, но ничего не выходит. А ей-богу, вдруг отозвалась Манька маленькая, хотя бы кто-нибудь написал по правде, как мы живем здесь, разнесчастные. В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье. Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме, поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича. Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. Он заметил, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее иные откровенно, другие украдкой и точно мельком, с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение. «С тобой что-то такое творится, Женя?» — сказал тихо Платонов. Она ласково чуть-чуть провела пальцами по его руке, не обращая внимания. Так наши бабские дела. Тебе будет неинтересно. Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков, и из воровских иконократских словечек. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше 10 раз, и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок. закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказание. Платонов молча встал и пошел к двери. — Не стоит, Сергей Иванович, бросьте, — остановил его Женя. — Да нет, отчего же, — возразил репортер. — Я сделаю самую простую и невинную вещь. Возьму Пашу сюда. А если придется, так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой идиотской улыбкой. Открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки. И шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленькой. Она послушно подошла к дивану и послушно улегла с головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно. — Извините, господа, я разденусь, — сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутки. — Тамара, дай ей шоколада и вина. В кабинете было тесно, дымно, шумливо и душно. Женщины, только что отделавшись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пили вино, целовались. Студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы. У Толпыгина развалилась голова, и он попросил Тамару провести его умыться. Петровской, тайно перехватив у Лихонина 3 рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зосю за маленькой беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная, яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть 2 часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. «Так что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать?» — обратился Лихонин к Платонову. «Будь ты писатель, дело другого рода». Репортер ответил не сразу. «Видишь ли, — заговорил Платонов медленно, — меня притягивает и интересует в этой жизни ее, как бы это выразиться, ее страшная обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества. Нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас. Вот она, я. Публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне, любой, кто хочет. Ты не встретишь отказа, в этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия в попыхах ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Но если к тому же еще вы воспламените ее воображение, влюбите ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите, на погром, на баррикаду, на воровство, на убийство. Но и дети ведь также податливы, они, ей-богу, дети, милый мой Лихонин. В 14 лет ее растлили, а в 16 она стала патентованной проституткой с желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обведена и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеною. Обрати внимание на ее обиходный словарь. 30-40 слов, не более. Совсем как у ребенка или дикаря. Есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, городовой, вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти. И именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь, такую невинную, бесцельную и привычную. Но зато какая страшная, голая, ничем не убранная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи. И в этих 10 мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора борной кислоты и о содержании себя в чистоте. В еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шутливо, так же просто и без страдания, как на насморк. В глубоком отвращении этих женщин к мужчинам, таком глубоком, что все они без исключения возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество, сверху донизу. Подумай, милый Лихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом брачном сожительстве в 99 случаях из 100. Сколько слепой, беспощадной жестокости, именно не животной, а человеческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости в святом материнском чувстве. И смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство. А все эти ненужные шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, ленность, нищенство. Да, вот оно, настоящее слово, человеческое нищенство. А какие пышные слова! Алтарь Отечества, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни одному красивому слову я теперь не верю. А тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности. Нищенки. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он Бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему, к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так и залгался, испопрошайничался и унизился. Ах, Лихонин, тоска. Я как анархист отчасти понимаю тебя, — сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело в первый раз рождалась у него в уме. Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все? Лихонин обвел стол круглым движением руки. Самое подлое, что могло придумать человечество. А я и сам не знаю, сказал простодушно Платонов. Видишь ли, я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку, серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном, на дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда, нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой, или побывать женщиной и испытать роды. Я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесел, и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус. Так-то вот я и набрел на публичный дом. И чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость». Ну, и этому скоро конец. Как перевалит дело на осень, опять айда. Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит. Студенты один за другим возвращались из спален. И врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те, и другие были похожи на мух, самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы нездорово лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они перед тем, как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления. «Ты куда сейчас?» — вполголоса спросил у репортера Лихонин. «А право сам не знаю. Я тебя попрошу остаться немного и пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова». «Идет». Последний ушел Ярченко. Из девиц остались в кабинете только две. Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом плюшевом кресле.
1: «Разговор будет короткий», — сказал Лихонин, садясь. «Но черт его знает, как к нему приступить. Ты вот сегодня говорил об этих женщинах. Я слушал. Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но странно, и я почему-то точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь поглядел на этот вопрос открытыми глазами. Я спрашиваю тебя, что же такое, наконец, проституция? Что она? Блажной бред больших городов? Или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?
0: Платонов смотрел на него пристально, слегка по привычке щурясь. Его интересовало, какую главную мыслью так искренне мучится Лихонин. «Когда она прекратится, никто тебе не скажет». «Да не все ли тебе равно?» — спросил Платонов с холодным удивлением. Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко. «Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего или обманул трехлетнего ребенка или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции? Виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? Что мне делать, Платонов?» — воскликнул студент со скорбью в голосе.
2: «Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди. Благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат. Потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них — оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного ольхова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоешь же в самом деле все одно и то же — жена, горничная и дама на стороне. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит.
0: Магдалинские приюты с тихим смехом, полным давней, не переболевшей ненависти, повторила Женя. «Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия — чушь,
1: и сплошное надругательство, — перебил Лихонин. — Но пусть я буду смешон и глуп, может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу. Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне. Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания.
2: Ты хочешь взять отсюда девушку?
1: Спасти?
2: Внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор.
1: Да, и я не знаю. Я попробую, неуверенно ответил Лихонин.
2: Вернется назад, сказал Платонов.
1: Вернется, убежденно повторила Женя.
2: Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом.
1: «Женечка, может быть, вы?» «А?»
2: Женя с досадой выхватила из его рук свои. «Ну тебя в болото!» — почти крикнула она. «Знаю я вас! Чулки тебе штопать, на керосинке стряпать! Ночей за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосами будешь болты болтать. А как ты заделаешься доктором или адвокатом или чиновником, так меня же в спину коленом. Пошла, мол, на улицу публичная шкура. Жизнь ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной.
1: Я как брат... «Я без этого?» — смущенно лепетал Лихоня.
2: «Знаю я этих братьев до первой ночи. Брось! И не говори ты мне чепухи, скучно слушать».
0: «Подожди, Лихонин», — серьезно начал репортер. «Ведь ты и на себя взвалишь непосильный груз. Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали. Натура, чернозем, непочатые силы. А этот чернозем через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники или унижит свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет. Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утирал платком мокрый лоб.
2: «Нет, черт возьми!» — крикнул он вдруг упрямо. «Не верю я вам! Не хочу верить! Люба!» Громко позвал он заснувшую девушку. «Любочка!»
0: Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно по-детски улыбнулась.
3: «Я не спала. Я все слышала», — сказала она. «Только самую чуточку задремала».
2: «Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною?» — спросил Лихонин и взял ее за руку. — Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу.
0: Люба вопросительно с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснение этой шутки. — Будет вам, — сказала она лукаво. Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание?
2: — Не на содержание, Люба. Просто хочу помочь тебе.
0: — Ничего я не знаю, — застенчиво ответила Люба. И засмеялась, и покраснела, закрыла локтем свободной руки рот. — Что у нас по-деревенскому требуется, то знаю.
3: а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею. У папа жила, стряпала.
0: «И чудесно, и прекрасно!» — обрадовался Лихонин. «Я тебе пособлю. Откроешь столовую, понимаешь, дешевую столовую. Я рекламу тебе сделаю, студенты будут ходить. Великолепно!»
2: «А в самом деле, — сказала Женя, — берите Любку. Это не то, что я. Я как старая драгунская кобыла с норовом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка — девочка простая и добрая. И к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурище, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну, хочешь или нет?»
3: «А что же, если они не смеются, а взаправду?»
2: Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.
1: «Глупости делаешь большую, Лихонин», — говорил лениво Платонов. «Но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль, вот и дело. Смелый ты и прекрасный парень».
2: «Со вступлением!» — смеялась Женя. «Смотрите, на Кристины-то не забудьте позвать». «Не дождетесь!» — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой.
3: Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидел в ее смягчившихся глазах слезы.
1: Дай Бог, — шептала она. — Что с тобой сегодня было, Женя? — спросил он ласково. — Что? Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?
3: Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.
1: «Как тебе написать, если нужно будет?» — спросила она глухо.
3: «Да просто. В редакцию отголосков такому-то. Мне живо передадут.
1: Я, — начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо. «Я напишу тебе».
2: И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.
4: Вот конец предыстории. Завязка, начал, тьма и сырость на взморье, гранитный причал, флотских лент полосатые радуги. Пар шипел, трап скрипел, ветер шлюпки качал, непокорный, холодный, сладоги. Жгли макорку, затворы трогали, примыкали штыки. Говорили на улице Гоголя броневики, говорили в зимнем засели юнкера. Ладно, справим там новоселье до утра. Шли к мостам без шутки, без песни. Раз, два, раз, раз, два, раз, старый Леснер, новый Леснер, Парвяйнен, Айвас. Шли с Путиловского завода, с Вестингауза, от скорохода, шли из Колпинской дали, шли от Торнтона, шли от Паля, шли в рядах боевых, от Обухова. Нет конца боевому порядку, каждый ряд из гранита высечен, человек к человеку, десяток к десятку, сотня к сотне, тысяча к тысяче. Подравняй.

0: походка шагает солдат, забывая устыль и раны, сон и покой. Пуля, граната, штык и лопата, смелость и верность, сила солдата. С гордостью предки на внуков глядят. Слава тебе, пехотный солдат! Дали оглохли от грома и свиста. Рваный металл настигает, сечет. В каждом движении артиллериста дерзкая смелость, точный расчет. Яростным, сеющим смерть ураганом, туча звенящих снарядов лети. Стобатарейным тяжелым тараном для пехотинцев расчисти пути. Бьет исполинский безжалостный молот, вспахана почва и камень расколот, вырваны рельсы, мосты сметены. Слава гремящему Богу войны! Стынут руины в молчании строгом, дым поднимается черной стеной, по изувеченным пыльным дорогам танки несутся лавиной стальной. 100 километров и 200 и 300 к городу город, село за селом. Гневное сердце торопит танкиста, в огненном море ведет напролом. Тут ни игра, ни чет или нечет, ненависть молнии выстрелов мечет. Русская удаль в работу берет. Слава танкистам, идущим вперед!
1: Стихи о счастье. Как выглядит счастье, не знаю, но знаю, что счастье, которого ищем, не птица, а если и птица, то не ручная, которая на руку нам садится. Счастье не то, что само собою приходит, когда его и не ищешь. Счастье — город, отбитый с бою или отстроенный на пепелище. Счастье — это первая почка на клёне, что ты посадил и сберёг. Счастье — это удачная строчка после 100 неудавшихся строк. Мой друг скакуном наградил меня, но радость большей была б несравнима, если б вырастил сам я коня и сказал: возьми его, друг любимый. Счастье — труд. Счастливчик иной счастлив возможности жить в безделье. Но разве радостен день выходной для тех, кто не работал недели? Приветливо солнце, широкие дороги на доброй земле, где я рос и живу, где, если кому я и кланяюсь в ноги, то только цветам, которые рву. Но пусть даже будет дорога шире, и солнце светит еще светлей, не быть мне счастливым, покуда в мире столько горя и бед у людей. Что делать со счастьем моим необъятным, которым жизнь одарила меня? Если где-то я знаю, друг мой и брат мой не видят ни солнца, ни светлого дня. Мне надо, чтоб в мире многострадальном солнце, вставая в предутренней мгле, грело братьев моих и близких, и дальних, как греет меня на этой земле. Чтоб не звон засовов острожных, а всюду слышались песни и смех. На свете столько счастья,

счастье возможно, что, честное слово, хватит на всех.

0: И вновь гостиная в доме церковного старосты. В дверях сталкиваются учитель Туза и Иштван Нать-младший.
1: Здравствуй, господин учитель.
2: Добрый день, господин Нать.
1: А почему у тебя ворот рубахи такой большой?
2: Шутить изволить.
1: Напротив, у меня к тебе серьезное дело. Ты уезжаешь?
2: Да.
1: Один?
2: Один, собирались вдвоем, что вам от меня надо?
1: Я могу послать тебя ко всем чертям, но я хочу помочь тебе. Чему усмехаешься?
2: Я заказал себе новый костюм. Переписал все лирические стихи поэтики, сам насочинял массу стихов и понял, что каждый должен знать свое место, и я тоже. Но я материалист и знаю, что в мире существует лишь материя и силы.
1: Друг мой,
2: а каковы ваши планы?
1: Планы налицо, ты видишь.
2: Женитесь?
1: Да.
2: Да, я не раз видел, как вы женились. Как вам приводили невест. Вы всегда женились ночью. А днем нам ваших невест отмывали, откармливали. Я прекрасно помню, как вы женились.
1: Да, было. Теперь я сам себя за это ненавижу.
2: Да, это все от пресыщения. И не смотрите на меня такими глазами, будто хотите дать пощечину. Я не боюсь вас! В институте на лекции по истории и идеологии я тоже иногда называл все своими именами. Меня даже били! Но я слишком беден, чтобы дать вам отпор, или чтобы вызвать вас хотя бы на дуэль. Я стою вне общества, и Флора повторяет мою жизнь, и мне жаль. Мне жаль, что вы погубите ее, потому что такие, как вы, вспоминают о чести лишь за карточным столом. По отношению к женщинам другого класса вы лживы и бесчестны.
1: Хватит?
2: Нет, не хватит! Сейчас я скажу вам самое главное. Будьте любезны передать моей коллеге, что я исчезаю. Хотя я останусь здесь. Я буду бродить вокруг села, как выгнанный из дому пес. Найму склавочнику, воспитателем его 8 детей. И если вы вздумаете обращаться с этой женщиной, с моей милой, прекрасной, глупой Флорой, так, как вы привыкли обходиться с другими, то имейте в виду, вы будете иметь дело со мной! Я подстерегу вас, когда вы будете пить в кабачке. Я знаю, я человек слабый. И вот это поможет мне рассчитаться с вами. Я сделаю это с отвагой. Я закалю вас! Не надо, не подходите ко мне.
1: Хорошо. Оставайся. Вот что! В своем новом доме я создам библиотеку. Ты будешь мне библиотекарь. Скажи об этом Флоре.
3: Да, и еще скажи, что мои отец и мать через 10 минут будут здесь.
0: Иштван уходит. Туза начинает лихорадочно запихивать в портфель свои книги и другие вещи. Появляется Като.
4: Не хотите ли немножечко жареные курочки. Прошу. Мне хочется помочь вам.
2: И реке, чтобы она текла?
4: Да. Когда я вижу жнецов...
2: Вам становится тяжко от одного их вида?
4: Да. А когда на руках уставшей больной женщины я вижу малыша...
2: Вам хочется накормить его своей... Господи, вы способны пожалеть даже паровоз. Потому что он тащит множество вагонов. Не завидую я вашему будущему мужу.
4: Но ему будет так хорошо со мной.
2: Не надо мне больше вашей пищи. Я остаюсь здесь. Буду работать библиотекарем у Нади. Буду рядом с Флорой, она ведь хотела этого. Буду оберегать ее.
4: Вы это решили окончательно?
2: Да, и бесповоротно. Правда, в этом есть что-то... Неприлично то, что я принимаю работу от своего соперника. Что?
4: Вы этого говорите мне, да?
2: Ну что? А кому же мне еще быть, как его? Давайте берегать Флору вместе. Давайте. Ну что вы плачете? Ну не надо. Вот. Ну не надо. Я остаюсь.
4: Остаетесь, да?
2: Да.
4: Я не плачу уже. Я уже не плачу.
2: А они все не идут.
4: Кто?
2: Родители моего барина. Чтобы они вот сюда пришли просить руки Флоры, да? Нет, этого не будет никогда.
4: Идут! Ой! Идут! Флора! Флора! Флора, где вы? Идут!
5: Учительница дома?
4: Да, я прошу вас, пожалуйста.
0: Ходит Иштван Надь-старший со своей супругой. Она вся в черном, держится строго, почти надменно. Из своей комнаты появляется Флора.
5: Иштван Надь.
4: Я уже имела честь быть знакомой с вами.
5: Вам, наверное, известно, зачем наш сын прислал меня к вам.
0: Флора хочет поцеловать руку госпоже Надь, но та отстраняет ее.
6: Оставь, я еще посмотрю, заслуживаешь ли ты этого.
5: Вы называйте меня, барышня, просто дядя.
4: Хорошо, дядя.
5: Я и моя жена...
6: Что ты крутишь вокруг да около? Говори прямо. Наш сын приказал нам...
5: Просить вашей руки. Так вот, я прошу.
6: Я тоже прошу.
5: Я хотел бы, барышня, задать вам один вопрос. Что привлекло вас в нашем сыне?
6: От меня другое интересует. Как вообще вы могли позариться на него?
5: Могу вам, барышня, сказать по секрету. За своего сына я не отдал бы даже самую последнюю прачку.
6: Иштван.
5: Ладно, мать. Я сделал свое дело, попросил руки барышни, но скрывать правду о своем сыне я не намерен. И потом, барышня, мы должны предупредить вас. Дело в том, что нянька, когда он еще был крошкой, уронила его и расшибла ему голову. Плохо у него с головой, очень плохо. Побьет он вас, барышня. Первую же брачную ночь побьет.
4: Меня побьет, дядя?
5: Да, тебя. А еще он пьет. И очень много пьет. Раз я так пил, мать?
6: Пил, что он пил.
5: Да, но я все-таки зарабатывал. А он заработал хоть один грош. Запомните, барышня, все, что у нас есть, это заработано мною. И все это наше.
6: Все наше.
4: А я умею жить экономно, дядя. Я дома даже фасолинки считала, кому сколько достанется.
6: Фасолинки считала и собирается замуж за нашего Иштвана.
5: Ой, да просит меня Пресвятая Мария. Я устрою нашему шалопаю шутку. Я оставлю все церковникам, хотя, откровенно говорю, ненавижу их. Ну, разумеется, когда помру.
4: Ну что вы, дядя, вы такой крепкий, вы даже сына переживете.
5: Ну, конечно, переживу. А еще он ленив и любит только самого себя. Ну зачем? Зачем вам нужен наш сын?
6: Наш хороший, единственный.
4: Ладно, госпожа, я всегда старалась быть справедливой. Я даже не собиралась замуж за вашего сына. Это его затея, выбить ее у него из головы, а я уеду, не оглянувшись.
5: Ну вот видишь, мать, я же говорю, что с этой барышней можно договориться.
0: Надь-старший жестом подзывает исправника, который томится в глубине прихожей. Сегодня он одет по-праздничному, насколько это позволяет полицейский этикет.
5: Вы видите, барышня, этого господина? У этого господина благородное происхождение.
7: Шолом Крепойский и Креполицкий.
5: Да, его благородие Шолом. Ну, представьте, барышня, что... Его благородие мой приемный сын. Ну, был же у меня второй сын.
4: Знаю, царствие ему небесное, дядя.
5: Фамилию я ему свою дать, конечно, не смею. Его имя гораздо звучнее и значительнее. Но я могу записать на его имя 500 хольдов самой лучшей плодородной земли. Хотите стать женой моего приемного сына? Я прошу вашей руки вот для этого благородного господина.
4: Этого господина? Ну, я понимаю, вместо Иствана вы предлагаете мне другого.
7: А чем я хуже?
5: Вы улыбаетесь? Почему вы улыбаетесь, Паша?
6: Потому что она плохая, плохая.
4: Да, вероятно, потому что я плохая. Я ненавижу ложь, я ненавижу зло. Этот господин день назад судил меня как распущенную морально падшую. А теперь он уже готов жениться на мне?
7: Ну, то было дело общественное, а это сугубо личное.
4: Ведь он же лишил меня элементарной возможности зарабатывать на хлеб.
7: Чтобы предоставить вам возможность стать высокопоставленной дамой.
4: Ну вот что, я постараюсь быть сдержанной, и на ваше предложение выйти замуж за этого мерзкого господина я не буду отвечать грубостью.
7: Я и мое официальное положение не позволяет мне... Может, мне все-таки будет лучше уйти?
5: Да, тебе действительно лучше уйти.
7: Если я понадоблюсь, я буду возле дома.
5: Ну-с, с этим вы, барышня, покончили. Правда, грубо, но зато справедливо. И вы, барышня, мне понравились. Поэтому я хотел бы вам, барышня, предложить другое. Вы любите, барышня, деньги?
4: Деньги?
5: Да, деньги.
4: Конечно. О, если бы у меня были деньги, как много можно было бы сделать.
5: И что бы вы стали делать, если бы у вас были деньги?
4: Ну, вероятно, я не спала бы ночами от одной мысли, что я...
5: Ну вот, столько. Сколько здесь? Держите, не ваше. Ну, поверьте мне, барышня, можете пересчитать. Я человек простой, но так считать деньги, как я, никто не умеет. Возьмите, возьмите, они ваши, они еще теплые, обжигают.
4: Да, действительно обжигают.
5: Никогда не видел женщины, которая бы так в руках держала деньги. Свой человек, мать, слышишь?
4: Деньги. Много денег. Горе, радость. Еда для голодающих, дом, семья.
5: Да, а да, деньги это все. Берите, берите, они ваши, берите. Грош? Она положила мне грош.
6: Это намек, Иштван. Верни я его.
5: Нет, я никогда не верну этого гроша. Мне еще никогда никто в жизни не давал такой монеты. Зачем вы это сделали?
4: Чтобы вы обогатились, дядя. Вот все мои деньги. У меня было 6 грошей. Один я отдала вам. Для меня 6 грошей все равно, что для вас 6 миллионов. Но и за один этот грош я... Не хочу покупать вашу совесть, как только что вы хотели купить мою. Я даю вам его бескорыстно и безвозмездно.
5: Да. Барышня, девушка честная, но не умная. Мы поговорим об этом с сыном.
6: Нет, я сама с ней поговорю, сама. Ты ступай отсюда, ступай. Мы, женщины, разберемся в этом деле лучше. Правда ли, будапештская барышня? Подойди сюда. Подойди поближе. Чтоб я могла тебя разглядеть. Иди. Ближе. Волосы у тебя красивые, глаза хорошие. А нынче все бедные девушки красивые. Так вот. Большое счастье, если мой сын в кого влюбится. Что? Он однажды с герцогиней танцевал. Она его сама пригласила на танец перед королем. И герцогиня в него влюбилась. Все думали быть свадьбе, а мой сын не захотел. Разве обязательно жениться, если молодые люди любят друг друга? А? Мы, женщины, понимаем в этом лучше. Не правда ли, будапештская барышня?
8: Признайся-ка, ты подпоила его каким-нибудь зельем, а? Но, говорят, вы, городские, знаете в этом толк.
4: Ну, что говорите, тетя?
8: Ну, ладно, об этом больше ни слова. Так вот, мой сын заболел тобой, не переживет. Он тебя страшно желает. И я прошу тебя, будь его любовницей.
4: Господи, да как же вы можете, тетя?
8: Иштван! Иштван, все сюда, она не хочет!
4: Нет, все, дядя, мое терпение лопнуло. Умоляю вас, забирайте свою жену и уходите. Уходите отсюда.
7: А если я вас отсюда выгоню вон? На основании решения школьного совета. Этапом.
3: Правильно, этапом. Меня? Этапом.
4: Меня этапом?
7: Да.
4: Ну хорошо, хорошо. Вы сейчас вернетесь домой, скажете вашему сыну, что вам не удалось выполнить миссии, возложенные на вас. В общем, лгите, лгите, только не забирайтесь. Потому что вы снова придете сюда и будете снова просить руки для вашего сына. Я еще не знаю, что я отвечу, да или нет. Но вы снова придете сюда. Если вы не придете, то ваш сын пойдет за мной куда угодно. Хоть на край света. И вот тогда-то я расскажу ему, как вы меня сватали. Здесь не останется камня на камне. Все запылает огнем, зальется вином. И, быть может, как желает того госпожа мать, я и стану любовницей вашего сына. Но только для того, чтобы уничтожить вас и всех, кто копался в этом гадючьем гнезде. Но я повторяю, вы вернетесь сюда и будете умолять меня выйти замуж за вашего сына. А теперь уходите. Уходите!

0: Несколько часов спустя Като и церковный староста накрывают в гостиной большой обеденный стол.
1: Лора, милая, вся деревня сюда идет, а у меня еще пирожки не готовы.
2: Като, живо, накрывай на стол. Давай пирожки, живо.
1: Сейчас еще.
2: Вот. Идет его преподобие, господин священник. Милости просим, ваше преподобие, милости просим. Слышал? Священник понадобился. Школьница сказал. Като! Неси сюда вина.
1: Сейчас.
2: Будем пить сегодня последний стакан.
1: Сейчас.
2: Теперь уж все равно. Вознаграждение за венчание пусть получит капеллан, а венчать буду все-таки я.
0: Флора подходит к священнику.
2: Дай мне руку, дочь моя. Хоть бы раз пришла ко мне исповедаться. Никто ко мне теперь не приходит. Правда, как-то пожаловала костлявая старуха с косой. Видишь, коснулся все-таки. Ну, я держусь молодцом, до свадьбы доживу. Я пришел лишь для того, чтобы посмотреть, как будут вести себя его старики. Хотя достойного поведения трудно дождаться от богатых людей. Их дурь виной тому, что мир столь гнусен. Сомнать... Суровый, жестокий человек. Я думал, такого человека сломить невозможно. Но ты сломила. Поэтому я и сказал Наде младшему, что ты девушка славная. Да и он парень неплохой, верь мне. Жизнь все же прекрасна. Что же ты плачешь?
1: О, нет. Я уже не плачу. И не хочу, чтобы другие из-за меня плакали.
2: Когда они придут?
1: Идут!
0: И снова в роли сватов появляются родители Иштвана.
3: Как с урожаем у вашего преподобия?
2: Кукурузы совсем не было. Хмели немного. Пшеницы достаточно.
3: Ну, когда есть пшеница, значит, дела идут хорошо. Я и моя жена, барышня, пришли к вам для того, чтобы попросить вашей руки. Согласны вы стать женой нашего сына?
4: Как, Флора? Разве вы не поняли моего отца?
5: Она не хочет, нет.
2: Не хочет?
1: Нет. Вы не обижайтесь на меня, вы поймете, почему я им сказала нет. Ваши родители очень добры ко мне. Они вот пришли и унизились ради единственного сына. И вы любите их, любите, потому что ни брат, ни сестра... Ни жена, ни даже возлюбленные не смогут вам заменить отца и мать.
4: Отец! Мать, здесь произошло какое-то недоразумение. Флора, я хочу поговорить с вами наедине.
1: Нет, никакого недоразумения не произошло. Просто я передумала. Мне было мучительно трудно прийти к этому решению. Вы для меня навсегда останетесь мужчиной, который снился мне во сне. Я знаю, что я никогда такого другого не встречу.
4: Почему? Флора, вы любите меня? Любите, да или нет?
1: Люблю, но не настолько, чтобы не суметь... Расстаться с вами. Я могла бы сказать нет, но это было бы ложью. Мы расстаемся с вами навсегда. Когда-нибудь, когда я, может быть, буду совсем старенькой, я приеду к вам на хутор учить ваших хуторских ребят. Может быть, я что-то не то или неправильно говорю. Меня напугало такое большое счастье. Я вдруг почувствовала, что не подхожу вам. Вы слишком богаты, я слишком бедна. И пусть лучше каждый из нас останется со своим классом. Верно ведь, тетя? Милая, добрая, безжалостная тетя. Заслужила же я это.
4: Флора, мне надо поговорить, Флора.
1: Нет, я боюсь остаться наедине с вами. Я слабее вас, я боюсь.
4: Значит, Петер был прав. Да, теперь и я говорю, он был прав. Это вы погубили его! Вы! У вас же одна цель. Одно желание. Копить, копить, копить! Зачем? Ну, во имя кого мне не надо? Я плевать хотел на ваши миллионы.
5: Иштван, отца пожалей!
4: Отца! Моего отца! Не нужен мне такой отец. Мне ничего не надо, Флора! Я беден. Вот кроме этой одежды у меня ничего нет. Я могу управлять лошадьми. Я стану конюхом. Ну, теперь вы согласитесь стать моей женой.
1: Нет, и теперь... Нет. Прощайте. Я пришла сюда с высоко поднятой головой и не опущу ее и теперь. Прощайте.
0: Немного помедлив, Иштван Нать-младший выбегает следом за Флорой Тоот.

0: Я стар душой, какой-то жребий черный, мой долгий путь, тяжелый сон проклятый и упорный мне душит грудь. Так мало лет, так много дум ужасных, тяжел недуг. Спаси меня от призраков неясных, безвестный друг. Мне друг один в сыром ночном тумане, дорога вдаль, там нет жилья, как в темном океане, одна печаль. Я стар душой, какой-то жребий черный, мой долгий путь. Тяжелый сон проклятый и упорный мне душит грудь.
1: Подойдя к дому номер 29, Егмур нерешительно взялся за ручку калитки. Некоторое время он стоял, не осмеливаясь ни постучать, ни открыть калитку. Направляясь сюда, Егмур ясно представлял себе, с какой уверенностью он толкнет калитку, войдет во двор. Куда только подевалась эта уверенность. Он чувствовал себя, как между двух огней, и не в силах был сдвинуться с места. Пока Егмур размышлял, как он будет встречен в этом доме, кто-то толкнул его в плечо. Он вздрогнул и обернулся, все еще держась за ручку калитки. Каково же было его удивление, когда он увидел перед собой старую Бибиджамал. Он насупился, а толстуха, умильно улыбаясь, осторожно обняла его и сказала: «Ты ведь Егмурджан, сын Мети Рахманова, верно?» Ему ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть. «Слава Богу, зрение-то у меня еще не ослабло. Глаза мои никогда меня не подводили. Я издали приметил, стоит у калитки кто-то знакомый. Дай, думаю, подойду». «Да, сынок, а что ты тут делаешь, на ночь-то глядя?»
2: Ох, как хотелось ему совсем по-отцовски отбрить эту старую ведьму. «Мол, убирайся-ка подальше, нечего лезть со своими каверзными расспросами». Но Егмур только обреченно вздохнул и ответил первое, что подвернулось на язык. «Мне нужно к Евшановым».
1: «Вай, сынок, да ведь Евшановы-то живут на другой улице».
2: Вот и я уже начал догадываться, что вроде не туда попал. Темно, не мудрено и заблудиться.
1: Толстуха недоверчиво хмыкнул. «Заблудился, говори. Бывает и такое. Шел к Евшановым, попал к Чулуку Мердану. И правда, долго ли перепутать? Ты, сынок, с Евшановыми, ты хорошо знаком? Видел их когда-нибудь в глаза-то?» Пойманный с поличным, Егмур не удержался от резкого тона.
2: «А это уж не ваше дело, Бибиджамала Джея».
1: ну да, согласно закивала толстуха. «Вечно я сую свой нос не в свои дела. И чего только не приходится терпеть из-за этой привычки. А все-таки я тебе так скажу. Молодец, сынок. И поблагодари ту дорожку, которая привела тебя сюда. Я ведь все, все знаю. И говорю тебе еще раз, сынок, молодец, что сюда пришел. Сердце-то у тебя зоркое». «Верно, верно, сынок. Нет на свете девушки лучше нашей Джанет. А если мне скажут, что есть, я плюну тому лгунишке в лицо».
2: Егмур попытался остановить толстуху. «Бибиджамала Дже!» Но своим окриком он только подлил масло в огонь. Словно отвечая Егмуру на какое-то его признание, Бибиджамал затараторил с новой энергией.
1: «Знаю, знаю, сынок, все знаю. Ох, золотая у тебя голова. И правда, зачем тебе это Жанна? Да не дай бог, чтобы на ней женился истинный мусульманин, Бибиджамала Дже. Ногти-то как когти, лицо размалевано, по улицам ходит чуть не нагишом. Туркменка, а ни стыда, ни совести. Ну, довольно, Бибиджамала Дже. И так наговорили лишнего». Уже строже прикрикнул на нее Егмур. Но толстуха не унималась. «Вот увидишь, если кто и возьмет ее в жены, так сбежит от нее на другой же день». Убедившись, что словами ее не пронять, Егмур взял Бибиджамал за плечи и, осторожно повернув лицом от себя, легонько подтолкнул ладонями. Бибиджамал, конечно, поняла, что ее спроваживают самым бесцеремонным образом, но не обиделась и, отойдя на несколько шагов, обернулась к Егмуру.
3: «Мне все, все известно. Думаешь, я не знаю, что ты с отцом переругался?
4: Знаю, про всех все знаю.
3: У дурных-то вестей быстрые ноги.
4: Ты достоин похвалы, сынок, поступил как мужчина. Пусть-ка теперь сам Мети женится на этой раскрашенной кукле начальниковой дочки.
1: Ягмур чувствовал свое бессилие перед этой длинной языкой. Он мог только снова крикнуть «Бибиджамаладже!» Но та и бровью не повела и продолжала: «Ох, сынок, как узнаю про какие неправедные дела, так сердце готово наружу выскочить.
4: А ты молодец, что дал отпор этому деспоту своему отцу и сюда заявился по сердечному зову.
3: Да ты не топчись перед калиткой-то, ишь, даже землю всю разрыхлил. Ты не бойся, входи. Ох, как же Джанетта тебе обрадуется.
4: Добром прошу, Бибиджамаладже, уходите.
3: Ухожу, золотце, ухожу, сказала Бибиджамал, не двигаясь с места. Только ты уж не позабудь пригласить меня на свадьбу, не то на всю жизнь обижусь.
4: Приглашу, приглашу, торопливо пообещал Ягмур, чтобы только от нее отвязаться.
3: А уж эта негодница, Жанна, Бибиджамаладже!
4: Ягмур невольно сжал кулаки.
3: Бибиджамал попятил. Все, все, сынок, все. Ушла.
1: Она засеменила прочь от него. Но долго еще, пока она не скрылась за углом, слышалось ее бурчание. Ягмур с трудом перевел дыхание. Ну и штучка. Ведь таких немало, и они только на первый взгляд смешны и безобидны. Ягмуру, однако, было сейчас не до смеха. Он погрузился в размышления. Вот он и его друзья получили высшее образование, начитаны, мыслят не так уж узко. А знают ли они жизнь во всей ее сложности, в крутых ее поворотах и нежданных изгибах? В родном их краю покончено с нищетой, невежеством, бескультурьем. Но значит ли это, что можно уже преспокойненько праздновать победу света над тьмой, добра над злом? Нет, предстоит еще бороться и бороться со старыми обычаями, с предрассудками, укоренившимися в костных ленивых умах. Откуда в сознание отца проникли бациллы прошлого? Коммунист, к тому же ответственный работник, он призван служить примером для всего района, а он сам жертва диких предрассудков. Подумать только! Сын, уже взрослый, получивший специальность, лишен права выбора, лишен права строить свою жизнь по собственному разумению и желанию. Воля родителей — закон. Так уж повелось от века. До чего же живучи эти формулы, в неизменном виде дошли до наших дней и незаметно подчинили себе даже иных, казалось бы, передовых людей. Старые предрассудки поразительно живучи. Да, не так-то просто с корнем вырвать эти сорняки и вместо них посадить цветы. В жизни вообще не так-то все просто. Или она сложна лишь для слабохарактерных, нерешительных, вроде него, Ягмура? Не зря же говорится, что нерешительность сдается еще до сражения. Труса побеждает собственная трусость. Действуй же смелее, Ягмур. Тебе сейчас ничего больше не остается, как проявить решимость, иначе не видать тебе счастья, как своих ушей. Разговаривая так с самим собой, Ягмур и не заметил, как открыл, даже не постучавшись, калитку, и очутился во дворе перед домом Чолука Мердана. На Иване появился плотный мужчина в пижаме, прикрывая глаза ладонью от света ламп, спросил: «Кто там?» Ягмур ступил на Иван, протянул мужчине руку. «Здравствуйте, Чолук ага». «А, Ягмур!» — без особого удивления сказал Чолук. «Добро пожаловать! Как дела? Здоровье?» «Ну, вроде бы все в порядке», — с преувеличенной бодростью ответил Ягмур, явно покривив душой. «Ну и слава Богу!» Хотя Чолук встретил его приветливо и не задавал излишних вопросов, Ягмуру все-таки было не по себе. Он, оправдываясь, проговорил: «Вы уж извините меня за позднее вторжение».
5: «Позднее? Ты пришел как раз вовремя. Еще бы немного, и мог бы меня не застать».
1: «Проходил мимо. Дай, думаю, проведаю Чолука ага. Давно вас не видел».
5: «Ну и молодчина. А где отец?»
6: Отец дома.
5: Послать за ним машину?
6: Нет, не стоит, торопливо возразил Ягмур.
5: А это почему же? Посидели бы вместе, потолковали. Не часто ведь собираемся?
6: Ягмур, покраснев, отговорился первым, что пришло в голову. Я забыл, он хотел куда-то уйти.
5: А, ну ладно, приглашу его в другой раз.
6: В это время на Иван вышла Джанет, и Чулок обратился к дочери.
5: Джанет, к нам гость пожаловал, знакомься. Джанет рассмеялась. Это с кем знакомиться? С Ягмуром? Здравствуй, Ягмур.
6: Они пожали друг другу руки и, боясь, что взгляды могут их выдать, смущенно опустили глаза.
5: «Фу, черт, ничего не замечай, — сказал Чулук. — Сразу ты не сообразил. Вы же учились в одном городе, уже, верно, давно знакомы. Все-таки земляки».
6: Джанет могла бы поведать отцу, что Ягмур знаком не только с ней, но успел уже подружиться и с ее матерью, что он за последнее время в отсутствии Чулука частенько сюда наведывался, однако сочла, что рано еще посвящать отца в их тайну, и, переглянувшись с Ягмуром, прикрыла рот рукой и отвела глаза в сторону.
5: Чулук, оглядевшись, обратился к Ягмуру. — Как, Ягмур, в дом пойдем или развалимся, как баи на этой тахте?
6: — Все равно.
5: — В доме-то не очень душно, все окна открыты, но, думаю, лучше все-таки посидеть на свежем воздухе. — Согласен?
6: Ягмур кивнул. «Тогда иди переоденься. Джанет, проводи Ягмура в комнату и достань ему из шкафа пижаму. А я ненадолго отлучусь. Утром наш сосед, Нурлы, уезжает в Ашхабад. Хочу через него передать немного деньжат Кандыму. На одну стипендию не больно-то разживешься». Ягмур знал, что младший брат Джанет, Кандым, учится в Ашхабаде в политехническом институте и этим летом остался в городе на практике.
5: Когда за Чулуком захлопнулась калитка, Ягмур и Джанет вошли в дом.
6: Еще недавно, всего полчаса назад, жизнь казалась Ягмуру запутанной, полной неразрешимых проблем. Все это пугало, нагоняло уныние, вселяло в душу безнадежность. Сейчас же он чувствовал себя свободно и легко, словно бы с его пути исчезли все преграды. В комнате, где они очутились, было темно. И темнота эта, видно, обладала колдовскими чарами. Какая-то неведомая сила кинула Ягмура и Джанет в объятия друг к другу, так под порывом ветра плотно захлопываются двери. Казалось, лопнули и упали путы, до сих пор связывавшие каждого из них. Впервые они так освобожденно прильнули друг к другу, впервые их губы слились в поцелуи, долгом и дурманищем, заставившим их позабыть обо всем на свете.
5: «Джанет!» — донесся вдруг с Ивана голос Чулука.
6: Они мгновенно отпрянули друг от друга, так порыв ветра распахивает двери. Оба дрожали, как в ознобе. Ягмур от растерянности забился в угол. Джанет трясущимися руками включила свет. — Что тебе, отец? Чулук, не входя в дом, сказал.
5: — Понимаешь, дочка, я, оказывается, отправился к Нурлы без копейки. Пошарь-ка в моем пиджаке, во внутреннем кармане, там деньги. — Нашла? Ну, возьми 25 рублей, принеси мне.
6: У Джанет словно отнялись руки. Она одеревеневшими пальцами вынула из кармана пиджака, висевшего на спинке стула, пачку денег, уронила несколько бумажек на пол, а когда нагнулась, чтобы поднять их, из рук выпали остальные. С трудом собрав деньги, она выхватила первую попавшуюся ассигнацию и, даже не взглянув на нее, отнесла отцу.
5: Тот тоже, не глядя, сунул ассигнацию в пижамный карман и ушел.
6: Когда шаги его затихли, Джанет со смехом повернулась к Ягмуру.
5: — Эй, Аглан, кто это тебя в угол поставил? Да ты заснул там, что ли?
6: — Ты спроси, дышу ли я вообще?
5: Бедняжка, умер со страха.
6: Как будто у тебя не ушла душа в пятки. А вот и нет, я не такая трусливая, как ты.
5: То-то ты все деньги рассыпала.
6: Ох, не напоминай. На тебе пижаму, одевайся, пока отец еще не вернулся. Как-то я теперь посмотрю ему в глаза. У тебя деньги на пол попадали, а я за чаем наверняка пиалу разобью. Да ты думаешь, он о чем-нибудь догадается? Пока сам не увидит, ничегошеньки не поймет. Ну и пусть видит, — храбро сказал Ягмур и попытался снова обнять Джанет. Джанет все-таки удалось вывернуться из его рук, она, приложив палец к губам, заглянула за дверь, а когда снова подошла к Ягмуру, то лицо у нее было уже серьезное. — Ягмур, а может, тебе лучше уйти, пока отец не пришел? — Неудобно. И потом отступать уже некуда. — Джанет, ты меня не пугай, что случилось? Председатель нашего райисполкома выгнал своего сына из дома.
7: — Ой, за что?
6: Был крупный разговор.
7: — Значит, ты с отцом поссорился? А может, он тебя за дело выгнал?
6: — Еще бы не за дело.
7: — Что же ты натворил?
6: Расстроил свадьбу, которую затевал Мити Рахманов. Ты разве не слышала? Он ведь собирался женить своего сына.
7: — Ох, Ягмур!
6: Все равно этим должно было кончиться. Ягмур вздохнул. Вот что дальше делать?
7: Джанет лукаво сверкнула глазами. А ты спроси у моего отца.
6: Не шути, Джанет.
7: А я не шучу. Ты ведь и так хотел с ним поговорить, верно?
6: Да. И я его дождусь.
7: Они сели на диван и долго еще шептались, хотя им нечего было опасаться, что их подслушают. Мать Джанет, забрав с собой младшую дочку, ушла в гости к старшей.
6: Когда вернулся Чалук, все вышли во двор. Хорошо было лежать на тахте, опершись локтем о подушке, потягивать крепко заваренный зеленый чай, дышать чистым воздухом, настоянным на запахе травы, цветов, поспевающих плодов. И это чаепитие совсем по-семейному, и свежий вечерний воздух, и близость Джанет, и добродушие Чулука, который держался с Ягмуром как с родным, все это как-то расслабило Ягмура, и он заговорил о самом наболевшем.
8: Чулук-ага.
6: Да, сынок, слушаю.
8: Помните нашу встречу в Ашхабаде?
6: Как же, помню.
8: А помните, о чем мы тогда говорили?
6: Помню.
8: О твоем отце,
6: так?
8: Вы тогда сказали, что я слишком все преувеличиваю.
6: Я и сейчас так считаю. Да и сама жизнь подтверждает мою правоту. Работа Мити проверялась специальной комиссией, и, видишь, никому и в голову не пришло снимать его с должности. А потом я с ним разговаривал, и он честно признал свои ошибки.
8: Признать мало.
6: Он старается их исправить.
8: Разве черное может превратиться в белое?
6: Ох, сынок, опять ты с топором. Я ведь не утверждаю, что твой отец безгрешен. Но, как говорит пословица, от одной болячки еще не умирают.
8: От одной? Да у него их куча.
6: Вон даже как. Что же ты еще успел обнаружить?
8: Мой отец — отсталый человек. Это было заявлено с такой категоричностью, что Чулук даже поперхнулся чаем.
6: — Это Мити отсталый? Ну-ну. В чем же его отсталость?
8: Он увяз в болоте предрассудков.
6: — Мити?
8: — Да, мой отец. Ягмур нахмурился. Когда-то он был для меня героем. Он целыми днями пропадал на работе и мог говорить только о работе. И так говорил, что и меня, мальчишку, научил любить труд. А потом я прозрел. А может, отец изменился?
6: И ореол героя вокруг него погас?
8: Да.
6: Так. Плохо же ты знаешь своего отца.
8: А кто сражался с басмачами и не раз был тяжело ранен?
6: Кто, когда мы сколачивали колхозы, не щадя жизни, боролся с кулачьем и баями? В кого они стреляли из-за угла, а после выбросили во враг, посчитав убитым? Кто, не считаясь с временем, не досыпая, не доедая, крепил, утверждал у нас словом и делом советскую власть? Кто активнейшим образом участвовал в строительстве новой социалистической Туркмении? На все вопросы отвечу одним — Мети Рахманов. Так вправе ли мы, перечеркивая прошлое твоего отца, забрасывать его камнями за ошибки, которые, кстати, он сам потом осознал? Справедливо ли это?
9: гуманно ли, наконец? Полагаю, требовательность у нас должна сочетаться с человечностью.
7: Ягмур слушал Чалука в глубоком раздумии. А когда тот закончил, поднял голову и медленно произнес.
9: Чалук-ага, прошлые заслуги отца мне известны. Потому-то я и сказал, что он был для меня героем. Но я сейчас не о прошлом и не о его ошибках как руководителя. Я о другом. И тоже хочу спросить, кто до сих пор держится за старые традиции? Ест, сидя на полу, устраивает сверхпышные тои? Кто помыкает женой и чуть что прикрикивает на нее, как какой-нибудь бай? Кто выдал дочь за нелюбимого, не посчитавшись с ее желаниями? Кто присвоил себе в доме роль самовластного хозяина, этакого хана, вольно распоряжаться чужими судьбами? Мне больно об этом говорить, но все это тоже мой отец. А сейчас, Ягмур нагнул голову, он и сыну хочет сломать жизнь. Чулук кивнул, показывая, что понимает его, но все же нашел нужным возразить. И все-таки ты судишь об отце односторонне. Да, он привержен в быту к некоторым старым традициям. Но ведь они складывались веками и обусловлены самими особенностями этого быта. Тут нужно трезво разобраться, что действительно вредно, а что естественно. А не рубить с плеча. Да, Мити горячий, упрям, и любит порой проявить властность, такой же у него характер, и предрассудки здесь, по-моему, ни при чем. Но он за многое достоин и уважения. Чулук-ага, боюсь, ваша снисходительность и терпимость к отцу только во вред ему, а не на пользу.
7: Ох, сынок, я за свою жизнь понял, как нет красавиц без какого-нибудь изъяна, так нет и людей без недостатков. Что же нам в других-то кидать камень? К тому же, зачем мы вас-то воспитывали и учили? Мы вас подняли в чем-то выше себя, чтобы вы и нам помогли подтянуться. Так что уж не ставьте нам в неискупимую вину каждую нашу ошибку. Будем вместе от них избавляться. И вот что еще скажу. Это верно, прошлое еще владеет иными умами, но оно одерживает серьезные победы, лишь когда мы перед ним отступаем. А стоит дать ему бой, и оно капитулирует. Ведь для него сегодня нет питательной среды. Это песчаная дамба, и потоку новой жизни не так уж трудно размыть ее. Разрушить.
9: Не понимаю. То вы вроде за терпимость, а то за борьбу, возразил Ягмур.
7: Я всегда за борьбу. И вовсе не хотел сказать, что с недостатками надо мириться. Нет, их необходимо искоренять. Но борясь именно с ними, а не с людьми. Борясь за людей. И борясь по-умному, по-человечески.
9: Ягмур молчал, уставившись на чайник, и молчанием выражал согласие со словами Чалука. Неожиданно зазвонил телефон. Чалук прошел на Эйван, поднял трубку.
7: — Слушаю. Да — Да-да, Чалук Мердан.
9: — Что? Разве песчаная буря нас не миновала?
10: — О, черт! Все-таки за дело! — Постой, постой, что ты говоришь? — Потерялась целая отара?
9: — Да.
10: Нет, вряд ли она ушла в одном направлении. Ну, наверное, овцы разбрелись кто куда.
9: Да, это затрудняет поиски, но будем искать. Я сейчас же выезжаю. К чабанам доберусь, наверное, на рассвете. Хочу по пути завернуть к пограничникам, попросить у них вертолеты.
10: Ну, а то как же, обязательно помогут.
9: Ждите, еду. Положив трубку, Чулук крикнул Ягмуру и Джанет. Слышали? По пастбищам буря прошлась, как языком слезнула 1000 каракулей уховец.
7: Ничего, разыщем. Он ушел в дом переодеваться. Ягмур тоже собрался было встать, но Джанет удержала его за рукав.
10: Ты куда?
11: Надо и мне переодеться. Ты что же, хочешь оставить меня одну? Сиди. Когда Чулук появился во дворе, Ягмур спрыгнул с тахты на землю. — Чулук ага, меня с собой не возьмете? — Нет. — Может, и я бы пригодился? — Ты здесь нужней. Видишь же, дома никого, кроме Джанет. Мать, наверное, у дочки ночевать останется. Позвони домой, что не сможешь прийти. — Джанет, когда поужинаете, постели Ягмуру во дворе. — Ну, прощайте, я спешу. Он завел мотор газика, Ягмур открыл ворота, газик умчался. Над горизонтом уже поднялось созвездие Плеяды. Джанет включила радио, и они с Ягмуром снова уселись на тахте. Районный радиоузел передавал очередное объявление. «Внимание, внимание! Все, все, все! Слушайте и после не говорите, что не слышали! Послезавтра в доме председателя райисполкома Мити Рахманова состоится грандиозный свадебный той!» На свадьбу приглашаются все, кто пожелает, мужчины и женщины, старый и млад. В законный брак вступают. Вдруг радио умолкло, словно кто-то схватил веселого диктора за горло. Ягмур и Джанет, переглянувшись, крепче сжали друг другу руки. Пальцы их сплелись.
12: Слово «Я». Владислав Ходосевич, 1886-1939. «Перед зеркалом». Эпиграф «Nel mezzo del cammin di nostra vita». Я. Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик, в останкине летом танцевавший на дачных балах, это я, тот, кто каждым ответом желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечу вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. 1924. «Я всегда ненавистна», — сказал Паскаль. Им ли вдохновлялся Ходосевич, только он эту тему варьировал всю жизнь. И вот живу, чудесный образ мой, скрыв под личиной низкой и ехидной. Или «смотрю в окно и презираю, смотрю в себя, презрен я сам». По-настоящему я прочел Ходосевича очень поздно, уже сам умея относиться к себе без всякого почтения, истребляя личное местоимение первого лица в своих писаниях, за ним гоняясь и изгоняя даже в ущерб стилю и грамматике, оставляя лишь тогда, когда без него не обойтись. Зная, что даже скромный оборот «я думаю» всегда лишний, потому что если говоришь или пишешь не то, что думаешь, лучше не надо. А напоминать, что так думаешь именно ты, все-таки нескромно. Убедительно безжалостный к себе Ходосевич в этом пример и поддержка. Да и современные мне литературные образцы тому учили. Прежде всего, что важно, те поэты, кого близко знал и знаю. Бродский, которого нельзя представить произносящим «мое творчество» или «моя поэзия», только «мои стишки», который в разговоре мог с усмешкой именовать себя «моя милость», чтобы лишний раз не употреблять «я». Не стоит и говорить о его автопортретах. Глуховат, слеповат, во рту развалины почище Парфенона и так далее. По-ходосевически нелицеприятный взгляд на себя у Осева. А это что там, покидая бар, вдруг загляделась в зеркало икая? Что за змея жидовская такая? Ах, это я, ну это я ебал. Или более сдержанно. А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. Мотив Ходосевича сильно звучит у Гандлевского с его мужественным снижением авторского образа недобитка до откровенно выраженной неприязни к себе. Пусть я в общем и целом мешок дерьма. Или «а я живу себе покуда художником от слова худо». Гандлевский через три четверти века словно воскрешает того, почти пугающего и едва знакомого взрослому поэту, мальчика, танцевавшего на дачных балах. И уже не поверят мне на слово добрые люди, что когда-то я был каждой малости рад, в тюбетейке с ртом до ушей, это я на верблюде, рубль всего, а вокруг обольстительный Ленинабад. Критик в 1922 году, отметив странную старческую молодость Ходосевича, будто знал, что спустя 80 лет Гондлевский откликнется: «Мою старую молодость, старость мою молодую». Всего 30 исполнилось Ходосевичу, когда он написал: «Милые девушки, верьте или не верьте, сердце мое поет только вас и весну, но вот уж давно меня клонят к смерти, как вас под вечер клонят ко сну». Помимо прочего, замечателен тут повествовательный ритм и размер, по звучанию проза, но по плотности текста, безусловная поэзия. Сухость

человек лишь снится сам себе. Тютчеву было 56, когда он вынес на бумагу эту отчаянную горечь. Ходосевич с такого начинал. В моей стране ни зим, ни лет, ни весен, ни дней, ни зорь, ни голубых ночей. Там круглый год, владычествует осень. Там серый свет без солнечных лучей. Ему 21 год. Это его первая книга. Называется «Молодость», как ни странно. В моей стране первое в первой книге стихотворения. Знакомьтесь.

0: понял меня?
1: Ладно.
0: Белая маска.
1: Ладно.
0: Ты понял, он в белой маске.
1: Да ладно, ладно.
0: Слышишь, вот сюда. Не промахнись.
1: Не беспокойтесь.
0: Бей резко изо всей силы.
1: В обиде не будет.
0: Чтоб бедный граф не мучился.
1: Прошу прощения, сколько примерно потянет его голова?
0: 100 цехинов.
1: И больно ли легка?
0: Что бормочешь?
1: Работа, говорю, легкая.
0: Твое дело. Этот человек как магнит. Он притягивает к себе все мятежные души. Но смотри, не упусти его.
1: Учтите, ваша милость. Мне тут же надо будет сматываться в Венецию.
0: Хорошо. Плачу вперед. Через 3 дня, не более, он должен стать трупом.
2: Не кажется ли тебе, Сакко, что ты стал следить за каждым моим шагом?
3: Не кажется ли тебе, что ты стал скрывать от меня каждый свой шаг? В последнее время Калькани у меня настораживает выражение твоего лица. Поменяемся тайны.
2: Твое ухо не улавливает голос моей души. Что ж тогда само сердце заговорит моими устами? Я люблю графиню Лаванья.
3: Быть не может, твой выбор нас погубит.
2: Говорят, она сама добродетель, но граф ей изменяет. А ревность лучшая сводня. Заговор против Дори отвлечет внимание. Граф откроет мне дверь его дворца. Пока Лаванья будет гнать волка из логова, лиса поживится в его курятнике.
3: Отлично, брат, благодарю тебя, ты развязал мне руки. Теперь я смело признаюсь тебе в том, о чем до сих пор стыдился и думать. Если в Генуе не будет переворота, я разорен дотла.
2: Твои долги так велики?
3: Нет слов. Только при смене власти я вздохну свободно, это хоть заткнет глотки моим кредиторам.
2: Знает ли Верина о твоих планах?
3: Ровно столько, сколько может знать патриот. Генуя как бы ось, вокруг которой постоянно вертятся его мысли. Его истребиный глаз прикован теперь к Фиеску. И тебя он надеется привлечь к своему заговору.
2: Нюх у него собачий. Пошли, найдем старика и распалим его свободолюбие.
4: Ни слова больше. Все ясно. Я этого не переживу.
5: Сеньора.
4: Возьми твое присутствие. Ты с кем? С этой красоткой. На глазах у всей Генуи. Не замечая моих слез. Белла.
6: Роза, ну считайте, что он просто проявлял галантность. Да так оно и было.
4: Проявлял галантность? Он онемел от восхищения.
6: Ну, поверьте, Мадонна, все к лучшему. Потерять супруга, это значит приобрести здесь...

0: поклонников. Потерять супруга? Из-за краткого ощущения, внезапного, как удар пульса. Потерять супруга? Просит глаз моих, злобная сплетница. Это всего лишь игра, любезность, не более. Не правда ли, моя добрая
1: Берла? Конечно, сеньора.
0: Ох. Господи, неужели он и вправду полюбил ее? Белла, дай мне руку, мне дурно. Когда он был еще юношей, он часто приходил в померанцевую рощу, где мы, девушки, всегда гуляли. Какая гордая осанка! Казалось, на его юных плечах покоилась вся Генуя.
1: Помню, помню, не было девушки, которая не мечтала бы об этой прекрасной победе.
0: Я признаюсь вам, когда мы стояли с Фиеско перед алтарем, и он держал мою руку в своей руке, я подумала, что мой Фиеско освободит Геную от тирана.
1: Такая мысль приходит женщине, да еще в час венчания?
0: Ты удивлена. Да, невесте, не помнящей себя от счастья, в час венчания. А теперь вы только взгляните, как этот полубог Надежды Генуи сидит сейчас в кругу кутил развратниц и потешает их скабрёзными шутками. И это Фиеско. Нет. Я скажу вам, не только я потеряла мужа, но и Генуя потеряла своего героя.
2: Где мои лакеи?
3: Графиня, куда? Что вы задумали?
2: Ничего. Решительно ничего. Подайте карету.
3: Нет, я не могу этого допустить. Вас оскорбили?
2: Вовсе нет. Не подходите ко мне.
3: Вы не уйдете, пока не назовете имени вашего обидчика.
2: Оскорбили? Чье здесь оскорбление я могу счесть оскорблением? Отставьте меня! Хорошо. Жаль, что никто не видит. Велите позвать графиню Лаванью, пусть она полюбуется на эту прелестную сцену. Да встаньте же, наконец. Не думаете ли вы чрезмерной галантностью искупить дерзость вашей жены?
3: Дерзость? По отношению к вам?
2: Скачите за стола во время пира, отшвырнуть кресло, повернуться ко мне спиной, ко мне, граф.
3: Неслыханно.
2: Это все, что вы можете мне сказать? Я получила пощечину. Разве я виновата в том, что у вас, граф, есть глаза?
3: Виновата не вы, а ваша красота, Мадонна. Ее бы хватило и на тысячу глаз.
2: Комплименты неуместны, когда оскорблена честь. Я требую удовлетворения. Могу я рассчитывать на вашу защиту? Или мне обратиться к герцогу?
3: Можете рассчитывать на мою любовь, графиня. В моих объятиях вы забудете обиду, нанесенную вам в приступе ревности.
2: Ревности! Разве может быть большая похвала ее вкусу, чем то, что я его разделяю? Неужели графине Лаванье не было бы лестно, если племянница герцога сочла ее выбор достойным зависти? Но обратите внимание, граф, я сказала, если бы.
3: Зачем вы меня мучаете? Я знаю, моя любовь преступна, но она и героична. Поверьте, у меня до самих сил разрушить разделяющую нас стену и вознестись к сияющему солнцу вашего великолепия.
2: Какое красноречие. Ваш язык прославляет меня, в то время как сердце ваше притаилась под медальоном с изображением другой женщины.
3: Скажите лучше, сеньора, она стучит об этот медальон, силе сбросить его с себя. Украсьте этот алтарь своим образом, и прежний кумир будет повержен.
2: Ну что ж, это большая жертва. И, клянусь, она заслуживает благодарности. Вот раб. Носи знак своей госпожи.
4: Завидую даже богам. Пусть эта ночь превратится в ликующий праздник.
5: Пусть яростное веселье бьет плечом.

0: Браво! Я поместите делаю, что у меня отличное настроение. Пусть все веселят поместить вам. Люблю свое рождение. Горожане отметят это число календаря как праздник. И напишут день, когда принц вдоль обеселился.
1: Да здравствует республика!
0: Да здравствует республика! Да здравствует республика! Вот ее осколки.
2: Ваша милость, недавно мне говорили об одной девице, которую посвящали в церкви святого Лоренцо.
3: Да, говорил. И хочу с ней познакомиться.
2: Я могу это устроить, ваша милость.
3: Можешь? Правда, можешь. Помнится, Ламелина, ты недавно просил место прокуратора. Считай, что ты его получил.
2: Мое дело второе место в государстве. Его добиваются более 60 дворян, и все они гораздо богаче и знатнее покорного слуги вашей милости.
0: Смерть и Дория! Ты будешь прокуратором! Что мне генуэзские дворяне, я хочу, чтобы ты стал прокуратором. Значит, все голоса в сеньории будут поданы за тебя.
2: Эта девица — дочь небезызвестного Верины.
0: Клянусь всеми чертями, она будет моей.
2: Ваша милость, это же дочь самого яростного республиканца.
3: Иди ты знаешь, куда со своими республиканцами. Как ты можешь ставить на одну доску гнев какого-то вассала и мое желание?
0: Разве рухнет маяк, если мальчишка швырнет в него ракушкой, которого герцог Андреа Дориа проливал свою кровь за этих жалких республиканцев, чтобы его племянник церемонился с их дочерьми? Смерть и Дориа. Я хочу, и все. Сожру ты это за милую душу. А если кто пикнет, я прикажу, как только дядюшка перекинется, поставить над его могилой виселицу, чтобы свобода Генуи подрыгала бы ногами перед своей смертью.
2: Девица сейчас дома. Отец ее здесь, один из этих трех.
3: Вот отлично, Ламелина. Веди меня к ней.
2: Ваша милость, вы ошибаетесь. Если рассчитываете найти тайную блудницу, она чиста, к ней не подступишься.
3: Сила. Сила в таких делах лучший довод. Веди же меня скорее.
0: Хотел бы я посмотреть на ту республиканскую шапку, которая смелится кинуться на медведя Дория.
4: Где графиня?
5: Приехала, я проводил ее до кареты.
2: Принц,
5: теперь я дважды привержен к вам. Женатина властвует над Геной и моей головой, а его обворожительная сестра над моим сердцем.
2: Похоже, Фиеско стал эпикурейцем. Государство много потеряло.
5: Зато я ничего не потерял.
6: Жить — это значит грезить наяву, Ламелина. И не под грохот рычагов государственных механизмов, а в сладком томлении на груди прекрасной женщины.
2: Благодарим тебя за гостеприимство, Лаванья. Я доволен.
0: Завтра во дворце Дория будет игра. Я жду тебя, Фьеско. Вперед, прокуратор.
7: Музыку!
0: Музыку!

0: Я вижу гостей, которым не весело на мои праздники.
1: Есть и такие.
0: Я не прощу себе, если хоть один генуэзец уйдет из моего дома недовольным.
2: Эй, слуги!
0: Живо! Бал продолжается. Принесите вина.
2: Я не допущу, чтобы кто-нибудь здесь скучал. Разлить вас фейерверком
0: или кликнуть шута. Быть может, вам будет приятно общество прелестных дам?
3: А хотите, усядемся вчетвером за фараон, чтобы убить время?
1: Нам незачем убивать время. Мы его тратим на дело.
0: Ответ мужчины.
4: Верина, я узнал тебя.
1: Нас легче узнать в наших масках, чем тебя в той, какую ты на себя надел.
4: Не понимаю, о чем ты говоришь.
5: А почему у тебя траур на рукаве? Неужели, Верина, ты потерял кого-нибудь из близких? И я об этом ничего не знаю. О, друг души моей, кого мы с тобой потеряли?
1: Мы с тобой. Ты более чем прав. Но не все сыновья оплакивают смерть матери.
5: Твоя матушка уже так давно покинула нас.
1: Помнится, Фиеско называл меня своим братом потому, что мы оба сыновья одного отечества.
4: Вот оно что. Ты решил смеха ради носить траур по Генуе?
6: Он говорит серьезно.
4: В том-то и дело, глухой голос, трагический тон. Гробовщик, да и только.
1: Идем, Верина, мы его навсегда потеряли.
5: Не так мрачно, земляк.
0: Генуе не мать, а мачеха. Так что ж нам ее оплакивать?
4: Мы будем пить и веселиться.
1: До чего же ты дошел, Фиеско? Где же в тебе прежняя ненавистность к тиранам? А ведь когда-то один взгляд на корону приводил тебя в содрогание. Погибший сын республики, опомнись!
0: Охота тебе вечно фырчать, кипятиться без толку. Да пусть этот Джанакино Дория запихнет всю Геную себе за пазуху и загонит ее по дешевке любому тунисскому бандиту.
1: И ты говоришь это искренне, Феско?
0: Неужели такая радость быть жалким присоском ленивой гидры, которая зовется республикой?
4: Пусть Джанакино станет герцогом, тогда мы хоть не просидим задов на государственных креслах.
1: И ты говоришь это искренне, Феско?
0: Герцог Андреа намерен усыновить Джанакино и объявить его своим наследником. Неужели найдется глупец, который станет оспаривать у него законную власть?
1: Идемте, генуэст.
4: Ирина. Ирина!
5: Истый республиканец. Тверд, как сталь. А я бы не спешил презирать человека, которого когда-то уважал. Я бы подумал, что узор, вытканный рукой мастера, может быть слишком изощренным, чтобы его сразу оценить. Что тебе надо? Кто ты?
7: Раб. Республики.
5: Рабство – подлое ремесло. Что тебе надо?
7: Сеньор, я честный человек.
5: По твоей физиономии легко ошибиться. Зачем пришел?
7: Сеньор, я не бандит. Вы граф Лавания?
5: Даже слепцы в Генуе узнают его по звуку шагов. А что тебе надо от графа?
7: Будьте настороже. Лавания.
5: Не сомневайся.
7: На вас охотятся.
5: Вижу.
7: Остерегайтесь. Витория.
8: Друг, неужто я в тебе ошибся? Этого человека я и в самом деле боюсь.
7: Бегите от него. Ваше имя стоит в черном списке.
9: Черт! Прошу прощения!
10: Не торопись, дружок. Спокойно. Спокойно! Поговорим. Разве так работают? От кого получил деньги, ну? Твоей дурацкой башки не хватит, чтобы самому выбрать меня в жертву. Тут нужен политик. Говори, тварь, кто заплатил тебе?
9: Сеньор, вы можете обзывать меня скотиной, но дураком никогда!
10: Ну и гордый же ты, скотина. Говори, тварь, кто заплатил тебе?
9: В конце-то концов, не одному же мне оставаться в дураках.
10: Кто мне заплатил? И всего лишь жалкую сотню цехинов. Хотите узнать?
9: Принц Джанеттино!
10: 100 цехинов? За голову Фиеско?
9: Подумай только.
10: Всего 100 цехинов.
9: Стыдись, наследник генуэзского трона.
10: На тебя 1000, мерзавец. И передай своему хозяину, что он дешевый убийца. Ну, что замер?
7: Сеньор. Я их не заработал.
10: Безмозглая скотина. Ты заработал виселицу.
7: Вы так добры, сеньор.
10: Уж во всяком случае не к тебе. Учти. Твоя неудача для меня знамение свыше. Поэтому я милостив.
9: Теперь я уверен, что меня ждут великие свершения.
10: Ты свободен.
7: Тогда услуга за услугу, Лаванья. Если на этом полуострове есть кто-нибудь, кого вы считаете лишним, я для вас его охотно зарежу. Причем за даром.
10: Ну, щепетильная же ты, скотина. Расплачиваешься чужими головами.
7: Мы подарков не берем. У нас тоже есть гордость.
10: Гордость?
2: Наемных убийц?
9: И это не сломишь, как у вас, у честных! Это же вы на каждом шагу предаете Господа Бога! А мы дьяволу верны!
11: Забавный подлец.
7: Рад, что пришелся вам по душе. Испытайте меня. И воочию убедитесь в моем мастерстве. Я к вашим услугам, сеньор. Я прошел все ступени разбойничьей науки, от низшей до самой высокой. Могу предъявить вам мои аттестаты.
10: Чего только не услышишь. Выходит, у разбойников есть своя иерархия? Ну что же, тогда начни с низшей ступени.
7: Охота вам о них ворюгов служить, почтенный сеньор. Презренное полчище, кляузная работа. Многого тут не достигнешь. Плеть да острог редко, когда виселится.
10: Веселенькая перспектива. Но интересно, кто же над ним?
7: Шпионы и доносчики. Вот это твари покрупнее. Важные господа не брезгуют их услугами, чтобы все знать. Они как пиявки. Прилипают к человеческим душам, высасывают из них всю грязь и сблевывают ее властям.
10: Таких видал дальше.
7: Ступень повыше. Убийцы. Отравители и все те, кто долго выслеживает свою добычу и бросается на нее сзади. Ну, большинство из них храбрецами не назовешь, но все же с дьяволом они расплачиваются своими жалкими душами. Правосудие к ним неравнодушно, сажает их на кол, ломает им кости на дыбе. Это, стало быть, третья ступень.
10: Ну, а сам-то ты
5: На какой ступени?
7: Терпение, сеньор. В этом-то вся загвоздка. Через эти 3 я давно прошел. Я способный. Я быстро скакал все выше и выше. И всюду мне было тесно. Вчера вечером я отличился на 3-й ступени. А сегодня завалился на 4-й.
5: И что же это за ступень?
7: Мы рисковый народ. И достаем свою жертву хоть из-под земли. Страх нам неведом, из первого удара разим так, что второго не потребуется. Скажу вам по секрету, сеньор. Нас даже прозвали подручными дьявола. Захочет дьявол жрать. Мигнуть не успеет, как мы несем из пылу жару. Кровавое жаркое.
5: Ну и грешник же ты. Пробы негде ставить. Я давно искал. Руку. Будешь у меня служить?
7: Всерьез?
5: Вполне. 1000 цехинов в год.
7: Заметано. Я ваш. К черту все, закабаляюсь. Что захотите, то и буду делать. Могу быть ищейкой, лисой, змеей, волкодавом, если надо. Сегодня. Или палачом. Я без предрассудков, сеньор, берусь за все дела, кроме честных. В них я дурак дураком.
5: Не бойся. Я не пошлю волка в овчарню. Так вот, завтра с утра побегай по Генуе и разнюхай, кто чем дышит. Что говорят о правительстве, что шепчет о Доре. А заодно, что поговаривают мои сограждане о беспутной жизни Фиеско, о его новой страсти. Пои их так, чтоб языки развязались. Вот тебе деньги. Потрясись среди ткачей на шелкопредельных. И не скупись на выпивку.
7: Сеньор.
5: Не бойся. Я посылаю тебя не на честное дело. Ступай. И кликни на подмогу своих дружков. Завтра я должен знать все новости.
7: Беспокойтесь, сеньор. Сейчас 4 часа утра. 8 вы будете знать столько всего, сколько смогут подслушать все негодяи.

0: Моя дочь, мне не рада?
1: Не подходите ко мне.
0: Ты меня боишься?
1: Почему у вас нет другой дочери?
0: Моя любовь тебе в тягость, дитя мое.
1: Она убивает меня, отец.
0: Что ты говоришь? Что я слышу? Когда я приходил домой, ты всегда птицей летела ко мне. И какой бы камень ни лежал у меня на сердце, стоило тебе рассмеяться и забот, как бы ни бывало. Обними меня, дочь. Отогрей сердце, окаменевшее у смертного одра Родины. О, дитя мое, сегодня я на всем поставил крест. Только ты одна и осталась у меня.
1: Бедный мой отец.
0: Берта, мое единственное дитя. О, Берта, рухнула моя последняя надежда увидеть Геную свободной. Мы потеряли Фьеск. Осталось только тебе стать девкой.
1: Боже, вы уже знаете.
0: Что?
1: Моя честь.
0: Что?
1: Этой ночью...
0: Что?
1: Ночью меня изнасиловали.

0: воздуха.
1: Кто? Я должен знать, кто.
2: Успокойся, успокойся, мой дорогой, мой любимый отец.
1: Ради самого неба. Кто это?
2: Он был в маске.
1: Нет, не может быть. Он ростом с меня или ниже?
2: Он выше вас.
1: Его голос.
2: Хриплый, низкий.
1: Какого цвета? Плащ. Цвет плаща.
2: Зеленый. Господи, помоги! Он умирает!
1: Ничего. Просто закружилась голова. Так тебе и надо, Верина. Ты стерпел, когда этот подлец осквернил святыню законов свободной Генуи, словно ждал, чтобы злодей осквернил и святыни твоей крови.
2: Отец, мне страшно. Что у вас на уме?
1: Молись.
2: Господи! Господи, сущий на небесах! Да светится имя твое, да прибудет...
1: Нет. Есть еще правосудие в Генуе.
3: Мы за тобой, Верина. Идем скорее, а то не попадем в синьорию до начала выбора сенаторов. Неужели ты не отправишься с нами полюбоваться на триумф нашей свободы?
4: Меч на полу? Ты чем-то разгневан, Верина?
5: У Берты заплаканы глаза.
6: Здесь произошло несчастье с Экко. Если бы не слезы Берты, я бы подумал, что гибнет Генуя.
1: Она и гибнет. Я потерял мою дочь. Наше имя опозорено.
4: Бог не может этого допустить.
1: Тот, кто порабощает и бесчестит законы Родины, тот с легким сердцем обесчестит девушку.
4: Верина! Верина, благородная Верина. От вашего слова зависит мое счастье. Я не осмеливался до сих пор просить руки вашей дочери. Но сегодня отдайте мне Берту. Я сделаю все. Все, чтобы она была счастлива.
1: Вам угодно втоптать свое сердце в грязь, юноша?
4: И это говорит отец?
1: Скоро это скажет всякий проходимец Генуи. Или, может быть, вы удовольствуетесь остатками чужого пира?
4: Нет, не лишай меня рассудка, старик.
3: Он говорит правду.
4: Правда? Берта. Берта. Ты посмеялась надо мной? Девка.
3: Замолчи, она чиста, как ангел.
4: Ангел? И шлюха?
3: Клянусь небом, этого не может вместить мой разум.
1: Моя дочь невиновна.
4: Значит, насилие.
3: Насилие.
4: Кто? Кто? Одинцы. Я заклинаю вас. Кто этот негодяй?
1: Тот, кто узурпировал Генуэлл.
4: Джанатина.

0: пока кровь Дория не смоет позорную пятна с твоей чести. Пусть ни один солнечный луч не коснется твоего лица. До этой минуты живи во тьме. Бургундино, моя дочь, будет заложницей твоего мщения тирану. Ее страдания, та драгоценная нить, которая соединяет меня, тебя, всех нас, в неразрывный союз. Клянусь, я исполню мою клятву. Деспот Генуи должен пасть, или моя дочь погибнет.
1: Я зарежу его. Я зарежу его, как жертвенного барана на алтаре Генуи.
2: Верь мне. Верно. Верь. Вот этим клинком я рассеку сердце Дориа. Моя невеста, ты будешь моей женой.
3: Еще один генуэзец кладет свой клинок твоим ногам, невинная Берта. И пусть я не найду дорогу к небу, если эта сталь не оборвет жизнь Дориа.
0: Последним, но с не меньшим рвением преклоняю колено и я, Рафаэль Сакко. Если этот клинок не освободит Берту из ее заточения, пусть Всевышний останется глух к моей последней молитве.
4: Граф предоставил в мое распоряжение свой дворец, чтобы полюбоваться шествием кратуши. Боюсь, мне будет скучно ждать. Пока подадут шоколад, развлеките меня.
5: Угодно вам, сеньора, чтобы я пригласила гостей?
4: Нет, нет. Не за этим я к вам приехала.
5: Я очень сожалею, графиня. Но мое дурное настроение не позволяет мне наслаждаться вашим обществом.
4: Что такое? Что за фокусы? Ну, разве можно быть такой мрачной, милочка? А ну-ка живо развеселитесь. Побольше блеска. Поверьте, иным путем вам не удержать вашего мужа.
5: Я знаю один путь, графиня. А вы вольны выбирать себе любой.
4: Боже мой. И в каком вы виде, сеньора? Советую вам больше обращать внимание на свою внешность. Раз уж природа была к вам мачехой, прибегайте к помощи искусства. А нарумяйте хоть щеки. Бедняжка. И что за нелепая прихоть выйти замуж за Фиеско? Охота вам была, моя милая, забираться на такую высоту, где вы у всех на виду, где вас непременно станут сравнивать с другими. Клянусь, мое сокровище, с Фиеско вас сосватал либо подлец, либо дурак. Ну, представьте себе, проведя яркий вечер в изысканном кругу, он возвращается к себе домой. Его встречает жена в затрапезном виде, охлаждает его пыл дежурным поцелуем. И скупо, как скряга милостыни, отпускает ему жалкие ласки. Несчастный муж. Там ему улыбается само совершенство, а здесь угнетает убогая чувствительность. Кого же ему выбрать, если он еще не потерял разум?
5: Конечно, вас. Если он его уже потерял.
4: Ну, подожди. Ты еще захлебнешься собственным ядом. Сострадание. Только сострадание движет мной, моя милая. Если я ношу при себе медальон с портретом одной особы, разве это не доказывает, что я благосклонная к оригиналу? Вот он, ваш медальон. Полюбуйтесь.
5: Мой медальон у вас. Креста на нем нет.
4: Ну что, какие еще булавочные уколы вы мне заготовили? Утешьтесь, мое сокровище. Он подарил мне медальон «Припадки безумия».

0: значите ли?
1: Прочь с глаз моих.
2: Вы меня пугаете.
1: Вы его друг. Значит, не можете мне сочувствовать.
2: Сочувствовать вам? Я для вас, я полон вами. Если бы знали, как бесконечно сильно я...
1: Вы мужчина, значит, лгун.
2: Клянусь вам.
1: Господь Бог устал записывать ваши лживые клятвы.
2: Вы ожесточены, графиня, и поэтому несправедливы. Разве все мужчины могут быть в ответе за проступок одного? Еще сегодня вы могли бы отказаться от этих слов в моих объятиях. Да, я прижму вас к своей груди, и вы забудете, что вас отвергли. Я, старицей, вознагражу вас за попранную любовь.
1: Любовь,
2: Мадонна. Если моя страсть греховна, значит... Нет границы между пороком и добродетелью.
1: Вот к чему свелось ваше сочувствие. Какое коварство. Я думала, вы обманываете только женщин, а вы предаете и друг друга.
2: Сеньора.
1: Вы хотите, чтобы я изменой загубила свою душу?
2: Измена за измену, Мадонна.
1: Я поняла. Ты надеялся, что горечь обиды откроет тебе путь ко мне. Тебе, видно, невдомек, что великое горе погибнуть из-за фиеско облагораживает душу. Позор фиеско никогда не возвысит в моих глазах какого-то калькания. Но унизит все человечество.
2: Безумец.
3: Кто это вышел?
4: Маркиз Калькани.
3: Платок моей жены, она была здесь?
4: Она в сильном волнении.
3: Сегодня вечером ты мне расскажешь, что здесь происходило.
4: Я все разузнаю, хозяин.
5: Ты выполнил мое поручение.
4: Так точно, хозяин.
5: Что и говорят о Доре и о нынешнем правлении?
4: Уши вянут, хозяин. При одном имени Дория всех трясет, как в лихорадке. Дженнеттино ненавидит до смерти, народ ропщет.
5: А что болтают о моей беспутной жизни?
4: Послушайте, граф Лаванья, носится о вас самого лучшего мнения. Но люди не могут примириться с тем, что высокородный дворянин, которому не занимать ни ума, и таланта в расцвете сил, владеющий огромным состоянием всех живых, к тому же течет княжеская кровь. Ну, одним словом, что Фиеско лучший сын Генуи проспал решающий час в ее судьбе.
3: А что поговаривают о моей страсти графини Империале?
4: Как хотите, сеньор, а этого я не повторю.
3: Выкладывай на чистоту. Чем откровеннее, тем лучше. Ну? Что они там шепчут?
4: Если бы шептали. Они орут благим матом во всех кофейнях и горных залах, постоялых дворах, на набережной, на базаре, да? На бирже.
3: Что орут? Говори, я приказываю.
4: Что вы дурак.
3: Отлично. Вот тебе цехин. Скоро я тебя еще и побрею наголо, и вообще стану заправским шутом. А что было на шелкопредельных, как приняли мое золото неподкупные генессы?
4: Дурак. И ткачи ликовали, как преступники.
3: Дурак?
4: Я прошу прощения, сеньор, я просто хотел получить еще один цехин.
3: Ну так что же?
4: Они ликовали, как преступники, головы которых уже лежали на плахе. И вдруг им объявили о помиловании. Они преданы вам душой и телом.
3: Отлично. Эти ткачи и вожди генуэзской чари.
4: Вот была потеха, сеньор. Они как безумные кидались мне на шею. Девки прямо заходились от моей черноты. Словно только и мечтали иметь черномазое потомство. Нет, золото всемогущее. Вот что я думаю. черное, оно делает белым.
3: Не глупая мысль. Удивительно, что она родилась в такой навозной куче. Слова твои хороши, но обернутся ли они делами?
4: Гром всегда предвещает грозу. Стоит задуть ветру, все побьет град.
3: Реши. Слышишь? Что там за шум?
4: Народ валом валит из синьории.
3: Сегодня выборы прокуратора. Заседание не могло так быстро кончиться.
4: А там орут все громче, что-то это не похоже на ликующие крики.
3: Пошныряй, толпе. Выкрикивай мое имя. Пускай сенаторы придут сюда. То, что разум, словно муравей, не зная устали, собирает кобылинки вихрь случая, сгребает в единый миг.
0: Простите, граф. Ярость заставила нас ворваться к вам.
4: Племянник Дорио смертельно оскорбил меня в синьории.
0: Тем самым оскорблено все наше дворянство. Месть. Мы должны отомстить. Центурионе был 29-м выборщиком. Голоса 28 разделились поровну. 14 за меня, 14 за Ламелина. Только Дорио. И он еще не положили в урну своих золотых шаров.
3: Я голосовал за Цибо. И тогда Дорио выхватил шпагу, которая была у него под плащом, и проткнул мой шар, закричал.
0: Сенаторы, шар недействителен, в нем дыра. Прокуратором избран Ламелина.
3: И что же вы теперь намерены делать?
0: По-моему, спросить следует иначе. Что намерена делать Генуя?
3: Генуя? Генуя? Генуя насквозь прогнила и рассыпется в прах, если к ней прикоснуться.
0: Народ негодует, а разъяренный кабан способен на многое.
3: Народ? Народ — это слепой беспомощный колосс, который бестолку лязгает своими челюстями, грезит проглотить все и вся, а в конце концов валится на землю, споткнувшись о протянутую нитку. Бросьте тщетные надежды, генуэзцы. Нам уже не обрести свободы. Генуе нужен властитель. Так что бегите и присягайте деспоту Джанатино Дорио.
2: Скорее вода примирится с огнем, чем это произойдет. Идемте, друзья.

0: не так громко, сограждан.
1: Аналия, он же спустил с лестницы всех наших судей, когда не стали возражать ему на выборах.
2: Этого нельзя стерпеть. Он принес меч. Меч, знак войны в том мире.
1: Да он явился сегодня в пурпурном плаще, а не в черном, как все.
3: Он предатель интересов второго.
1: Он нанял немецкого императора 200 телохранителей.
2: Аналия, он же натравливает на нас немцев. И с солдатами
1: против. Он поставил статую Андрея во дворе сеньории.
3: Пуски статую. Свалим и каменного, и живого.
0: Генессе, почему вы мне все это говорите?
2: А вы должны его осадить.
1: Надо, у вас ясная голова, кому как не вам, за нас подумать.
3: Вы должны поставить его на место.
0: Мне лестно ваше доверие, но смогу ли я его оправдать?
1: Да ты срази, Доря. Пусть не дрогнет твоя рука. Но освободи нас.
0: Вы готовы выслушать меня?
2: Говорите, говорите, говорите. Говорите.
0: Генесс, некогда в давние времена в царстве зверей началась смута. Стая шла на стаю, и в конце концов трон захватил пес. Этот пес раньше жил при бойне и был обучен загонять скотину под нож мясника. В старстве своем он завел собачьи порядки, лаял на всех, кусался, лакомился костями своих подданных, звериный народ стал роптать. Тогда самые отважные среди них сговорились и загрызли пса-монарха. После этого собрался звериный совет, чтобы решить вопрос, какое правление самое лучшее. Голоса разделились. А вы, Генессе, какую бы власть поддержали?
4: Власть народа.
1: Все за народ.
0: Народ и одержал победу. Каждый получил право голоса, и все решалось большинством голосов. Но не прошло и нескольких недель, как человек объявил войну новому свободному государству. Все звери снова сошлись у совета. Конь, лев, тигр, медведь, слон и носорог завопили к оружию.
2: А овца, заяц, олень, осел, все насекомые, все птицы, все пугливые рыбы потребовали мира. Вот так и Несса.
0: Трусов оказалось больше, чем храбрых. Глупых больше, чем умных. А все решалось большинством голосов. Звериное царство сложило оружие. И человек обложил его данью. Скажите, Генесс, что бы вы теперь предложили?
4: Что? Назначить ответственность.
2: Да,
4: да, чтобы каждый отвечал за что-нибудь одно.
0: Такое решение вынесли звери. Дела государства были поделены между ведомствами. Волки распоряжались финансами, а лисицы были у них секретарями. Голуби заседали в уголовном суде, а тигры утверждали торговые сделки. Козлы вели бракоразводные тяжбы, зайцев забрили в солдаты, а львов и слонов назначили в обоз. Осел стал государственным советником, а крот — главным инспектором. Ну и что, Генесса, можно было ожидать от такого мудрого распределения должностей? Кого не задерет волк, того облапошит леса, а кто отвертится от лисы, того легнет осел. Тигры глумились над слабыми, а голуби миловали воров и убийц. Слепой же крот, главный инспектор, считал, что дела в государстве идут как нельзя. Тогда звери снова стали роптать. Нам нужен монарх. Единогласно решили они, у которого были бы крепкие когти, умная голова и только одно брюхо. И все присягнули одному владыке, одному Генессе. Но это был лев.
3: А это они
5: хитро придумали.
6: Евгения, пусть будет так.
0: Ступайте по домам. И думайте...

0: прямо ноги отваливаются.
1: Что еще? Все, что прикажу.
2: Ну куда теперь бежать? Куда потом?
1: На этот раз бежать не придется, тебя силком потащат. Свяжут и передадут в руки правосудия.
0: Сеньор, мы так не договаривались.
1: Не бойся, мы разыграем комедию. Я объявлю, что ты пытался меня убить. Тебя будут пытать.
0: Мне признаваться?
1: Ни в коем случае. Первую пытку тебе придется выдержать. Считай, что это в наказание за то, что ты все-таки поднял на меня руку. Во время второй пытки ты сознаешься.
0: А с дьяволом шутки плохи. А вдруг у палачей разыграется аппетит? Они возьмут и четвертуют меня под занавес вашей комедии.
1: Не бойся, ты останешься жив.
3: Убийца! Убийца! Перекройте все выходы! Заприте ворота! Они же вывихнут мне все суставы!
4: Пусть они воют по утраченной свободе! Я не отменил своего решения! Черт, но! Новоиспеченный прокуратор, плевать я хотел на всю эту сволочь!
5: Конечно, чернь-то всего лишь дрова в костре, огонь раздувает дворян.
4: Ну что ж, я как Нерон буду любоваться с горы бушующим пожаром.
5: И дождетесь, что всех мятежников поведет за собой человек, который сумеет подняться на гребни этой волны.
4: Вздор! Чушь собачья!
6: Знаю только одного, кто мне опасен. Но о нем я уже позаботился.
5: Его светлость!

0: Я тобой недоволен, племянник.
1: Угодно ли вам выслушать меня, высокочтимый дядя?
0: Я готов выслушать последнего нищего в Генуе, если он того достоин. Но негодяя никогда, будь он даже моим племянником.
1: Только одно слово, высокочтимый дядя.
0: Сперва выслушай меня, потом будешь оправдываться. Ты разрушил здание, которое я кропотливо возводил в течение полувека. Мой мавзолей, мою пирамиду, любовь ко мне генуэзцев. Но даже это я тебе готов простить.
2: Мой дядя и герцог!
0: Не перебивай меня! Ты расшатал государство, которое я с Божьего соизволения ценою великих трудов, бессонных ночей и большой крови сумел создать для генуэзцев. Ты опозорил меня перед Генуей, надругавшись над выборами сеньории.
1: Ваша светлость, вы воспитали меня как герцога Генуи.
0: Молчать! Ты государственный изменник. Ты ранен государству в самое сердце. А сердце в этом, запомни, племянник, является повиновение. Неужели ты подумал, что если пастух на закате дня отошел от стада передохнуть, значит, он бросил свое стадо на произвол судьбы? Напрасно ты считаешь, что моя седина дает тебе право глумиться над законами.
1: Довольно! Герцог!

0: голову и швырнуть ее к ногам оскорбленного народа.
1: Принц! Принц! Видите? Все потеряно, принц, бегите!
2: Что? Потеряно?
1: Где мой принц? Я прямо с площади. Толпа волокла всю связанную веревкой Мавра. Граф Лаванишок и три дворян следовали за ним до самой камеры пыток. Мавра схватили в тот момент, когда он пытался убить Князька.
3: Что? Все дьяволы навалились на меня.
1: Мавра пытали. После первой пытки он не проронил ни слова. Его пытали повторно. Мавр не выдержал и признался. Ваша милость, как вы могли доверить свою честь такому негодяю?
4: Не задавать мне вопросов.
1: Едва он успел произнести ваше имя, как Фиеско вышел вперед. Он был немногословен. Он протянул окровавленную руку, из раны еще капала кровь. И люди начали драться за эти капли, как за священные реликвии. По его просьбе убийцу отдали ему, и тогда Фиеско помиловал Мавра. Толпа взревела, все требовали смерти Дория. Они подхватили Фиеско на руки и понесли его во дворец. Я сотру в порошок всю эту сволочь!
2: Карл. Вот. Два слова, от которых замолкнут все колокола Генуи.
1: Если император Карл даже будет очень спешить, то он едва поспеет на ваши поминки.
3: Стало быть, весьма удачно, что он уже здесь.
2: Вижу. Ламелина удивлен. Неужели ты думаешь, что я настолько безумен, чтобы ярить бешеных республиканцев, не продав их заранее?
1: Я не знаю, что и подумать.
2: Это я знаю. Жребий брошен. Послезавтра будут казнены 12 сенаторов. Джанатино Дориа станет монархом, император Карл его опорой.
3: Ты отшатнулся?
1: 12 сенаторов? Как невелико мое сердце, но даже в нем не уместится вина за 12 раз пролитую кровь.
3: Глупец. С высоты трона никакая вина не видна. А теперь пиши, я тебе продиктую.
1: Не знаю.
2: Садись. И пиши.
1: Что
2: писать? Имена 12.
1: Франческо Центрионе. Награду за то, что голосовал против меня, будет первым покойником.
2: Канельо Кальва.
1: Кальва.
2: Микеле Цибо.
1: Чтобы навсегда отбить охоту быть прокуратором.
2: Томазо Серато. С тремя братьями. С тремя братьями.
1: Дальше.
2: Феска Лавания.
1: Стоп! Берегитесь. На этом вы сломаете себе шею.
2: Сципион Бурганино.
1: Пусть на том свете справляет свадьбу.
2: Я провожу его в свадебное путешествие. Рафаэль Сакко.
1: Сакко. Для него мне нужно попросить бы отсрочку, пока он не отдаст мне долг 5000 скудио. Ну ничего, пусть расквитается своей смертью.
2: Висенте Кальканьо.
1: Кальканьо. 12-е имя я рискну написать сам. Иначе мы не вырвем жало у змеи.
2: Джузеппе Верино.
1: Послезавтра смерть. Приглашает 12 самых знатных генуэзцев на свой роскошный ужин.

0: Через 2 дня выборы, когда все соберутся в сеньории, по взмаху платка грянет залп, и разум уложит всех 12. И тут же в зал войдет Джанатина Дориа, чтобы принять присягу. Оставишь этот список себе. Это письмо отправишь от стоп-почты в Леванто. Оно извещает обо всем Спинулу и призывает его прибыть в столицу в 8 часов.
1: А как же Андреа?
0: Он уже слишком стар.
2: Значит, галеры прибыли?
3: Да. Благополучно стали на якорь.
2: Стой, стой, еще есть работа.
3: Что прикажете? Нюхай щейки или жало скорпиона?
2: На этот раз всего лишь щебет подсадной птицы. Сегодня утром в город должны незаметно пробраться 2000 переодетых солдат, чтобы поступить ко мне на службу. Расставь у ворот своих ребят. Я полагаюсь на твою смекалку.
3: Она никогда не подведет, сударь, как и мое коварство. Если пропущу хоть тень, можете моими глазами вместо дроби стрелять по воробьям.
2: Стой, еще не все. Галеры, конечно, вызовут всеобщее любопытство. Если тебя кто спросит, говори, что твой господин как будто собирается поохотиться на турков. Понял?
3: Понял.
2: Постой. У Джанатина появилось новое основание меня ненавидеть и поскорее со мной расправиться. Попытаюсь среди своих. Не готовится ли покушение? Джанатина бывает в самых злачных местах, не обойди вниманием веселых девиц. Государственные тайны часто хранятся в складках женских юбок. И последи за новым прокуратором, он тоже часто навещает своих целомудренных подружек.
3: Еще одно, сеньор. Если меня Гюмесса спросит, они, черт возьми, спросят, вы можете не сомневаться, что думает Фиеско по поводу Гены. Так что мне ответить?
2: Вот что. Плод уже созрел. Схватки предвещают роды. Генуя лежит на плахе. От твоего господина зовут Джованни Людовико Фиеско.
3: Все сделаю так, что любо-дорого будет смотреть. Клянусь честью продажной шкуры. Ну а теперь за дело. Друг Хасан, да поживее. Как говорится, волка ноги кормят. Так что надо побаловать брюхо, чтобы оно замолвило словечко моим ногам.
4: Да, чуть не забыл. Вы хотели узнать, что произошло между вашей женой и Кальканью.
3: Так вот, ничего не произошло. Кальканье указали на дверь. И все.
2: Сожалею, Кальканье.
3: Так.
2: Все инструменты настроены для предстоящего концерта. И все увидят.
5: Вот он. Фиеско.
6: Кто это? Столь поздний час.
7: Приветствую вас, мои почтенные друзья. И ты здесь.
8: Дорогой брат Верина. Бурганина, Сака, Калькани. Вы... Все вы слишком редкие гости в моем доме.
7: Фиеско, неужели мы действительно тебя потеряли?
8: От того, что лев не рычал, вы решили, он спит. Вы оказались настолько тщеславными, что уверили себя, что только вы чувствуете цепи Гены. Только вы хотите их разорвать.
6: Да вы еще не успели как следует расслышать их звон, как Фиеско их уже разбил. Золото из Франции, солдаты из Пармы, галеры от Папы Римского. Чего еще нам не достает, чтобы взять тирана в его логове? Укажите мне, что я упустил.
3: Республиканцы
6: Вы лучше умеете проклинать тиранов,
9: чем их свергать.
10: Фиеско, мой дух преклоняется перед твоим, но не мои колена. Ты великий человек, Фиеско, но встаньте, генуэзцы.
6: Меня поддерживает Рим, Франция и Парма. Народ всем сердцем со мной, дворянство готово восстать, тиранов я убаюкал. Республика созрела для переплав, час пробил. Верина, о чем ты задумался?
10: Отец, очерись, вспомни о Берте. За дело, генуэзцы.
7: Генуя давно спит. Спит и тиран, истомленный дневными грехами.
9: А скоро настанет утро.
10: Скрепим. Наш героический союз. Клятвой. Здесь. Соединились сердца пяти величайших генуэзцев, чтобы решить великую судьбу Генуи. Когда распадется вселенная, и приговор страшного суда порвет узы крови и любви, связывающие людей, пусть этот пятилистник героев останется нетронутым. Когда же мы увидимся.
6: Завтра в полдень.
10: Идем, Бургоньера.
7: В каком я смятении? Вихрем кружатся неуловимые мысли. Загадочные видения блуждают в моей душе, как злодеи, которые, крадучись, выходят ночью на дело.
9: Республиканец Фиеско. Герцог Фиеско. Стоп!
7: Именно здесь спотыкались герои и падали в бездну. И мир проклинал их имена. Именно здесь герои колебались, вовремя останавливались и превращались в полубогов.
11: О, кого искуситель! Твои слуги рядятся в ангельские одежды, злополучная жажда власти, извечный страшный грех. Ты ловила великие души, убаюкивал их песни о вечности, простых же смертных соблазнял золотом, женщинами, коронами.

0: Завоевать корону — великое деяние.
1: Отказаться от нее — деяние божественное.
0: Погибни, тиран. Яме, будь свободна. А я буду только твой счастливейший гражданин.

0: Зачем ты привел меня сюда? Отец, я не пойду дальше.
1: Мы пришли.
0: Страшнее место ты не мог выбрать.
1: Если сравнить этот мрачный пустырь с моей душой, он покажется цветущим садом.
0: Что ты хочешь этим сказать? Объясни. Я заклинаю тебя, объясни.
1: Я хотел тебя пощадить, но мысль чернее непроглядной ночи разрывает мне сердце. Пойми, то, что я задумал, я свершу сам. Но нести это бремя одному мне не под силу. Будь я гордецом, я бы сказал, нет большей муки, чем возвышаться над всеми. Даже самого Творца тяготило его одинокое величие.
0: Моя душа открыта твоей.
1: Ну так слушай же и не возражай. Ни единым словом, ни единым словом. Фьеско должен умереть.
0: Умереть?
1: Да. Да, сын мой, умереть от моей руки. А теперь уходи. Уходи. Я не жду ни осуждений, ни восхвалений. Никто не знает, какой ценой далось мне это решение, и этого довольно. Но постой, чтобы мое признание не свело тебя с ума, скажу тебе только одно. Вспомни, как он торжествовал, упиваясь нашей растерянностью. Человек, улыбка которого обманула Италию, не потерпит в Генуе себе равных. Иди, иди, Бургандино. Фьеско свергнет тирана, в этом нет сомнения. Но нет сомнений в том, что он станет самым страшным тираном Генуи.
2: О, величественный город. У того, кто поднят над толпой, иные соблазны. Ему плевать на пошлую добродетель черни.
3: Искусство, с которым совершают обман, не придает ему благородства. Но великая цель, во имя которой его творят, может возвысить обманщика. Сощить кошелек — позор. Украсть миллион — дерзость. Завладеть короной — подвиг. Чем величественнее грех, тем ничтожнее стыд.
2: Повиновение и власть — их разделяет глубочайшая пропасть, заполненная всем, чем жив человек. Ощутить безмерную глубину ее дано только тому, кто в отчаянном прыжке пролетит над нею. Властвовать или повиноваться? Быть или не быть, вознестись на недосягаемую высоту и глядеть оттуда на бурный водоворот, в котором кружится человечество, вести за собой закованного в броню великана, имя которому закон. Чутким движением повода, словно дикого коня, укрощать людские страсти.
3: Мановением руки повергать в прах строптивого вассала. Утопить
4: в этом океане возможностей свои самые бредовые помыслы и неистовые желания. О, как эта мысль будоражит цепенеющий разум. Миг полновластия стоит долголетней жизни. Смысл бытия в его полноте. Разуми гром на отдельные звуки, и ими можно будет убаюкать и ребенка в колыбели. А святы в единый удар. Они сотрясают небеса.
2: Я решился. Я решился.
5: Фиеско, если у вас найдется несколько свободных минут, я хотела вас спросить о пустячном одолжении. Семь месяцев я жила как во сне, мне казалось, что я графиня Лавания. Теперь я проснулась. Я умоляю вас, позвольте мне вернуться в дом моих родителей.
2: Графиня, что это значит? Ради Бога.
5: Я не достойна быть вашей женой, но ваша жена достойна уважения.
2: Мадонна, умоляю, не говорите так. Дайте мне еще 2 дня, прежде чем вынести окончательный приговор. Всего 2 дня, Мадонна.
5: Взгляните на меня. Мой супруг, неужели глаза, покорившие гены, отвернутся от плачущей женщины?
2: Леонора, прошу вас, не продолжайте.
5: Фиеско. Я несчастна.
2: Моя.
5: Я должна была бы тебя ненавидеть. А вместо этого я с жадностью кидаюсь на жалкие крохи твоей нежности. Ненавидеть? Я произнесла это слово. Не верь мне, Фиеско. Даже если я умру от ревности, я не стану тебя ненавидеть.
2: Леонора, могу я вас спросить об одной милости?
5: Требуйте от меня все, что угодно.
2: Прошу вас, не спрашивайте меня ни о чем. Прежде чем Генуя не станет на 2 дня старше.
3: Вот письмо. Читайте. Ты гляди-ка, быстро я здесь оказался. То ли улицы Генуи стали в 12 раз короче, то ли мои ноги в 12 раз длиннее. Что, побледнели? Началась большая игра. Расплачиваются головами. Ваша голова, сеньор, самая крупная ставка. Ну, вам понравилось?
6: Как ты его перехватил?
3: Как? Каждый хватает, что плохо лежит. Я письмо... Вы республику. Нарочный повез его в Левант. А я сообразил, что к чему. Подстерег всадника на узкой дорожке, прицелился. Трах! Куница в кустах, а курочка у меня в руках. И бегом сюда.
6: Это письмецо дорогого стоит. Золотом не расплатишься.
3: А я и за серебро в ножки поклонюсь. Граф Лавания, недавно я сам охотился за вашей головой. Но вы милостиво подарили мне жизнь. Сегодня я делаю вам такой же подарок. Вот и сквитался, негодяй, со знатным сеньором. Дальнейшие мои услуги считайте дружескими. Номер 2. Лев не дурак.
7: Он знал, что сделал, когда помиловал мышь. Ох, не дурак. А кто бы сейчас перегрыз веревку, которую уже накинули вам на шею? Ну что вы на это скажете?
8: Сколько нужно чертей, чтобы такое раздобыть?
7: Один. И тот на жалование у вашего семейства.
9: Собственноручная подпись Дория.
8: Где ты взял этот список?
7: Веселые девицы Бонони. Вы были правы, Эмилина тут же потопал к ней. Я, шалев от ночи райского блаженства, оставил у ней все, что при нем было.
8: Жалкие развратники. На республику замахиваются. А сами не в силах ничего утаить даже от продажной девки. Да. А ведь это похоже на заговор. Ну, конечно. Джанатино со своей бандой прикончит меня еще 11 сенаторов и станет единовластным правителем Генуи.
7: Верно, хозяин. Вас всех собираются шлепнуть утром третьего во время выборов.
8: Наша ночь прикончит их утро еще в зародыше.
9: Не зевай, Хасан. Мы первыми должны нанести кровавый удар.
8: Ну, шевелись!
7: Да погодите, я же еще не вытряс все новости из своего мешка. 2000 солдат благополучно пробрались в город. Ребята, что надо, один к одному.
9: Знаешь же дело, негодяй, молодчина. Судьба Генуи...
10: За каждого солдата получишь по скудине. Плохо!
7: Фиеста. Мы с вами вдвоем так тряхнем Генуи, что все законы надо будет вынести поганой метлой. В здешнем гарнизоне у меня есть кое-какие знакомые. В них я так же уверен, как в том, что попаду в ад. Я договорился. У каждой заставы будет стоять не менее 6 наших. Одним они заговорят зубы, других напоят до полусмерти. Далее. Вот вам записочка от графини Империали. После политики на первом месте любовь.
10: Естественно, все, что связано с этой дамой подавно. Что там у тебя еще?
7: Сеньора велела мне ежедневно подсыпать этот порошок в чашку вашей супруги.
10: Подсыпать?
7: Да. Донна Джулия, графиня Империали.
10: Если ты лжешь, скотина, я велю тебя живьем приковать к флюгеру колокольни Сан-Лоренцо.
7: Донна Джулия Империали велела сыпать эту отраву в чашку с шоколадом.
8: Это чудовищно.
9: Неужели женская душа
8: ад?
9: Обещай, что ты все исполнишь. И никому ни слова.
7: Уже сделано. Тем более она заплатила мне вперед.
10: Графиня приглашает меня к себе. Что ж, я приду, сеньора. А ты беги, созывай скорее заговорщиков.
7: Я предвидел это. И рискнул самовольно позвать всех к 10 часам.
9: Ну и дьявол же ты. Мир не видел такого со времен Адама.

0: Ступай вниз и жди моих приказаний. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить.
1: Итак, династия, приближается решающий час.
2: Ты созвал нас, чтобы обсудить план убийства тирана. Ну что ж, пусть каждый выскажет свое мнение. Спрашивай.
1: Первый вопрос может показаться вам странным. Кто должен быть казнен?
3: Тиран.
1: Верно, тиран. А теперь вдумайтесь в это слово. Кого прежде назовешь тираном? Того, кто намерен узурпировать свободу? Или того, в чьих руках власть?
2: Первого я ненавижу. Второго страшусь. Андреа Дориа тоже должен умереть.
4: Ведь старика Дон дряхл. Не сегодня, а завтра он сам отправится на тот свет.
2: Андреа кроткий старец.
1: Кроткий? Его кротость во сто раз опаснее дурацкой наглости Джанатина.
5: Цепями ли скован человек, или связан шелковым шнурком, все едино. Андреа Дориа должен умереть.
1: Итак, мы вынесли приговор и дяде, и племяннику. На вопрос, кто мы ответили? Остается не менее важный вопрос. Как?
4: Тальканин. Я думаю, есть два пути. Выступить открыто, как солдаты, или тайно, как заговорщики. Первый путь опасен, он требует участия многих. Более того, он рискован, пока не весь народ на нашей стороне. Второй путь проще. 5 острых кинжалов, и дело сделано.
2: Нет. Мы не бандиты с большой дороги. Надо поднять народ, призвать патриотов к мести. Я все сказал.
5: Да-да. С оружием в руках завоевать свободу. Открыто и честно. Я за это.
1: И я. Итак, мы решили восстание. Значит, этой ночью...
4: Этой ночи нас еще мало. Дориа, не забывайте, еще сильны.
2: Этой ночи, но мы еще не готовы, а день уже на исходе.
6: Ваши возражения обоснованы. Но выбора у нас нет. Прочтите этот список.
1: Ты ужасно.
4: Убить 13 сенаторов прямо в Синьерии.
2: Да. Дело ясно. Надо действовать немедленно, до завтрашних выборов.
1: Да-да.
2: Восстание этой же ночи.
4: Мы должны отомстить.
1: Оба Дория будут убиты в своих дворцах. Ударами в Нават вызовем на улицы всех горожан. Призовем их вместе с нами сражаться за свободу Генуи. Друзья, вы добровольно поставили меня во главе заговора. Будете вы и в дальнейшем подчиняться всем моим приказам.
2: Если они будут на пользу республики.
1: Ты знаешь, Верина, что объединяет людей, вставших под знамена? Повиновение. Если я не могу рассчитывать на беспрекословное подчинение, если я действительно не буду вожаком заговора, считайте, что меня с вами нет.
2: Свобода стоит нескольких часов рабства. Мы повинуемся.
1: Итак, Верина идет в гавань, Бурганина к солдатам. Калькани обойдет заставу, а Сак отправится в город. Ровно в 9 всем быть здесь.
0: От слова повиновения они извивались, словно гусеницы на булавке. Но теперь уже поздно. Господа республиканцы.
1: Здесь будет разыграна комедия. Всех, кто стоит в этом списке, вечером пригласишь сюда.
0: Чтобы в ней участвовать, или платить за вход жизнью.
5: После этого я не буду тебя долей задерживать в Генуе. Это твое последнее поручение.
0: Вот значит, как у нас теперь идут дела. Не буду тебя дольше задерживать в Генуе. В переводе с христианского на мой бесовский это означает, как только сяду на герцогский трон, я тебя, друг любезный, прикажу вздернуть на первой же виселице. Понятно. Похоже, он боится, как бы я знаю, всю его подноготную своей болтовнёй не подпортила ему репутацию, когда он станет герцогом. Ну, полегче на поворотах. Граф Лаванья. Это я вдруг возьму, да и задумаюсь кое над чем. Твоя шкура, дедушка Дория, теперь в моих руках. Если я тебе не открою глаза, ты пропал. Стоит мне пойти рассказать о заговоре. Я спасу генуэзскому герцогу такую малость, как жизнь и власть, а благодарность старика отвалит мне полную шапку золота, не меньше. Стоп. Не суетись, Гасан, уж не думаешь ли ты сделать большую глупость, а твое дело может обойтись без резни. Все вернется к лучшему, нет. Боюсь, как бы моя алчность не сыграла со мной злой шутки. В конце концов... Что принесет больше зла Генуе? Мой донос на Фиеско? Или убийство Дори? Ну, черти, дьяволы, вразумите меня! Если Фиеско спроворит это дело, то Ген еще чего доброго начнет процветать. Нет, так не пойдет. Если же Дори выскочит живым из этой заварухи, то все останется по-прежнему. И в Генуе воцарится тишь да гладь, да тьфу, Божья благодать. Это еще хуже.
3: Какой был бы блеск!
0: Если бы головы заговорщиков одна за другой полетели в корзинку палача. А впрочем, порезать нынче светлейших дядю с племянником, так сказать, тоже было бы не худо. Вот дела. Ну, не знаю, как христианину. А не христю тут точно не разобраться. Пойду спрошу. Кто поумнее?
7: Добрый вечер, сестра.
8: Боже мой. Что должно было случиться, чтобы наследник принц Генуи соизволил посетить свою сестру?
7: Когда у тебя последний раз был Фиеско?
8: Что за нелепый вопрос? Буду я помнить о такой чепухе.
7: Я должен это знать непременно.
8: Ну, допустим, вчера.
7: Он приходил открыто или тайно?
8: Как обычно.
7: И он по-прежнему дурит тебе голову?
8: Послушайте, брат...
7: Отвечай! По-прежнему?
8: Как вы ко мне относитесь?
7: Как к куску мяса, завернутого в пергамент старинной дворянской грамоты. Ну, это, конечно, между нами, сестрица. Я надеюсь, нас здесь никто не подслушивает.
8: Если между нами и нас никто не подслушивает, то я скажу вам, братец... что вы гнусная обезьяна, которая, чертя голову, скачет верхом на имени своего дяди.
7: Полно, сестрица, не обижайся. Я очень рад, что Фиеско по-прежнему морочит тебе голову. В этом я и хотел убедиться.
9: Простите, мое агентское отношение, сеньора. Подождите, у тебя к вам дело не терпящее отлагательство.
7: Все готово.
9: Все, принц. Вот только нарочный, который чуть свет с депеши отправился в Левант, еще не вернулся. Я боюсь, не перехватили ли нашего связного.
7: Только спокойнее. Список при тебе?
9: Список? Я его, наверное, оставил в плаще.
7: Плевать. Только бы Спинелла появился вовремя. Завтра утром Фиеско найдут мертвым в постели. Я уже отдал распоряжение.
9: Это произведет ужасное впечатление.
7: Глупец! Именно это обеспечит нам победу. Рядовые преступления горячат людей, они звереют от негодования. А преступления из ряда вон выходящие
3: парализуют народ. От них кровь стынет в жилах.
9: Вы посвятили сестру в свои планы.
4: Ха, избави Бог.
9: Ну как, сестрица, вы не перемените гнев на милость?
8: Уходите, вы чудовище!
10: Какая удача, принц. Я как раз собирался нанести вам визит.
7: Я очень рад, граф, оказаться в вашем обществе.
10: Всякий раз, когда приходишь к нам, сеньора, ваше совершенство превосходит все ожидания.
8: Будет вам, граф. Этот комплимент, сказанный любой другой, звучал бы двусмысленно. Но, простите, граф, я смущена, мой туалет не завершен.
10: Прошу вас, останьтесь в кресле сеньора. Пеньюар — лучший наряд для красавицы. Позвольте мне сопровождать вас в прогулке по городу, сеньора. Уверяю вас, этот наряд завтра станет Генуей последним криком моды.
8: У меня мигрень, я останусь дома.
10: Вы вольны поступать, как вам будет угодно. Однако вряд ли вам будет угодно нынче остаться дома. Сегодня утром в город прибыла труппа флорентийских актеров и вызвала сыграть спектакль у меня во дворце. Я буду счастлив, если вы окажете мне честь своим присутствием.
7: Вы, видно, граф, затаили ко мне неприязнь после той истории с Мавром.
4: Я желал бы, принц, чтобы мы оба о ней забыли. Отношения между людьми зависят от их представления друг о друге. И кто виноват, как не я сам, если принц Джанатино недостаточно хорошо меня знает.
7: Во всяком случае, я, вспоминая об этом, буду каждый раз мысленно от всей души просить у вас прощения.
4: А я от всей души прощать вас.
7: Да, граф, я слышал, вы собираетесь идти на турок.
4: Мы снимаемся с якоря сегодня вечером.
7: Желаю вам всяческого успеха.
4: Весьма вам признателен.
8: Надеюсь, мне покажут не трагедию, не то меня ночью будут мучить кошмары.
4: Да что вы умрете со смеху, сеньора.

0: 上去吧，妈呀，我妈呀！
1: Стойте здесь, вот вы каждой двери форса. Пускать всех, но не выпускать никого. Кто применит силу, заколоть.

0: Резик. Где Резик, отец? Ну, обдумай все еще раз. Когда? Когда Фиеско умрет?
1: Когда Генуя будет свободной.
2: Стой, Мариус!
3: Добро пожаловать, дорогие гости, зайдите в ворота. Я позволил себе пригласить вас на спектакль, но не как зрителей, а чтобы раздать вам роли. Вы должны знать, какая участь уготовлена вам и Генуе.

0: 12 сенаторов. Верите, мечи.
1: Меч.
0: Меч.
1: Меч.

0: Глядите, его и не взяли.
1: Мои братья не могут видеть крови. Пощадите их.
0: Что-что? Не могут видеть крови тиранов?
1: Разорвать этих трусцев! Вышвырнуть выродков из республики!
2: Оставьте их! Гена обойдется без этих рабов! Они арестованы. Ты за них отвечаешь.
3: Стой, Антонио! Отворите! Друг! Только ради отворите!
0: Пожалуйста, Антонио!
2: Пустите его.
1: Все погибло, спасайтесь!
4: Нас предали. Паш! Мавр Лаванья. Этот негодяй, я только что из сеньории, он говорил с герцогом.
0: Ты сам там был?
4: Я толкался возле стражи, чтобы выведать пароль, когда привели Мавра.
0: Герцог долго говорил с ним?
4: Видно, первым его словом было заговор. Потому что старик побледнел, как полотно, и отступил на шаг.
3: Стой, понял! От герцога!
2: Спрячьте оружие. Возьмите себя в руки! Принеси вина. Скройтесь во дворце. Отоприте ворота.
5: Проводите нас, граф.
2: Граф перед вами, что вам надо?
5: Их светлость приветствует ваше сиятельство. Герцог приказал передать в ваши руки этого мавра, который донес на вас. Все остальное в послании.
2: Спасибо, приятель. Низкий поклон герцогу.
3: И мой тоже! А заодно передайте, что если он послал со мной не трех ослов,
0: то узнал бы, что во дворце спрятаны 2000 солдат.
3: Что происходит?
6: Говорится, черт, дьявола не подведет. Я к вашим услугам, господа.
7: Лаванья, мне кажется, что у нас с вами общая судьба. За благодеяние нам обоим платят черной неблагодарностью. Этот мавр предупредил меня о готовящемся заговоре. Отдаю вам его назад связанным. Нынче ночью я буду спать без телохранителей. Андреа Дори.
8: Ну и что же, Фиеско?
0: Видит Бог, Гинес. Я был готов противостоять всем войскам герцога. Но тут я отступаю. Дория одолел Фиеско. Я пойду к нему и во всем повинюсь.
8: Стой! Разве ты собирался убить Андреа, а не тирана? Ты никуда не пойдешь, а то я арестую тебя, как предателя Родины!
3: Держите его! Валите на землю!
8: Кто? Первый! Набросит петлю! На тигра!
7: Видите, господа, я свободен. Могу идти, куда хочу. Но я остаюсь с вами.
2: Графиня Гирилла, я уже трижды справлялся о вашем сиятельстве.
0: И в самом деле пора начинать комедию.
2: Скажи, что... Иду, попроси мою жену пройти в большой зал и ждать ты меня, скрывшись за портьерой. Верина, отправляйся в гавань.
9: И как только корабли будут захвачены, пушечным выстрелом дай сигнал к восстанию. А у меня еще есть одно важное дело. А вас пока прошу во дворец. Отведать майор Тимку с Левином.

0: Фиеско просил меня прийти сюда, а его нет.
1: Зачем вам прятаться? Не понимаю, как граф мог?
2: Куда вы заманили мое беззащитное сердце?
3: Куда героическое чувство становится смелым?
2: Остановись, Фиеско. Заклинаю тебя всем святым. Не будь здесь так темно, ты бы увидел, как пылают мои щеки, жалился бы надо мной.
3: Страшно, я отмих твоей стала бы еще безудержно.
2: Фиеско, твои губы сжигают меня, как и твои речи. Боже, во мне чувствую, бушует это преступное пламя. Иди к гостям, умоляю тебя.
3: Прошу, дорогая, разве владычице надо бояться своего раба?
2: Фиеско!
4: Откроюсь тебе. Только пороки мои охраняют мою добродетель. Только гордыня заставляла меня насмехаться над твоими признаниями и помогла мне устоять. Но теперь, когда ты так взволновал мою кровь, силы покидают меня.
3: Что ты теряешь?
4: Все. Молю тебя, будь великодушен.
3: Ничто не охранит твоего сокровища лучше, чем моя бесконечная страсть.
4: А как долго будет длиться эта бесконечность?
2: Я не сомневала, что покорю тебя. Но хватит ли моих чар, чтобы тебя удержать? Но не обещай ничего. Ложные клятвы оружия дьявола, тебе уже не нужно к ним прибегать. Но помни, Фиеско, мы героини, пока наши добродетели ничто не угрожает. Мы дети, когда ее надо защищать. И злобные фурии, когда мстим за ее поругание. Холодный расчет. И ты решил погубить меня.
3: Холодный расчет. Холодный расчет. Даже за самую пылкую страсть мужчина не должен платить унижением. Успокойтесь, мадам. Ваши добродетели ничто не угрожает.
2: Граф, что случилось?
3: Действительно ничего, вы совершенно правы. Честью нам не следует играть.
2: Не уходи! Ты сошел с ума! Не уходи!
4: Не вынуждай меня произнести то, что мне запрещает моя гордость, что я не сказала бы и под пыткой. Фиеско, я обожаю тебя.

0: Фиеско, вы поступили безжалостно.
1: Но справедливо, потому что у нее злое сердце. Вот порошок, которым она велела отравлять эту нежную душу. Присутствующие хотели бы узнать, почему я, изменив своему разуму, затеял безумный роман с этим посмешищем Генуи.
2: Сердце, ну берегись, Дженнеттино Гроза Генуи, я его сестра.
1: Увы, я должен сообщить вам, что Фиеско де Лавания выковал крюк, на который он и намерен вздернуть вашего брата нынче ночью, как вора, похитившего свободу республики. Ради этого я и напялил на себя шутовской колпак этой страсти. Ради этого я пренебрегал моей Леонорой.
0: Фиеско, она плачет. Смею ли я вас просить за нее?
2: Молчи! Я ненавижу тебя! Не спеши торжествовать победу. Он и тебя погубит.

Будь добр, приятель. Предложи руку этой даме. Она явно желает осмотреть мою тюрьму.

0: Вы все свидетели. Оправдайте меня перед Геной. Позовите меня, когда выстрелит пушка.
1: Фиесков, я не до конца поняла, что вы затеяли. Но уже дрожу от страха.
2: Однажды я видел, как вышли слева от какого-то генуэзки. Видел я также, что не вам первые рыцари целовали руку. И это было мне невыносимо больно. Я решил, что так не должно быть. И так больше не будет. Ступайте к себе, графиня. Утром вы проснетесь, герцогиня.
1: Небо! Мои предчувствия не обманули меня. Я погибла.
2: Выслушайте меня, любимая. Двое моих предков носили папскую тиару. В нашем роду спокойно бьется сердце лишь у тех, на ком пурпурные мантии. Неужели ваш супруг должен довольствоваться тускнеющим блеском, полученным по наследству, и не добавить ничего к славе Фиеско? Нет, Леонора, я слишком горд, чтобы принимать в дар от судьбы или случая то, что я сам могу завоевать. Род графов Делавания кончился. Отныне это будет герцогский род.
1: Я вижу, как смертельно раненый падает на землю мой супруг. Безмолвные слуги несут мне навстречу его окровавленное тело. Первая шальная пуля попала им прямо в сердце.
2: Не бойся, дитя. Шальной пули не будет.
1: Ты так смело бросаешь вызов богам? Нет, Фиеско, когда на карту поставлено все, любой шаг святотатства...
2: Успокойся, счастьем не улыбается.
1: Как ты можешь так говорить? Ты же знаешь, что такое азартная игра. Ты не раз видел, как фортуна заманивает своего избранника мелким везением. А когда тот как следует распалится и войдет в раж, она отворачивается от него. Не доверяй заговорщикам, Фиеско. Кто поумнее, кто подстрекает тебя, боятся тебя. От дураков, которые тебя обожают, мало проку. Куда ни кинь, везде тебя ждет погибель.
3: Величие требует жертв.
1: Величие. Величие. Фиеско. Конечно, я буду несчастна в случае твоей неудачи. Но, допустим, я в это верю, ты победишь, я буду в восток крат, более несчастный. Если ты завтра не станешь герцогом, ты погиб. Если же я завтра обниму герцога, я потеряю супруга.
2: Я не понимаю тебя.
1: И все же это так. В раскаленном воздухе тронного зала засохнет нежный цветок любви. Сердце человека, пусть это будет даже твое сердце, Фиеско, слишком тесно для двух всемогущих богов. Любовь и властолюбие враждуют друг с другом. Любовь и пустыню превращает в рай. А властолюбие весь мир в тюрьму.
2: Леонора, перестань.
3: Я не прочь эти дикие мысли.
1: Я готова была бы пожертвовать любовью и покоем. Лишь бы ты, Фиеско, оставался самим собой. Но власть калечит человека, как дыба. Ангелы редко становились монархами, но никогда монархи не оставались ангелами. Способен ли ощутить жалость другим человек, который никого не боится? Властители пытаются встать между Богом и человеком, но быть творцами им не под силу.
3: Я сжег за собой мосты.
1: Нет. Ты еще ничего не совершил непоправимого. Вернись ко мне. Моя любовь вознаградит тебя.
3: Леонора.

0: сдержал свое слово. Во дворце погашенные огни стражи нет.
1: Эй, дворян! Проснись! Тебя предали! Проснись, дворян!
2: Кто здесь?
1: Не спрашивай. Твоя звезда закатилась, герцог. Демоны восстали против тебя. Палач уже точит топор, а ты все спишь. Ты пренебрег доносом изменника. Так прислушайся к совету друга. Во дворе стоит оседланный конь. Беги, пока не поздно.
2: Разве ты не знаешь, что мне 80 лет, и что Генуя счастлива.
0: Неужели мне надо было занести над ним меч, чтобы понять, как трудно стать ему равным? Ну что ж, мы квиты. Я ответил великодушием на великодушие.
3: Почему бьет тревогу? Кто приказал?
4: Не знаю. На галерее стреляла пушка.
3: Ведь на роду взбунтовались.
4: Ворота открыты! Где часовые?
5: А ну, мерзавцы!
4: Живо освещайте путь к гавани!
5: Стойте! Мерзавцы, кто вы?
4: Мятежники, принц. Идите, спасайтесь!
5: Я спрашиваю, кто вы?
4: Скажите пароль.
6: Покорность. И Дориа.
7: Негодяй. Надругался над республикой и моей невестой.

0: убийство. Убийство. Чума. Резко. Огнёк.
1: Пощадите меня! Я перейду на вашу сторону!
2: Убирайся прочь, Газина!
1: Желательно убить! Скорее сообщите об этом Хеско!
2: Отдай! Отдай этот клинок моей невесте! Генуя! И Берта! Свободны!
3: Кругом враги. Бегите. Скачите у границы.
4: Здесь я хочу умереть. Не уговаривайте меня бежать. Вот лежит тот, кто был мне опорой старости. Путь окончен. Слушайте, иноземные солдаты, слушайте. Это восстали генуэзцы, которых я освободил от французского ига. Что в вашей стране тоже платят злом за добро.
3: Бегите, бегите, спасайтесь.
4: Спасайте себя. Меня оставьте. И в каких

0: странах вы не оказались, сообщайте страшную весть. Генуэзцы убили своего отца.
1: Солдаты, прикроем герцога своими телами.
2: Там яростная схватка, слышишь? Ну, чего сердце дрожит? Неужели самый смелый республиканец прижимал к груди самую трусливую генуэзку? Что это? Плащ. И меч. Какой тяжелый. Было. Смотри. Я уже могу нести его.
3: Слышите? Это колокол доминиканского монастыря.
2: О, Господи, как страшно.
3: Скажи лучше, как прекрасно.
2: Этим набатным звоном мой фиеско говорит с Генри. Ступайте домой. Я знаю, что мне делать.
3: Господь всемогущий, неужели же вы вправду сделаете то, что задумали?
2: Конечно. Когда мужчина выходит на бой за свободу, их жены должны быть рядом с ними.
4: Андреа Дори бежал!
5: Вряд ли это обрадует Фиеско.
4: Эти немецкие медведи стояли вокруг старика, словно каменные глыбы. Я его не видел. Пошли на площадь.
5: Это будет. Эй, вы, шигами!
1: Знаете, я говорил всю эту кашу. Даже ложки не дали, чтобы ее попробовать. Ну так, так, так. Это заварушка по мне. Жги! Грать! Сколько душе угодно!
6: Кто поджег дома?
5: Крепость, да?
6: А спрашивает, кто поджег? Они хотят опозорить меня поджогами!
5: Не
6: знаю.
1: Знаешь?
6: Он бежал?
5: Мертвым я его не видел.
1: От неба!
6: Я отрублю Бургани на голову!
5: Вот перфинцева! Лучшего бриллианта не сыскать после Генуи. Его получит тот, кто первым принесет лететь, что на Кюну Вит. Скорее, Цима! Скорее!
7: Я схватил его в тот миг, когда он швырнул горящий факел в церковь иезуитов.
8: В прошлый раз я простил тебе измену, потому что ты предал лично меня. А за поджог петли. Немедленно вздернуть гадину на церковном шпиле.
7: Вот, мне это не по нраву. Хоть как-нибудь сладимся.
8: Нет.
7: Тогда уж лучше крестите меня.
4: Кому нужна языческая пара?
7: Ну, хоть налейте стакан. Все веселее.
4: Да ничего, подохнешь трезво.
7: Только не вешайте меня на христианской церкви.
5: А вдруг будете нянчить с этим нехристи?
7: Послушайте, а вдруг веревка лопнет? Скричите из двух нас. Стана!

0: Жанкина убит.
1: Жанкина убит! Мичи изложен! Жанкина убит!
2: Жанкина убит!
3: Жанкина убит!
2: Жанкина убит! Жанкина убит!
4: Где третий генерал-эсса? Встали по ваши знамена!
5: Грина шлет вам привет с флагманского корабля! И сообщает, что гавань Морли в наших руках!
4: Чин губернатора! Передаем жезлы ключи от города!
6: Жанкина убит!
7: В моем лице Большой и Малый Совет Республики преклоняют колено перед победителем и покорно молят о милости и пощаде.
8: Игра сделана, Генессы. Вот он, Жанетина.
4: Труп этого кровавого злодея не должен здесь валяться.
9: Отрубим ему голову. Насадим на алебарду.
10: Лучше протащим лица по улице, подведем их на столы.
11: Видит Бог, Генессы. Это не он.

0: Умоляю. Не глядите так страшно. Это наваждение. Господь милостив. Инесса, возблагодарим Всевышнего. Этого не может быть. Потому что этого быть не может.
1: Пусть меня убьют! Мне все равно! Я разминулась со своей сеньорой! Я не могу ее найти!
2: Ты ищешь Леонору?
1: Какое счастье, ваша светлость, что вы здесь! Не гневайтесь на нас, наш добрый сеньор, но мы не могли ее удержать!
2: От чего удержать?
1: Она прямо кинулась в самое пекло!
2: Чем она была одета?
1: На ней был одет пурпурный плащ!
2: Где она его взяла?
3: Здесь был убит Джанатино.
0: Твоя госпожа нашлась.
2: Это правда, правда.
0: Господи. Я зубами изгрыз бы твою вселенную, чтобы она стала такой же страшной, как моя душа. А вы, люди, жалкие твари, молча ликуете, что вы не я.
4: Не я. Я. Один я. Я.
0: Прости, Леонора. Я долго ждал того торжественного часа, когда представлю Генуэссен и герцогиню.
5: Народ не должен узнать об этой прискорбной утрате. Весть о ней посеет растерянность в наших рядах, тем самым усилит врага.
0: Слушайте меня, Генуэз. Сейчас мне открылся тайный смысл свершившегося. Божественное провидение испытывало мое сердце на пороге великих свершений. Ужасней пытки нет.
4: Я выстоял! Теперь мне не страшны ни муки, ни восторги.
0: Вы сказали, Гена ждет меня. Вперед.
6: Ирина, наконец, я ищу тебя.
0: И я искал тебя. С тех пор, как мы не виделись, я стал герцогом Генуи. Но тебя, Верина,
6: я прижимаю к сердцу еще горячее, чем прежде.
0: Твои герцогские регалии, словно меч, отсекают меня от тебя. В Джованни Людовико Фиеско ты завоевал Геную. Я изгоняю тебя от своего сердца. Даже если герцог будет тебе как родной брат, даже если он все государство превратит в казну для благотворительности, даже и тогда, Верина. Да. Раздарив добычу, ни один вор еще не спас себя от петли. Моим согражданам я бы позволил творить добро, ибо им я всегда смог бы ответить тем же. Но дары герцога есть подаяние, а подаяние я не приму ни от кого.
7: Не злоупотребляет ли Верина моей дружбой?
0: Слушай, Фиеско, я говорю с тобой не как подданный с властителем, не как друг с другом, а как человек с человеком.
8: человеком. Ты провинился перед народом. Ты воспользовался его руками для удовлетворения своего честолюбия. Не отвечай мне. Нам уже нечего сказать друг другу.
7: Ни с кем, кроме меня, не смей вести такие разговоры.
8: Обними же меня. Еще раз, Фьеско. Здесь никто не увидит, что Верина умеет плакать, а герцог чувствовать. Нет, никогда еще не бились рядом два таких сердца. Мы и так глубоко, по-братски любили друг друга. О, Фьеско, Фьеско.
9: Стань снова моим другом.
8: Сбрось этот ненавистный пурпурный плащ, и я твой друг. А слушай, Фьеско, я солдат. Я не умею плакать. Это мои первые слезы. Прошу тебя, сбрось этот пурпур.
7: Замолчи.
8: Ни за какие блага мира не преклонил бы я колено перед смертным. Впервые в жизни моей на коленях молю я, сбрось этот пурпур.
7: Встань. И не зли меня.
8: Я встаю. И злить тебя больше не буду. Дорогу герцогу!
10: Фьеско! Фьеско! Андреадорио вернулся, половина Генуи переметнулась к нему. Что с Фьеско?

0: Александр перед Фивами. Наверное, страшен был и грозен юный царь, когда он произнес: «Ты уничтожишь Фивы!» И старый вождь узрел тот город горделивый, каким он знал его еще когда-то в старь. «Все, все предать огню!» И царь перечислял и башни, и врата, и храмы чуда света. Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: «Ты только присмотри, чтоб цел был дом поэта».
1: Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но коняги не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком. Великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпеченными ребрами, обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову коняга держит понуро, грива на шее у него свалялась, из глаз и ноздрей сочится слизь, верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь. А работать надо. День-деньской коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает, зимой вплоть до ростепели произведение возит. А силы коняги набраться неоткуда. Такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживиться, а зимой перевозит на базар произведение и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают. А в поле ни травинки нет, кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый, даром его не калечит. Выйдут оба с сахой в поле. «Ну, милый, упирайся!» Услышит коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остом вытянется, передними ногами упирается, задними забирает, морду груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками словно клещами в саху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы саха не слукавила, а греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, и оба дрожат. Вот она, смерть пришла. Обоим смерть, и коняге, и мужику. Каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит, юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении по обе стороны его поля сторожат. Нет конца полям. Всю шире даль они заполонили. Даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные, они железным кольцом охватили деревню и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек вдали идет. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет, тускнеет, тускнеет, и вдруг неожиданно пропадает. Точно пространство само собой ее засосет. Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей. Словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача. Мужику да коняги. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и под ней своей сказочной силы не выдало. Той силы, которая разрешила бы узы мужику, а коняги исцелила бы наболевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке. Кругом не деревца. А воздух до того накалился, что дыхание в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрями пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над конягой, забиваются ему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга или помирает, нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал. Дремлет коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидение носится, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые стоят и движутся вместе с измученным конягой и тянут его за собой все дальше и дальше, в бездонную глубь. Нет конца полю. Не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном, оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собой вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, сейчас опять народилось. Не поймешь, что тут смерть, и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор, для коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремоту слышится окрик. «Ну, милый, ну, каторжный, ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз. Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов. Никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни ликованию, бедный коняга знает об нем только одно — что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. Нет конца работе. Работой исчерпывается весь смысл его существования. Для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдых отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его. Никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго, он не знает. Сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головонок, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличиями ни наделил его случай, он всегда один и тот же. Побитый, замученный или живой. Подобно этому полю, которое он орошает своей кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся. И там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом. И везде все он, все один и тот же безымянный коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, не расчленимая и неистребимая. Нет конца жизни, только одно это для этой массы ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутала конягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? Вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее. Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло. Жил во времена оны старый конь, и было у него два сына, коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а коняга неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чудолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал: «Вот вам навеки вечные моя воля. Коняги — солома, а пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали, а конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы. Хлопай зубами, коняга, а пить вон из той лужи. Совсем было позабыл пустопляс, что у него братец на свете живет. Да вдруг что-то загрустил и вспомнил. Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучило, сыто медовое, не лезет в горло пшено ярое. Пойду проведаю, какого-то мой братец живет. Смотрит, ан братец-то у него бессмертный. Бьют его чем ни попадя, а он живет. Кормят его соломой, а он живет. И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует. Сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом, он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет: это от того его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плеть обуха не перешибешь, и живет все смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, коняга, и делай свое дело, бди. Другой возразит: ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь. Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, да пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит. И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит. Третий молвит: какую вы, однако, галиматью городите. Жизнь духа, дух жизни. Что это такое, как не пустая перестановка без содержательных слов? Совсем не потому коняг неуязвим, а потому что он настоящий труд для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, применяет его со своей личной совестью и совестью масс, и наделяет его той устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся, загревай и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы в устоплясу утратили навсегда. А четвертый, должно быть, прямо с конюшни от кабачика присовокупляет: ах, господа, господа, все-то вы пальцем в небо попадаете.
2: Совсем не от того нельзя конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а от того, что он спокон веку к своей юдоле привычен. Теперь еще хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит. Кажется, и дух-то в нем нисколько не осталось. А взбодри его хорошенько кнутом. Он опять ногами влертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их коллег этаких по полю разбрелось. И все как один. Калечьте их тепереча сколько угодно, их вот ни наезд только не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил. И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят, поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами: «Ну, каторжный, шевелись!» Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. «Смотрите-ка! Смотрите-ка!» — закричат они вкупе и влюбе. «Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, коняга! Вот у кого учиться надо, вот кому надо подражать! Ну, каторжный!»

0: Итак, уже само название передачи обязывает нас рассматривать любую проблему, которую мы затрагиваем, с улыбкой.
1: А это, наверное, не очень легко.
0: Правда, в какой-то степени нам облегчает дело то обстоятельство, что диапазон улыбок довольно-таки широк.
1: От улыбки скрытной, еле заметной, до ослепительной, широкой.
0: А сколько между ними помещается других улыбок, как говорится, и не сосчитать.
1: Некоторые из них и легли в основу нашей передачи.
0: Первая улыбка музыкальная. Ее дарит вам квартет под названием «Секрет».
1: Кстати, песня Виктора Резникова так и называется «Дарю».

Не трогай только гитару. Не трогай только гитару. Сколько раз я тебя просил никогда не трогать мою гитару. Что непонятно?

0: исполнителей песни, которую вы сейчас услышите.
1: А будет исполнена песня Павла Слободкина и Михаила Шаброва скоро.
0: Трудно представить себе без бодрой и задорной улыбки на их лицах.
1: Но это объяснимо.
0: Как говорится, «Ноблес облиш», положение обязывает. Называется-то ансамбль «Веселые ребята».

0: Наш автор из молдавского города Бендеры Александр Кирий прислал нам юмореску на производственную, как говорится, тему.
1: На первый взгляд понятие «брак» и улыбка кажутся несовместимыми.
0: Но если улыбка не добродушная, а злая, саркастическая.
1: Ну, в общем, представляем вам самим решить, совместимы эти понятия или нет.
0: Директор вызвал начальника технического отдела.
2: Почему до сих пор не готовы технологии на основное изделие? Идет сплошной брак.
3: Хорошо ему командовать.
0: Подумал начальник техотдела.
3: Сидит себе, руками разводит. А тут покоя не знаешь. Каждый день на работе задерживаешься.
0: И вызвал своего заместителя.
3: Где обещанная документация? Или вас не касается, что рабочие продолжают гнать брак?
4: Прежде чем шуметь, взял бы, да сам сделал.
0: Подумал заместитель.
4: Командовать, конечно, проще.
0: Однако вслух ничего не сказал и вызвал технолога.
4: Сколько можно возиться с документацией? Где чертежи? Где технология? Почему идет брак?
5: Ой, он только и знает, что вопросы задавать.
0: Подумал технолог.
5: Спрашивать всегда легче, чем делать. Что ему докажешь?
0: И, выйдя от зама, заглянул к технику.
5: В общем так, я пошел на соседний завод, посмотрю, что там у них делается. Может, какую-нибудь документацию удастся позаимствовать, а вы тут давайте пошевеливайтесь.
6: Счастливчик,
0: подумал техник.
6: Целыми днями где-то ходит, что-то изучает, а тут сидишь весь день, головы от бумаг не оторвешь. И никто ничего, хоть бы кто доброе слово сказал.
0: В комнату вошел рабочий.
3: Ну так как, в конце концов, с технологией готовы чертежи?
7: Еще не успели.
3: Бездельники,
0: подумал рабочий.
3: Сидят здесь, тепле ни за что не отвечают. Постояли бы у станка, иначе бы рассуждали. Наши заботы их не волнуют, только слышишь. Давай качество, дай количество. О своих обязанностях забывают. Сколько раз обещали выдать документацию, и ничего не делают.
0: Рабочий направился к директору.
3: В техническом отделе до сих пор не разработана технология. Как прикажете работать? Идет сплошной брак. Надо же принимать меры.
2: Хорошо ему,
0: подумал директор.
2: Стоит себе у станка, ни за что не отвечает и только требует. А тут тебе и себестоимость, и самоокупаемость, и производительность, и социальные проблемы. Передохнуть некогда. Работаешь без выходных, и никто, ничего.
0: И директор вызвал начальника технического отдела.

0: совсем иная тема.
1: Совсем иной жанр.
0: И, соответственно, совсем на другую улыбку рассчитано стихотворение москвича Тима Собакина «По привычке».
2: Я ехал в трамвае и томно мечтал о том, как в домашнем покое открою газету, а может, журнал, а может, и то, и другое. Да что там газета, ведь столько томов пылятся за стеклами хмуро. К сокровищам я приобщиться готов классической литературы. Но дома, выносливый, как саксаул, ждал друг новостями напичка. Я руку навстречу ему протянул по ежевечерней привычке. Прощайте, Лукреций, Сервантес, Монтень, Дубровский и бедная Лиза. Я очень скучал без тебя целый день, сказал мне цветной телевизор.
0: И снова песня.
1: На этот раз лирическая.
0: Но кто сказал, что лирика противоположна улыбке?
1: Итак, Вячеслав Малежик, стихи Евгения Звонцова «Дорога».
0: Поет Вячеслав Малежик.

0: А сейчас мы обратимся к улыбке назидательной.
1: Владилен Ландо – воспитатель.
0: Пухов возвратился с работы значительно позже обычного. Сняв плащ, он сразу же прошел в кухню. Увы, плита была пуста. Не было дома и жены.
2: Лёлька! Лёлька!
0: Раздраженно позвал Михаил Иванович дочь-первоклассницу.
3: Ну, чего тебе?
2: А где мать?
3: В театре. А борщ в холодильнике. Разогрей и ешь.
2: А ты что делаешь?
3: Сплю.
2: Сплю, сплю.
0: Передразнил дочь Михаил Иванович.
2: Я в твои годы навоз копал. Она дрыхнет, понимаешь. Какой-какой? А я почем знаю? Какой был, такой копал.
0: Он прошел в столовую, за ним в длинной ночной рубашке шла дочь.
2: Уроки сделала?
3: Да.
2: А ну покажи.
3: Что?
0: Спросила Лёлька и во весь рот зевнула.
2: А я почем знаю? Что сделал, то и покажи.
0: Лёлька прошлепала в свою комнату и сразу же вернулась, держа в руках альбом для рисования.
3: Вот.
0: Она раскрыла альбом и показала отцу сделанный ею рисунок.
2: А, это кто же рисовал?
3: Я.
2: Вот дает. А что, это за кот с усами?
3: Это ты.
0: Пухов нежно погладил девочку по голове и снисходительно спросил.
2: И чего же я здесь это пью? Молоко?
3: Пиво.
2: Что?
3: Пиво!
0: Михаил Иванович положил на стол альбом, спросил с угрозой.
2: Да ты знаешь, как это называется?
3: Знаю.
2: Ну?
3: Реализм!
2: Да какой же это реализм, если я здесь из миски пью? Что, у нас стаканов нет?
3: Я стаканы рисовать не умею.
0: Всхлипнула Лёлька.
2: Не умею, не умею. Я в твои годы на рояле играла?
3: Нет.
2: Садись и играй.
3: Ну, пап, ну поздно уже.
2: Учиться никогда не поздно.
0: Наставительно сказал Михаил Иванович.
2: Играй, говорю.
0: Лёлька села за пианино, и комнату наполнили звуки простенького вальса. На широком лице Пухова появилась довольная улыбка.
2: А, вот дает. Это кто же сочинил, доченька?
3: Не знаю.
0: Все еще обиженно ответила Лёлька.
3: Называется собачий вальс.
2: Ну, раз вальс, значит, Штраус сочинил.
0: Безапелляционно заявил Пухов.
2: А слова чьи?
3: Нет там слов.
2: Значит, напишут.
0: Михаил Иванович провальсировал вокруг стола и вдруг неожиданно спросил.
2: А цыганочку можешь? А? С выходом.
3: Какую еще цыганочку?
2: Ой, чему вас только учат? Я в твои годы... Так, чего сегодня по телевизору?
3: Кажется, хоккей.
2: Хоккей? Что ж ты молчал, редиска?
0: Пухов включил телевизор и услышал волнующий шум трибун.
2: А ну, закрывай свою шарманку и марш спать. Я в твои годы уж давно спал.
0: Много есть разных улыбок, а существует и просто улыбка.
1: Именно на нее и рассчитаны те короткие забавные истории, которые составляют нашу традиционную рубрику «Веселая мозаика».
4: Официант, у вас есть телефонная книга?
5: А телефонной книги нет, но есть книга жалоб и предложений, где вы найдете адреса и телефоны каждого жителя нашего города.
0: Одна подруга говорит другой.
6: Алена заказала свой портрет и вышла так похожа, что никому не хочет его показывать.
5: Известный писатель сидел с женой на премьере пьесы своего приятеля. Пьеса была так плоха, что уже после первого действия он встал и хотел уйти.
7: Мы не можем уйти.
5: Удержала его жена.
7: Билеты нам дали бесплатно. Поэтому хотя бы ради приличия мы должны остаться до конца.
5: После второго действия писатель поднялся снова.
7: Ты куда?
8: В кассу.
4: Хочу заплатить за билеты, чтобы иметь возможность уйти, как и все остальные.
8: Бюрократ выговаривает посетителю.
0: Сколько раз я вам говорила, чтобы вы со своим заявлением приходили завтра. А вы всегда приходите сегодня.
7: Значит, мы с тобой договорились, Яна. В половине пятого встречаемся у кинотеатра.
9: Чудесно, Милка. А когда ты придешь?
0: Что такое опыт?
2: Опыт — это то, что остается у человека, как...

В эти дни Олимпиады 80 мы снова открыли для себя, в каком прекрасном союзе существуют музыка и спорт. Подчас музыка превращает спорт в искусство, в котором грация и красота помножены на силу, ловкость и мастерство. Все вокруг пропитано спортивной музыкой. И это делает ритмы повседневной нашей жизни бодрыми, энергичными и жизнерадостными.

Пожалуй, мало было советских композиторов, которые не отдали бы благодарную дань любви к спорту и восхищение нашими спортсменами. Когда впервые в фильме «Вратарь», почти 45 лет назад, прозвучал этот спортивный марш Дунаевского, слова написал поэт Лебедев-Кумач, марш на долгие годы стал спортивным гимном молодежи, восторженно устремившейся в большой спорт. Время первых физкультурных парадов. Время первой горячей любви к нашему футболу. Когда у создателей фильма «Вратарь» спрашивали, с кого списали они портрет главного героя, назывались имена прославленных тогда Акимова и Леонова. Но потом многие другие замечательные вратари утверждали, что именно этот спортивный марш разбудил в них страсть к футболу. А их болельщики вполне оправданно могли утверждать, что этот марш и о Хомиче, и о Яшине, и об Иванове. «Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай».

Василий Павлович Соловьев-Седой, конечно, еще не мог знать этого марша, когда совсем молодым каждое утро на рассвете шел в ленинградскую радиостудию, чтобы динамичной музыкой аккомпанировать утренние гимнастики. Ее только-только начали передавать по радио. Дунаевский напишет свой спортивный марш в 1936 году, а Соловьев-Седой за 3 года до этого уже написал одну из первых своих спортивных песен «На лыжи» и даже получил за нее премию на ленинградском конкурсе в честь 15-летия комсомола. Но настроение у него, когда он быстро шел по Невскому, направляясь в радиостудию, было, наверное, такое же. Его удивительно точно передал своим лозунговым стихом Лебедев-Кумач, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Пройдет больше 10 лет, отгремят битвы Великой Отечественной, и Лебедев-Кумач как бы вновь подхватит свой старый припев, чтобы теперь уже вместе с Соловьевым Седым спеть новую спортивную песню в фильме «Первая перчатка».

0: Футболисты доказывают, что не люби так Дунаевский футбол, никогда не сумел бы он написать спортивный марш. Боксеры убеждены, что не болей так Соловьев Седой за наших боксеров, не смог бы он создать шутливый гимн боксеров в первой перчатке. Ну, а хоккеисты? Те твердо уверены, что Александра Пахмутова не просто болеет, но отлично знает хоккей. Иначе ей вместе с поэтами Добронравовым и Гребенниковым было бы просто не по силам столь глубоко проникнуть в психологию наших хоккеистов.
1: В ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку, пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней.

0: лошадей.
1: Мы вспомнили сегодня всего три спортивных песни. В них не только три эпохи нашего спорта. В них и добрая, надежная эстафета музыки, с любовью породнившейся со спортом, давшей ему футбольные и хоккейные позывные, гордые мужественные боевые марши, лучшие свои мелодии для красочных представлений, где столь блистательно представлено искусство мастеров художественной гимнастики или фигурного катания. Недавно вышли в свет книга Валерия Винокурова и Инны Ромащук «Под нашими спортивными знаменами» и пластинка «Герои спорта», как бы звуковое приложение к книге. Вместе они порадуют всех, кто любит музыку и спорт.
0: Шествуй на Рим, гордо, солнечной стремись к ограде.

продолжим разговор о разных жанрах песни, которые мы начали в предыдущей программе, и обратимся к песне-балладе.

Со школьных времен у нас осталась память о таких балладах, как знаменитые «Светлана» и «Людмила» Василия Андреевича Жуковского. Великий критик Белинский не без сарказма писал: «Под балладою тогда разумели краткий рассказ о любви, большую частью несчастной, могилу, крест, привидение, ночь, луну, а иногда домовых и ведьм считали принадлежностью этого рода поэзии». Вот и мы проходили в школе баллады, где происходят события фантастические и ужасные, чудесные и зловещие, где при свете ярко-желтой балладной луны призраки мертвых женихов преследуют отчаявшихся невест, привидения скачут на бешеных конях, и вороны каркают в залах, где еще совсем недавно пировали и раздавались клики веселья. В музыке, однако, баллада не обязательно нечто леденящее кровь слушателей и поднимающее дыбом волосы у них на голове. Когда-то, очень давно, баллады не только пели, под них плясали. Само слово «баллада» происходит от провансальского «балляр» и итальянского «балляре» – «плясать». Потом баллада все больше и больше превращалась в песенный рассказ, в песню повествования. И вот теперь мы, как правило, ее не танцуем, только слушаем. Впрочем, известная группа «Абба» попыталась вернуть балладе и танцевальность.

Однако не будем забегать вперед, до Аббы очередь еще не дошла. Сначала несколько слов о первых исполнителях баллад, таких как великий французский балладник XV века Франсуа Вийон. У насмешливо и дерзкого Вийона что ни стихотворение, то баллада. Баллада поэтического состязания в Блуа. Баллада о дамах былых времен. Баллада о толстой Марго. Для Вийона баллада прежде всего лирическая исповедь определенного стихотворного размера. И ненависть к властям, и любовь к друзьям он выражал в форме баллады. Жизнь самого Франсуа Вийона поразительно смахивала на балладу, однако на более позднюю, английскую балладу с авантюрным черным сюжетом. Он жадно искал приключений, скитался и бродяжничал, был завсегдатаем таверн, постоялых дворов с самой дурной славой, непременно ввязывался во все драки, особенно если били богатых. Его приговорили даже к повешению за убийство священника, хотя, кажется, вина его была не вполне доказана, и, сидя в тюрьме, он сочинял баллады, мольбы к тем, кто мог спасти его от петли. Впрочем, тогда же написал и такой стишок. «Я Франсуа, чему не рад, увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея». Ему удалось избежать петли, он стал скрываться и, в конце концов, исчез бесследно. Сгинул, оставив целый ворох баллад, и почти в любой есть его автопортрет. «Я знаю все, я ничего не знаю, мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой, как червь, пышнее всех господ, я всеми принят». Изгнан отовсюду. Такие, как Франсуа Вийон, сами распевали свои баллады. Потом баллады потеснили серенады и мадригалы. А в XVIII веке баллады вновь обрели голос, больше в поэзии, нежели в музыке. Английские, шотландские, немецкие баллады повествовали о сражениях королей и битвах народов за свободу, о подвигах народных героев, о благородных разбойниках и пиратах, которые защищали бедных и слабых. Балладами о Робин Гуде и сегодня зачитываются подростки многих стран. А вот баллады о королях, кажется, утрачивают свой грозный облик.

0: Адам.
1: Впрочем, не в новых, а в старинных балладах монархи все еще повелевают, все еще воюют и охотятся, и забавы ради подстреливают заколдованных птиц или пробуждают поцелуями спящих красавиц. Что-то в них есть, в этих старинных песенных преданиях. И современные певцы не изменяют им. В репертуаре французской певицы Колет Ренар есть такая баллада –

Сын короля охотился на уток. Он метил из своего серебряного ружья в черную, а попал в белую. Зачем он попал в белую утку? Ведь она ему была не нужна.

Народные певцы баллад остаются верны своим старым любимым сказаниям. Пит Сигер в Америке, Лайонел Лонг в Австралии. Лайонел Лонг и сам немного похож на тех парней, о которых поет. Высоких, сильных, прямых, пытавшихся бунтовать против власти богатых и настигнутых пулей в последней схватке с безжалостными и бесчестными врагами.

Ее распевали, эту балладу, когда тюремные колокола отбивали время на берегах Австралии, и каторжные костры были ее единственными маяками. Ее распевали повсюду, хотя никто не знал, что он на самом деле за человек, этот Джек Дулен. Но все желали ему удачи и жалели его, когда на него напали Джек Дэвис и Фицрой. Что ж, кто кого? Стреляй, если ты удачлив, или падай лицом в дорожную пыль, раз удача тебя обошла. Нет ли, однако, во всех этих повествованиях о королях, зачарованных птицах, дамах былых времен и разбойниках, восставших против закона, какого-то музейного налета? Казалось бы, нелепо сочинять всерьез в наши дни королевские баллады. Но когда группа «Абба» получила заказ на торжественную песню в честь бракосочетания молодого шведского короля, «Абба» преподнесла королевской чете вполне современную балладу «Танцующая королева».

Что ж, балладе вовсе не чужд современный музыкальный наряд. Электрогитары и синтезатор, ритмы рока и магия звукозаписи. Но она может обойтись и без этого. Просто голос и просто гитара. И к нам вернется прелесть и наивная чистота нежных и страшных, грустных и смешных, мечтательных и сатирических баллад. В наши дни вновь получили большое распространение политические и философские баллады, баллады интеллектуальные и монологи. Баллады любил Пушкин и Лермонтов, Бернс и Шиллер, Вальтер Скотт и Брехт. Щедрую дань ей отдали многие советские поэты. В июле 1980 года Луи Армстронгу исполнилось бы 80 лет. Мы не раз рассказывали вам в наших программах об этом великом негритянском джазовом музыканте. И сегодня не можем не вспомнить о нем снова.

В жизнь Луи Армстронга уместился век джаза. Это верно, не только потому, что Луи Армстронг родился в Нью-Орлеане 4 июля 1900 года, а умер 71 год спустя, когда многие уверились сами и уверяли других, что классический джаз мертв, как итальянская опера или венская оперетта. Это верно еще и потому, что труба и голос Луи Армстронга исполнили все, чем славен был век джаза, и что осталось от него новым поколением. Старые блюзы Хэнди, песни из мюзиклов Вайля «Трехгрошовая опера» и Германа «Хелло, Долли», из фильма «Кабаре», вечные спиричуэлс и популярные песни Гершвина, Портера, Берлина и многих других. Петь с ним считали за честь выдающиеся певицы Америки от Бесси Смит до Элли Фицджеральд и Барбары Стрейзанд. Играть с ним почитали за счастье другие замечательные джазовые музыканты. Для них это значило пройти Академию Армстронга. Да, он стал символом джаза – золотая труба. А за нею его добродушное, с глазами на выкате шоколадное лицо – ликующее и в то же время страдальческое, и руки на трубе, и губы впились в мундштук трубы так, как будто сплавились воедино с нею. Армстронг стал еще символом приятия или неприятия джаза. И до сих пор есть многие, которые не приемлют горлового голоса Луи Армстронга, его скэт, звукоподражание, бессмысленный на первый взгляд звукосочетание, заменяющие слова. Говорят, он не поет, а хрипит, давится. Но Армстронг довел до предела, и предел этот нередко совершенен, народную негритянскую манеру подражать в пении инструментам. Отсюда эти дробящиеся шершавые комки звуков в горле Армстронга, его клокочущие вибрато, его скэт, выкрики, то горестные, то радостные, его «О-ес», вздохи, бормотание, смех. А один критик предположил, что намеренная хриплость и резкость пения Армстронга нередко служили как бы сардоническими комментариями к идиотизму слов и сахаринной слащавости модных песенок, которых тоже Армстронг спел немало на своем веку. Но, конечно, это относится только к этим песенкам. В нем джаз обрел не только единственного в своем роде певца, но и единственный, рождающийся раз в столетие, двуликий инструмент джаза, где труба и голос неразделимы. Труба Армстронга до сих пор не знает себе равных, хотя со дня его смерти минуло уже

Первую трубу Армстронгу подарили в исправительной тюрьме, куда он попал подростком за то, что выпалил из револьвера, найденного на улице Нью-Орлеана. Потом музыкальные фирмы будут жестоко соперничать за рекламную честь продать или подарить трубу Армстронгу. Фирма «Селмер» одарит его золотой трубой. Но в Нью-Орлеанском музее джаза самый почетный экспонат – та первая тюремная труба, с которой начался Армстронг, прошедший путь от нищего жителя трущоб с Джеймс-Аллеи в Нью-Орлеане до всемирно известного, единственного в своем роде первого джазового трубача всех времен и народов. Америка ныне гордится Армстронгом. Но сам он в последние годы жизни нередко повторял: «Мой родной дом – Африка». Ведь его дед был рабом, потомком тех, кого увезли в Америку с африканского Золотого берега. Во время гастролей Армстронга в африканских странах там прекращались междоусобные войны. И сотни тысяч встречали и провожали его на всех дорогах, как легендарного африканского орфея Акукола Коле, который пением укрощал зверей и менял движение небесных светил.

Рассказывали, что первый президент Ганы плакал, слушая, как Луи Армстронг поет «Black and Blue» — старую песню о черных, униженных и оскорбленных.

Иные авангардные джазовые негритянские музыканты называли Армстронга дядей Томом, тем самым как бы желая заклеймить его добродушие и терпимость. Да, он был добродушен и почти всегда весел, хотя прошел через яростную расовую ненависть белых. Но он умел возвышать свой голос против расизма так, чтобы его услышал весь мир. Именно он заклеймил двуличие президента Эйзенхауэра и фашистские методы расправы с неграми тогдашнего губернатора Арканзаса Фобоса. Слова Армстронга были напечатаны во многих газетах. «Если это правительство так обращается с моим народом, пусть такое правительство катится ко всем чертям». Именно он вынудил президента выступить со словесным осуждением расизма. Огорчало Армстронга и авангардное разрушение джаза. Он писал: «Я знал джаз еще до того, как он сделался мягким и податливым, после слишком большого и слишком раннего успеха. Я видел, как он ходил босиком по заплеванным тротуарам, прежде чем начать носить ботинки. Я видел, как он начал свое путешествие в блестящей компании и много лет провел в дурном обществе. Лишь немногие из нас, старых друзей, помнят хорошего парня, которого мы знавали в хонки-тонках Нью-Орлеана, на пароходах Миссисипи и в танцевальных залах чикагского Саутсайда. Я верю, что идея и душа джаза несут в себе правду, и это подлинно высокое искусство. Я хотел бы, чтобы наши молодые джазисты разделяли мои чувства». Существует рассказ, как Луи Армстронг, гастролируя в Копенгагене, познакомился со знаменитым физиком Нильсом Бором. Армстронг показал Бору, как он играет на трубе. Бор рассказал Армстронгу, как расщепляют атомное ядро. «Мы прелестно провели время», — сказал Армстронг журналистам. «Он теперь так же разбирается в джазе, как я в физике». И тем не менее, благодаря Луи Армстронгу, многие действительно научились разбираться в джазе и полюбили эту музыку. Наша фирма «Мелодия» выпустил несколько пластинок Армстронга. На них он хорошо представлен и ранними, и поздними записями. Ныне никто уже не будет спорить. Самая звонкая, самая горластая труба была у Луи Армстронга. И само название «Сан-Луи Блюз» вдруг может показаться теперь посвящением Луи Армстронгу.

На этом мы сегодня завершим нашу программу. Будем рады вашим письмам. До новых встреч в легком жанре.

Агата Кристи. Тайна испанской шали. Перевод с английского Владимира Постникова. Инсценировка Игоря Золотарева.

0: Тайна второго огурца. Блуждающий взгляд мистера Иствуда остановился на потолке, оттуда переместился на пол, скользнул по стене. Тайна второго огурца. Такое название привлечет и заинтригует кого угодно. Но хотя Энтони Иствуд вполне отчетливо представлял себе, каким должно быть его новое творение, дело почему-то не клеилось. Взгляд Иствуда, словно в поисках вдохновения, снова устремился к потолку.
1: Я назову героиню Соней. Сони или Долорес. У нее будет бледная матовая кожа и глаза, как два омута. А герой? Герой. Джордж или Джон. Имя обязательно короткое и чисто британское.
0: Энтони Иствуд говорил все это для того, чтобы хоть как-то подстегнуть себя. Случалось, этот прием помогал ему, но сегодня он почему-то не срабатывал. И хотя Соня и Джордж представлялись ему совершенно отчетливо, включаться в действие они решительно не желали.
1: А что у нас сегодня в газете? Так, так. И это называется Daily Mail. Сплошная политика.
0: Он рассердился так потому, что не нашел ни строчки криминальной хроники, которая, возможно, навела бы его на какую-нибудь мысль.
1: Ах, и опять этот треклятый телефон.
0: За последний час ему уже дважды приходилось отвлекаться. Сначала кто-то ошибся номером, потом его долго и настойчиво приглашали на обед к одной капризной светской даме, которую он ненавидел лютой ненавистью, но отказать ей не мог.
1: Алло.
2: Это ты, милый?
1: Не знаю. А кто говорит?
2: Это я, Кармен. Мне угрожают. Я так боюсь. Прошу тебя, приезжай как можно скорее. Для меня это сейчас...

0: вопрос жизни и смерти.
1: Простите, вы набрали не тот...
0: Они уже близко. И если они узнают, что я делаю, они меня убьют. Неужели ты хочешь этого? Поспеши же. Если ты не приедешь, мы больше не увидимся. Надеюсь, ты помнишь. Керк-стрит, 320. Пароль — огурец.
1: Огурец. Неужели она сказала огурец? Или мне почудилось? Керк-стрит, 320. Ах, это, наконец, невыносимо. Это нелепо. Мой мозг перегружен.
2: Энтони со злостью посмотрел на пишущую машинку.
1: Ну вот. Ну какая от тебя польза? Смотрю на тебя сегодня все утро. А много ли ты мне помогла? Нет, автор должен брать сюжеты из жизни. Вот сейчас пойду и принесу замечательный сюжет.

0: доме номер 320 по Керк-стрит, этой длинной бестолковой улице, занятой в основном антикварными магазинами, где по баснословным ценам предлагают всевозможные подделки, продавалась посуда из старого стекла. В конце торгового зала сидела за прилавком свирепого вида старуха.
1: Добрый день, мэм.
2: Что вам угодно?
1: Мне бы... Сколько стоят вон те стаканчики для Рейнвейна?
2: 40 шиллингов за полдюжины.
1: Красивые. А вот это прелесть.
2: Это старый Уотерфорд. Уступлю пару за 17 гиней.
1: А этот канделябр?
2: 35 гиней.
1: Увы, это гораздо больше, чем я могу себе позволить.
2: Что вам конкретно нужно? Что-нибудь для свадебного подарка?
1: Именно так. Но вы знаете, как порой трудно угодить людям.
0: Однако у старой леди была железная хватка. И в течение последующих 10 минут Энтони пришлось испытать невыразимые муки.
2: А вот еще дивный маленький набор для ликера. Как раз то, что нужно невесте.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Ну так берете или нет?
1: Послушайте, а от вас можно позвонить?
2: Нет, нельзя. На почте через дорогу есть автомат. А где вы еще увидите такие старые кубки?
1: Нет, я, пожалуй, лучше возьму набор для ликера.
0: Это было наименьшим из зол. Проклиная свою нерешительность, Энтони решил уплатить за покупку, и когда старуха уже заворачивала ее, к нему неожиданно вернулась смелость. Будь что будет.
1: Огурец.
2: Что вы сказали?
1: Ничего.
2: Вы как будто сказали «огурец».
1: Ну и что?
2: А то, что только время у меня отнимаете. Ступайте вон в ту дверь и вверх по лестнице. Она ждет вас.

0: Энтони, как во сне, прошел в указанную дверь и поднялся по грязным сбитым ступеням. Наверху оказалась крошечная гостиная. На стуле, потупив взгляд, с выражением неутоленной страсти на лице, сидела девушка. И какая девушка! У нее была бледная матовая кожа, как раз такая, которую любил упоминать в своих рассказах Энтони.
1: Ты где?
2: Пришел.
3: Пришел.
2: Ты пришел, слава святым.
0: Энтони, который в таких делах был малый не промах, с пылом прильнул к ней, а она, отпрянув с очаровательной робостью, заглянула ему в глаза.
2: Лучше бы мне совсем тебя не знать, честное слово.
3: В самом деле?
2: Да. И вообще ты в 100 раз краше, чем я думала.
3: Спокойно, мой мальчик, спокойно. Ситуация разворачивается прелестно, но не теряй головы.
2: Можно мне поцеловать тебя еще?
3: Ну, сколько хочешь.
0: Последовала приятная интерлюдия.
3: Интересно, кто же я такой, черт возьми? Надеюсь, хоть тот, за кого она меня принимает, не вздумает сейчас прийти. А она прелесть, прелесть, а глаза какие.
2: За тобой никто сюда не шел?
3: Нет.
2: Ну, до чего же они хитры? Ты их еще не знаешь. А Борис — сущий изверг.
3: О, скоро я рассчитаюсь с ним за тебя.
2: Ты лев. Настоящий лев, а не каналий. Слушай, а она у меня. Они бы меня тут же убили, если бы пронюхали. Я с ума сходила. Я не знала, что делать, и тут вдруг вспомнила о тебе. Тихо. Что это? Это полиция. Они поднимаются сюда. У тебя нож, револьвер, что?
3: Да, милая девочка, неужели ты думаешь, что я убью полицейского?
2: Ну ты сумасшедший, сумасшедший. Они же заберут тебя, будут бить, мучить.
3: Что они будут?
2: Они идут. Все отрицай. В этом наше единственное спасение.
3: Да, но это вовсе не трудно.
0: В комнату вошли 2 человека. Они были в штатском, но выправка сразу говорила об их истинной принадлежности. Тот, что был ниже ростом, темноволосый, заговорил первым.
4: Я арестую вас, Конрад Флекман, за убийство Анны Розенберг. Все, что вы скажете, может быть использовано в показаниях против вас. Вот ордер на арест, и будет лучше, если вы не станете сопротивляться.
3: Вы ошибаетесь, сержант? Меня зовут Энтони Иствуд.
4: Это еще нужно доказать, а потому вам придется пройти с нами.
2: Конрад, Конрад, не соглашайся.
3: Надеюсь, вы позволите мне проститься с этой молодой леди.
0: С неожиданной для него вежливой готовностью оба мужчины отошли к двери. Энтони увлек девушку в угол у окна.
3: Слушай меня внимательно. То, что я сказал, правда. Ты звонила не по тому номеру, но ты позвала меня, и я пришел, потому что не мог не прийти.
2: Вы не Конрад?
3: Нет.
2: Я вас целовала.
3: Ничего страшного. У ранних христиан это даже было принято. По-моему, хороший обычай. Теперь послушайте. Я отвлеку их внимание. Скоро они убедятся, что взяли не того. Вас они пока трогать не будут, и вы сможете предупредить вашего бесценного Конрада. После чего...
2: Я слушаю.
3: Мой телефон северо-запад 1743. Но, конечно, нужно, чтобы вы правильно соединили.
2: Я не забуду, правда, не забуду.
3: Ну, тогда все в порядке. До свидания, только...
2: Да.
3: Я тут говорил о ранних христианах. Вы их не осуждаете.
0: Она обняла его за шею, но губы ее лишь слегка коснулись его губ.
2: Вы мне в самом деле нравитесь. Вы меня не забудете, правда? Что бы ни случилось.
3: Я готов. Молодую леди, вы, надеюсь, не собираетесь задерживать?
4: Нет, сэр, можете не беспокоиться.
3: Ну что ж, инспектор, вы ведь инспектор, я полагаю?
4: Да, сэр, инспектор-детектив Веррелл. А это сержант-детектив Картер.
3: Ну так вот, инспектор Веррол, меня действительно зовут, я это уже говорил, Энтони Иствуд. По профессии я писатель. Ну, если мы прогуляемся ко мне домой, я, вероятно, смогу доказать вам, к вашему полнейшему удовлетворению, кто я на самом деле.
0: Спокойная манера, в которой говорил Энтони, как будто произвела впечатление. На лице Веррола промелькнула тень сомнения.
4: Весьма правдоподобно, но проверка все-таки необходима.
0: До самого прибытия никто из трех не проронил ни слова.
3: Вот письма, адресованные мне. Вот моя банковская книжка, сообщение от редактора. Ну, чего вам еще не хватает?
4: Что касается меня, сэр, мне больше ничего не нужно. Я вам верю. Но вот отпустить вас, такую ответственность я на себя взять не могу. То, что вы проживаете здесь уже несколько лет, как мистер Иствуд, еще ничего не доказывает. Ведь вполне может быть, что мистер Энтони Иствуд и Конрад Флекман одно и то же лицо. Мне все-таки придется произвести тщательный обыск квартиры, снять у вас отпечатки пальцев и позвонить в управление.
3: Да, программа, что и говорить, всеобъемлющая. Но могу вас заверить, вам открыт доступ к любым, какие вы только обнаружите, секретам, в которых можно заподозрить мою вину.
4: Тогда не пройдете ли вы с Картером в другую комнату, пока я тут займусь делом?
3: Наоборот, вероятно, сделать нельзя?
4: То есть?
3: Ну, чтобы мы с вами, прихватив виски с содовой, расположились в той комнате, а ваш друг-сержант занялся бы поисками.
4: А, ну, если так, предпочтительнее, сэр.
3: Да, я предпочел бы именно это. Ну, присаживайтесь. Не так уж все и плохо. Ну, хотите, я... выпью первым, чтобы показать вам, что виски не отравлено.
4: Зачем это? В этом деле, собственно говоря, много странного. Хотя кое-что мы, конечно, в своей профессии понимаем. Я с самого начала увидел, что мы дали маху. Но необходимо соблюсти принятую формальность. От бюрократа ведь никуда не денешься, согласитесь.
3: Да, да, пожалуй, да. Хотя сержант, похоже, настроен слишком официально. Или я ошибаюсь?
4: Ну что вы, наш сержант-детектив Картер прекрасный человек. Но провести его не так-то просто.
3: Да, да, да, я это заметил. Между прочим, инспектор, пора бы, мне кажется, услышать что-нибудь и о себе самом.
4: В каком смысле, сэр?
3: Ну, неужели вы не понимаете, что я сгораю от любопытства? Кто это Анна Розенберг и почему я ее убил?
4: Завтра вы обо всем этом прочтете в газетах, сэр.
3: Завтра я буду самим собой с вчерашней тысячи лет. Ну, ваше здоровье. Я думаю, инспектор, вы сейчас могли бы мне кое-что сообщить. Отбросьте вы, наконец, вашу профессиональную скрытность и расскажите мне все, как есть.
4: Ну, ладно. История, сэр, совершенно из ряда вон. Эта немка Анна Розенберг жила в Хэмпстеде без каких-либо средств к существованию, и однако же из года в год становилась все богаче.
3: А я как раз наоборот. Хотя у меня и есть кое-какие средства к существованию, я из года в год становлюсь все беднее. Возможно, живи я в Хэмпстеде, дела у меня пошли бы лучше. Говорят, Хэмпстед укрепляет нервы.
4: Да, да. Так вот, одно время Анна Розенберг торговала подержанной одеждой. А около 10 лет назад в Лондоне проживало несколько испанских политических беженцев. И среди них некий Дон Фернандо Феррарес с молодой женой и ребенком. Они были очень бедны, к тому же жена все время болела. И случилось так, что Анна Розенберг попала к ним в дом и спросила, нет ли у них чего на продажу. Муж в то время отсутствовал. И жена решила расстаться с удивительной, искусно расшитой испанской шалью, одним из последних подарков мужа перед их вылетом из Испании. Когда Дон Фернандо вернулся, он ужасно расстроился, узнав, что шаль продана, и долго и тщетно пытался ее вернуть.
1: А, можно себе представить, чего это ему стоило.
4: Все же, сэр, ему удалось разыскать эту самую Анну Розенберг. Но та заявила, что перепродала шаль какой-то женщине, имени которой не знает. Дон Фернандо был в отчаянии. 2 месяца спустя его зарезали на улице, и он умер от ран.
1: Бедняга.
4: Но с того времени у Анны Розенберг завелось подозрительно много денег. В продолжении 10 лет ее дом в Хэмпстеде грабили не менее 8 раз. И однажды среди унесенного добра оказалась и какая-то расшитая шаль.
3: Боже, как интересно. Ну, продолжайте, продолжайте, прошу вас.
4: Неделю назад Кармен Феррарес, юная дочь Дона Фернандо, прибыла сюда из монастыря во Франции. Ее первым делом было найти Анну Розенберг. Говорят, она устроила ужасную сцену старой женщине, и кто-то из слуг слышал ее прощальные слова. «Все эти годы вы богатели на ней, но, клянусь, однажды она принесет вам несчастье. То, что вы ее купили, еще не значит, что она ваша. Морального права на нее у вас нет, и настанет день, когда вы горько пожалеете, что видели эту шаль 1000 цветов».
3: «Шаль 1000 цветов.
4: Да. И представляете, сэр, 3 дня спустя Кармен Феррарес загадочно исчезает из гостиницы, в которой остановилась. В ее комнате находят имя и адрес Конрада Флекмана и записку от некого антиквара. Не желает ли она, дескать, расстаться с расшитой шалью, которая, как известно, принадлежит ей? Адрес, указанный в записке, оказался ложным. Не иначе, как шаль составляет суть этой тайны.
3: Да, несомненно.
4: Но вот, а вчера утром Конрад Флекман был приглашен к Анне Розенберг. Она сидела с ним, закрывшись около часа, а то и больше, а когда он ушел, вынуждена была лечь в постель. Так она ослабела, и так ее потряс этот разговор. А вечером она встала, около 9 вышла из дома и больше не возвращалась. Сегодня утром ее нашли пораженной ножом в самое сердце в доме, занимаемом Конрадом Флекманом. На полу рядом с ней лежала, что бы вы думали?
3: Шаль!
4: Нет! Нет! Нечто ужасное! Нечто такое, что сразу объяснило все загадочные обстоятельства, связанные с нею, и сделало ее скрытую ценность явной.
2: Слушай, а она у меня. Они бы меня тут же убили, если бы пронюхали.
4: Простите, мне кажется, шеф.
3: Шаль 1000 цветов. Вот что создаст соответствующий декор для поразительной красоты этой черноволосой девушки.
0: Энтони встал и подтянул ручку двери.
3: Неужели они ушли, не сказав ни слова?
0: Он большими шагами прошел в следующую комнату. Она была пуста. Гостиная тоже, до странности пуста. К тому же у нее был какой-то голый, растрепанный вид.
3: Боже милостивый, моя эмаль, серебро!
0: Он пронесся по всем комнатам. Везде одно и то же. Все до единого предмета, представлявшего ценность, а у Энтони был довольно хороший вкус коллекционера, все это было унесено.

Энтони едва доплелся до ближайшего стула и, плюхнувшись на него, со стоном уронил голову на руки.

0: У порога стоял мальчик, державший в руках сверток. Энтони с удивлением взглянул на него. Он как будто ничего такого не ожидал. Вернувшись в гостиную, он перерезал бечевку. Набор для ликера, а на дне одной из рюмок крошечная искусственная розочка.
1: Вы мне в самом деле нравитесь. Вы меня не забудете, правда? Что бы ни случилось.
2: Что бы ни случилось. Не хотела ли она сказать?
0: Энтони взял себя в руки. Его взгляд упал на пишущую машинку. И он с решительным видом уселся за стол. Его лицо снова приобрело мечтательное выражение.

0: тысячи цветов. Что же они такое нашли на полу рядом с мертвой? И что это за странная вещь, которой объяснялась вся тайна? Чем она была? Да ничем. Ничем, конечно, поскольку все это выдумка, предназначенная для того только, чтобы отвлечь мое внимание. Этот Верол, или как его там, словно Шахерезада из «Тысячи одной ночи», прервал рассказ на самом интересном месте. Разве тут не могло быть чего-то такого, что объясняло бы тайну? Если хорошенько подумать.
1: Энтони вытащил из машинки лист бумаги и заменил его новым.

Вы слушали инсценировку рассказа Агаты Кристи «Тайны испанской шали». Действующие лица и исполнители: Иствуд Всеволод Ларионов, Кармен Ольга Чеповская, Старуха Прасковья Бубнова, Верл Сергей Некрасов, от автора Георгий Бальян. Режиссер передачи Юрий Маркелов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Музыкальный редактор Елена Новикова. Шумовое оформление Владимира Кирюткина. Редактор Игорь Золотарев.

0: Миллиард лет тому назад некий Мур-Авьет, субъект необщительный и надменный, бродил неторопливо по бразильским джунглям в поисках своего обычного первого завтрака. Какой-нибудь муравейник с тысячу муравьев был для него все равно, что для нас чашка кофе с молоком. Вдруг кто-то его окликнул. «Мур! А, Мур!» Поглядев вниз, он увидел муравья. Взобравшись на стебелек травы, тот махал своей лапкой. Мур-Авьет угрюмо проворчал. «Для кого Мур, а для кого Мур-Авьет?» «Между прочим, мне по праву полагается титул графа Муравского, князя Муравьиного и барона Муравейникова, так что называй меня вашим превосходительством!» Муравей тотчас закричал. «Ваше превосходительство, Муравьед! Мы тут собрались и решили провозгласить вас царем!»
1: «Царем? Чего?»
0: «Царем муравейников!»
1: «Царем и только?»
0: «Ну пусть императором!»
1: «Императором? Всего императором?»
0: Муравей подумал и сказал. «Ну ладно, тогда архиимператором! Согласны?»
1: «Чтобы вы поняли, что все это значит, скажу, что Мур-Авьет был злейшим врагом муравейников. Выбросив свой язык, такой длинный, что его приходилось держать во рту в свернутом виде, как портновский метр, он молниеносно мог одним махом слизнуть добрый миллион муравьев. Доведенные до отчаяния муравьи после долгих дебатов пришли к мудрому решению. Надо провозгласить Мур-Авьеда царем муравейников, и он перестанет нас есть. Виданное ли дело, чтобы царь поедал своих подданных?» Мур-Авьет, как вы уже, должно быть, сами догадались, был невероятно тщеславным. Перспектива стать архиимператором показалась ему заманчивой. Однако он поинтересовался.
2: «Допустим, я соглашусь быть вашим архиимператором и, естественно, перестану вас есть. Но как же я буду жить? Чем питаться?»
0: Муравей заверил его.
3: «Мы сами позаботимся об этом и ежедневно будем доставлять тебе целую кучу ягод, корешков, зеленых побегов, клубни и тому подобного. Вот увидишь, какие они питательные!»
2: «Выходит, — недовольным тоном сказал Мур-Авьет, — вы из меня вегетарианца хотите сделать?»
3: «Ну и что? Подумай, польза-то какая! Прежде всего, тебе станет легче опорожнять кишечник! Всем ведь известно, какие у тебя запоры! Когда ты ходишь в уборную, от твоих стонов и кряхтенья весь лес содрогается!»
0: Мур-Авьет сделал вид, будто он не слышал этих слов, и ответил.
2: «Ладно, согласен. Но имейте в виду, ягоды и корешки должны доставляться регулярно и своевременно».
3: «Не сомневайся, можешь на нас положиться!»
2: «А когда состоится церемония коронации?»
3: «О, очень скоро, как только мы закончим необходимые приготовления!»
0: И вот в один прекрасный день, когда Мур-Авьет, набив брюхо ягодами и корешками, дремал в своем логове, до его слуха донесся чей-то ехидный смех. Смех был страшный. Мур-Авьет догадался, что насмехаются над ним. Он огляделся по сторонам. На поляне, где находилось его логово, не было ни души. Лишь среди травинок сновали туда-сюда муравьи, провозгласившие его архиимператором и чувствовавшие теперь себя в полной безопасности. Мур-Авьет спросил,
2: «Кто это смеется надо мной?»
0: Ехидный голосок отозвался.
4: «Я?»
2: «Кто это я?»
4: «Твой двоюродный братец, личинка муравьиного льва».
0: Мур-Авьеда покоробило. Ему было прекрасно известно, кто такой муравьиный лев.
1: Личинка этого ничтожного насекомого пряталась обычно в песчаной норке. Когда в эту норку падал какой-нибудь муравьишка, личинка муравьиного льва хватала его и тут же пожирала. Мур-авьет презирал муравьиного льва. Сколько всяческих ухищрений и терпения ему надо, чтобы сцапать какую-нибудь дюжину муравьев за день. Тогда как он, мур-авьет, выбросив свой длинный язык, за один только раз мог слизнуть их целую тысячу. И он буркнул раздраженно. «Между прочим, никакие мы не двоюродные. И вообще, над кем ты смеешься?»
4: «Я смеюсь над тобой», — ответил тот. «Ради какого-то дурацкого титула ты отказался от самого лучшего, что есть на свете. Знаешь песенку?»
1: «Не знаю и знать не хочу».
4: «А все-таки послушай. Добрый жирный муравей всяких титулов милей».
1: Мур-авьет в сердцах воскликнул. «Кто такую глупость сказал?»
4: «Неужели ты сам не понимаешь, до чего хорош муравей? Ты только подумай, жареный, пареный в горшочке, запеченный на углях, да и сырой неплох, особенно с оливковым маслом и лимончиком. Так-таки и не понимаешь?»
1: Мур-авьет в ярости выбросил язык, чтобы слизнуть муравьиного льва. Да не тут-то было. Хитрец успел зарыться в свою норку, а у мур-авьеда на языке только песок остался. Наконец, наступил день коронации, и мур-авьет уселся на трон, выгрызенный в стволе дерева и усланный мхом. И тут вперед выступил главный церемонимейстер.
3: «Ваше Величество!» — воскликнул он. «Сейчас мы вам торжественно представим обитателей всего нашего муравейника. Парад откроют министры, являющиеся, как известно, первыми гражданами после архиимператора».
1: И церемонимейстер сделал шаг в сторону, а к трону с поклоном подошли министры. Мур-авьеда поразило их количество — 30. Министры были самые разные. Путей сообщения муравьи ведь только и делают, что переправляют с места на место всякие грузы, жилых помещений и коридоров. В муравейниках всегда много клетушек и внутренних ходов. Экономии муравьи, как известно, очень скупы и бережливы. Поставок в муравейниках хранится огромное количество всяких припасов. Военный министр, муравьи, народец очень воинственный, и так далее, и тому подобное. Был там, представьте себе, даже министр по связям с мур-авьедом. Должность в данной ситуации весьма важная. Мур-авьед посмотрел на них и подумал. «К чему мне все эти министры? Мне лично необходим только министр поставок. Все остальные мне совершенно не нужны, а потому лучше всего их съесть». Молниеносно выбросить язык и сразу же слизнуть всех министров, кроме одного, было для мур-авьеда секундным делом. «Ах, что за прелесть!» Мур-авьед прищелкнул языком и воскликнул. «Ну, теперь давайте остальных!» На глазах у церемонимейстера во рту мур-авьеда исчез весь совет министров. Но церемонимейстер — это, что ни говорите, церемонимейстер. Его долг — выполнять свои функции, и поэтому он продолжал. «А вот, ваше величество, ваша личная гвардия!» Под барабанную дробь вперед выступила сотня отборных солдат. Мур-авьед подумал. «А зачем мне эта личная гвардия? Я сам за себя постоять могу. В крайнем случае пусть останется барабанщик. Будет возвещать барабанной дробью о моем появлении. Всех остальных мне на один хороший глоток хватит». Сказано, сделано. Муравьед выбросил язык и в два приема проглотил всю свою личную гвардию. Церемонимейстер едва не лишился чувств. Он даже многозначительно кашлянул, желая намекнуть архиимператору, что так дальше продолжаться не может. Пустое. Мур-авьед облизнулся и, потеряв всякий стыд, стал мурлыкать песенку. «Вперед, вперед, вперед, сожру весь мой народ!» Церемонимейстер едва же выдавил из себя. «Ваше Величество, позвольте вам представить вашу непобедимую, доблестную армию!» С другого конца поляны плотными рядами под развивающимися знаменами выступила муравьиная армия. Тут были все рода войск: танки, пехота, артиллерия, авиация, морской флот и так далее и тому подобное. Мур-Авьет запел глухим басом: «Я пацифист, желаю мира всем, поэтому всю армию немедленно я съем». Произнеся эти слова, он в 2-3 хорошо рассчитанных приема схрумкал муравьиную армию. Спасся один только муравьишка, рядовой, да и то потому, что пообещал каждое утро кончиком штыка хорошенько чесать пятки Мур-Авьеду. Церемонимейстер хотел было предупредить муравьиный народец, чтобы он бежал, если не хочет оказаться в желудке Мур-Авьеда. Но, увы, он поздно спохватился. Муравьям не терпелось поглядеть на своего владыку вблизи, приветствовать его, и они все как один высыпали из муравейника на поляну. Мур-Авьеду только это и было надо. Слез он с трона и давай работать языком. Потом, насытившись, вновь расселся на троне и приказал церемонимейстеру: «Хо-хо-хо, зубочистку!» Бедный церемонимейстер поспешил выполнить приказание. Мур-Авьед выковырнул из зубов 2 или 3 застрявших там муравьишек, подтянулся и изрек: «О, по-моему, церемония коронации прошла прекрасно!» Удрученный церемонимейстер ответил: «Увы, ваше величество, вы правы. Вот только одна небольшая неувязка».
5: «Какая же?»
1: «Муравьев не осталось. Вы архиимператор, но все ваши подданные — это церемонимейстер, барабанщик, министр поставок и рядовой муравьишка».
5: «Ну и что?»
1: «А то, что какой же вы архиимператор без народа и без армии, которая помогает им управлять?»
5: Муравьед заорал: «Ах так! Тогда я сейчас съем и тебя, и твоих друзей, и снова стану тем, кем был всегда».
1: Сказано, сделано. Он выбросил язык в сторону церемонимейстера и других оставшихся в живых муравьев, и в мгновение ока разделался со всеми. Можно сказать, подчистую. С тех пор муравьеды бродят по бразильским джунглям и, завидев муравейник, подкрадываются к нему и тихо спрашивают: «Вам случайно не нужен император? Или царь? Или хотя бы президент республики?» Муравьи, хорошо зная, что кроется за этим вопросом, отвечают: «Ишь, чего захотел?» И тогда муравьед пытается подобрать языком в траве тех муравьишек, которые замешкались, не успели добежать до муравейника. Знаете пословицу: «Лучше один муравей сегодня, чем целый муравейник завтра». Но лучше муравейник завтра, чем коренья и ягоды сегодня.

Метель гудела над Михайловским. Столетние ели в Пушкинском парке гнулись в свинцовом дыму. Морозная пыль летела из волчьих полей. Через широкое окно Татьяна Андреевна увидела, как над Соротью голубоватым пятном пробилась из-за туч луна. Она показала на нее Вермелю. Было торжественно, мрачно.

0: ничто не предвещало той странности, что ожидало их здесь. Татьяна Андреевна вошла в комнату, тихонько охнула и опустилась в кресло у двери. Вермель быстро подошел к ней.
1: Что с вами?
2: Да ничего, не пугайтесь. Вот уж не ожидала увидеть этот портрет.
1: Миша, принесите еще одну лампу.
3: Вот.
1: Да нет. Возьмите лампу и подымите над головой.
3: А. Что ты затеваешь, Николай Генрихович?
1: Не двигайтесь. Мне нужно проверить. А ну-ка, Миша, подымите лампу еще выше. Осветите их обеих.
2: Вас удивляет сходство?
3: Да это поразительно. Вы ее двойник.
4: Начинается мистика.
2: Нет, мы не двойники. Просто Каролина Сабанская моя прабабка.
3: Боже мой, это замечательно. Может быть, эта случайность приведет к интересному открытию. Расскажите нам все, что вы знаете о Каролине Сабанской.
2: Мой прадед Чирков был драгунским офицером. Он служил в Одессе в тот год, когда там жил и Пушкин. В Одессе тогда блистала красавица Каролина Сабанская. Может быть, я что-нибудь путаю? Я рассказываю со слов мамы, а она многое позабыла. Говорят, что Сабанская была эксцентричная женщина, настоящая авантюристка. Это правда, Семен Львович?
3: Да, довольно известная авантюристка.
2: Вот видите, какая у меня родня.
1: В этом есть своя прелесть. Авантюристами были люди талантливые.
2: Ну что же было дальше? Да, в Сабанскую был влюблен Пушкин. Но почему-то она предпочла моего прадеда. Он женился на ней, увез ее в свою деревню, держал взаперти. Говорят, она сделалась примерной женой. Но как только он умер, она бросила все, даже детей, уехала в Париж. Жила там с крупным игроком-итальянцем, он ее избивал, потом проигрался, принял яд, а она умерла в убежище для бездомных старух. Вот и все.
3: Нет, не все. Нет, это еще не все.
2: Но я больше ничего не знаю.
3: Татьяна Андреевна. У вашего прадеда Чиркова, кроме вас, были потомки?
2: Конечно, были.
3: Кто-нибудь из них жив?
2: Да, мой двоюродный дядя, внук Чиркова.
3: А что с ним?
2: Он живет в Киеве. Чем он сейчас занимается, я не знаю. Когда-то это был Кутила, играл на бегах.
1: Тоже неплохой родственник.
2: Да, но мы никогда друг друга не видели.
3: А как зовут вашего киевского дядю?
2: Кажется, Сергей Петрович Чирков.
3: А адреса вы не знаете?
2: Нет.
3: Ну, хорошо. Вы не слышали от вашей матушки, не осталось ли у вас в семье или у этого киевского дядюшки писем, вещей, документов Каролины Сабанской?
1: Ну, пошел Шерлок Холмс из Пушкинского дома.
2: У нас ничего нет. Может быть, у этого дядюшки что-нибудь и осталось? Мне мама что-то рассказывала о какой-то вещи, будто она хранилась у него. Какая-то очень интересная вещь. Погодите. Нет, я никак не могу припомнить. Какая досада. Как будто из поколения в поколение переходила фамильная ценность, память о прабабке. Но что? Я забыла.

На следующий день все, кроме Семена Львовича, уехали. Швейцар остался в Михайловском работать. Роясь в разных пушкинских материалах, он вспомнил неизвестную ему до тех пор запись. Со слов поэта Туманского, некий Панков, чиновник одесской таможни, рассказывал автору этой записи, что Пушкин, расставаясь с Каролиной Сабанской, подарил ей свой портрет. Он был написан итальянским художником, жившим в то время в Одессе. На портрете Пушкин был изображен облокотившимся на каменную балюстраду. В руке он держал лист бумаги с написанными на нем стихами, посвященными Каролине Сабанской. Художник якобы изобразил на этом листе черной краской первые две строфы этих стихов. Швейцар долго в волнении ходил по комнате. Ему чудилось, что он уже держит в руках верную нить. Татьяна Андреевна была права. Портрет от Сабанской перешел к сыну, а потом к внуку Черкова. Очевидно, портрет в Киеве. Может быть, на этом портрете записаны неизвестные пушкинские стихи.

0: В Киеве на Львовской улице швейцар разыскал зеленый деревянный дом в глубине двора и потянул за медную ручку звонка. Дверь отворила пожилая женщина с мокрыми руками и сказала, что Чирков уже третий день живет у писателя Прибыльского, обивает ему мебель. Швейцар поблагодарил и ушел. Но удобно ли идти к Прибыльскому, известному писателю? Колебался он недолго. Конечно, Прибыльский поймет его нетерпение и простит ему эту бесцеремонность. На деле все случилось гораздо лучше, чем думал швейцар. Прибыльский страшно обрадовался, что швейцар приехал по такому необыкновенному делу, и что вообще существуют люди, которые могут пренебречь своим покоем, здоровьем, размеренной жизнью ради любви к поэзии. Но при первом же упоминании о портрете Чирков сделал скорбное лицо.
1: Мой грех. Я чудно знаю, что должен был сдать портрет в Государственный музей или завещать его после моей, увы, очень близкой смерти кому-нибудь из уважаемых пушкинистов, скажем, вам, так как достойных родственников у меня, к сожалению, нет. Откуда вы узнали об этом портрете?
2: От одной вашей недостойной родственницы. От Татьяны Андреевны Бобровой.
1: Ах, Таня, Таня, я совсем о ней позабыл. Я никогда не видел ее, но знаю, что она блистает красотой и талантом. Если ей передался шарм женщины из нашего рода, она должна быть очаровательна.
2: Но что же с портретом?
1: Увы. Я не человек железной воли.
2: Вы его продали?
1: Да.
2: Кому?
1: В том-то и дело, что я продал его в некрепкие руки.
2: Кому же все-таки?
1: В Одессе, на Канатной улице, живет старый антиквар Зильбер. Ужасное бестие. В свое время я покупал у него всякие бриобра, а 2 года назад колесо судьбы повернулось. Зильбер приехал в Киев погостить у замужней дочери, зашел ко мне и скупил остатки моих прежних вещей за ничтожную цену. И портрет тоже купил. Не спрашивайте меня за сколько, прошу вас. C'est la vie, как говорят французы. Жизнь есть жизнь. Ничего не поделаешь.

Швейцар решил ехать в Одессу. Человек книжный, он любил воспринимать жизнь как некую еще не написанную повесть. И сейчас ему казалось, что он попал в завязку повести. Все быстро смешалось. Ленинград, Михайловская, Киев, Одесса. Появлялись и исчезали люди. Начинал медленно вращаться вихрь закономерных событий. То волнение, какое Швейцар испытывал в связи с поисками портрета, с предчувствием неведомых пушкинских стихов, блиставших уже где-то вдали, слилось в одно целое с мыслями о Татьяне Андреевне, Михайловском, Зимнем море.

0: В Одессу швейцар приехал утром. На канатной в глубине двора он нашел квартиру Зильбера и постучал в заклеенную газетами стеклянную дверь. Открыл ему толстый краснощекий старик с седой бородой. Сам Зильбер.
1: Здравствуйте. Я по поручению Чиркова. Вы помните его?
2: Чиркова. Ветер?
1: Да, ветер.
2: Самая подходящая погода для астматиков.
1: Да, пожалуй.
2: Астма – наша одесская болезнь. Там у вас ее почти нет.
1: Где это там у нас?
2: Откуда я знаю где? Может быть, в Киеве, а может быть, и в самой Москве. Или даже в Ленинграде. Одним словом, там, откуда вы приехали. Да, ну, какие могут быть дела у Чиркова ко мне? Я старый человек, живу на содержании у дочери и не заведую похоронным бюро. Я отлично вижу, что вы интеллигентный человек. Тогда скажите, какой вещью, принадлежащей Чиркову, вы интересуетесь? Потому что все вещи проданы. Но я обладаю привычкой следить, как они ходят из рук в руки. Могу вам кое-что посоветовать.
1: Да. Кое-какими вещами Чиркова я интересуюсь.
2: Чем? Бакара? Хрусталь? Павловская мебель или фарфор?
1: Нет, не это.
2: Не это. Так была еще коллекция курительных трубок. Черненное серебро или бронза?
1: Нет, и не это.
2: Ну, знаете, я вам заранее скажу, стоящих книг у него не было. Он не из таких, чтобы читать Вольтера.
1: Книги мне тоже не нужны.
2: А так что же вам, наконец, нужно? Старинные бинокли? Японские веера?
1: Мне нужны картины.
2: Ну, конечно, картины. Так он же не мог отличить Поттера от Каульбаха. Вы меня просто насмешили. Он вешал в кабинете открытки с фотографиями Лины Кавальери и графини Тарновской. А вы мне говорите картины.
1: У вас был портрет работы итальянского мастера начала 19 века.
2: Портрет? Ха! Работа итальянца начала 19... Заметьте себе, что после Гвардии и Каналетто в Италии больше не было настоящих художников. Нет. Итальянцы перестали работать красками. Они начали мазать губной помадой на лимонаде. Да, я, между прочим, нашел подпись на этом портрете, о котором вы говорите. Какой-то Бабалетти, голодранец из Рима. Он приехал в Одессу и торговал своими портретами, как фальшивыми изумрудами.
1: Однако вы же купили у Чиркова этот портрет?
2: Я купил. Я взял его в придачу. Понимаете вы или нет? В придачу.
1: Хорошо, пусть этот портрет написан плохим итальянским художником.
2: Отвратительным?
1: Пусть. Но он мне нужен.
2: Слушайте, бросим шутки. Объясните, в чем дело.
1: Видите ли, я собираю портреты Пушкина.
2: Так вы полагаете, что нашли неизвестный его портрет? Вот, спасибо. Дайте мне посмотреть на вас. Я еще не видал таких маленьких мальчиков в очках и с седой бородкой. Вы же дитя. Молодой человек на этом портрете так похож на Пушкина, как я на Махно.
1: А чей же это портрет?
2: А я знаю, чей. Какого-нибудь актера итальянской оперы или флейтиста. Он совершенно черный. Должно быть, Чирков держал его в печной трубе.
1: Где же он?
2: Неужели вы будете тратить время, чтобы найти грязный кусок холста? Ну, хорошо. Портрет этот я подарил своему племяннику. Он заведует хозяйством в горном санатории для чахоточных. Санаторий Учкош. Около Ялты. Вы знаете, где это?

При Учкош швейцар оказался рано утром. Окна были открыты. В гостиной пахло опилками. В теплый воздух просачивался иногда холодок снега. Последний снег еще лежал на горах, в расщелинах, среди колючих кустов дубника. Желтая бабочка влетела в гостиную. Она пролетела вдоль стены и села на раму темного портрета. Тогда только швейцар заметил портрет. Он вскочил, подошел к нему. Да, это был Пушкин. Тот портрет, ради которого он сюда приехал. Но швейцар не испытывал радости, к какой себя так долго готовил. Он подумал, что этот портрет должен висеть именно здесь, а не в музее. Именно здесь, в Тавриде, в полуденной земле, в этом доме. Здесь его будут видеть люди, которым дорога каждая черта этой жизни. Откуда им суждено скоро уйти? Надо только очистить портрет и снять белила. Ими был закрашен лист бумаги в руке Пушкина. Швейцар отправил в Ленинград телеграмму. Нашел портрет Пушкина, работы итальянского мастера. Необходима реставрация на месте ввиду ветхости холста. В портрете закрашены неизвестные стихи Пушкина. Приезжай.

0: Швейцар что-то не ехал. Пахомову не терпелось. Он осторожно протер ватой, смоченной в желтоватом растворе, нижнюю часть бумажного листа, который держал Пушкин. Появились неясные буквы, потом первое слово — «дремлющий». Пахомов отложил вату. Нужно было большое усилие, чтобы сдержаться и до прихода швейцара не отмыть весь текст. Руки у Пахомова дрожали. Если бы белила окаменели, и их пришлось счищать месяцами, крупинка за крупинкой, Пахомов сделал бы это с радостью. К полудню приехал швейцар. Увидев первое слово стихов, он побледнел.
1: Ну и свинья же вы, Миша. Неужели не могли удержаться?
2: Я только попробовал раствор, Семен Львович.
1: Попробовал. Ну, бог с вами. Давайте будем смывать.
2: Сверху или снизу?
1: Лучше в разных местах.
2: Смотрите. Еще одно слово. Вечерняя. Семен Львович, что же вы? Что же вы молчите?
1: Протрите вверху листа. Там должно быть слово «редеет».
2: Откуда вы знаете?
1: Протрите, Миша.
2: Редеет. Как вы угадали, Семен Львович?
1: Все ясно. Я начал подозревать это, как только увидел первое слово «дремлющий».
2: Что ясно?
1: Ясно, какие это стихи. И вы их знаете, Миша.
2: Редеет облаков летучая гряда. Вы огорчены?
1: Ничуть. Редеет облаков летучая гряда. Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Ничуть, Миша, я ни о чем не жалею. Стоило потратить так много усилий, чтобы вот здесь вдвоем прочесть еще раз эти слова. Как вы думаете?
2: Пожалуй, стоило.
1: Если есть в мире совершенство, то оно заключено и в этих четырех строчках. Мы умрем, падут и возродятся народы, а эти слова будут идти из века в век и изумлять людей. Твой луч осеребрил увядшие равнины. Вы слышите, как поет каждая буква. Это прозрачно, как воздух. Печаль, спокойствие. Каждый раз, когда читаешь их сызнова, это открытие.

0: дальше и дальше относила меня в сторону. Но нежданно-негаданно она ворвалась в тихую заводь моей пенсионной жизни, перевернула в ней все вверх дном и оставила в душе неизгладимый след от пережитых волнений и разочарований. Если рассказывать эту историю всю по порядку, то началась она примерно так. Первый телефонный звонок раздался около 11 часов вечера в хмурый февральский понедельник. Я сидела в домашнем халате у камина, глядя на последние всплески пламени и попивая из чашки маленькими глотками горячее молоко, помогавшее обычно мне уснуть. На коленях у меня мурлыкал сиамский кот, мой любимец Чарли. Хороший, хороший котик, красавец мой, красавец. Сейчас пойдем в постельку, маленький. Да, пора отдыхать, пора. Ах ты мой родной, мой любимец. Хороший котик, хороший. Ты слышишь, кто-то к нам звонит. Кто-то хочет с нами поговорить. Ну-ка, пойдем послушаем, кто бы это мог быть. Алло, алло, говорите.
1: Алло, вы слышите меня?
0: Говорите, пожалуйста, я слушаю вас.
1: Я нашла ваш номер телефона в объявлении, напечатанном в газете.

В моем возрасте вряд ли можно было ожидать ярких впечатлений и крутых поворотов судьбы. Жизнь бурлила где-то там, за стенами моей уютной старомодной квартирки, и казалось, все дальше.

0: сразу скажу, что этот звонок меня ничуть не удивил. Никто из моих друзей не мог звонить в столь поздний час. Объявление, о котором упомянула моя собеседница, действительно печаталось ежедневно в городской газете и гласило: «Служба спасения от самоубийства работает круглосуточно, бесплатно. Звоните по номеру 648-24-44». Разумеется, в объявлении не указывался персонально домашний телефон. В нем давался номер центрального пункта связи, который аккумулировал первично все поступавшие в службу звонки и затем автоматически передавал их на персональный телефон дежурившего в этот день сотрудника. А так как в эту ночь дежурила на телефоне именно я, то звонок этот, естественно, раздался в моей квартире.
1: Я не ошиблась номером.
0: Вас соединили со службой спасения от самоубийства. Чем я могу вам помочь?
1: Понимаете, я сама не знаю, почему я позвонила. Я хочу сказать, что вовсе не думаю о самоубийстве. У меня тяжело на сердце. Вот и все. Я хотела бы только с кем-нибудь поговорить.
0: Вы можете поговорить со мной. Именно поэтому я и нахожусь у телефона. Расскажите мне, что вас беспокоит?
1: Многое. Очень многое. Постойте, случайно вы не пытаетесь узнать, откуда я вам звоню? Вы не связаны с полицией?
0: Разумеется, нет. Успокойтесь. Люди перестали бы нам звонить, если бы мы так поступали. Вполне понятно, мы предпочитаем знать, с кем мы разговариваем, но мы никогда не принуждаем человека называть себя. Если вы хотите говорить анонимно, это ваше полное право. Тем не менее, если вы скажете мне, как вас зовут, я вас заверяю, что это останется исключительно между нами. Не беспокойтесь. Я не собираюсь нервировать полицию, чтобы вас доставили в больницу. Мой долг заключается исключительно в том, чтобы помочь вам. И без вашего согласия я никогда никому не передам содержание нашего разговора.
1: С вашей стороны, это очень мило. Кто вы такая?
0: Я одна из сотрудниц нашей службы, которые отдают часть своего времени спасению человеческой жизни. Но гораздо важнее мне узнать побольше о вас.
1: У вас есть какое-нибудь имя?
0: Конечно. Меня зовут Марта. Но больше сведений о себе я давать не имею права, учтите.
1: А меня зовут Жанна. Я совсем не трясусь за анонимность нашего разговора.
0: Мне очень приятно познакомиться с вами, Жанна. Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды?
1: Не так уж. Мне 32 года.
0: О, знаете ли, по сравнению со мной вы молоды. Вы замужем?
1: Да, уже почти 10 лет.
0: Хорошо. Ваш муж сейчас с вами?
1: Муж? Ну почему вы спрашиваете о нем?
0: Этот вопрос представлял собой попытку узнать, есть ли кто-нибудь в том помещении, откуда звонит клиент, и являлся частью обычной процедуры.
1: Нет, мужа рядом со мной нет. Сегодня понедельник. По этим дням он играет в шары в клубе и никогда не возвращается домой раньше полуночи.
0: Понятно. У вас есть дети?
1: Нет.
0: Значит, вы одна в вашей квартире в данный момент?
1: Одна. Совсем одна. И от этого мне плохо. Очень плохо. Я просто схожу с ума. Мне хочется умереть.
0: Подождите, Жанна, не надо плакать. Вы слышите меня, дитя мое? Вы не хотели бы сообщить мне ваше полное имя?
1: Имя? Полное имя? Это обязательно? Зачем оно вам?
0: Я почувствовала, что моя собеседница вот-вот положит трубку. Надо было срочно спасать положение.
1: Вы же говорили, что наш разговор... Вы что, обманули меня?
0: Алло, Жанна, это вовсе не обязательно. Вы слышите меня? Нет, мне вовсе не нужно вашего полного имени. Скажите, а чем занимается ваш муж?
1: Муж? Он человек свободной профессии.
0: Хорошо. А вы позвонили, потому что у вас неприятности с мужем, да, Жанна? Вы поссорились?
1: Нет, поверьте. Фред замечательный муж. Дело в том, что все как-то складывается не так. Не так.
0: Ага, подумала я. Мужа зовут Фред. Это уже кое-что. И вот тут... Случай помог мне добыть новую информацию. В трубке я услышала отдаленную ку-ку, ку-ку, Затем часы пробили 11 раз, после чего снова раздалось дважды ку-ку, ку-ку.
1: Фред замечательный муж. Дело в том, что все как-то складывается не так, не так.
0: Ага, подумала я, мужа зовут Фред, это уже кое-что. И вот тут... Случай помог мне добыть новую информацию. В трубке я услышала отдаленную ку-ку, ку-ку. Затем часы пробили 11 раз, после чего снова раздалось дважды ку-ку, ку-ку. Я знала, что так называемые фоновые звуки нередко указывают, откуда люди звонят в службу спасения от самоубийства. Например, звуки автомобильного или железнодорожного движения иногда помогали установить местонахождение потенциального самоубийцы, предугадать его намерения. В данном случае мне стало ясно, что в помещении, откуда звонила молодая женщина, имеются часы «кукушка». Наличие в доме или квартире таких часов – сравнительная редкость, поэтому данный факт в совокупности с другими мог бы оказаться полезным в определении места жительства моей собеседницы. Как бы там ни было, у меня выработалась привычка запоминать малейшую деталь телефонного разговора. Итак, Жанна, скажите, что складывается у вас не так? Возможно, вы преувеличиваете. Сейчас мы поговорим и постепенно разберемся с вашими проблемами.
1: О, теперь это, мне кажется, не столь важно. Наша беседа несколько успокоила меня. Могу ли я вам позвонить еще раз, если вдруг опять разнервничаюсь?
0: Ради бога, конечно. Возможно, вам ответит кто-нибудь другой. Телефоны нашей службы работают 24 часа в сутки.
1: Вот как? Но я хочу говорить именно с вами. Это возможно? Скажите мне, когда вы дежурите?
0: По понедельникам и средам. С 8 вечера до 8 утра. Звоните.
1: Хорошо. Мне придется приурочивать мои нервные состояния к вашему рабочему расписанию. Спасибо вам за ваше терпение, Марта. Мне действительно стало легче.
0: Я буду счастлива чем-нибудь вам помочь. Вы уверены, что с вами все в порядке?
1: Да, да. Не беспокойтесь. Вы мне очень помогли. Еще раз спасибо.
0: Она повесила трубку. Ну что ж, подумала я, звонок как звонок. Таких много, ничего особенного. Пора спать. Молоко в чашке остыло. И я вылила его в блюдце моему Чарли. Кусу, любой мальчик, иди сюда. Иди покушай, мой дорогой. Да, вкусно? Ой, очень вкусно. Ну, а теперь пойдем спать. Уже засыпая, я вспомнила телефонный разговор с Жанной. Нет, ничего она с собой не сделает и вряд ли позвонит еще раз. Это не тяжелый случай. Подумаешь, женщина немножко затосковала. Ну и что? Меланхолическое настроение – это как вирус гриппа, который мучает человека, мучает, а потом... исчезает бесследно. Ничего, ничего. Кажется, эта Жанна действительно успокоилась. Но все оказалось куда сложнее. Куда сложнее. Эта история только начиналась. Второй телефонный звонок раздался ровно в полночь через неделю. Я уже спала почти час, и настойчивые сигналы вырвали меня из глубокого сна. Даже мой любимец кот Чарли, который преспокойно спал у меня под боком, недовольно потянулся, спрыгнул с кровати и перебрался на кресло. «Спи, мой дорогой, спи! Кто это нас с тобой тревожит? Сейчас узнаем! Спи, мой кисуль!» «Алло!» Как только я сказала «Алло», то отчетливо услышала. На противоположном конце провода часы приглушенно били полночь. Да-да, это было знакомое ку-ку. «Алло, я слушаю. Вас соединили со службой спасения от самоубийства. Говорите».
1: «Марта, это вы?»
0: «Да, это я, Жанна. У вас опять неприятности?»
1: «Вы меня узнали. А я думала, что из-за множества звонков, которые вы получаете, мое имя забыто вами».
0: «Нет, нет, я помню. Что случилось? У вас опять нервное состояние?»
1: «Я чувствую себя ужасно. Марта, понедельник. Я вам солгала. Я сказала неправду.
0: О чем вы?
1: Когда я сказала, что никогда не думала о самоубийстве. Это неправда. Неправда. Я думаю об этом все время. Каждую минуту. Я не знаю, что мне делать.
0: Жанна, ваш муж дома? Успокойтесь, моя милая. Сейчас мы поговорим.
1: Нет. Он на приеме. В честь участников национального конгресса. В общем, я одна. Одна.
0: Она сказала «национальный конгресс». Так-так, вот еще одно событие, которое я должна была запомнить. О каком конгрессе идет речь? Жанна, алло, не живет ли у вас поблизости какая-нибудь ваша подруга, которая могла бы побыть с вами немного? Вы возбуждены, и рядом человек...
1: Нет, никто из моих друзей не знает, что со мной происходит. Я не могу с ними разговаривать об этом. Это невозможно.
0: А что происходит с вами, Жанна?
1: Март, я об этом еще никому не говорила. Вы первые. Я сошла с ума.
0: Почему вы так думаете, Жанна? Что за выдумки?
1: Марта, я ничего не воображаю. Я уверена, я знаю. Послушайте, в прошлом воскресенье ночью я тихо встала с постели, пошла на кухню, чтобы взять там большой нож. Я пришла в себя, держа в руке этот нож, когда вернулась в нашу спальню. И я поняла, что я хотела зарезать Фреда во сне. Вот почему я позвонила вам неделю назад. Разве нормальная женщина могла бы поступить таким образом? Нет, конечно. О, Боже, как мне плохо.
0: Мое сердце учащенно забилось. Звонившая женщина страдала, очевидно, не только от острого невроза. Я поняла, что имею дело с тяжело больной психопаткой, требующей очень осторожного обращения. Моя профессиональная подготовка не позволяла заниматься психоанализом вообще, и в частности анализировать по телефону состояние конкретной личности. Я прекрасно знала, что бесполезно пытаться предотвратить намерение психопата совершить акт убийства. Единственно разумным в данной ситуации, как мне представлялось, было предпринять попытку убедить молодую женщину срочно обратиться за помощью к специалисту-психиатру. Алло, Жанна, милая, скажите мне, вы кому-нибудь говорили о вашем состоянии?
1: Нет, только вам. В том-то и дело. Я очень одинока.
0: Ваш муж, он догадывается о чем-нибудь?
1: Он уверен, что я люблю его. Именно поэтому я и хочу покончить с собой. Лучше умереть, чем убить любимого человека.
0: Послушайте меня внимательно. Ни вы, ни ваш муж не должны пострадать. Ведь вы мне позвонили для того, чтобы я дала вам совет, не так ли? Вы готовы выслушать мой совет?
1: А в чем он состоит? Я догадываюсь. Вы хотите посоветовать, чтобы я обратилась к нашему домашнему врачу? Так случилось, что он брат моего мужа. Вы понимаете, полностью исключается, чтобы я проконсультировалась у него.
0: Вовсе не обязательно обращаться к вашему домашнему врачу или ставить в известность мужа, если вы все-таки решите пройти курс лечения. Сами можете найти себе компетентного психиатра по справочникам или, если вам так угодно, я могу порекомендовать вам хорошего специалиста.
1: А он ничего не скажет моему мужу. Вы обещаете?
0: Господи, Жанна, дорогая моя, вы знаете, что врачи обязаны хранить профессиональную тайну. И все, что им сообщают их пациенты, они не разглашают. Здесь вы можете быть абсолютно спокойны.
1: Вы думаете, он мне сможет помочь?
0: Я в этом уверена.
1: А кто это? Это известный доктор?
0: Доктор Альберт Мэннерс. У него свой кабинет в городском медицинском центре. Я сама никогда у него не консультировалась, но хорошо о нем информирована. Знаю, что у него превосходная репутация, многочисленная клиентура. Вы готовы записать адрес?
1: Да, я запомнила. Доктор Альберт Мэннерс, городской медицинский центр. Доктор Альберт Мэннерс.
0: Вы обещаете мне, что позвоните ему завтра утром? Не откладывайте визита.
1: Да, обещаю. Спасибо, Марта.
0: Как вы думаете, когда ваш муж вернется? Алло, алло, Жанна? Но я уже говорила в пустоту. Молодая женщина отключилась. Наш разговор так внезапно оборвался, что я даже опешила. Не разъединили ли случайно на линии? Но повторного звонка не последовало. Ах ты, проказник, не спишь? Ай-яй-яй-яй-яй, ну иди ко мне на ручки, иди, моя любимая кисуля. Разбудили тебя, разбудили, да. А кто сейчас выпьет молочка? Мой Чарли выпьет его. Я согрела немного молока, выпила полчашки, чтобы привести себя опять в сонное состояние. Остальное отдала моему котику. Но заснуть мне быстро не удалось. Ворочалась сбоку на бок. Я не совсем была удовлетворена результатами разговора с Жанной. К тому же не удалось выяснить личность звонившей. О, если эта молодая женщина или ее муж погибнут, тогда я не смогу избавиться от чувства вины за эту трагедию, зная, что драму можно было предотвратить. Узнай я ее полное имя или адрес, предупреди вовремя ее мужа. Да, я ворочалась, ворочалась, и тревожные мысли никак не давали мне спать. Последний, третий звонок раздался за несколько минут до 9 часов вечера в следующий понедельник. Сначала я даже не узнала голоса Жанны. Алло? У телефона Марта Прайс.
1: Слишком поздно. Не могу больше ждать. Слишком поздно. Я больше не могу. Не могу. Не могу.
0: Жанна, это вы?
1: Да. Привет, Марта. Я все-таки вам позвонила.
0: Жанна, что с вами? Что происходит? Успокойтесь, дитя мое. Давайте поговорим.
1: Слишком поздно. Я не могла больше. Это невыносимо.
0: В чем дело? Послушайте, в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Постарайтесь спокойно мне объяснить.
1: Визит к доктору Мэннерсу. Я не дождалась визита. Я наверняка убью своего мужа. Сегодня, когда он вернется из клуба, я предчувствую это. Я выбрала другой путь. Лучше так, чем иначе.
0: Жанна, скажите мне, что вы приняли? Таблетки? А? Не молчите, не надо молчать, детка. Я вам помогу, только не молчите.
1: Передайте Фреду, что я это сделала ради него. Скажите, скажите ему, что я его люблю. Люблю. И любила.
0: Жанна, как мне вас найти? Где вы живете? Улицу позовите.
1: Позвоните в Аппити Боулинг Клаб. Скажите ему, скажите.
0: Жанна, не делай этого. Не смей, ради бога, остановись.
2: Все. Это были ее последние слова. Последние. Что я пережила в тот момент? О нет, в словах этого не передать. Отчаяние. Да-да, отчаяние и полную беспомощность. Что же делать? Что же предпринять? Билось в моей голове. Как она сказала? В Аппити Боулинг Клаб. Да, в Аппити Боулинг Клаб. Так, хорошо, очень хорошо. В Аппити... Вот он. Так. Так. Алло? Вы слышите меня?
3: Алло. В Аппити Боулинг Клаб.
2: Послушайте, мистер, у меня очень неотложное дело. Можете ли вы позвать к аппарату кого-нибудь, кто лично знает всех членов клуба? Только как можно быстрее.
3: Но в нашем клубе есть 14 команд, в каждой из них еще по 5 человек, так что...
2: О, мистер, не вешайте трубку. С вами разговаривает добровольная сотрудница службы спасения от самоубийства Марта Прайс. Я умоляю, помогите мне, это очень серьезное дело. Мне абсолютно необходимо немедленно разыскать члена вашего клуба. Но проблема состоит в том, что мне известно только его имя. Фред Поймите, это очень, очень серьезно.
3: Миссис Прайс, я мог бы сразу же, не раздумывая, назвать вам трех игроков по имени Фред.
2: Жену этого человека зовут Жанной, а его брат врач. Это вам о чем-нибудь говорит? Ну, подумайте, подумайте, умоляю, я не стала бы вас тревожить по пустякам.
3: Вам, очевидно, нужен Уотерс. Он зубной врач, Фред Уотерс.
0: «Вот оно что!» – подумала я в ту минуту. «Национальный конгресс стоматологов!» Вот что имела в виду молодая женщина, когда внезапно оборвала телефонный разговор в прошлый понедельник. «Конгресс стоматологов!»
3: В данный момент Уотерс и его команда играют в Делмар Боул Клаб. Но что все это значит? Почему такая срочность?
0: Извините, но у меня нет времени все вам объяснять. Я безгранично вам благодарна за вашу помощь. Так, Делмар. Где же он, Делмар? Ага, слава богу, вот он.
2: Алло? Это Делмар Боул Клаб? Пожалуйста, очень срочно. Вы слышите меня? Очень. Позовите к телефону доктора Фреда Уотерса. Что значит занят? Передайте ему, что его беспокоит служба спасения от самоубийства по очень важному делу. Занят. Надо же. Что за люди?
4: Алло, Жанна. Я тебя слушаю.
2: Нет, доктор, с вами говорит Марта Прайс, сотрудница службы спасения от самоубийства. Не удивляйтесь. Примерно 20 минут назад ваша жена мне позвонила. Я думаю, вам следует немедленно отправиться домой, опасаясь, что она приняла летальную дозу снотворного. Жанна потеряла сознание во время нашего телефонного разговора.
4: Не может быть. Моя жена потеряла сознание?
2: Поторопитесь. Если вы находитесь далеко от дома, позвольте мне вам предложить немедленно вызвать скорую помощь. Она прибудет на место раньше вас.
4: Я все понял. Простите, как вас зовут, я забыл.
2: Миссис Марта Прайс, пожалуйста, запишите мой номер телефона. Я буду вам очень признательна, если вы будете держать меня в курсе дела. Пишите 815-38-45.
4: Разумеется, миссис Прайс. Я записал. Спасибо, что позвонили. Я немедленно мчусь домой. Господи, зачем она это сделала?
0: Ожидание казалось бесконечным. Но я чувствовала себя настолько напряженной, что ни телевидение, ни чтение не могли удержать моего внимания. Чтобы как-то заполнить время, вычесала шерсть у своего любимца, Чарли. Потом сама причесалась, сделала маникюр, но телефон безнадежно молчал. Когда же звонок раздался, а времени, надо сказать, прошло немало, я стремглав бросилась к трубке, даже чуть не наступила на кота.
2: Алло, служба спасения от самоубийств.
3: Миссис Прайс?
2: Да, это я. Кто это? Фред Уотерс?
3: С вами говорит инспектор Герман Абель. Будучи не в состоянии сам это сделать, доктор Уотерс попросил меня позвонить вам. Насколько я понимаю, вы предупредили Уотерса о случившемся с его женой.
0: Совершенно верно. Что с ней? Я очень переживаю.
3: Помощь пришла слишком поздно, она умерла по пути в больницу.
0: Какая трагедия! Неужели Жанна? О, Господи! Бедная женщина!
3: Как ни печально, но такое случается. Мы ожидаем результата вскрытия, которое точно определит ту дозу снотворного, которую она приняла. Рядом с кроватью мы нашли пустой флакон, содержавший, как утверждает доктор Уотерс, 3 дюжины таблеток.
0: Какая жалость! Ведь ей было всего 32 года. Подумать только, всего 32.
3: Вы были лично с ней знакомы? Мне говорили, что сотрудники вашей службы не должны вступать в контакт с теми, кто им звонит.
0: Вас правильно информировали. Мы никогда не называем полностью себя. Но что касается данного случая, мне удалось получить некоторую информацию. Я дважды разговаривала с Жанной по телефону, не считая сегодняшнего последнего разговора.
3: А, вот в чем дело. Возможно, это ее уже не первая попытка?
0: Мне неизвестно, пыталась ли она покончить с собой раньше. Но совершенно определенно, что она помышляла о самоубийстве. Если бы я могла, я бы предупредила мужа заранее. Но это было невозможно, поскольку я не знала, как его зовут. Даже сегодня она мне ничего в сущности не сказала. Мне удалось разыскать его исключительно благодаря тому, что в процессе наших разговоров по телефону Жанна невзначай сообщила мне кое-какие сведения. Я чувствую себя ответственной за случившееся. Я могла бы ее спасти.
3: Но...
0: Это ужасно.
3: Миссис, вы сделали все, что могли. Вполне понятно, я нуждаюсь в ваших письменных показаниях. Когда вы можете прибыть в полицейское управление?
0: Когда вам угодно. Я пенсионерка, и у меня нет никакого жесткого режима дня. Назовите час, и я буду у вас.
3: Вам подойдет, если мы встретимся завтра в 4 часа дня?
0: Вполне. В 4 часа. Я запомнила.
3: Тогда до встречи. Жду вас в отделе уголовной преступности. Спросите инспектора Абеля, и вам укажут мой кабинет.
0: В отделе уголовной преступности? Но почему?
3: Дело в том, миссис, что помимо расследования убийств, мы занимаемся и другими вопросами. В частности, выяснением обстоятельств и мотивов самоубийств.
0: Ах, обстоятельств и мотивов. Как я поняла из нашего короткого знакомства, Жанна была очень одинока. Очень. В этом и состояла ее личная трагедия.

0: В утренней газете я не нашла фотографии Жанны. На одной из страниц сообщалось о ее смерти вследствие передозировки снотворного и о том, что хотя расследование и не завершено, полиция склоняется к выводу, что имело место самоубийство. Ровно в 4 дня, как мы и договаривались с инспектором, я переступила порог отдела уголовной преступности.
1: Миссис Прайс, позвольте вам представить мужа Жанны Уотерс. Мистер Фред Уотерс, зубной врач.
0: Я догадалась, инспектор. Здравствуйте, мистер Уотерс.
2: Добрый день, мэм.
0: Это такое горе, такое горе. Потерять молодую жену.
2: Да.
0: Я скорблю вместе с вами. Фред, поверьте, мне очень жаль, очень.
2: Спасибо, мисс Прайс. Очень любезно с вашей стороны.
0: Внешний вид дантиста сразу же произвел на меня приятное впечатление. Высокий и худощавый, Уотерс, помимо радушных черт лица, обладал роскошной черной шевелюрой волнистых волос и ослепительно белыми зубами. Он выглядел приблизительно лет на 35 или чуть-чуть старше. Через 5 минут после знакомства я пришла к выводу, что доктор Уотерс не только красив, но и, что более важно, очень обаятелен.
1: Миссис Прайс, как часто вы общались с Жанной?
0: Наше знакомство было недолгим. 3 звонка. 3-й был роковым. О, мистер Уотерс, мне очень тяжело, но я должна вам передать. Последние слова вашей жены были такими. Передайте Фреду, я сделала это ради него. Мне очень жаль. Но думаю, что Жанна любила вас, Фред. Да-да, последними ее словами были слова любви.
2: Я не понимаю, почему она решилась. Жанна всегда вела себя как любящая жена. И всегда говорила, что любит меня. Простите, я просто убит. Я раздавлен этим событием. Это так, так страшно и совершенно непонятно. Совершенно.
1: Да, печально. Но, миссис Прайс, вчера вы сообщили мне, что миссис Уотерс помышляла о самоубийстве. Не так ли?
0: А как вы думаете, инспектор, если человек обращается в полночь к работнику службы спасения от самоубийства, при этом, заметьте, находит номер телефона в газете, запоминает его и, наконец, звонит, то уж, конечно, не ради того, чтобы просто поболтать. Жанна очень страдала. Это было понятно из наших с ней разговоров.
1: Вы же, Фред, ничего странного в поведении жены не наблюдали, так?
2: Нет, нет.
1: Может быть, какая-то маленькая деталь в вашей жизни подскажет нам?
2: Нет, инспектор, ничего особенного. Все было как обычно. Хотя...
1: Что?
2: Месяца 2 назад Жанна пережила глубокую депрессию. Она даже пила какие-то успокоительные таблетки. Но, видит Бог, я и мысли не допускал, что могут наступить непоправимые последствия.
0: Вы должны понять, доктор, ваша жена страдала психическим заболеванием. Ведь в последнее время у нее постоянно возникало желание зарезать вас, мистер Уотерс.
2: О, если бы я знал, мэм, если бы я знал.
1: Происшедшее представляется мне достаточно ясно, господа. Вы готовы дать письменные показания, миссис Прайс?
0: Стараясь ничего не упустить из содержания 3 телефонных разговоров, а также разговора с представителем Вапити Боулинг Клаб, я дала показания, которые с магнитофонной лентой были тут же перепечатаны в 2 экземплярах и подписаны мной. Судя по всему, имело место самоубийство. И инспектор Абель был в этом тоже убежден. тем не менее я заметила, что полицейский ничего не принимает на веру. Например, узнав, что в последнем разговоре Жанна бессвязно сообщила о несостоявшемся ее визите к психиатру Альберту Мэмерсу, инспектор безотлагательно перепроверил этот факт, позвонив в городской медицинский центр. Там подтвердили, что миссис Уотерс по телефону действительно записалась на прием к психиатру. Уходя из полицейского управления, я вновь посочувствовала дантисту Уотерсу, который так признательно мне улыбнулся. Я почти влюбилась в него. Нет, право же, это был очень-очень обаятельный мужчина.
2: Миссис Прайс, вы так добры. Я тронут до глубины души, честное слово. Жаль, что знакомство наше произошло при столь трагическом повороте в моей жизни. Спасибо за содействие.
0: Да что вы, доктор, мы же люди, а значит, должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Мне больно, что я не смогла помочь бедной Жанне. Она как раз очень нуждалась в поддержке. Если бы чуть-чуть раньше...
2: О, не казните себя, не надо. Я понимаю, вы сделали все, что могли. Спасибо вам. Еще, мисс Прайс, если вам потребуется помощь дантиста, я полностью к вашим услугам. Помните это. В любое время, в любой день, вне всякой очереди.
0: О, этот молодой мужчина явно очаровал меня. Его обаятельная улыбка, приветливый взгляд, деликатное обращение окончательно растопили мое сердце, и я сказала себе: непременно дам возможность доктору Уотерсу ознакомиться с состоянием моих зубов.

0: Прошло 3 месяца. Помимо своих добровольных обязанностей, я занималась и другими неотложными делами. Но в мае позвонила в приемную кабинета доктора Уотерса, и медицинская сестра назначила время 16:30 в пятницу после полудня. Кабинет доктора Уотерса находился примерно в 12 километрах от моего дома. Я немного не рассчитала и прибыла на 5 минут позже назначенного времени. К тому же не сразу удалось найти свободное место для парковки моего автомобиля. Одним словом, я опоздала. Наконец, открыв дверь здания, запыхавшись, поднялась по лестнице на 1-й этаж. Без 15:05 я вошла в приемную.
1: Миссис Прайс, мы ждали вас ровно 16:30. Но, к сожалению, сейчас доктор Уотерс занят. У него пациент, и теперь вам придется подождать до 5.
0: О, не беспокойтесь, конечно, подожду. Что за пустяки?
1: Ну, в таком случае присаживайтесь. Вот кресло.
0: Спасибо.
1: Желаете свежие газеты?
0: Да, хорошо.
1: Вот журналы, посмотрите. Я, возможно, уйду, прежде чем он вас примет. Но если это произойдет, я оставлю вам медицинскую карту, которую вы передадите. Договорились?
0: Хорошо, нет проблем. Эта приемная ничем не отличалась от других. Те же кресла, тот же низкий столик, заваленный журналами и газетами. Минута бежала за минутой. Внезапно в тишине раздалось... Часы пробили 5 раз. Подняв глаза, я увидела висевшие на стене часы в деревянном футляре и даже успела заметить, как за исчезнувшей верхней части футляра птичкой захлопнулась маленькая дверца. Возможно ли, что это те самые часы-кукушка, которые я слышала, когда звонила Жанна?
2: Простите, вы случайно не знаете, есть ли в квартире доктора Уотерса подобные часы?
1: Ой, я не могу вам ничего ответить, миссис. Я никогда не была в квартире доктора Уотерса. Понимаете ли, я работаю у дантиста всего 15 дней.
2: Ах, так. Ну, тогда понятно, конечно. 15 дней – это действительно не срок.
1: Да, миссис, не срок. Но вы знаете, вполне возможно, что такие часы в квартире доктора Уотерса есть. Иначе зачем они принесли эти сюда? Откровенно говоря, я бы предпочла, чтобы их здесь не было. Это кукование каждые 15 минут меня сводит с ума.
2: Они принесли часы сюда?
1: Да, доктор Уотерс и миссис Уотерс после их бракосочетания.
2: Но разве доктор не вдовец?
1: А я имею в виду его второй брак, миссис Прайс. Он вновь женился 2 недели назад. И именно поэтому я здесь работаю. Доктор Уотерс женился на Джейн, медицинской сестре, которая была здесь до меня.
2: Ах, так, женился 2 недели назад, говорите?
1: Именно, миссис. Ой, они такая счастливая пара.
2: Назад. Вот они, каковы, эти мужчины. Не дождаться окончания траура. А ведь как переживал. И слезы в глазах стояли, и голос дрожал. Неужели так скоро можно забыть несчастную Жанну? Да, вот оно как бывает. Не прошло и 3 месяца... А он уже счастливый молодожен.
1: В квартире Джейн были именно эти часы. Ну и, разумеется, когда она переехала уже в квартиру доктора Уотерса, она просто не знала, куда деть лишние вещи. Много ей удалось продать, а вот кое-что она принесла сюда.
2: Да-да, разумеется, принесла сюда. Но почему Джейн? Ведь кукушка слышна была... у Жанны. И, скорее всего, это были именно эти часы. Я почти уверена, что они... Стоп. А если вдруг вместо квартиры Уотерса мне звонили из квартиры его бывшей помощницы? Да нет, бог мой, этого не может быть.

0: Чем больше я думала, тем очевиднее становилось, что я разговаривала по телефону не с Жанной Уотерс. И тот факт, что именно владелица часов кукушка стала так скоро второй женой дантиста после смерти первой, придавал в истории зловещий характер. Неужели Фред Уотерс способен на такое? Просто непостижимо. Такой приятный, такой любезный молодой мужчина. И вдруг... О, ужас! О, Господи! Это они. Разумеется, бьют именно эти часы. Я узнала их. Даже сомнений быть не может, что это именно они.
1: Надеюсь, у вас все будет в полном порядке, но следите за зубами внимательно. Чуть что, сразу ко мне. Я жду вас через неделю.
0: В этот момент дверь кабинета доктора открылась, и появился Фред Уотерс, провожающий пациента.
1: Руби, пожалуйста, назначьте прием мистеру Кертису на следующую неделю. Да, и выпишите рецепт капель, тех же, что и в прошлый раз.
2: Хорошо, мистер Уотерс, записываю.
1: Ах, да, вы, кажется, хотели пораньше уйти. Нет проблем, идите, я справлюсь.
2: Спасибо, доктор, вы очень любезны. Но вас как раз ожидают. Миссис Прайс записана на прием.
3: О, какая неожиданность. Какая приятная неожиданность. Добрый день, миссис Прайс. Я не знал, что вы последняя пациентка сегодня. Руби подготовила мне сюрприз. Спасибо, Руби. Очень рад видеть вас снова.
2: Вот, пожалуйста, я завела эту карту на миссис Прайс, доктор.
3: Хорошо, очень хорошо. Руби, можете идти, я сам все закрою.
2: До свидания, мистер Уотерс. До завтра.
3: До завтра. Сожалею, что заставил вас подождать, миссис Прайс. Входите, пожалуйста.
0: О, не нужно извиняться, я сама опоздала.
3: Садитесь вот в это кресло, садитесь.
0: Да.
3: Так вам удобно?
0: Да, да.
3: Откиньте голову. Удобно?
0: Вполне.
3: Так, сейчас повяжем салфетку. Вот так. А теперь, пожалуйста, откройте рот. Ага, очень хорошо. Очень хорошо, миссис Прайс. У вас превосходные зубы для вашего возраста.
0: Вы очень любезны, Фред.
3: О, Господи, простите, я хотел сказать, что такие зубы делают честь любому возрасту.
0: Да не извиняйтесь, ради Бога. Зубы у меня и правда неплохие. А возраст, он и есть возраст. Затем Уотерс принялся за работу, проверяя прочность моих пломб. Сидя с открытым ртом, я, естественно, была лишена возможности вести беседу с дантистом и попытаться выяснить интересующие меня вопросы. Но я не переставала думать над тем, чем кончится сегодняшняя встреча с Фредом Уотерсом. В полной тишине текло время. Ожидание было очень утомительным, хотя я осознала, что прошло всего 15 минут, поскольку часы прокуковали еще раз. Тут же Уотерс предложил мне стакан с водой и попросил прополоскать рот. Не успела я покончить с этой процедурой, как раздался легкий стук в дверь, и она открылась. На пороге стояла великолепной внешности блондинка.
2: Фред! О, прошу извинить меня. Я думала, что твой последний пациент уже ушел. Извините, миссис.
0: О, это было сказано тем самым приятным голосом, который я бы узнала из тысячи.

0: Да, я сейчас занят. Подожди немного.
1: Хорошо, я побуду в коридоре. Извините, миссис.
2: Минуточку. Вас зовут Джейн, не правда ли?
1: Да, совершенно верно.
2: Я вижу, доктор Уотерс находится в нерешительности, представлять нас друг другу или нет. Ну что же, я Марта, Марта Прайс. Разве вы не помните меня, Джейн?
1: Вы...
3: В этот момент лицо блондинки потеряло всякое выражение. Уотерс побледнел, даже нет, его лицо стало белым, как полотно.
1: Мне кажется, мы где-то встречались, не так ли?
3: Ах, как она упорно делала вид, что пытается вспомнить. Но я была абсолютно уверена, что Джейн узнала мой голос в ту же секунду, когда я узнала ее голос.
1: Хотя, может, и не встречались, не припоминаю.
3: Встречались? Еще как встречались, моя дорогая Жанна. Теперь вспомнили? Мы встречались по телефону. О, какая хитроумная идея с вашей стороны. Запастись таким образом показаниями совершенно безупречного свидетеля, чтобы доказать, что Жанна была психически больна и покончила жизнь самоубийством. А между тем эта несчастная была абсолютно нормальной. Каким образом, доктор, вам удалось заставить ее выпить содержимое флакона, прежде чем вы отправились в свой клуб?
0: Не нужно так кричать, миссис Прайс. К чему это? Я не люблю истерик.
3: Когда я увидела, как эти двое переглянулись, то слишком поздно поняла, что моя словесная атака представляла собой ошибку. Выскользнув из кресла, я освободилась от салфетки и положила ее на подлокотник.
4: Куда же вы, миссис Прайс?
3: Мне кажется, пора идти.
4: Дорогой, ошибка в определении дозы наркоза для пациента несет в себе риск непоправимого ущерба для твоей профессиональной репутации. Но это все-таки несравненно лучше, чем предстать перед судом присяжных по обвинению в убийстве.
0: Но я...
3: Будет лучше, Джейн, если вы мне уступите дорогу.
4: Дорогой,
3: дайте, ты слышишь, я пройду.
4: У тебя нет выбора. Все будет выглядеть, как несчастный случай. Такое бывает в практике.
3: Вы... Что вы задумали? Я не понимаю, вы хотите меня убить? Убить? Ну, конечно же, вам не привыкать. Вы же большие специалисты по этому вопросу. Бедная Жанна, ей поди в голову не приходило, что ее муж способен на такое.
4: Фред, ты теряешь время. Стоит ли дальше слушать эту старую дуру?
3: Да как вы смеете? Ну-ка, отойдите от двери. Уйдите с дороги. Я вам говорю.
4: Держи ее, Фред.
3: Дантист подскочил ко мне со спины, схватил за плечи и потащил к креслу.
0: Дорогая Джейн, вот так, вот так.
5: Что вы делаете? Что? Вы сошли с ума? Вы не смеете меня трогать. Вы за это ответите.
4: Тащи ее в кресло, быстро.
0: А ты запри дверь.
4: Успеем, сейчас надо разобраться с ней. И как можно скорее.
5: Негодяи, вы куда меня тащите, а? Вы зачем это делаете? Вот он.
4: Держи ее, Фред, она может убежать. Надо завязать ей ноги.
0: Какая изворотливость. Словно уголь. Джейн, включи газ.
5: Помогите! Помогите! Я что задумал? Вы ответите за все.
4: Я включила, Фред.
5: Вы меня...
0: Давай маску.
4: Вот она. Накрывай. Накрывай скорее.
5: Помогите!
3: Спустя 2 секунды резиновая маска закрыла мне рот и нос. Я попыталась сбросить ее, отчаянно дергая головой вправо и влево. Но Джейн, крепко схватив одной рукой меня за подбородок, другой твердо прижимала прибор к лицу. Я задержала дыхание и почувствовала холод на щеках.
2: часть газа, не попадая в легкие, вырывалась из-под краев маски наружу. Не в силах сдерживать боли дыхания, я уже приготовилась к незавидной участи, как вдруг...
6: Доктор Уотерс! Доктор Уотерс, я забыла в ящике стола.
2: Дверь кабинета открылась. На пороге стояла медицинская сестра Руби.
6: Простите, а что здесь происходит?
7: Руби, вы зачем сюда? Кто вам разрешил?
2: Доктор Уотерс подскочил от неожиданности и ослабил давление на мои плечи и тело. Кроме того, дантист своим резким движением вынудил Джейн на мгновение оторвать маску от моего лица. Этого оказалось достаточным, чтобы я вонзила свои острые зубы, которыми так восхищался Уотерс, в один из пальцев блондинки и прокусила его до кости.
6: Идиотка! Старая дура!
2: И тогда я подтянула колени к груди и, что из силы, нанесла удар ногами в живот дантиста. Согнувшись от боли, Уотерс закружился по кабинету, пока не врезался в столик с инструментами. Со страшным грохотом и звоном столик, инструменты и дантист рухнули на пол.
8: Ах ты!
6: Скажите же, наконец, что случилось?
9: Помогите! Полиция! На помощь!
2: Я спрыгнула с кресла и помчалась мимо медицинской сестры, стоявшей с открытым от удивления ртом, к двери. Легкие все еще жаждали воздуха. И я...

0: пришло сообщение о новом аресте в Саратове сестер Владимира Ильича, Анны Ильиничны и Марии Ильиничны Ульяновых.
1: 27 мая. Дорогая мамочка, вчера вечером приехал в Париж из маленькой поездки по делам и нашел твое письмо с печальной вестью об Ане и Маняше. Я уверен, что долго продержать их не смогут. Слишком очевидна нелепость такого ареста. Вероятно, в теперешние времена в провинции хватают совсем зря на всякий случай. Есть ли у тебя знакомые, моя дорогая? Навещает ли кто-нибудь? Хуже и тяжелее в таких случаях внезапное одиночество. Крепко обнимаю тебя, моя дорогая, и желаю здоровья и бодрости. Твой Владимир Ульянов.
0: Царские власти в России продолжали расправляться с книгами Ленина.
2: Приговор Петербургской судебной палаты. По указу Его Императорского Величества Санкт-Петербургская судебная палата слушала дело об уничтожении брошюр Н. Ленина. Доклад об объединительном съезде социал-демократической рабочей партии, письмо к петербургским рабочим, как рассуждает Плеханов о тактике социал-демократии, социал-демократия и избирательные соглашения, 1906 года издания. Рассмотрев настоящее дело, судебная палата определяет названные брошюры уничтожить вместе со стереотипами и другими принадлежностями теснения, заготовленными для их напечатания.
0: 22 апреля, 5 мая по новому стилю. В Петербурге вышел первый номер ежедневной большевистской газеты «Правда», созданной на средства рабочих.
1: Из письма Ленина Горькому. «А в России революционный подъем». Не иной какой-либо, а именно революционный. И нам удалось поставить ежедневную правду, между прочим, благодаря именно той январской конференции. Ленин имеет в виду шестую пражскую конференцию РСДРП.
0: Чтобы быть как можно ближе к России, чтобы легче и быстрее сноситься с редакцией «Правды», Ленин и Крупская решили переехать в Краков, входивший тогда, как и вся Галиция, в состав Австро-Венгрии. В июне Ленин и Крупская покинули Париж. По дороге в Краков они останавливались в Штутгарте, где встретились с Кларой Цеткин.
3: Об этой встрече рассказывает деятель рабочего движения Германии Зепп Хан. Когда поезд остановился, Клара Цеткин сердечно приветствовала Ленина и Крупскую и крепко пожала им руки. Извозчик доставил нас на квартиру Клары Цеткин. До поздней ночи велись разговоры. Для меня, тогда молодого рабочего, очень полезно было послушать то, о чем они говорили. Ведь обсуждались такие проблемы, как политическая оценка мировой ситуации, вопросы о положении в царской России, о партии нового типа и ее задачах, о борьбе против оппортунизма в социалистическом интернационале. Иногда мне казалось, что между Лениным и Кларой Цеткин есть какие-то разногласия, и что они не пришли к единому мнению. Клара Цеткин реагировала в таких случаях громко и темпераментно, а я восхищался необыкновенным спокойствием и дружелюбием Ленина. Ленин говорил убедительно, его формулировки были точными, деловыми, подкрепленными практическими примерами из повседневной политической жизни, так что несложно было понять его аргументацию. Я обратил внимание на то, что, говоря об освобождении рабочего класса, Ленин имел в виду не только русский народ, но и все народы мира. Я задал вопрос: почему, являясь вождем русских рабочих, он не ограничивается проблемами революционной борьбы только в

0: «Мы, русские революционеры, — сказал Ленин, — опираемся на учение Маркса, на пролетарский интернационализм. Борьба за освобождение угнетенных одной нации не может вестись оторванно от борьбы революционных партий других наций». Мы разошлись поздно ночью, так как предстоящая на следующий день поездка требовала нескольких часов отдыха.
1: В середине июня Ульяновы приехали в Краков. Невозможно в кратком выступлении рассказать обо всех встречах с Максимом Горьким, о его письмах, обо всем, что запомнилось за 17 лет общения с великим писателем. Я расскажу только несколько эпизодов. В 1919 году Корней Иванович Чуковский привлек меня к работе в издательстве, которым руководил Горький. Он привел меня в служебный кабинет Алексея Максимовича так просто, как будто всякий мог входить сюда. Я очутился лицом к лицу с высоким, чуть сутулым человеком. Горький был одет в серый веселый костюм. Голубой воротничок облегал его шею, которая оказалась очень тонкой. Весь он был гибкой и упругой, и шагал по комнате мягко, неслышно, словно в туфлях. Он внимательно и строго взглянул на меня, поздоровался, шевельнул губами так, словно хотел откусить правый ус, сел за стол и вновь поглядел на меня, на этот раз успокаивающе. У него было необычайно подвижное лицо, очень откровенное, и освещалось это лицо глазами выразительности чрезвычайной. Он промолвил «Да-с» и придвинул к себе рукопись, лежавшую на столе. Склоненный над рукописью, он стал теперь похож на старого токаря, изучающего чертеж. «Способный человек», — обратился он к Чуковскому, — «будет писать». При этом он одобрительно постукивал пальцами по рукописи. Я не знаю, что это была за рукопись и кого похвалил тогда Алексей Максимович. Я был очень занят в тот момент. Надо было придумать, куда девать руки и ноги, они вдруг стали мешать мне. Алексей Максимович в те годы старался сплотить и старых, и молодых вокруг одного великого дела — создания новой советской культуры, культуры для всего народа, а не для кучки избранных. Алексей Максимович собирал и организовывал советскую интеллигенцию. Он хотел, чтобы люди умственного труда служили советской власти, рабочим и крестьянам молодой Советской Республики, сражавшимся на Западе и на Востоке, на севере и на юге против соединенных армий, интервентов и белогвардейцев. Он основал Дом ученых, Дом искусств, издательство «Всемирная литература» и так далее. Всякого человека, способного строить, создавать реальные ценности, он старался поддержать, давал ему дело в руки, ревниво следил за его работой. Он ценил людей не только по уже сделанному, но и потому, что они еще могут сделать, по возможностям, заложенным в них. Горький намерен был издать все лучшие произведения мировой литературы. В этом громадном деле мне назначено было доставать сочинения русских и иностранных писателей. Живые писатели, знаменитые и незнаменитые, приносили и присылали в издательство свои книги сами. Один автор привез свое полное собрание сочинений на тележке. Алексей Максимович поглядел на всю эту обильную продукцию, сложенную стопками прямо на полу, и сказал, «А ведь он хорошо написал о Кавказе». Он нагнулся, вытянул нужный том и спрятал его в портфель. Великолепно зная все произведения классиков, Алексей Максимович хранил в памяти своей и книги второстепенных, третьестепенных, десятистепенных писателей. Память его казалась мне столь же обширной, как все шкафы с книгами, взятые вместе. Книги копились в издательстве, заваливая полки, шкафы, столы, подоконники кучами вырастая на полу. Живые книги поступали в работу, мертвые — в архив, дискуссионные — на заседания. Образовывалось немалое кладбище мертвых книг. Одни книги умирали, на другие воскресали из мертвых. Время меняет оценку. Книги испытывают судьбу независимо от их авторов. Можно сколько угодно рекламировать плохую книгу, но она все равно рано или поздно умрет. И можно как угодно ругать или замалчивать хорошую книгу, но она все равно останется в живых. Однажды был литературный вечер в клубе милиционеров. Большой зал был полон народу. Обещаны были выступления лучших писателей, в том числе Максима Горького. Знаменитости один за другим читали свои произведения. Их встречали и провожали вежливо, слушали внимательно и с уважением. Но когда появился перед публикой Алексей Максимович, зал грохнул аплодисментами и приветствиями. И сам Горький, в отличие от других выступавших, чувствовал себя совершенно свободно, был очень весел и весь светился оживлением. «Ну да», — раздраженно сказал кто-то из присутствовавших здесь литераторов своему соседу, тоже литератору, «здесь он в своей компании». Алексей Максимович бесспорно был здесь в своей компании. Он был с народом, он был единственным подлинно народным писателем среди выступавших. Революция принимала все без исключения произведения его. Он хотел и других писателей убедить в том, что надо работать для народа. Он давал им работу, подсказывал темы, с величайшим тактом учитывая возможности каждого. Вокруг Алексея Максимовича собиралось все больше и больше литераторов, ученых, художников, интеллигентов всех профессий. Иными из новоявленных друзей Алексей Максимович увлекался чрезвычайно. Он вообще увлекался людьми часто и неудержимо. Позже, в 21-м году, в беседе с нами, молодыми начинающими писателями, он сказал как-то: «Меня называют бытовиком, даже натуралистом. На какой я бытовик? Я романтик». Далеко не все оправдывали эти его порывы. Приходилось ему часто обманываться в людях, но он все равно не менял своего поведения и продолжал увлекаться то тем, то другим. Это была в нем изумительно молодая черта, редкая для писателя, справившего 50-летний юбилей со дня своего рождения. Прошло несколько недель, и в работе моей совершилась серьезная перемена. Я сидел уже за секретарским столом в той же комнате, в которой принимал посетителей Алексей Максимович Горький, и сознание мое явно отставало от действительности. Гордый, испуганный, счастливый и растерянный неожиданным выдвижением на столь высокий пост, я никак не мог привыкнуть к тому, что нахожусь чуть ли не в ежедневном общении с Максимом Горьким. К тому же среди посетителей попадались люди весьма известные, даже знаменитые, академики, профессора, писатели. К тому часу, когда являлся Алексей Максимович, толпа просителей обычно уже ожидала его в приемной. Все они так горячо выражали свои чувства Алексею Максимовичу, что казались одинаково обожающими его. Алексей Максимович приходил всегда с толстым портфелем под мышкой. Из портфеля он вынимал одну за другой прочитанные рукописи и книги и выкладывал их на стол. Очень высокой, очень гибкой, очень бесшумный, он для меня был вне возраста, он представлялся мне очень старым и мудрым, и очень молодым, самым молодым и даже шаловливым, когда весь светясь начинал, например, рассказывать что-нибудь забавное и увлекательное, изображая вдруг то официанта, то неожиданно пастуха в киргизских степях. Алексей Максимович получал много писем. и случалось, что из конверта вдруг вываливалась завязанная петлей веревка. Это очередной негодяй грозил великому писателю расправиться с ним по-белогвардейски. К этим угрозам Алексей Максимович относился юмористически. Алексей Максимович хлопотал о пище, о сапогах, о жилье для людей умственного труда и от каждого требовал хорошей работы. Было подчас непонятно, как это хватает времени у Горького на все, что он делал. Он вел огромную организационную и общественно-политическую работу, читал и редактировал громадное количество рукописей, писал, регулярно принимал посетителей по самым разнообразным делам, иногда не имеющим никакого касательства к литературе. Приемная всегда была полна народу в те дни, когда приходил Алексей Максимович. Глаз мой привык к этому зрелищу битком набитой приемной. Тем более удивительно было отметить, что толпа посетителей стала вдруг редеть. Это случилось осенью 19-го года, и я вначале никак не соединял такой неожиданный факт с наступлением Юденича на Петроград. Мне он казался случайностью, но чем ближе подходил Юденич к Петрограду, тем меньше становилось посетителей у Алексея Максимовича, и притом посетителей непризывного возраста. Приемная пустела, это была невеселая картина. Один за другим исчезали почтительные визитеры, так обожавшие Алексея Максимовича. С каждым днем их становилось все меньше и меньше. Это всем стало заметно, и юрисконсульт издательства пояснил цинически: «К Юденичу в очередь выстраиваются». Хихикнов он продолжал: «Им теперь Горький не нужен. Зачем им Горький? Он их еще под виселицу подведет. С ним теперь опасно, они к Юденичу готовятся. Каждый человек хочет жить». И я возненавидел юрисконсульта за эти его слова. По приемной Горького можно было измерять приближение Юденича к Петрограду. Но утешительно было, что революционная часть тогдашней интеллигенции была с Алексеем Максимовичем. Среди этих людей были его честные помощники и сотрудники в той колоссальной работе, которую он вел тогда. Но остальные, случайные, колеблющиеся, тайно враждебные, отхлынули, отшатнулись, сгинули в те осенние тревожные дни. И сколько петель вываливалось из конвертов! В тот день, когда Юденич подступил к самым воротам города, Алексей Максимович, как всегда, явился на работу. Несколько ближайших друзей собрались в этот день здесь. Алексей Максимович перебирал имена исчезнувших писателей. Он говорил то и дело по привычке своей, касаясь пальцами усов. Мережковской. Он как фокстерьер висел на моей шее. В его глуховатом баске слышалась усмешка. Сологуб. У него душа, как недоношенный ребенок, в спирту, да. Он помолчал и промолвил вдруг: «А моя душа сегодня, как большая кошка с рыжими глазами и шерсть стоит». Мимикой и жестами он изобразил эту самую кошку, душу свою. В приемной было пусто. Обычные посетители не появлялись сегодня, чтобы лишний раз объясниться Алексею Максимовичу в любви. Потом посетители, пропавшие с глаз в самые опасные, самые критические дни, стали возвращаться в приемную. Они прибывали с каждым днем. Их становилось тем больше, чем стремительней откатывались банды Юденича к Нарве. И опять они так горячо выражали свои чувства Алексею Максимовичу, что казались одинаково обожающими его. Алексей Максимович принимал посетителей по-прежнему внимательно, заботился о каждом, радовался хорошей работе, сурово осуждал плохую. Он спокойно и настойчиво продолжал воспитывать людей, отвоевывая для советской власти все, что можно было отвоевать. и усилия его, как известно, оправдались в отношении многих. Нельзя, впрочем, сказать, что ко всем одинаково относился Алексей Максимович. От иных он уже ничего хорошего не ждал и не надеялся на них. Бывало так, что, слушая того или иного просителя, он старался не глядеть в глаза ему, словно ему стыдно было за человека, гладил сердитый ус, стучал пальцами по столу и вдруг обрывал собеседника неожиданным словом или движением. Все проявления творчества человеческого были драгоценны Горькому. Вся жизнь была для него непрерывным творчеством, созданием все новых и новых ценностей на благо людей. И душе его близок был всякий труд, и литератора, и токаря, и живописца, и плотника. Ценил он человека прежде всего по работе. Он ненавидел паразитов, в каком бы обличии они ни показывались, и в то же время он давал жестокий отпор истребителям людей умственного труда, махаевцам. Такие прямо голову хотят отрубить России. А ведь хромоногой Анатолий Федорович Кони, и тот работает, взобрался сегодня ко мне по лестнице. Он перечислял ученых, работавших с ним рука об руку, и восхищение звучало в его голосе. Неистребима была в нем вера в мощь человеческой мысли, человеческого труда. В 19-м году Алексей Максимович нашел старые свои заметки о Толстом. Он хотел обработать их, но однажды принес их в издательство, бросил на стол и сказал: «Ничего с ними не могу поделать, пусть уж так и останется». Так получилась своеобразная форма замечательных воспоминаний Горького о Толстом. Задумал и издал он сборник и о Леониде Андрееве, смерть которого вызвала слезы на его глаза. В статье о Леониде Андрееве Алексей Максимович назвал его единственным другом среди литераторов. Эта горькая фраза вскрывает многое в отношениях Алексея Максимовича с дореволюционными писателями, вернее, в отношениях дореволюционных писателей к нему. Народ, победив, поставил Горького во главе литературы и в качестве руководителя многих культурных организаций, в качестве строителя новой советской культуры, Алексей Максимович никому не припомнил прежних обид, привлекая к работе и тех, кто некогда пытался затравить его. Он глядел не в прошлое, а в будущее. Он усмехался, вынимая белогвардейские петли из писем, получаемых им. Он усмехался смертному приговору, который вез ему Юденич. Из страшного детства, из голодной юности, со дна жизни поднял Алексей Максимович нерушимую веру в возможность организации счастья на земле. Революция создавала новую советскую литературу. Гремели стихи Маяковского и других революционных поэтов. На советской прозе в 20-м году еще почти не было. Она еще только рождалась. Она шла с полей гражданской войны, из недр советских организаций, со всех концов страны. В Петрограде будущие советские писатели ходили на огонек в Дом искусств. Молодежь в 20-м году еще не влияла на развитие литературы. Главенствовали старики, настроение большинства из них отнюдь не было революционным. И эти настроения выражались подчас весьма явственно. 20 сентября 1920 года в Петроградском доме искусств был дан банкет в честь приехавшего к нам знаменитого английского писателя Уэллса. Когда начались речи, состав собравшегося общества определился ясно. Особенную активность проявляли журналисты закрытых газет. Отдельные голоса советских литераторов заглушались ораторским темпераментом людей, выбывших вскоре после этого вечера в эмиграцию. Эти ораторы жаловались, просили помощи, клеветали. Свою ответную речь Уэллс адресовал главным образом присутствовавшим здесь подлинно советским людям. В его ответе сказало стремление понять суть коммунистического опыта, как выразился он. Никто больше не просил слова. Тогда Алексей Максимович поднялся и сказал очень весело: «Приветственные речи кончились, чему я очень рад. Я надеюсь, что прекрасный ум Уэллса, вежливый полупоклон в сторону гостя, извлечет из всех этих речей какое-нибудь жемчужное зерно, если оно в них имеется. Революция непобедима, она перестроит мир и людей. Он, первый мировой писатель пролетариата, говорил как судья и хозяин, уверенно и свободно. Его краткая, чуть ироническая речь дышала огромным достоинством. Положение в литературе резко изменилось через какие-нибудь полгода. Несколько месяцев спустя родилась и неслыханными темпами стала расти советская проза. Была строгая закономерность в том, что советская молодежь, желающая работать в литературе, тянулась к Горькому. Помню, как однажды машинистка издательства сказала: «Сегодня к Алексею Максимовичу придет один сотрудник «Правды». Его фамилия Федин, и он пишет рассказы. Алексей Максимович читал один его рассказ. Пришел блондин в солдатской шинели. У него были большие, очень красивые глаза на исхудалом лице. Выйдя от Алексея Максимовича, Федин повторял в чрезвычайном волнении: «Горький сказал мне, что я буду писателем». У стариков были свои дьявольские счеты с Горьким. Мы же прямо и без сомнений шли к нему, видя в нем своего главного учителя в литературном деле. Можно сказать, что центром и точкой пересечения для советской литературной молодежи тех лет был Алексей Максимович. У него и через него мы знакомились друг с другом. Требовались большой опыт и большая вера в будущее, чтобы в ученических рукописях 20-го года увидеть будущую советскую литературу. Горький увидел ее и с огромным увлечением принялся помогать молодым писателям. Это было очень молодое время. Советская литература переживала тогда своеобразный штурм Ундранг. Объединяла всех родившая нас эпоха, отчаянная любовь к литературе, стремление выразить впечатления войны и революции в литературной форме. Жизненный опыт у большинства был не по возрасту большой. Невероятными темпами шел рост литературы. Чуть ли не каждый день приносил новое имя и новое, конечно, замечательное произведение. Новые неизвестные имена писателей доносились к нам из Москвы, из Сибири, со всех концов страны. И чем неизвестнее было имя, тем больше возбуждало оно надежд. В этом бурном и молодом потоке старые заслуженные писатели, сдружившиеся с нами, такие как Корней Чуковский, Ольга Форш, Мариетта Шагинян, и другие тоже числились молодыми и начинающими, и нисколько не обижались на это. Но, может быть, моложе всех был Алексей Максимович Горький. Его увлечение советской литературой проявлялось иногда в необыкновенных формах. «Они пишут гораздо лучше меня», — сказал он однажды, и это было уже просто страшно. Никогда в истории всех литератур не случалось так, чтобы общепризнанный великий писатель с такой уверенностью и надеждой строил молодую литературу, неудержимо и обаятельно восхищаясь неоперившимися птенцами. Алексей Максимович заботился обо всем, и о наших сапогах, и о наших рукописях. Он был болен и уехал для лечения за границу. Но и оттуда он продолжал заботиться о советской литературе. Он организовывал переводы советской прозы на иностранные языки, писал о новой литературе, и письма его того времени полны самых нежных слов. Конечно, Алексей Максимович не только хвалил молодых советских писателей и восхищался ими, Весьма часто он сердился и упрекал. Памятен его красный карандаш на рукописях, памятно его недовольное постукивание пальцами по столу. Не раз предостерегал он молодых писателей от всякого рода ошибок. Еще в первые годы советской литературы он хотел, например, уберечь нас от увлечения формальным методом. Алексей Максимович не был неизменен в своих отношениях к отдельным писателям, да и вообще к людям. Вчера он, например, очень любил такого-то писателя, а сегодня он встречает его хмуро и неприветливо. Что случилось? Случилось то, что вчера вечером Алексей Максимович прочел новую вещь этого писателя, и оказалось, что после хорошей повести писатель написал плохую, неряшливую, развязную, самоуверенную. Подробно и внимательно объяснял Алексей Максимович, почему и чем плоха эта вещь. От его оценки работы зависели и обращения его в письмах. Вот в ответ на рукопись или книгу приходит письмо, которое начинается с нежного «Милый мой». Значит, Алексей Максимович доволен работой. Но вот вместо обращения сухо поставлены только начальные буквы имени и отчества. Это значит, что Алексею Максимовичу не понравилась последняя вещь. Алексей Максимович очень откровенно реагировал на работу того или иного писателя. Он знал, что люди меняются, что если плохой работник мог стать хорошим, то и хороший работник может стать плохим. И он не допускал успокоения. Сам он был всегда в движении, всегда в поисках, в стремлении вперед. Он преклонялся перед трудом человеческим, перед творческими силами человека и ненавидел лень, стремление к покою. Никому не давал он почить на лаврах. Казалось, что заподозрив маститого в том, что тот почил на лаврах, Алексей Максимович испытывал озорное желание сдернуть его с этого мягкого и удобного ложа. Он требовал деятельности, творчества на благо людей, работы радостной и непрерывной. Великий писатель, неутомимый и страстный строитель социализма, он был нежным и суровым учителем советских писателей. Его любовь и забота навсегда согрели нас и оставили в душе неизгладимое чувство благодарности».

0: Поезд шел по Антарктиде. Запряженные в сани тягачи двигались по ледяному куполу. 8 человек, экипаж поезда на 4 машинах, двигались по колее, утрамбованной поездами предшественников. Мы называли их походниками, Ивана Гаврилова и его ребят. Не раз они доставляли грузы из Мирного на полюс холода в станцию «Восток» и возвращались обратно. 1500 километров в один конец, 40 дней туда, дней 30 обратно, вот и все дела. Но этого похода им не забыть никогда. А началась эта история с разговора в кабинете начальника антарктической экспедиции Макарова в обсерватории Мирной.
1: Ты думаешь, Гаврилов, мне легко дать добро на этот поход? Если ты сейчас пойдешь на восток, то возвращаться придется в марте-апреле.
2: Да знаю, Григорьевич, знаю.
1: Да никто же не ходил по центральной Антарктиде в апреле. Никто, понимаешь?
2: Но что же делать, Григорьевич, если Синицын не успел пойти в поход вовремя?
1: Да, у него в эту зимовку сплошные неудачи. 2 тягача из строя вышли, для других не оказалось запасных частей. Да причин-то вроде уважительный, однако от этого не легче. А теперь он поедет домой, а тебе вместо него идти.
2: Восток ждет топливо, не закрывать же станцию, да ты не беспокойся, ну не впервой.
1: Да в том-то и дело, что в такое время впервой. Ну ладно, Синицын тебе топливо и технику подготовил?
2: Да, подготовил. Да ничего, Григорьевич, сработаем.

0: начале марта поезд подходил к станции «Восток». Полюс холода, геомагнитный полюс Земли, жемчужина Антарктиды. Здесь 20 человек ведут наблюдения, бесценные для науки. Вот и ходят сюда санно-гусеничные поезда. Трудный, дорогостоящий поход, но без него никак не обеспечишь станцию топливом. А топливо — это тепло, которое Востоку нужнее, чем любому другому жилью на свете. Не хватит топлива, остановится дизельное, и через 30-40 минут станция погибнет. Так что каждый санно-гусеничный поезд дарит ей год жизни. Походники отсыпались, отдыхали и набирались сил перед обратной дорогой. В один из этих дней была получена из Мирного радиограмма от начальника экспедиции Макарова. Гаврилов собрал своих ребят для важного разговора.
1: Ничего, ребята, от вас не скрою. Макаров разрешает нам оставить технику на Востоке, а самим вылететь в Мирный. Самолет будет последним в этом сезоне, прилетает через 2 часа. Так что решайте сами.
2: Да. Да нет, так дело не пойдет, батя. Не вчера на вечеринке познакомились мы, а третий поход отгрохли в одной компании.
3: Да, это...
2: И мы тебя знаем, и ты нас знаешь, как облупленных. Судьба наша общая. Я рассуждаю так. Все вместе пришли сюда, вместе и назад в Мирный поползем.
3: Конечно.
2: Да не будем же мы оставлять технику на Востоке.
4: Игнат, ты не спеши. Самолет последний. Если что с нами случится, никто не выручит. А какие морозы на трассе? Один бог знает.
2: Ну ладно.
4: Померзнем.
1: Вася Сомов прав. Точно померзнем. Сам начальник экспедиции разрешает лететь в Мирный, а мы должны быть святее, чем римский папа. Вот. Читайте. Ввиду особой сложности обратного похода разрешаю. Слушай, Попов, ведь разрешает, а не приказывает. На нашу совесть решение оставляет. И он, и мы все понимаем, не пригоним тягачи назад в Мирный, как на будущий год доставим топливо на Восток?
2: Да,
1: тут ведь и полчаса без тепла не прожить. Морозы, сами знаете, за 80. Так что от вас зависит, ребятки, быть или не быть Востоку.
5: Чудак ты, батя. Ну ладно, закроют станцию, закроют на год, потом откроют, что шарик вокруг оси вертеться перестанет. Тем более, что начальство разрешает вылететь. А начальство, батя, надо уважать. Я лично исключительно уважаю высокое начальство.
1: А себя? Себя ты, кажется, не столько стал уважать, сколько любить, Сергей Попов. Дело пахнет порохом, уговаривать никого не стану. Решайте каждый за себя. Я пойду. У меня дела.
6: И все-таки бать прав, ребят. Нельзя бросать технику.
5: Прав. Что же нам теперь загибаться?
3: Так, ну что, может, проголосуем?
6: Можно.
7: Погоди. Погоди, Ленька, с голосованием. Если несколько человек улетят, как доведем поезд? Игнат правильно сказал. Судьба наша общая. Я с батей.
6: И я тоже.
3: Померзнет.
2: Да хватит тебе, да? Сомов. Хватит. Живы будем, не помрем. А ты что, Петь? Что ты молчишь?
8: А кто ж вас кормить-то будет, если я улечу?
7: Ну вот, и Петя с нами. Только учти, товарищ шеф-повар, что по утрам я люблю кофе в постельку. и свежую булочку.
8: Ветошка, знаешь что, все бы острить.
3: По-моему, думать нечего, идем с батей. Ну, что скажешь, Сомов?
8: А что, Сомов? Ты человек холостой, свободный я, а у меня, Ленька, семья. Мне о семье, знаешь, думать надо.
3: Вот ты сиди в тягаче-то и всю дорогу думай.
8: Ты ведь здоровый парень, а глупый. Одно слово, бывший боксер. С левой, правой, вот-вот. Походил бы ты с мое.
3: Так, ну и что?
8: А ничего. А то, что готовь, парень, завещание.
7: Ой, ребята, я тоже завещание оставить желаю. Долгу у меня 300 рублей. Кому отписать?
2: Ну ладно, помолчи, Тошка. Ты что ж, Сомов, хоронить нас собрался, а?
5: Да, ты ведь вроде раньше-то никогда в кусты не прятался, а?
8: Я сейчас не прячусь.
5: Ну, а чё молчишь? Скажи.
8: Ну, в общем, ладно, дойдем.
5: И за меня тоже решил. Обижаешь. Спросил бы все-таки штурман, что он думает. А вдруг у него есть свои соображения? Ну, какие?
2: Так что штурман думает?
5: А такие, что зря вы собрание устроили. Собирайте вещички, летим мирный. Это почему же, Попов?
7: А потому что лично я решил лететь.
5: Ну и что же из этого следует?
7: А то, что куда вы пойдете без штурмана, через 100 километров будете звать маму.
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
7: Ну ладно, если всерьез.
2: А если всерьез, что, братва, будем Серегу Попова на коленях уговаривать с нами остаться? Или зададим ему один философский вопрос?
7: Лучше, Игнат, задать ему философский вопрос.
2: Ты, Попов, умеешь ходить?
7: Ну?
2: Вот и иди. А куда, сам знаешь.
7: Ах, так?
2: Так, так.
7: Пожалеете?
5: Иди, иди, собирай барахло и гляди на самолет, не опоздай. Да. Ничего, ребята, как-нибудь справимся.

0: И Попов улетел один. В кабинете Макарова его слушали внимательно, задавали вопросы, уточняли.
1: Ну, а как ты, Попов, объясняешь, почему другие остались?
2: Да, почему, скажем, Сомов остался?
3: Расскажи.
4: Никитин на него нажал. Уговорил в последнюю минуту.
1: Так, а тебя, значит, не уговаривал?
4: Нет, не уговаривал. А иначе я бы тоже остался.
1: Понятно. Ну что ж, раз Гаврилов дал свободу выбора, твое дело.
4: Так что же, мне можно идти?
1: А куда ты собираешься идти?

0: Мыть посуду?
1: Иди, Попов.
2: Когда с востока улетел самолет, в Мирный осталась одна дорога — санно-гусеничная колея. И по этой дороге пошел поезд.

0: Приближавшаяся ночь покрывала Антарктиду сумерками. Темно-серыми были и тягачи, и колея, и небо над головою, и миллионы квадратных километров уходившего в ночь материка. Лишь искры, вылетавшие из выхлопных труб, да тусклый свет звезд, изредка пробивающие облака, позволяли различить оранжевые бока гигантского головного тягача Харьковчанки да причудливо раскрашенные стены балков, небольших домиков, поставленных на сани. Морозы еще не перевалили за 60, и настроение у походников было хорошее. Наступило 8 марта, и все собрались в балке камбузе, чтобы отметить праздник.
1: Ну, ребятки, давайте за наших женщин, за детей, которых они нам родили.
2: Спасибо.
3: Будем.
2: Тост красивый.
3: Будем.
2: Ага.
4: А мне обидно.
2: Чего ж тебе
4: обидно? Очень обидно. А что, Тошка, не досталось тебе куриная ножка? Жу, детка, крылышко, оно тоже полезно для здоровья. Да не в курочке дело. Про женщин вспомнили, про детей вспомнили, а про вашу гордость, ваш, можно сказать, маяк, забыли. А ему, то есть мне, сегодня 22 стукнуло.
5: Давайте,
4: за будущего многодетного отца Антона Жмуркина.
6: Ура!
4: Догоняй Сомова, Тошка, догоняй.
6: А чем здесь Сомова?
4: Куда мне до Васи? У него уже четверо.
5: Ну, что, и у тебя будет четверо.
4: Предоставим ему слово для обмена опытом.
6: Ну, ладно, Тоша, ты одно слово клоун.
4: А теперь выступает знаменитый певец, наш главный врач Алексей Антонов.
7: Леша, давай. Леша.

0: Когда походники Гаврилова двигались к востоку, они везли с собой запас горючего и оставляли на каждой станции цистерну, для себя же, на обратную дорогу. На Пионерской тоже была оставлена цистерна, и люди нетерпеливо ждали прибытия на станцию. Что ни говорите, а промежуточный финиш — этап большого пути. А в полузасыпанный домик на станции можно было при желании зайти и вообразить, как он выглядел, когда люди вдохнули в него жизнь. И вот, наконец, тягачи остановились у цистерны, которую пурга укрыла белой шубой.
1: -63 градуса. Вот и с приветом.
2: Тошка, лезь на цистерну, отвинчивай.
3: Бегу!
4: Кому киселю? 2 копейки черпак.
2: Тошка, подай черпак.
3: Солярка, смотрите, а густая, как мармелад. Что случилось?
5: Так, беда.
2: Да, точно. Подвел нас Синицын. Не тот процент керосина добавил.
6: Батя, Синицын ведь заверил тебя, что подготовил.
2: Заверил. Да не было такого случая в истории экспедиции, чтобы своему сменщику не подготовить топливо и технику.
5: Так как же это могло получиться?
2: Я думаю, он сперва готовился к своему походу. А про то, что мы идем в мартовские морозы, и что керосина добавить нужно больше обычного, так он...
5: Ну, неужели он мог забыть?
2: Чего, встретимся когда-нибудь, прибью негодяя.
3: Да... Влипли я к муховаренье. Муховаренье. Поворачивать надо. На таком мармеладе далеко не уйдешь.
6: Через 200 километров Комсомольской. Там тоже цистерна с топливом.
3: Вот-вот. А если и там такой же мармелад?
2: Разогревать будем. На кострах, в бочках. Ну, кончай разговор. Готовить костры.
3: Что ж теперь будет, Вася?
7: Хорошего ничего.
5: Пошли, ребята. Давай.
3: Лететь надо было с Поповым. Вот что.

0: Осторожно, ребята, осторожно, не лезьте в самый костер. Куртки промасленные вспыхнут.
1: Да уже 3 часа греем. Батя, а ну-ка посмотри. Не подтаял мармелад, а?
0: Готово.
1: Ребят, готово.
0: Давай ведро. Черпай, Тошка.
2: Батя, ребята, поменьше разговоров. Легкие застудите.
3: Возьмите.
2: Дышите носом. Вася, я тебе говорю, ты слышишь? Натяни подшлемник.
3: Вася, Сома, давай помогу. Куда тебе такую тяжесть таскать?
4: Укатали сивку крутые горки.
3: Да ладно. А на востоке, небось, еще холодней.
4: На востоке. Я минут 15 поработал. На морозе и в домик. Чай пить. А мы вон по 6 часов масло и соляр готовим. На собачьем холоде.
3: Да ладно.
4: Ну, давай, заливай.

0: С каждым днем холодало, и скоро стало 70 градусов ниже нуля. Медленно, с надрывом, но шли километр за километром. Работали на холоде, на котором до сих пор ни один человек не работал. Но шли. Гаврилов в своем тягаче замыкал поезд. Болело натруженное сердце, ныли старые раны, но нужно было держаться. Держаться для того, чтобы держать в руках других.
1: Легких походов не помню, а удачные случались. Поломки, ремонт, пурга. Однако шли весело, с улыбкой. А в другой раз все восставало против тебя. И природа, и техника. Вот как сейчас. Держись, Гаврилов. Держись. Назад ведь дороги нет.
2: Что такое?
3: Оно горит. Черт, где же ракетница?
2: Вот.
3: Все сюда! Сюда! Открутили болты. Трос! Подводи трос!
4: Батя, газ взорвется!
3: Закрыть, дай трос!
4: Батя, газ готов!
3: Срывай балок! Срывай балок с кузова! Давай! Давай! Донька! Назад! Куда ты? Ложись! Ложись!
4: Ух, ракеты вместе с газом взорвались. Хорош фейерверк. Так, значит, остались без жилого балка.
5: Придется размещаться в Харьковчанке.
6: Все вещи сгорели. Костюм, фотоаппарат, две рубашки.
4: Да подожди,
7: две рубашки, Сомов. Так половина ж продовольствия сгорела.
4: Ящик с куревом. Вон баллоны с газом к черту улетели.
5: Печку, что ли, не погасили?
6: Да нет, братцы, мы с Тошкой уходили из балка последними. Погасили, точно.
8: Ты, боксер, ты балок тащил. Чего же он сгорел-то? Что сгорел-то? Ты что натворил?
4: Молчишь? Он, видите ли, переживает, сосунок.
7: Я тебе...
6: Что?
3: Ребята, кончай! Кончай, ребята! Ишь ты! Нашли время тут друг другу морды бить.
6: Что ж случилось-то, батя?
3: Сейчас разберемся, как это началось. Так. Прокладки прогорели. Ну вот, а от них носил балка. Алексей, Петя,
7: ну?
3: Пойдите-ка сюда. Петя, с продуктами сам видишь. С завтрашнего дня начинай сокращать. Кто знает, сколько до мирного ползти будем, понял?
9: Понял.
3: Алексей, составишь с Петей меню поэкономнее.
9: Ясно, бать.
3: И газа всего 3 баллона, учтите. По коням, ребята, по коням.
0: К морозам, которые перевалили за 70, прибавился ветер 5-7 метров в секунду. Такие совпадения случаются крайне редко, потому что природа, будучи гармоничной, самые жестокие свои кары старается распределять более или менее равномерно. Обычно встречи на камбузе 3 раза в сутки были для людей маленьким праздником. В походе камбуз – центр притяжения, столовая, клуб – единственное место, где люди могут собраться и поговорить друг с другом. Но сегодня ели молча.
3: Плохая тишина. Будто перед артналетом. Асомов явно хочет сказать что-то. На пределе Вася исхудал, борода пошла сединой.
8: Чего буравишь?
3: Ну, давай, давай. Выговаривайся, раз приперла.
8: Скажу. Чай будете пить, ребята?
3: Ну, ты давай, жми, ну.
8: Орден на нашей крови захотел получить, да?
3: Все так думают.
4: Да что ты, батя, кончай, кончай, кончай, слово, кончай.
3: Ордена у меня и так полдюжины за войну. Не нужно мне 7-го, Вася.
8: А ты зачем на смерть повел?
3: А я кого не волил? Кого я силком за собой тащил?
8: Ну, валидол, глотаешь твое дело, потешил свою командирскую спесь. А за что меня губишь и всех нас? Все из-за тебя, Никитин.
10: Не огорчай ты, батю. Пошли вместе.
8: Вот и пошли, кашляй теперь кровью, чтоб батя не огорчался.
4: Ладно, хватит, подонок ты, Васька.
8: Да ты помолчи.
4: Я думал, ты просто жмот, а ты подонок, понял?
8: Я тебя за подонка, я тебя за подонок. Я за подонка.
10: Сиди.
8: Я драться не дам. Я с Игнатом согласный. Куда мне драться? Подумать бы спокойно.
3: Все высказались. Эй, ты, мокрица, протри глаза. Разнюнился, баба. На тот свет собрался. Никитин, зачем уговаривал? Кто тебе разрешил? Пусть бы улетел к чертовой матери, чем гири на ногах висеть.
8: Батя...
3: Молчать, когда начальник поезда говорит. Зарубите себе на носу каждый. Умереть никому не позволю. Пригоним поезд в мирный. Вот тогда ложись и помирай, кто желает. А тебя, Сома, отстраняю от машины. Сдай Алексею. Всем пить чай и располагаться на отдых.
11: Не вставайте, ребята. Сам разолью. Ну, раз пошла такая пьянка, разреши, бать, каждому по сигарете. Еще 12 штук осталось.
3: Разрешаю. Нельзя было не идти в этот поход. Если бы на следующий год Восток закрыли, вся Антарктида плевала бы в нашу сторону. Я-то что? Я уже на излете. Вот вам жить да жить. И людям в глаза смотреть.
8: Ну, ладно. Полаялись и забыли. Бать, знаешь, не из капронов ведь нервы, сам понимаешь, и помирать... Опять же, никому не охота.
4: Да ладно, не помрем. С Комсомольской дорога под горку пойдет, легче будет.
12: Конечно. Морозы ослабнут, повысится и давление воздуха, и кислорода побольше в нем будет.
11: Ну. Красота! Выйдешь на улицу, а там сущая чепуха. -50.
3: Ну, кончай бал. По спальням. Кто сегодня дежурит?
11: Конечно, я.
3: Тошка, разжигай печку и спать. Спать.
0: Светало. Понемногу выплывал из тьмы желтый диск, окрашивая в нежно-розовые тона снег и часть небосклона. А позади, где-то над южным полюсом, густел темно-синий занавес. И оттого солнце казалось не настоящим, а бутафорским. Люди ничего этого не видели. Поезд спал. Утихли двигатели, умолкла рация, и лишь слегка посвистывал ветерок, чуть взметая снежную пыль. Так спит пружина, пока ее не натянут. Но пружине легче, она стальная. а люди сделаны из плоти и крови.

0: Прошел уже месяц похода, а поезд только заканчивал первую половину пути. Каждый километр давался сбоя. Все труднее было уставшим людям разогревать горючее и масло. Все скуднее становилась еда. И однажды, когда началась поземка и видимость исчезла, случилась беда. Двигатель, идущего последним тягача, который вел Гаврилов, заглох. Тягач остановился. Ночь и снежное кружево отгородили Гаврилова от всего остального мира.
1: Плохо дело. Ракеты сгорели во время пожара. Который теперь час? Половина первого. Давай рассчитаем. Через полтора часа остановятся на обед и увидят, что я отстал. Значит, еще полтора часа на возвращение, итого 3 часа. Много. Больше 1,5 часов не выдержать. Ну что ж, дело житейское. На этот раз не уйдешь от костлявой. Только не суетись, Гаврилов. Не позорь свой последний час. Еще с 1/2 часа в кабине будет плюсовая температура, а потом на воздух разжигать костер. А теперь докладную. Начальнику экспедиции Макарову. Докладываю, что 30 марта в 00:35 заглох ведомый мною тягач с хоссанями. В связи с поземкой и отсутствием видимости данное происшествие осталось для экипажа поезда неизвестным. Нахожусь в кабине, которая быстро охлаждается, и на исходе примерно часа сравняется температурой с наружным воздухом. -72 градуса. Не поминай. Лихом твой Иван Гаврилов. Все. Ну, самое трудное осталось. Катюша. Сыночки. Уж такая случилась беда. Нет, ни к чему. Пора выходить. Пора выходить, Гаврилов. Пошел. Горбуля. 10 минут горения. Не больше.

Все. Догорел костер. Больше сжечь нечего. Угли еще тлеют. Можно на них лечь. Вот оно, последнее тепло.

0: Ну, пока батя спит и не видит. Алексей, налей-ка нам по чарочке. Давай, давай, давай. И не скупись.
1: Ну вот. Вот что я тебе скажу, Ленька. Мы не сразу новичков принимаем. Может, и тебя обидели раз-другой. Но теперь я тебе скажу честно. Стоящий ты оказался мужик. Свой в доску.
2: Да на себе батин центнер в кабину втащи. Тут на куполе и троих для такого мало. Вот тебе и боксер. Одно слово. Мастер спорта.
3: Точно. Да ну, ребят, ладно.
4: Ладно, ладно, не бойся ты, Ленька, не перехвален. А за батю тебе спасибо, друг.
1: Да, еще 5 минут, и лежать бы бате замороженной мумией. Ну, будь здоров и ты, батя.
4: Будь здоров, батя. Пуля осколков в тебе на каждый твой орден. 3 ты в танках горел, не сгорел. 5 в трещины проваливался, выкарабкивался. Кровь застывала, выжил. Стреляный ты у нас, батя, битый, перебитый. Живи до 100 лет, батя.
1: Выпьем за тех, кому не успели. За тех, кто погиб в Антарктиде.
4: Светлая память им, погибшим, и жизнь живым. Давай.
5: А как вы познакомились-то, ребят, с батей?
4: Ну, мы с Игнатом еще на действительной службе были.
1: Ну да, в одной танковой части служили.
4: Надо дальше рассказать, Игнат.
1: Ну ладно, ладно, опять про эту историю. Ну ладно, рассказывай. Только, Валерка, не загибай.
4: Ну что ты, я всю правду расскажу. После того, как батя выступил в нашей части и рассказал о севере, мы с Игнатом подали рапорт насчет Антарктиды и попали к самому генералу, батиному другу. Усадил он нас, велел чай принести, стал расспрашивать о том, о сём. И вдруг как гаркали.
6: Ты чего меня грабишь, шельмец? Оказывается, Игнат со страху 6 кусков сахара в стакан положил и потянулся за 7-м.
1: Ну, ты вот уже загибаешь. Во-первых, 4, а потянулся за 5-м.
6: Игнат вскочил и диким голосом как заорет. Разрешите обратиться, товарищ генерал. Это я от волнений, товарищ генерал.
1: Тихо ты.
6: Я вообще могу пить не сладкий, товарищ генерал.
1: Вот врет, ну врет, чертов Никитин, ну врешь.
6: Слово в слово, ей-богу, не вру. А потом генерал велел нам идти и ждать указаний. А когда мы вышли, нас догнал его адъютант и вручил Игнату подарок, и генерала пачку сахара.
1: Слушай, а помнишь, как генерал о бате рассказывал? Ваня, тише, тише, ребят.
5: Кончай разговоры.
1: Разбудили?
5: Просыпается.
2: Сейчас Алексей ему будет укол делать. Встанет у нас батя. Как новенький встанет.

Жизнь походников становилась все труднее. Только Гаврилов, Алексей и Петя знали, что продовольствие по самой скудной норме осталось на 20 дней. Только Алексей и Валера знали, что у Гаврилова развилась острая сердечная недостаточность, и ему необходим полный покой. Только Гаврилов и Валера знали, что на большой земле родные и близкие походников штурмуют Макарова отчаянными радиограммами. Знали, но все молчали. Пошла третья часть пути. Морозы ослабли до 60 градусов, и появилась надежда, что поход закончится благополучно.

0: Где ребята, Леш?
1: Проснулся.
0: Ага.
1: Завтракают на камбузе.
0: Батя спит?
1: Спит. Дай-ка я тебя послушаю. Подними рубаху. Подыши. Глубже. Ладно, хватит. Да, отработался ты, Валера. Хронический бронхит у тебя. Не выпущу до мирного.
0: Не выпущу?
1: Не выпущу.
0: Ну, а что, Сомову лучше? А Игната без ветра шатает, что не видишь? Да и сам ты тоже хорош. Он как восковой.
1: Да, добраться скорее до центра мировой цивилизации, обсерватории мирной.
2: Что, боишься не довезти?
1: Тебя довезу.
3: У бати давление 220/110.
0: Что ты, Леша?
3: Что, Леша, Леша? Что, Леша? Я не волшебник. Учусь только на волшебника. У меня нет кардиографа, нет отдельной палаты. Ампулы кончаются. Знаешь, о чем я мечтаю? Ну, ни разу в жизни никого не ударил. А теперь вот хочешь верь, хочешь не верь. А вот мечтаю, мечтаю увидеть Синицына и избить его до потери сознания. Самого себя пугаюсь. Что? Что смешно?
0: Да нет, не смешно.
2: Это крик души очень уставшего человека.
3: Врача, друг мой, врача. Неужели ты думаешь, я прощу ему батины приступы, твои обмороки?
2: Выходи его, Леша.
1: Дурак ты, Валерка.
2: Ну и пусть.
0: Пусть я дурак, пусть кретин. Ты пойми, Леша, батя мне второй отец. Я не видел таких людей, Леша.
1: Тише.
0: Тише.
1: Разбудишь его. Значит, не пойдешь со мной Синицына бить?
2: Если с батей что случится, убью.

0: Люди спали. Салон харьковчанки с его двухъярусными нарами был погружен во тьму. Печь-капельница была загашена, но тепло еще не окончательно выдуло из салона, и Гаврилов, чуть высунувшись из спального мешка, лежал с открытыми глазами и думал.
1: Лампочка горит в полную силу до самого своего конца. Так бы человеку. Верил бы в Бога, попросил бы у него: дай месяц здоровья, чтобы довести поезд. Один только месяц. А потом забирай в рай или ад, куда хочешь. Так и скажу Алексею. Хоть огнем жги, хоть шкуру продырявь, но поставь на ноги. Половина двенадцатого. Сейчас встанет Алексей по будильнику шприц кипятить. Лица на нем нет, на Лешке. Давно поговорить надо. Валера специально запрашивал мирный. Для Алексея писем нет. Молчит его Лёля.
2: Что? Разбудил, батя? Я сейчас спиртовку разожгу.
1: Не нравишься ты мне.
3: Да? Я сам себе не нравлюсь.
1: Любят тебя ребята и печалятся, что ты скис. Я спрашивал у Валерки. Знаю, что от Лёли ничего не было. И утешать тебя не стану. Плохо, что не было.
3: Знаешь, раз уж пошел такой разговор, а не сам ли я виноват, а, батя?
1: Ну-ну, начинаешь правильно.
3: Пойми, бать, она ведь знала, что кандидатская у меня на выходе. А я, как она сказала, ухожу в Антарктиду на фельдшерскую работу. Ну, женщине вообще трудно найти оправдание для мужчины, который ее покидает.
2: Есть логика.
1: Не обижайся. Ты не подумал о главном. Достойна ли она тебя? Не в Крым же ты уехал на пляжах поджариваться. И не на фельдшерскую работу пошел, а чтобы жизни товарищам сберечь. И раз мы еще дышим, значит, изберег.
3: Да люблю я ее, понимаешь ты?
1: Любишь? Люби. Сердцу не прикажешь. Но не оправдывай. Знает она, не может не знать, что у нас тут было за 70 градусов. И зная это, не написать и трех строчек в мирный. Да где же твоя мужицкая гордость?
3: Ух-ух-ух.
1: Ну вот что. Вот тебе мой совет. Не пиши ты ей больше ничего. Узнай только, через кого-нибудь здорова ли. Но если жива-здорова и молчит, забудь. Выкинь ее из сердца прочь. Не такие раны рубцевались.
3: Тошно мне, батя.
1: Ну, если б не видел, что тошно, так и не лез бы в душу. Страдай, но иногда хоть вслух страдай. Только не держи ты все в себе, Алеша. Ну, не мне, вот старому пню, так хоть Валерке выплеснись.
3: Ладно, батя. О, шприц готов. Давай руку. Ну, все. Отдыхай. Спокойной ночи, батя.
1: Спокойной ночи.

Походники медленно продвигались вперед. И вдруг произошло то, чего больше всего боялся Гаврилов. На поезд налетела пурга и заставила простоять 3 дня без движения. Расходовались остатки продовольствия, солярка уходила только на обогрев. Но солярка что? Солнце уходило. Оно уже почти совсем спряталось, и было невозможно определить по нему курс. А по звездам умел ориентироваться только штурман. Но Попова как раз с ними и не было. Осталось 100 километров пути. Последних и самых важных.

0: Ну, ребятки, по расчету подошли к зоне трещин. Теперь главное найти ворота. Коридор, который ведет через зону трещин. Коридор, сами знаете, узкий, 5-6 метров от силы. Правда, ворота обозначены пустыми бочками, но...
1: Так, если бы в солнечный день, а сейчас сплошная темень, бать, хоть глаз кали, где их увидишь?
2: Да не найдешь ворота, батя, загремишь в трещину. Вот будешь лететь до конца географии.
3: В дом отдыха, вечный покой.
1: Все одно живыми не выйдем.
0: Снова паникуешь, Василий?
4: Я паникую? Ура кричать прикажешь?
2: Ну ладно, хватит.
1: Ну, спасибо. Накормил.
3: Так одни концентраты остались, ребята.
5: Вась, Сома, хочешь, возьми, я с этой стороны не ел.
1: Чего? За подонка, что ли, меня считаешь?
5: Ты что?
2: Вообще-то плохо дело, батя. И, наверное, никто нас не выручит.
6: А я читал про Скотта. Он погиб в Антарктиде в 2 километрах от продовольственного склада.
0: А вот этот кулак не видишь? Кто еще хоть раз о смерти пикнет своими руками? Пока ноги ходят и глаза видят, будем искать ворота. Вот что, ребятки, без хлеба выжить трудно, но можно. Без тепла еще труднее, но тоже можно. А вот без надежды никак нельзя.
4: Сил не осталось, батя.
0: Вспомнил я, как после трудного боя на нас орал комбриг. Лучше потерять штаны, чем надежду.
4: Да сил не осталось, батя. Посмотри на ребят, краши в гроб кладут.
3: Готово.
6: Что готово-то?
3: Петя просил за него радиограмму написать. У него рука болит.
7: Ты врешь ты все. Ничего ты не просил.
3: Ну, отродясь не врал. Так читать?
6: Ну, читай, читай. Вот
7: да
6: ты...
7: не верьте ну, ему, давай, не просил давай, я его.
2: Пусть, пусть, пусть, что
3: на деревню дедушке Макарову Алексею Григорьевичу. Дорогой дедушка, возьми меня отсюда. Мясо все слопали. Никому я здесь не нужен. А недавно Гаврилов велел меня высушить и пустить на курево.
4: Клоун, на своих похоронах смеяться буду.
0: А теперь, ребята, на поиск. Меняем расположение лагеря на 5 километров влево. Сомов и Тошка на тягачах. Остальные, кроме Игната и Валерки, со мной. Пошли, ребята!

0: через несколько часов, в километрах в полутора от стоянки, Сомов нашел веху. Но походники не спешили радоваться находке, потому что на вехе отсутствовал указатель курса и не различался номер. Логика подсказывала, что она была поставлена неточно. Во всяком случае, на штурманской карте Гаврилов ее не нашел.
1: Да был бы на вехе указатель курса, через час нашли бы ворота.
2: Если бы, да кабы.
3: Батя, шприц готов.
4: Может, сразу две ампулы?
3: Так всего 6 штук осталось, батя.
4: Ну ладно, коли. Ну все, ребятки, сейчас будем связываться с Мирным. Чтоб не мешать Валерке работать, всем удалиться.
5: Ага. Не слышали, мужики.
4: Валера.
6: Да?
4: Что с передатчиком?
6: Плохие дела, батя. Умформер сел от разности температур. Напряжение почти на нуле.
4: Эта радиограмма должна выйти в эфир.
6: Да понимаю, батя.
4: Должна, Валера.
6: Понимаю. Попробуем. Диктуй, батя.
4: Нашли веху. Номер стерт. Имеется что-то вроде буквы X.
6: Так.
4: Указатель отсутствует. Поблизости других вех нет.
6: Чуть помедленнее, батя, ладно?
4: Поблизости других вех нет.
6: Так.
4: Найдите на карте. Сообщите наши координаты. Угол подхода к воротам.
6: Так.
4: Как поняли, прием. Ну, что отвечают?
6: Сейчас, брат. Они отвечают. Отвечают, я Мирный. Повторите прием.
4: Повторить сможешь?
6: Напряжение ноль.
4: Поняли нас или не поняли?
6: Нет у нас больше передатчика, батя.
4: Ребятам ни слова, Валер.
6: Понял, батя. Понял. Значит, рация работает нормально.
4: Молодец. Смекалистый парень.
0: С этого дня в Мирном потеряли сон и покой. Мы не могли работать, не могли спать. В 100 километрах от нас погибали, или, быть может, уже погибли наши друзья. Макаров почернел, не ел и не пил. Сутками не выходил из радиорубки, у дверей которых стояла молчаливая толпа. Мы ждали. Мы верили в чудо. А вдруг Гаврилов отзовется. Но Гаврилов молчал. Всем было плохо. Но хуже всего Попову.
7: Да поймите же, ребята, я...
8: Да если б ты не сбежал, запросто нашли бы ворота.
7: Да чего его слушать? Ну чего его слушать?
9: Дайте хоть слово-то сказать.
8: Таких ребят погубил.
9: Но я же не хотел улетать, не хотел. Я в шутку сказал, а не всерьез.
7: Да пошли, братва, пошли. Ну, не могу я с ним одним воздухом дышать.
8: Эх, батю, Валеру, Игната, таких ребят...
9: Ну, товарищ.
8: Был ты нам, товарищ.
7: Дезертир. Пошли, ребята.
9: Дезертир? Ха.
10: Дезертир. Сергей Попов, штурман 3 походов, дезертир.
0: Десять лет жизни. Всю жизнь отдал бы Попов, чтобы оказаться с товарищами. разделить их участь. Полночи он лежал, курил, думал и решился на отчаянный шаг.
8: Ух ты! Холодно. Тише. Тише, Попов. Так? Бак полный. Масло. Все в порядке. Ну, Серега, пан или пропал? Хороший вездеход. Утром Макаров проснется, а машины его персональной нет, как нет. Долго не забудут человека по имени Сергей Попов. Кто еще рискнул бы рвануть один на вездеходе к сотому километру, а? Кто? Смертельный риск. Инструкции запрещено. Отворачивайтесь от Сереги. Отворачивайтесь, топчите его ногами. А Сергей Попов, трус и дезертир, отправился на прогулку подышать свежим воздухом. Эх, было бы солнце километров 30 в час дал бы на этом отрезке. Найду поезд, выведу его на дорогу, возвращусь с батей и ребятами. Суди Попова. Все, обломали Серегу. Выбили дурь из головы. Перед всеми повинюсь за все. Так и скажу. Прости, батя, прости, братва, и спасибо за науку. А что? Так и скажу. Вот она веха. Номер 50. Ого. 25 километров отмахал.
0: Началась метель. Попов повел вездеход медленно, тщательно прощупывая фарами знакомые ему ориентиры. Теперь каждый километр подъема давался с трудом. Усталость все больше сковывала Попова. Чтобы отдохнуть, нужно было остановить машину и приглушить мотор. Но это было слишком опасно. А вдруг двигатель не заведется на морозе?
10: Вторая ночь пошла. Поспать бы. Из-за чего тошнит, черт возьми? Хотя термос кофе выпил. Перекурил. Плохо. Ай, как плохо. Один на куполе. Не воин.
8: Что такое? Трещина. Подзалетел. Ой, змея подколодная.
9: 4 километра не дотянул до последней вехи. Ну что ж, ладно.
0: Взял Попов из вездехода ракетницу с патронами, взвалил на себя мешок с продуктами, последний раз взглянул на повисший над бездонной трещиной вездеход и пошел в ночь и метель. Через несколько шагов задохнулся, остановился, перевел дух и поплелся в гору. К вехе номер 199 Он не шел, а полз. А ветер все усиливался. Холод пробрался в рукавицы, пробил заледеневший от пота и слез подшлемник. И в глубине сознания Попова сохранилась лишь одна мысль. Надо добраться до ворот. Тогда все будет хорошо.
9: Ворота! Ворота! Бочки! Руки! Руки! Как ракетницу взять?
0: Попов вытащил ракетницу и заплакал. Она выпала из одервеневшей руки. Начал бить руками по бедрам, пока не почувствовал невыносимую боль в помороженных кистях. И тогда, сжав зубы, поднял ракетницу. Не глядя на рассыпающиеся в небе огни, стрелял и стрелял, пока не выпустил все ракеты. Потом бессильно опустился на снег, прислонился к бочке и воспаленными глазами уставился на вынырнувшие откуда-то

нему бежали люди, а Попов сидел и силился вспомнить, что он должен им сказать. Вспомнил. Нужно сказать: «Прости, батя. Прости, братва».

0: Вы слушаете передачу «Встречи на коротке».
1: Добрый вечер, друзья.
0: Здравствуйте.
1: Сегодняшний разговор нам бы хотелось начать с вопроса.
0: Да-да, пусть вас это не удивляет, именно с вопроса.
1: Причем мы заранее предполагаем, какой получим ответ.
0: И все же...
1: Его формулировка такова.
0: Вы часто вспоминаете детство?
1: Конечно, да, ответите вы. Ведь жизнь каждого из нас начинается именно с этой удивительной и, к сожалению, никогда не возвращающейся поры.
0: И, что интересно, бывает, вы с трудом припоминаете эпизод, имевший место всего лишь несколько лет назад, зато очень отчетливо видите перед собой время, когда от роду вам было всего 3-4 года.
1: Удивительные свойства памяти, правда? Я, например, прекрасно помню день, когда впервые, преодолевая страх и ужас, скатилась с крутой горки.
0: А я смешного медвежонка в цирке. Вы бы только слышали.

0: «Берег детства».
1: Так назвали свою песню композитор Павел Айдоницкий и поэт Игорь Шакиран.
0: А исполнил ее вокально-инструментальный ансамбль «Лада».
2: Как тебя зовут?
3: Леша Чернявский.
2: Сколько тебе лет?
3: 6 лет.
2: Ну, а в какой ты группе?
3: В подготовительной.
2: Буквы уже знаешь, считать умеешь?
3: Да, я умею считать и писать.
2: Ну, а со своей воспитательницей ты меня можешь познакомить? Как ее зовут?
3: Галина Михайловна. Она очень-преочень добрая.
0: Это один из диалогов, положивших начало нашему знакомству с мальчишками и девчонками из детского сада номер 31.
1: Тут мы подумали, все-таки жаль, что в производственных характеристиках не принято говорить о человеке так же непосредственно и просто, как это только что сделал Леша. Она очень-преочень добрые.
2: Галина Михайловна, вот я только что разговаривал с вашим воспитанником. У меня к вам будет буквально несколько вопросов. Как вы считаете, можно ли случайно выбрать профессию воспитателя?
4: Ну, считаю, что случайно нельзя выбрать профессию воспитателя.
2: Почему?
4: Потому что нужно очень любить детей, быть доброй, веселой, жизнерадостной и видеть мир глазами детей.
2: Ну, а вы сами помните то время, когда ходили в детский сад?
4: Конечно, помню.
2: Ну, когда? Давно это было?
4: Очень давно.
2: Ну, сколько лет назад?
4: Больше 20.
2: А глядя на своих питомцев, у вас не возникает желания хоть на минуту оказаться на их месте?
4: Иногда, да. Я росла в большой многодетной семье, 9 сестер и 6 братьев было. Да. Так что почти полгруппы детского сада. И у нас всегда было весело.
2: Нет, вот ваши ребятишки, они вообще чем увлекаются? Что они больше любят?
4: Очень любят сказки, очень любят петь, танцевать. Инсценировки любят разные по сказкам. Очень любят сказки Шарля Перро, русские народные, братьев Гримм.
5: Очень любим!
1: Ну что ж, сказали мы и включили вот эту запись.
6: Жила, как говорится, была в глубиной избушки на лесной опушке коза со своими семерыми козлятами.

0: вот однажды коза и говорит.
1: Ох, козлятушки, вы ребятушки, остаетесь вы без матушки. В огород иду за капустою, может, волк прийти, сердцем чувствую. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы.
2: Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. Знаем мы и сказочки. Волк ужасно гадкий.
0: Ушла мамаша коза. Остались семеро козлят одни в доме. Кто же это может быть? Уж не волк ли?
3: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.
0: Ну, точно он. Так я и думал.

0: Какая операция провалилась? Что делать? Идея? И помчался он изо всех волчьих сил к Пете Петуху.
1: Помоги мне, Петя, научиться петь.
0: Знаменитому учителю пения.
1: Наступил мне в детстве на ухо медведь.
2: Учитель Пети не знал, что задумал волк, и помог, научил.
0: Прибежал волк обратно к избушке.
3: Я вернулась, козлятушки, домой.
0: Вот ведь как научился петь.
3: С переполненной капустой с умой.
0: Точь-точь, коза, не отличишь.
2: И козлята открыли дверь.
4: Баста, карапузики! Кончились танцы!
5: Помирать! С музыкой! Забивайте, брат!

0: Пришла коза домой. Дверь настежь. В доме никого. Капусту есть некому.
1: Ах, козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, видно, бдительность вы утратили. Позабыли вы голос матушки, получились обознатушки. Допустили вы упущение, видно, волк проник в помещение.

И вдруг слышит коза. Уж не ее ли козлята? Бросилась коза на лесную поляну и видит, пляшут на широком пеньке все ее ребятушки. А волк притопывает и радостно подпевает.

0: Вот что сделала с волком волшебная сила искусства.
1: Создатели этой веселой интерпретации по мотивам сказки «Волк и семеро козлят» — композитор Алексей Рыбников и поэт Юрий Энтин.
2: Роль мамы козы исполнила артистка Зинаида Досковская.
1: Хитрого волка Эдуард Бардин.
2: А вокальному квартету «Улыбка» принадлежат голоса непослушных и доверчивых козлят.
1: Ну, раз уж мы заговорили о сказке, я хочу попросить вас взглянуть вот на эту открытку. Думаю, она тоже напомнит вам детство.
2: Ну, разве можно не узнать то, с чем связаны самые радостные, самые веселые воспоминания? Мой театр детства. Как же давно мне не приходилось бывать в нем.
1: Прошу вас, входите. Мне кажется, у хозяев этого шумного дома не жизнь, а сказка.
3: Да, я тоже так думаю, потому что я за свою жизнь сыграл очень много сказок, поэтому живу проблемами сказок.
1: Актер Олег Акопович Матиовский.
3: К детям относиться без любви невозможно просто, а тем более работая в детском театре.
4: Потому что на сказках зрители совсем маленькие, а значит, он самый добрый, самый непосредственный зритель.
1: Актриса Нина Алькова.
4: Поэтому всегда интересно для него играть. Ставить, значит, для них побольше интересных, по-настоящему хороших таких сказок. Ну, чтобы у них осталось впечатление от увиденного на всю жизнь. Потому что вот в детстве же доброе и прекрасное, оно, в общем-то, если оно в детстве заложено, то, значит, оно даст свои ростки, когда человек станет взрослым.
3: Вы знаете, мы ведь актеры такой народ. Если со сцены вот нельзя, так сказать, посмотреть в зрительный зал, то мы, у нас за кулисами есть определенная щелочка обязательно, в которую мы заглядываем и смотрим, как же ведет себя зритель. А очень часто в наших сказках мы привлекаем зрительный зал и общаемся с детьми, поэтому, так сказать, воочию видишь, как они реагируют, в общем-то. Ну, это, конечно, неповторимо, и здесь рассказать о том, как они себя ведут, эти дети, просто, по-моему, невозможно. Это настолько интересно, любопытно.
4: Ну, зрительскую реакцию, во-первых, ощущаешь непосредственно на сцене, когда играешь, потому что дети часто невольно становятся соучастниками спектакли, они вроде как помогают твоей игре, и настолько остро они на все реагируют, что происходит на сцене. И от этого очень становится легко играть. Какие только лица, гримасы, какие только впечатления, эмоции не увидишь на лицах детей.
3: Думаю о том, что действительно насколько счастливы вот наши дети, имея театры юного зрителя. Мне бы хотелось бы, наверное, вернуться вот как раз в этот сказочный мир, чтобы так вот пройти свое детство вот с театром рядом.
4: У меня, например, у самой дочь учится во втором классе. Юлия ее зовут. Но только вот единственное, что, о чем я жалею, это то, что, отдавая много, так сказать, внимания детям вообще, потому что я работаю в детском театре, я, в общем-то, очень часто мало уделяю заботы и внимания, так сказать, своему собственному ребенку.
5: Ну, а как Юлечка вообще относится к маминой профессии?
4: Очень положительно. Она, по-моему, даже сама мечтает стать актрисой, да.
1: И, может быть, станет. А пока, как и все дети ее возраста, ходит в школу, радуется солнышку, пытается подражать взрослым, особенно маме.
2: Ну и, конечно, играет со своими симптомами.

0: Не так давно многие из вас побывали на концерте Елизаветы Ауэрбах, автора и исполнителя своих юмористических рассказов, в основу которых положены различные воспоминания.
1: В том, что мы заговорили об этом не случайно, вы сейчас убедитесь.
2: Я помню себя 6 месяцев. Мои родители решили меня не крестить, а потом, когда мне исполнилось 6 лет, бабушка сказала, ну, хватит валять дурака, и пригласила на дом священника. И вот когда священник меня вынимал из воды, я чего-то испугалась и вцепилась ему в бороду. Вот я помню эту черную кудрявую бороду. Я орала, как зарезанная, и не хотела разжать руки, а священник торопился на другие крестины. Папа говорил, что нужно обрезать бороду. Мама сказала неостроумно. А бабушка сказала, да пустите вы ее в теплую воду опять. У нее разожмутся руки. Меня пустили в воду, я разжала руки. Священник куда-то исчез. Папа хохотал, как зарезанный. А мама и бабушка вытирали меня и заворачивали во что-то белое, пушистое, теплое. И мама говорила, я не понимаю, почему она так в него вцепилась. А бабушка сказала, он очень интересный. И еще я помню, как я часто ставила мою маму в неловкое положение. У меня была очень хорошенькая одно время молоденькая нянька. Девочка лет 17, в нее все влюблялись. У нас в переулке, в конце, это в Серпухове было, была пожарная каланча, но у нас совершенно никто не горел. И пожарники все время ухаживали за этой девочкой. И мы с ней гуляли по 6 раз в день. И каждый раз сидел новый поклонник. И все они были лирики, и все писали стихи. У нее был такой альбомчик, и там эпиграфом стояло «Умри, но не давай поцелуй без любви». Я по этому альбомчику выучилась читать. И когда мне в 7 лет дали букварь, там надо было читать «Мама мыла Машу», я очень смеялась. Вот эти стихи написал ей пожарник. Я вам не все прочту, они очень длинные, я немножко. Любой огонь гасить умею, любое дело сворачу, но от любви к тебе балдею, и как в огне я весь горю. Отлично, я помню, как меня повели на елку в какой-то очень приличный дом. Там были очень нарядные детки и девочки, у них такие были банты, как бабочки, и роскошная елка. Я такую никогда не видела. И под елкой стояла табуреточка. И на эту табуреточку влезали детки и читали стишки про кисочек, рыбочек и бабочек. И я влезла. Я прочла. Белая роза, надежда. Мам похолодела. Красная роза, любовь! Отец стал краситься ко мне. Желтая роза, измена! Вся пожелтела от слез. Отец стащил меня со стула. Меня долго не водили потом в гости. А когда брали, говорили, только без стишков.
1: Вы слушаете передачу «Встречи на коротке».
3: Денис. Богданов. Мой папа летчик, а моя мама инженер.
0: Так ответил нам Денис Богданов, когда мы обратились к нему с вопросом.
4: Вот скажи, Денис, если бы мама и папа, разрешили бы тебе однажды похозяйничать, ты умеешь что-нибудь делать?
3: Умею. Посуду мыть, пол мыть. Если надо, могу и постирать что-нибудь, пыль вытереть.
4: Ты знаешь, что такое характер?
3: Ну, характер, это значит, какой человек. Бывают плохие, бывают хорошие, бывают глупые, умные бывают. Еще бывают ученые.
4: Так, ты бы на кого больше хотел походить, на папу или на маму?
3: На папу.
4: Почему?
3: Ну, потому что у меня такая мечта стать летчиком-испытателем. Ну, хотя мой папа не летчик-испытатель, он гражданский летчик.
4: Ты бы хотел сейчас стать взрослым?
3: Хотел бы. а потому что мне хочется скорее на самолете летать. Я никогда не летал. Мне тогда бы можно было хоть куда ходить.
4: Ну, а учишься ты как в школе?
3: Хорошо, очень.
4: Твой самый любимый предмет какой?
3: Мой матиш. Математика, то есть.
1: Вы часто вспоминаете детство?
0: Я? Да. Ведь жизнь каждого из нас начинается именно с этой удивительной и, к сожалению, никогда не возвращающейся поры.

0: пароходики бумажные вернутся.
1: Прозвучала песня композитора Марка Минкова «Деревянные лошадки».
0: На этом мы с вами и простимся.
1: До следующей пятницы.
0: Авторы и участники сегодняшней передачи ждут ваших писем.
1: Наш адрес: Иркутск, радио «Встречи на коротке».

0: Набліжається пераможная дата 65 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І ў праекце «Тэатр беларускага радыё» мы працягваем знаёміць вас, шаноўныя слухачы, з радыёспектаклямі, якія былі пастаўлены ў розныя часы па творах ваеннай тэматыкі. Сёння мы будзем слухаць спектакль «Мёртвым не баліць» паводле вядомай аповесці народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Сам аўтар адносна свайго твора згадваў, што аповесць стваралася як успамін. Там найменш выдумкі, там амаль усё, што тычыцца сюжэта і абставін, дакументальна. Аповесць напісана ў 1965 годзе, і ў ёй быў зададзены такі ўзровень мастацкай праўды, да якога тагачасны чытач і крытыка аказаліся непадрыхтаванымі. Узнікла дыскусія вакол акопнай праўды, у якой яшчэ раз сутыкнуліся супрацьлеглыя погляды на задачы мастацкай літаратуры. Аўтара аповесці папракалі ў знарочыстым згушчэнні фарбаў і нагнятанні трагічнага гучання. Пісьменнік лічыў інакш, цытую: «Гаварыць няпраўду аб вайне не толькі амаральна, але і злачынна, як у адносінах да мільёнаў яе ахвяр, так і ў адносінах да будучыні. Людзі зямлі павінны ведаць, ад якой небяспекі яны пазбавіліся і якой цаной дасталося ім гэтае збавенне». Канец цытаты. Галоўны герой аповесці, малодшы лейтэнант Васілевіч, і праз мірныя гады не можа забыцца пра тое найгоршае, што давялося яму перажыць на вайне. Балючы ўспамін не дае супакою, трывожыць згадкамі і цяжкімі неадназначнымі высновамі. Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз у вашай увазе першая частка радыёспектакля «Мёртвым не баліць» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Запіс 1990 года.
1: Гостиница, слухай, свободных номеров нема, только по броне. Да, коих так само, ни к чему не могу, да помогче. Гостиница, на жаль, да помогче не можем. Чакать не мое солнце, тут шарга на трое суток.
2: Громадяне, куда лезете? Куда лезете? Вы где стояли?
3: Ну, стоял я. Что такое? Ну, Анягош, ну как не стоял? Стоял, ну что, я кусить буду?
2: Стоял. Где, где, покажите, где вы
1: стояли? Дядька, у вас паспорт есть?
3: Кого?
1: Паспорт, кажу, у вас есть.
3: Пашпорт? Да это як пашпорт? Пашпорта нема.
1: Ну, если у нас строгий пашпортный режим, мы вас не можем пустить.
2: Вам же русским языком растлумашили.
4: Я зараз ему растлумашу.
5: Товарищ,
2: а ну, громадяне, трошки
5: Да не сяпайте, я хуй тут стоял.
2: Нет, у вас нема.
5: Ну, на вас все руки
2: опускаются. Да я
1: что,
2: я же
1: еще
2: просто думал.
4: А вы не думайте, вы выполняете. Закон надо выполнивать. За порушение закона в суд. Прокуратура.
1: Тише, я кажу.
6: Законник. Развелося брыдоты. Думаете, он так себе завихается?
7: А что?
6: Ты так само хочешь без чарги улезти. Хиба не видать?
4: Народ не разумеет. Только гляди, как порушим закон. Доводит.
6: Простосовались, как микробы до антибиотиков. Ни криминальным кодексом, ни дружинниками, ни милицией. Ничем их не возьмешь. Скажите, вось вы провоевали войну. Что, и там гэтак было? Ці можа там не дужа цацкаліся?
7: Глядзі, а законник гэты ўжо адхапіў.
6: Ну, я ж казаў, а ну, даведаемся, як там нашы справы.
1: Таварышы, знайшлося ўсяго 4 месца, атрымалі іх таксама 4.
8: Безобразие.
1: Всё.
9: Мы кнігу скаргаў патрабуем.
8: Самства так паступаць.
10: Просто.
7: Сахно. Сахно. Проклятый протез. Теперь им не заминая. Теперь мне потребны железные ноги и сталевые кулаки.
9: Я за 1000 километров приехал. Ой. Где я ночевать повинен? Скажите, где?
1: Ну, это не моя справа.
9: Фу, ну, вообще я что ты справа? Ну, для чего вы тут сидите? Чули, где я есть справа? Ну, вот логика.
7: Это Дима. Я сдичело гляжу у его разлованные очи, и горячая хваля у моей внутри помалу остывая. Я познаю его и не познаю. Черт, Неужо я помиляюся? И он трохи навод с животиком и довольно таки лысоватый. Той Сахно был с выдатной строевой выправкой и с черной жесткой шуприной на голове. У этого очи нахабные и подпухлые, мусить, хворые нырки. Рост, мабуть, той же, только этот толстейший. А лишь минуло 20 годов.

0: Старший лейтенант Кротов, у голову колонны.
1: Гарс, у голову колонны. Чую, чую. Я глух.
0: Намыть Кротову шию.
2: Певно, за Ивановку, а?
0: Так.
2: Угу. Это уже усы, ребят.
0: А за что? Ну, проспали нож с фашистами у одной вёсцы. Да что, не бывает. Убачили их, коли ты уже выходили с вёски.
2: Начальство, мусить мое на конт гэтага іншае меркаванне.
0: Малодший лейтенант Василевич у голову колонны.
1: Яны только цяпер здагадались. Я уже зранку думаю ад усёй гэтай справы. Яшчэ на світанні ў вялікую Сіберынку да камбата прыязджаў штабны офіцер капітан Сахно, які раздзімаў гэтую гісторыю з начлегам у 6-й роты. А цяпер, вось якіх чвэрць гадзіны назад, паўз калону праскакаў на кані старшына Шашок. Ардынарыц, паручэнец, ці як там яго называюць. Словам, пісар са штаба. Яшчэ ён запытаў у мяне, дзе камбат, і я махнуў рукой туды, у галаву калоны. Так, відаць будзе гэтаму Кротава.
3: Васілевіч!
4: Іду!
3: Доўга цябе чакаць!
4: Іду!
3: Ну, як галава?
1: Да нішто.
3: А вушы спякліся, мабыць?
1: Трошкі.
3: Пойдзеш у тыл санчасць. Усё роўна з такой галавой не ваяка.
1: Дык у гроці ж нікога не застанецца, уж ведаеце.
3: Ведаю. Заўтра змена прыйдзе. А пакуль старшына Дарафею пакамандуе. Ось з Кротавымі пойдзеце. Ды яшчэ гэтых трох палонных супчыкаў прыхопіце. Заадно, каб канвойных не пасылаць.
5: Дык у мяне што? Роту здаваць? Ці як?
3: Ну чаму здаваць? Што гэта ў вас? Што там? Адразу ў паніку.
5: Роты пакуль не здаваць?
3: Так, пакуль не здаваць. Няма такого загаду здаваць.
5: Дзела ясна, што дзела цёмна. Ну чаму з'ем? Хай.
6: Ну ладна. Ну вы ідзіце. Ну бярыце пленных і ідзіце на прамкі, а я даганю. Паспрабую толькі з разведчыкамі коней махнуцца.
1: Дозвольте ісці.
3: Ідзіце.
1: Ну, марш.
3: Без скандалы, камарады.
6: Я.
1: Марш. Шальцукі праклады.
6: Макельская морда.
1: Ну, шнель. Шнель, фриц.
3: Далі, далі. Шнела, шнела, камарады.
6: Я. Чуть что сполкаю ее уже на задней лапке. Свои думки я не маю.
1: Может, я не затримаю долго. Разберутся и завтра. В роте будете.
6: А мне наплевать. Хай затримлюсь. Что мне, у тыли горш, чем на городовой? А я про то, чего я начепляются по-дурному.
1: Бдительность.
6: Бдительность. Сказал бы я, что это за бдительность такая. Ему робіць нема чаго там у бабніку. Вось ён і прычапіўся. Ну, улезлі ў вёску, не разгледзелі, не разведалі. Дык што ж? Што тут злачыннага? Ніводнага чалавека не згубілі. Хіба лепш, каб у стэпе паўроты абмарозілася? Ці як гэты дурань Сарафянаў за два дні усю роту палажыў. Загадана было атакаваць, і ён атакуе. Пакуль 8 чалавек не засталося. Небось яго ў штаб не
3: цягнуць.
1: Прайшлі ўжо далекавата. Батальённая калона без следу і гуку знікла ў вечарнім стэпе. Шашка, старшыні парушэнцы, чамусьці ні дзень не відаць. Ну, але старшына дагоніць, гэта не цяжка. Горш вось што, трэба начаваць. Я, прызнацца, трохі нервуюся.
4: Стой! Перад іх.
3: Альта,
1: Товарищ старший лейтенант, тримайте сухар. Хочете, поглядите.
6: Что о нем вчера допекло? Навоевался собачий сын. Жрать захотелось? На, тримай.
1: Старший лейтенант Кротов разламывая сухар и кидая ковалок окулярику полонному. То есть предналовить его и с удовольнением починаю его грызть. Другий волковатый немец стремно стоит побоч, без шапки. Я засовываю руку в кишеню. Там еще один ковалочек сухара. Опошнего с моей сегодняшней нормы. Я достаю его и без шкодования протягиваю через дорогу. Немец секунду марудить, после бере сухар и коротким измахом через плечо шпурляя сухар у кукурузу.
6: Ах ты, гадина! А ну, подбери! Подбери, гнида!
4: Помажет глаз!
6: Рвошь ползучая! Сволочь! Проклятие наше! Проз вас я полгода в шпитале проянчил! Вы батькову хату спалили! Проз вас меня начальство тягая! На еще хата!
1: Ладно, киньте вы! Киньте! Бейте!
4: Бейте, камарад, бейте!
6: Прячь! Прячь, гады! Злыдни сволочи! Я вас всех зараз!
1: Ладно, ладно! Не треба! Нам встать! Пошли!
4: Фалдер! Гуд! Стой, Алф! Стой, Алф! Стой, Алф!

0: Ох ты. Фу, ты думаю, не догоню. Ну як, не поразбегалися, Фрося?
1: Не збегуться.
2: Ну что, не откололося? Обмен на коня не отбылся?
0: Не откололося, за партию все падло разбегся.
2: Я б тому коню лепш кулю в ухо, чем вам отдавать.
0: Ну, что я ваша матери? Затопшу! Ах, полохливцы, а ну заступай дорогу русскому воину!
2: Окончай! Сперва возьмем полон, а потом будешь конем топтать.
0: А вам что, шкода?
2: Не шкода, а видно.
0: А что, значит, зашишаете?
2: Иди ты!
0: Я тебя зашишаю?
2: Иди, сказал! Хочешь дело пришить?
1: Не боюсь я вас.
0: Ладно, поглядим.

0: Ну, стой. Кто такие?
1: Сувязисты мы.
2: Там у кукурузи немцы.
1: А ледве не напоролися.
3: Иди ты, хлопец, ледышь куды. Откуль им тут узяться? Вон где немцы, под Кировоградом.
1: Ну, конечно, я ж тут ехал, и никого не было.
0: Все правда, я откуль тут узяться немцам? Уже амаль, что в глубоком теле полка.
1: Ну?
0: Батальоны далеко наперед. Что, так уже давно зауважили, приняли какие меры?
1: Конечно. Танк, кажем, танк. Стоит кукуруза обкладенный. Тигр.
3: Танк?
1: Танк.
3: Тигр?
1: Ага, мусик тигр, дуже великий.
3: Знаешь, боец, был бы ты в моей роте, я б тебе показал тигра, и он бы тебе посля котянем сдался. Пошли, Василевич. А вы тягните сувязь, куда загадано.
2: Есть.
3: И без паники, кап, ясно? Есть. Вам зрозумело? Ну все.
1: Младшой, это, ну... Ну, веди их прямо, а я подскочу в батальон. Я забыл дело там одно.
0: И что ж, подскокивай. Мне что?
3: Наколал уже. Ну и черт с ним. Без его легче.
4: Стоп! Вальда! Стой, человек! Человек, Вальда!
1: Стой! Стой! Стой, кажу! Ух ты!
4: Стоп, Вальда!
0: Секунду, я не тямлю, в чем справа. Збянтежений позірк мой скеровується за Крутовим, і тоді бачу я, як один з наших полонних немців ошалело біжить у кукурузу.
4: Стой назад!
0: Другий немець сполохано кидається у другий бок, але я некілька разів скокнувши доганяю його.
4: Назад!
0: Полонний поспішливо піднімається на колені і хутко повзе між стеблів кукурузи.
4: Хальт!
1: Хальт!
4: Хальт!
1: Хальт! Хальт!
4: Хальт!
1: Хальт!
3: Не, не, сволочи!
0: Что же это? Как же это? Кому так передо мной лежит немец? Я только теперь познаю, что это той окулярик у мундирчику. Однако окуляра у него уже нема. Я ускакиваю на ноги. Вот. Все. И целая хотя кость. Коли подломится, тогда все пропало.
2: Ну, вставать.
0: Дякую Богу, не подломается. Только душа болит, холера пече. Боль мы как-нибудь стрываем. Я подхопливаюсь, штурхаю немца автоматом.
5: Я, каунт, каунт.
0: И мы, пригнувшись, зашиваемся у вялизным простягу кукурузы.

0: Ось и пришли, деду. Вечный огонь.
1: А он який огонь? Соправдный?
0: Самый соправдный. Это от газа огонь. Як на кухне Кузьмичевых.
1: Ага. Великий, так?
0: Великий. Только венками заклали, не видать.
1: А венков там много?
0: Много. На Мазовский самозвал не улезут.
1: Самозвал, самозвал он как студебейкер, так?
0: Что? А что это?
2: Много венков. Певно на полный студер из верхом.
1: Дякую, братка.
2: Хотя, на во что дяковать? Жорстко помеченные войной мы и так выдатно разумеем один одного. Мы побратимы одного лёсу. И мне робится добр тут, в этом тесном строи, на этом стихийном митингу без криков. Стараючись не ступать в лужи, на асфальте подохожу до газированных автоматов. Для крайнего автомата, заслоняющий один одного, нечто шальмует двое. Уж они молодые, по взрослости фронтовики.
3: Что кулигаешь? А? На войне?
2: На войне.
3: Ну, а газировку пьешь, эти не зарабил. Траханулся.
2: На другим украинским.
3: О, сусед. А я с першего. А это из Ленинградска.
4: Давай, а. За тех, кто хочет, а не может.
2: Я не пью.
3: Я говорю, ты не пьешь. Тогда ты не фронтовик, ты чугуночник.
4: Давай, давай, друг, давай. За русских Иванов. Давайте.
3: А не что? Справился. Оказал, не пью. Вы каким званием?
4: Ну, я.
3: Ну, я дома же не я.
4: Молодший лейтенант.
3: Зразумело. Ванька взводный.
4: Правда, и родным был.
3: Я так само до Берлина вырос у дивизина.
4: У дивизина, кажете. Граната высока.
3: Высока? Думаешь, до дивизина не добрал? А ты полечи. Один комплект роты, 200 человек.
4: Это, глядячи, якого ты, а?
3: Якой? Штрафной, ведомо.
4: Штрафной?
3: Ну и вось. 200 помножь на 12. 12 разов формировались.
4: 12 разов?
3: Но не личащи частковых пополнений. Дивизия.
5: Шклянки у вас вольные?
4: Занятые.
5: Ой, пьяницы проклятые.
4: Цыть, тетка, у нас поминки.
5: Вы спокличу дружинников, тады помяните. У противорезник вас, полковник.
4: Что? Дружинников?
6: Кузьмич.
4: Клич.
6: Кузьмич.
4: Клич дружинников!
6: Спокойно, спокойно, Кузьмич! Ну, спокойно, ну!
4: Что спокойно? Идите!
6: Ну, не треба, ну, Кузьмич!
4: Давай ему пляшку!
6: Кузьмич! Ну.
4: Что, глядишь?
6: Ну, спокойно!
4: Ну, осуждаешь?
6: Кузьмич!
4: Как? Осуждаешь?
6: Тихо, тихо, тихо, Кузьмич!
4: Ты чугуночник!
2: Ладно, бывайте здоровы.
4: Дякую.
6: Нема за что! Ты не крылдуй! Ведаешь, Кузьмич, ем добрый!

0: Не хутка. Еще мы выбираемся. Проз кукурузу. У чистое поле. С порыскиданными там-сям. Подолями. Полонный немец бредет сзаду, натыкающийся на кукурузные бодыли. Без окуляров я, напевно, совсем зробился слепый. Часом чапляется за их ботом, падает.
1: Донна Верта!
0: Шнеллер, Шнеллер.
1: Я.
0: Шнеллер. Як же это сталось? Як же это? Как же это мы влезли в такую пастку? Как дали заманить себе в засаду? Бедный Кротов. Мне то шкода его-то, опановая на его злость. Зрешто я маю совет комбата, старшину Шушка. А что теперь зробишь? Танки. Откуда они взялись? Тут. И что мне, подстреленному, обидали? Ведомо, треба, як худшей доложить начальству. Треба примать некие заходы. Нельзя допустить, как у тылах батальонов были танки. Это разгром и погибель.
2: Танки у кукурузе.
3: Что?
2: Танки. Немецкие танки, разумеете? Где командир? Давайте командиру.
3: Что? Здорово чухнуло. Откуда тут утыли танки? Может, у тебя контузия?
2: Какая контузия? Да пошли вы к черту. Танки. Разумеете, немецкие танки у кукурузе.
4: А ты покажешь голову.
2: Ты не голова, ты его ногу перевяжи. Ногу поранила.
4: Ногу?
2: Ну что, не веришь? Ой.
4: Ну, давай.
2: Сдымай.
4: Ногу твою сейчас. Ишь, мать! Разумела. Постой. А это кто?
2: Ты немец.
4: Что?
2: Не бойся, не укусится, полонный.
4: Ну, давай на подводу. Немец! А ну, подмахни, такой глядишь, Гитлер!
2: Идите вы, я сам!
3: Вот сюда сюда, браток, куточек. Будь ласково.
4: Давай перевяжу. Потерпи, дружечки, еще зараз. Ось. Повезло. Я шип миллиметры кость пополам.
2: Давайте ж худший. И немца посади.
4: Няма куды. Хай бежить, протросеться.
2: И протросся уже опошни, другого ухлопали. И Кротова.
4: Кротова? А что Кротова?
2: Забили, гады.
4: Кротова? Командира роты? Пошакай, а ты не брешешь, младшой?
2: Только мне и не хапало брахать с вами, гони. Гони у полк. Танки в унь за километр. Ты разумеешь себя?
4: А ты не крыши! Командир мне знашелся. А ну, погоняй!
5: Да!
4: О, твою мать!
6: Котя,
4: миленький мой.
6: Тише,
4: Потерпи.
6: Ты не чувствуешь, молодёр.
4: Худшей, немчура проклятая, догоняйся, худшей. Была б моя власть, я б его бегом прогнала до Берлина и назад. На Колыму б его собаку за наши муки. Как бы помёрз, покутвал. Хоть русский народ покутал. Погоняй!
1: Ну, потерпи, миленький мой, потерпи.

0: Ну, лево, лево. Лево, еще левее, давай, давай. Да куда ты даешь? Куда даешь, собачий сын? Где у тебя вочи?
1: Стой!
0: Где вочи тебе пытаюсь?
1: Товарищ капитан!
2: Товарищ капитан!
0: Вперед и право руля. Еще право.
1: Капитан, у степи танки кому доложить?
2: Товарищ капитан, там
0: право,
2: немецкие танки.
0: Право, так, так, так. Что, танки?
1: Танки, танки, много? Знаете, много.
0: Ну, ну, давай, давай, давай, прошу.
1: За танки немецкие, вы чуете? Вы сдурнуть будем вам, да ты давай, давай.
0: Что вы на меня кричите? Я что, сдышальный батальон? Идите в артполк и докладывайте. У меня другие загад. Мне разгрузиться треба.
1: Якая к чорту разгрузка? Вось яны врежуть, будь тады разгрузка і погрузка.
2: Товариш капітан.
1: А ты ну яго, младшой. Едем далей.
2: На, холера!
1: Гляди, младшой, Віліс. А там, где Віліс, там завсёды начальство. Так, побудь, я збегу і доложу. Ага.

0: 8 младший лейтенант наткнулся, а командира роты забили.
1: Вы где башили танки?
2: Уставят, товарищ подполковник. Километры простри отсюль. Штук с 20 стоят стволами сюды.
1: Вы думаете, это немецкие?
2: Немецкие. Нас обстреляли. Командира роты забили, и мы вось лезвие утекли с полонным.
1: Так, добро. Можете ехать.
2: А куды полонного сдать?
1: Полонного в Ивановку.
2: Есть.
1: Сборный пункт в Ивановце.
0: Так тут все поранены. Возьмите вы немца.
1: Не, отправляйтесь в Ивановку. Поведомите там про танки. Скажите, подполковник Стах послал.
3: Товарищ подполковник, треба змываться. Ну, к дьяблу эти танки.
1: О, о!
0: Тыловики проклятые. Змываться. Концентрату объелись, а не пробьешь. Хоть караул крыши.
2: Погоняй, погоняй!
1: Но!
4: Стой! Стой! Кто такие? Чья повозка?
0: Да пораненные, не бачите хиба. С батальона Шаронина.
2: Товарищ командир, треба як передать у штаб, у разведотдел. Камдиву, у степи недалеко танки. Немецкая засада.
4: Залезьте всем.
0: Ты вы что? Что? Тяжко пораненные.
4: Санинструктор, ко мне. Прошу документы. И вы так само.
0: Пожалуйста.
4: А там кто?
2: Это немец. Мы его на сборный пункт ведем, у Ивановку.
4: Где вы бачили танки?
2: У кукурузы на поле, проз километр 3 отсюда.
4: И кому вы об этом доложили?
0: Да тут доложишь. Тут у вас все, как пыльным мехом оглушенные.
2: Двум человекам докладывали, капитану и одному подполковнику.
4: Так вось, зарубите себе на носу. Больше, каб ни слова, зразумели. А то панику мне развели, як у 41-м. Я вам покажу танки.
0: При чем тут паника? Мы докладываем, мы что, на всю улицу кричим, те что? Да тут у вас хоть голоси, никого не пройме.
4: Вы поняли, молодший лейтенант? А теперь марш отсюль.
2: А полонного? Возьмите у нас полонного, у меня нога.
4: Я не конвоир.
0: Ну и черт им. Поехали!
1: О!
0: Про раненых треба подумать, а то загнуться чего доброго.

0: Люба Бразильевна, с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба.
1: А ну, встать! Кто старший?
0: Оставить. Но вставались уже.
2: Теперь все.
0: Кропка амба.
1: Кто старший, пытаюсь.
0: Не-не-не-не. Старшина был, да весь вышел до начальства. Хоть я буду.
1: Так, обойдемся. А ну, злась. Тут зажжёный положим.
0: А ну.
1: Злась, ну, как-то подсунься,
0: кажется. Ты что, рыжий? Да ничего
1: плохого. Где санитар?
0: Я контуженный.
1: Где санитар, пытаемся.
0: Санитары,
1: Эй, санитары.
0: Давай, тяжелых унести, живо.
1: Осторожно, я...
3: Братух, отсунься трохи, а?
1: Отсунься.
2: Вот так,
4: вот
2: сюда.
1: Голову,
4: осторожно. Хоть на Гансик.
0: Братва, Гансик, ей-богу, ай-цвай, баттерфляй, комикс.
2: Зараз же кокнуть. Кокнуть к чертовой матери.
5: А ну спокойно. Это полон.
2: Ну, конечно, спокойно. Но вот что спешаться поспеем. И он же сознательный. Гитлер капут.
6: Да вон. Это капут.
2: Ось, бачите. И он добрый. Знайшов вчора нашу листовку и перевыховался. Люблю перевыхованных гансичков. Трофейчики все...

0: Браток, браток, скрути, потягнуть. О, нетишение там, браток. Папера так само там.
1: Зараз, колбаска.
2: Это могилом. Покуль руки целые. Откуль будешь, землячок?
0: Воронежские.
2: О, так мы с тобой земляки.
0: А?
2: Что Воронеж, что Ростов, одна Россия. На, потягни полегче. Пехота.
0: Пехота.
3: Иди сюда, Игнас. Сюда, иди сюда, сюда.
2: Папа,
3: нервы держись.
2: Я забыл. Пеший болванка попала в бензобан.
4: Нюхай, спыни свою треньку.
0: Хай играем, уже боль трохи заглушит.
2: Попала в бензобан. Вылез я и встал. Сам не знаю. Что ты бельмы вылупил, Фриц? Не подобается. Ибо лепей можешь. Что ты на угол можешь? Фрицевская морда.
5: Немножко. Немножко.
2: А ну, давай, изобрази-ка. Ну, поглядим, что ты можешь.
0: Фриц? Это Фриц? Шаму вы его не забьете. Забейте Фрица.
6: Ладно, тихо. Играй, играй. Я его сам. А вы пошикайте, хлопцы.
5: Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч и говорила, что не забыла это платочек сберечь. И говорила, что не забыла этот платочек сберечь.
2: Здорово, шельма.
0: Что?
2: Ничего не скажешь.
0: О, прошпарить, а, о, Фрейд.
2: Ты кто? Фашист? За Гитлера?
5: Найн, фашист, найн. Гитлер капут. Гитлер ест плохо.
2: О, это я разумею. Что, сам сдался? Ну, сам, плен сам.
5: А, я. Сам.
2: Правильно. Одобраю. А ну дай пять.
5: Дай пять.
2: Слухай, а ну давай, изобрази еще, а?
1: Вот
2: где тут. На позицию девушка.
5: А, я. Огонек, а?
2: Точно.

0: Девичья,
1: на девичья,
0: на девичья, на девичья, я
1: все, все горел, огонек.
2: Я под святому имкнулся у суладной млявость забыться, где ничего и сон, али нечто мощней за меня, за стому вырывая меня солодкой отсутности, и я прочинаюсь. Сквозь сонлявую неутямность прорывается одна фраза, якая одразу вертает мне до явы.
3: Лучой, а лучой, твоего немца забирают.
2: Да, немца, якого немца? Так, это ж я в санчасти. Я ускидываю тяжкую голову. Насупрать меня у хати, усе, у тем же окружении. С гитарой мой немец, и обапал его двое. Один

0: бойся, дурик! Это ж крысяняты, ну! Кролики по-русски! Ты что?
1: Где ты их взял?
0: Ты кто? Это, у щенек, у норах яны.
1: Ой, ну да давай, отдеры.
0: Да кто, а?
1: Соправды рады были бульбе и раптом трусятино. Ну давай, давай, давай, живее, я взял.
0: Да ой, ой, фрыцка, нема чего дармоедничать. Фрыц!
2: А? А я? О, на. О, фройлайн, фройлайн, гуд. Их из Делайт, быстро, сей час, сей час, фролайн.
1: Набил на людях руку.
3: Ну ладно, ладно, хай. Давай, делай арбайт, Ганс, давай.
0: Давай, нехай попескается, а что? На, Ганс, тримай финку.
2: А, дальше. Ай, момент, фролайн, ай, момент, быстро, быстро, быстро.
3: О, правильно, Гансик, покажи класс. Ну, одразу видать, спец.
4: Гляди ты, молодец. И тут майстер. Лукастый.
3: Да работяга, Бонни, то, что вы. О, гляди, какую мне люльку подарил, а?
2: Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Das ist хороший Braten. Das ist жаркое, ja?
3: Жаркое.
2: О, жаркое. Ну? А, das ist жаркое.
3: Гляди, разумею.
4: Что ж ты думал? Ти мало нашего добра пересмажили за 3 года.
3: Да годи, не бурши. И он добрый.
4: А, сеяны добрые. Ось налетят под ранок. Дык одны головешки застанутся. Доктор. Доктор тут есть?
1: Доктора нема. Ён оперыруе. А что табе?
4: Да выбраться с гэтага свинушника, кольки можно чакаць.
1: Сказали у ранней.
4: Да что значит у ранней? Что значит у ранней? Майора дык ад вечоркам отвезли.
3: Майора повезли в авиационный шпиталь. И он летчик.
4: Летчик? А я так само летчик. Вы что, не бачите? Я горел. Зараз же отправляйте.
1: Ладно, ну потримай трохи, потримай. Вось зараз трусятины наварим. А ну, Гитлер, поворушивайся мне живей.
2: Good, good, Фролайн, ein Moment.
5: Фрицы тут!
6: Гутабен, Фриц!
2: Гутабен, хэй, офицер! Гутабен!
6: Вольно, вольно!
5: Стрелков!
4: Ой,
5: Юрка! Васильевич?
4: Я сам, Юрка, да, давай сюда!
5: Ленька! Ленька, ты живый!
4: Во, боже, а ты як? Ты як?
5: Ой, як ты обязан, да не познать! Голова вся обмотана.
4: Да ерунда, бинтов накрутили. А в тебе что, рука?
5: Ты разумеешь, подлетел ненароком.
4: Легко.
5: Да драпина, вось только стрелять заминая, так? Ну, али ведаешь, мы отыгралися. Ох, уж же отыгралися, как ты только ведал. Зробили побоище, не горш за ледовой.
4: Ты сядай, Юр.
5: Да,
4: за солому, вот сюда, сядай.
5: Да я ж только со степу, во, годину назад. От же мы их ушучили. Да так спрытно, без стрелу, без гуку подпустили на 50 метров. Комбат у гэты раз, ну просто молодчина.
4: Не, постой, постой. Ты дело. Кого ты служишь?
5: Да разумеешь, за 10 хвилин мы зрабили с них мясокомбинат. Ураз, як ударили, зучае зброй. О, ты поглядел, что там рабилось.
4: Так, так, ну.
5: Целую колонну, человек 300 с артиллерией. Ну ты разумеешь тебя, Леня?
4: Разумею, разумею, Юрка. Юрка.
5: Ой.
4: Давай сперша подмасуемся. Ой, ты, Ганс, а ну подай котелочек.
2: А?
4: На бог.
2: Ага.
7: Что?
2: Петя, Петя.
5: Что, мясо?
2: Лайш.
5: Ось это да.
2: Лайш, лайш.
5: Ну раз так, то... О! Тримай фляжку.
0: Ну, шнапс.
5: Ну, нечто в этом роде.
0: Так, треба пробу снять. А коли отручено?
4: Иди, иди. Так, какая еще проба?
5: Ну, як?
4: А люкс! А ну, давай, Тару.
0: Младшой, я для службы тебе благодарность.
5: Служу советскому народу, старшине и помкобзводу. Разумеешь, Леня? Я сам спорожнил. 6 стужек. Максим, як самовар распалился. 15 хвилин, и на снезе 300 трупов.
4: Юра, ты стой. Это где было? Ты не каля Алексеевки?
5: Ага, неподалек. Видать, прорывались на запад, до своих.
4: Пехота?
5: Пехота, ага, и артиллеры.
4: А танки?
5: Что-что?
4: Танки.
5: Не-не-не, танков. Танков не было. Пехота. Глядим, идут до кукурузы. Растягнулись, я кишка. Ну, комбат поклал нас у всех, замри! Так удало подпустили. На меня наградны написали. Просто у поле. Найчинную. Другой ступени.
4: Соправды, это отходила пехота. А где ж танки? Значит, танки застались? Яны на прикрыццё. Пехота, ведомо, вышла раней, а танки... Танки, выходить, нацелились на нас.
7: Ну, будьмо здоровы.
8: Будьмо.
7: Как кушей дырки загойвались.
8: Катюша, не отбавляться. Ну, это трошки за разведчиков.
9: За пехоту матушку.
10: Хлопцы, а Фрицу?
8: Фрицу?
10: Фрицу налили?
9: А я же.
10: Шанс? Давай. Ну, тримай.
7: Поехали, ребята, за перемогу.
9: Пане Гершапе.
7: Давай.
9: Давай.
5: Разумею.
11: А ну, сестричка, сідай тут на стіни.
10: Ты за кого? Ну скажи, кому все чули? Не, ну кто ты? Буржуй, рабочий ты, фашист.
9: Тримай. Ну? Ich bin Deutschlehrer, verstehen Sie?
12: Слухай, Фриц, а у тебя дети, тиёстика?
9: Was?
12: Ну, дети, понимаешь? Ну, малые такие.
9: Verstehe, Kinder, ja. Zwei Kinder. Minute, два дети.
12: И у меня двое так само.
10: Брешешь, гад. Сволота ты, я тебе зараз...
8: Стой.
11: Ты что?
10: Спокойно. Давай пушку, вояка.
12: Ну, может, это самое, детей сиротить.
10: Ах, детей. Я вон их детей. А моих кто шкодовать будет?
13: Что ты усхопился, я Гитлер? Ты же русский. Чего ж ты, как бандюга, за пушку хапаешься? Я уже полонный.
12: Не драйв, Хансик, не драйв. Давай.
9: Gut. Ich bin kein Nazi, verstehen? Ich bin Landlehrer.
1: Не верю я ему.
5: Ну, чему? Бывают и сирот их люди. Ну, коли там рабочие, те наставники.
1: Гад он, а не наставник.
10: Это что такое? Землячок. А ты что, махлюешь?
13: Пусть тебе и на. И он же... Ты... Хае. И 100 граммов не допил. Левак.
5: А что такое, а? Бомбежка?
13: Вот. Дочакались. Теперь расхлебывай.

0: кто опошни у буфет?
1: И тут я бачу его. Некий час, небы измертвевши, я мовчки гляжу на его. Захну. Дали Бог, захну. Его брову вздрыгует. Познав гад. Али в очи одразу спокойнеют.
2: Не удалось?
1: Что?
2: А в гостинице?
1: Не, не удалось.
2: Проклятье, поесть и не добьешься. Вы дочерали?
1: Не, не.
2: Так может, подведем ресторан тут насупрать? Ну, составите компанию?
1: Вы сохну?
2: Что? А, не, не, не сохну. А чему вы пытаетесь? На ней кого подобное, да?
1: Подобное.
2: Бывает.

0: Ты кто? Фашист? За Гитлера?
1: Nein, фашист, nein. Hitler kaputt. Hitler ест плохо.
0: Вот, это я разумею. Что, сам сдался?
1: Das heißt,
0: ну, сам, плен сам.
1: А, я, сам, сам.
0: Правильно. Одобряю. А ну дай пять.
1: Was ist das? Дай
0: пять. Пять дай. Слухай, а ну давай, изобрази еще, а? Возьми тут. На позицию девушка.
1: А, я, огонек, а?
0: Точно.
1: Тут, вот это.

0: не окей.
1: На кошка, на девушка,
2: на девичья,
0: на девичья, на девичья, я все горел огонек.
3: Я подсвядомо імкнувся у суладний млявость забиття, де нічого і сон, але нечто мацней за мене, за стому вириває мене солодкий відсутності, і я прочинаюсь. Скрозь сонляву невтямність проривається одна фраза, яка я одразу вертає мені до яви.
4: Галашовий. Галашовий. Твоєго немця забирають.
3: Да, немця, якого немця? Так, так, це ж я в сам щасті. Я ускидываю тяжкую голову. Насупроть мене у хаті усе у тим же окруженні. З гітарою мой немець, я бачив його двоє. Один у шинелі, другий у повшубку. А, це Шаршок і Сахно.
5: Ви куди? Куди ви, гэта палон?
2: Младшой, не давай. Хай самі ў палон возьмуць.
6: А ну замовчаць. Вас не пытаюць, товарищ сержант. Васілевіч, пройдемся з нами.
7: Куды ён пойдзе? У яго ж нага.
3: Мене вон нага.
6: А ну, бэк.
8: Вось тебе і наіграў. Треба сядеть да сопить из ведерки.
9: Отведусь и шлепнуть.
8: Факт шлепнуть.
6: А кто это? Кто они?
8: А ну повернись живо.
6: Тормай.
8: Ну погляди в ботинках.
6: В кишене в шаре.
8: Пусто. Все обчистили.
6: Да ладно, черт с ней.
9: Ну, стервятники.
7: Чи я б коровкам мычала, а твоя б мовчала. Сам такі.
2: Я такі. Я не такі. Я кров проливав, калі што я кровёй плачу.
7: Ладно, тобі ўжо наплаціўся.
2: Ты мяне не чапай, рыжая. А то я укушу, я злы і кантужаны.
7: А пуга ты.
2: Рыжая.
7: Отстань.
6: Вы што, зусім не можаце? І ўстаць не можаце?
3: Не, чаму ж?
6: А ты встаньте.
3: Зброю брать?
6: Не треба. А ну, пройдем туда. За перегородку.
8: Сюда, сюда.
6: Старшина. Старшина, давай сядло.
8: Ай, брат.
6: Давно тут?
3: З вечора.
6: Она хоть и порадила?
3: У степи, где на танки напоролися. Я же старшина, ведаю.
6: А где Кротов?
3: Кротов забиты.
6: А двое полонных?
3: Утекли, напевно. Хоть один так само забитый, застався у кукурузе.
6: Забитый?
3: Забитый, факт.
6: Кем забитый?
3: Ну, кем? Немцами, кем же еще?
6: Старшина, Шашок, записывай. Значит, полонный немец забитый немцами, так? И Кротов так само забитый немцами.
3: Ведом.
6: А ну, расскажи подробязней.
3: Что рассказывать? Он старшина с нами ехал, а после он повернул, а мы и наскучили.
6: Так. Цікаво. Шишок, ты записывай.
8: Пишу.
6: А чому вы не побегли за Кротовым?
3: А я и побег. Як только черга за автомата, я и побег. Не за ним, правда, за немцем.
6: А что было раней? Черга за автомата, ти побег?
3: Раней черга за автомата.
6: Черга, так? А вы ж только что сказали, что Кротов кинувся бягчы яшчэ да чаргі?
3: Гэта ўсё амаль разам. Немец кінуўся ў бок, Кротаў за ім. Тут чарга з аўтамата.
6: Значить, все ж раней Кротов побег за немцем. Так и запишем.
3: Что они мені ловить? Что ему треба этому человеку? Что им до мертвого Кротова?
6: Ось это и треба было доказать.
3: Что?
6: Ох, это самое.
10: А теперь подпиши, младшой.
3: Не буду.
10: Это не
3: писать.
10: Это не будешь.
3: Ну, не буду, и все.
6: Это чему?
3: А что вы чапляетесь до Кротова? Что он вам зробил?
6: Не притворайтесь, а. Вы выдатно ведаете, что он зробил.
3: Чого он не зробил? Он забитый.
6: Ах, забитый. Забитый. Ну, ты наракайте на себе. Зрозумело? А ну, подписывайте.
3: Сказав, не буду.
6: Пошкодуешь, не поздно буде. Ну, добре. Ми ще вернемся. Ми ще траханем тебе. Поняв?
7: А что причепилися до младшого? Кротов забитий.
6: А ти бачила?
7: Бачила. А як не бачила, не говорила б.
6: Провери.
7: Ой, сиди ти своїм ліхтаром. Що сліпиш?
6: Проверим.
7: Ваньфрица лепи, провер. Коли такий провіральщик. Спритний.
6: Не ваша справа. Треба буде. Проверим, кого треба.

0: бойся, кролик. Это ж трусяняты, ну. Кролики по-русски. Ты что?
1: Где ты их взял?
0: Ты кто? Это, у сенёх. У норах яны.
1: Ой, ну да давай, обдяры.
0: Да кто, а?
1: Собрауды рады были бульбери, раптом... Трусятино! Ну, давай, давай, давай, живее, я
0: взял. Да, ой, ой, Фриц, хай. Нема чего дармоедничать. Фриц!
2: А?
0: О, на.
2: О, Холлан. Холлан, гуд. Их из делайт. Быстро. Схай час. Схай час, Холлан.
1: Набил на людях руку.
3: Ну, ладно, ладно, хай. Давай, делай арбайт, Ганс. Давай.
0: Давай, нехай попескается, а что? На, Ганс. Тримай финку.
2: А, дальше. Ай, момент, Валя, ай, момент. Быстро, быстро, быстро.
3: Быстро. О, правильно, Гансик. Покажи класс. Ну, одразу видать, спец.
4: Гляди ты, молодец. И тут мастер. Ну, касты.
3: Да работяга, Бонни, то, что вы. О, гляди, какую мне люльку подарил, а?
2: Ай, момент, Валя, ай, момент. Das ist Karoshi Braten. Das ist Jarköja.
3: Jarköja.
2: О, Jarköja. А, das ist Jarköja.
3: Гляди, разумею.
4: Что ж ты думал? Тимала нашего добра пересмажили за 3 года.
3: Годи, не бурчи. И он добрый.
4: А, сеяны добрые. Ось налетять под ранок. Так одни головешки застанутся.
5: Доктор, доктор, тут есть?
1: Доктора нема. Я на перерыве. А что тебе?
5: Выбраться с этого свинушника, кольки можно чекать.
1: Сказали уранни.
5: Да что значит уранни? Что значит уранни? Майора дека двечорком отвезли.
3: Майора повезли в авиационный шпиталь, и он летчик.
5: Летчик? А я так само летчик. Вы что, не бачите? Я горел. Зараз же отправляйте на
1: мне. Ладно, ну потримай трохи, потримай. Вось зараз трусятины на вары. А ну, Гитлер, поворушивайся мне живее.
2: Гуд, гуд, Фола, дай момент.
6: Фрицы тут!
7: Гутабен, Фриц!
2: Гутабен, хай, офицер, гутабен!
7: Вольно, вольно!
6: Стрелков! Юрка! Васильевич?
8: Я сам, Юрка, да, давай сюда!
6: Давай Ёлька! Сюда. Ёлька, ты живы!
8: Ты, во, бачишь, а ты як? Ты як?
6: Ой, як ты обвязаны, да не познать! Голова вся обмотана.
8: Да ерунда, бинтовые трусили. А в тебе что, рука?
6: Ты разумеешь, подлетел ненароком.
8: Легко.
6: Да драпина, вось только стрелять заминая, так? Ну, али ведаешь, мы отыгрались. Ох, уже отыгрались. Как ты только ведал, зарабили побольше, не гож за ледовой.
8: Ты сядай, Юр.
6: Ну,
8: за солому, вот сюда, сядай.
6: Да я ж только со степу, во, годину назад. От же мы их ущучили. Да так спрытно, без стрелу, без гуку подпустили на 50 метров. Комбат у гэты раз, ну просто молодчина.
8: Не, постой, постой. Ты дело. Кого ты служишь?
6: Ты разумеешь, за 10 хвилин мы зрабили с них мясокомбинат. Ураз, як ударили, зуся есть брой. О, ты поглядел, что там рабилось.
8: Так, так, ну.
6: Целую колонну, человек 300 с артиллерией. Ну ты разумеешь, тене, Леня?
8: Разумею, разумею, Юрка. Юрка.
6: Ой.
8: Давай сперша подмасуемся. Ой, ты, Ганс, а ну подай котелочек на двох.
7: Ага. Что?
2: Пить-то, пить-то.
6: Что, мясо?
2: Лайш.
6: Ось это да.
2: Лайш, лайш.
6: Ну раз так, то... О! Тримай фляжку.
0: Шнапс?
6: Ну, нечто в этом роде.
9: Так, треба пробу снять.
10: А коля отручена.
9: Так, какая проба.
6: Ну, як?
9: А люкс! А ну, давай дару.
10: Ну, все, я для службы-то я благодарен.
6: Служу советскому народу, старшине и помкобзводу. Разумеешь, Леня? Я сам спорожнил 6 тужек. Максим, як самовар распалился. 15 хвилин, и на снезе 300 трупов.
8: Юра, ты стой. Это где было? Ти не каля Алексеевки?
6: Ага, неподалеку. Видать, прорывались на захад, до своих.
8: Пехота?
6: Пехота, ага, и артиллерия.
8: А танки?
6: Что-что?
8: Танки.
6: Не-не-не, танков. Танков не было. Пехота. Глядим, идут до кукурузы. Растягнулись, я кишка. Ну, комбат поклал нас у всех, замри! Так удало подпустили. На меня наградные написали. Просто у поле. Найчинную. Другой ступени.
8: Саправды, это адыходзова пехота. А где ж танки? Значит, танки застались? Яны на прикрыццё. Пехота, ведомо, вышла раней, а танки... Танки, выходить, нацелились на нас.
11: Ну, будьмо здоровы.
12: Будьмо.
11: Как бы все дырки загойвались.
12: Катюша, не отмовляться, ну, это трошки за разведчиков.
13: За проходу мабуть.
14: Хлопцы, а Фрицу?
12: Фрицу?
14: Фрицу налили.
12: А як же?
14: Санс, давай.
11: Давай.
14: Ну, тримай.
11: Поехали, ребята, за перемогу.
2: Пане Гешапу.
11: Давай.
2: Гетла капут.
12: Давай, давай.
14: Разумею, разумею. А ну, Сестричка, сідай тут до стіни.
11: Ну,
14: Ком. Ты за кого? Ну скажи, кому тебя чули? Не, ну кто ты? Буржуй, рабочий ты, фашист.
2: Я, их фашист. Тримай. Мане Гешафт. Ну? Ich bin Deutschlehrer, verstehen Sie?
12: Слухай, Фриц, а у тебя дети, чьёстика?
2: Was?
12: Ну, дети, понимаешь? Ну, малые такие.
2: Verstehe, Kinder, ja. Zwei Kinder. Minute. Два дети.
12: И у меня. Двое так само.
14: Брешешь, гад. Солдаты, я тебе зараз...
12: Стой!
8: Ты что?
14: Спокойно. Давай пушку, вояка.
12: Ну, может, это самое, детей сиротить.
14: Ах, детей. Я вон их детей. А моих кто шкадовать будет?
15: Что ты усхопился, я Гитлер? Ты же русский! Чего ж ты, как бандюга, за пушку хапаешься? Я уже полонный!
12: Не драйв, Ганчик, не драйв. Давай, трави далей.
2: Ich bin kein Nazi, verstehen? Ich bin Landlehrer. Ich bin Landlehrer.
1: Не веру я ему.
6: Ну, чему? Бывают и сирот их люди, ну, коли там рабочие, те наставники.
1: Гад ён, а не наставник.
14: Это что такое, землячок? А ты что, макриваешь?
15: Пусть тебе и на... Ён же... Ты... Халера... И 100 граммов не допил. Бивак.
6: А что такое, а? Бомбежка?
15: Вот. Не чакались. Теперь расхлебывай.

0: Кто опошнил буфет?
1: И тут я бачу его. Некий час не боюсь смертвевши, я мовчки гляжу на его. За окно. Дали Бог за окно. Его брови вздрыгують. Познав гад. Але в очи одразу спокойнеють.
2: Не удалось?
1: Что?
2: А в гостинице?
1: Не, не удалось.
2: Проклятье, поесть не добьешься. Вы вечерали?
1: Не, не.
2: Так может, подыдем в ресторан тут насупрать? Ну, составите компанию?
1: Вы сахно?
2: Что? А, не-не, не сахну. А чему вы пытаетесь? На нейкого подобного, а?
1: Подобный.
2: Бывает.
1: Коли не сахно, так это жахливо. Я ж мог его покалечить. А коли все ж и он, неужели теперь застану все в дурнях, як 20 годов назад? Ведаете, а я принял вас за другого, за одного сволочного человека с войны еще.
2: Мусить якого здрадника?
1: Мне он не подобный на здрадника.
2: Трус?
1: И не трус. Где это было треба, он навод был храбрый. Ты и иншим бояться не давал.
2: Строгий, значит?
1: Строгий? Не твое слово. Худший безлитостный.
2: Ну, на войне безлитостность не грех. Я тебе скажу с властного опыта. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира более чем немца. У такого командира все. И задача выполнена, и груди в органах.
1: А люди?
2: Что люди?
1: А люди? В могилах?
2: Ну, ведаешь, на войне с этим не лечится. Ну, будь здоров.
1: Все, Ганаевич.
2: Слухай сюда. Вот ты кажешь, люди, люди. А я памятаю такой выпадок. Под Витебском судили одного молодые такие, Ванька взводный, лейтенантик. Ну, батарею отступали, напереди рачулка, треба знайти брод. Я мог дурню послать кого, а он пошкодовал. Той пораненный, той хворый, той плавать не умея. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод знайшел, перебрался на другий бок, а там немцы. Ну и сапали раненого, а у его карта и маршрут. Так и накрылась батарейка. Лейтенант, правда, вырвался с полону, простый день приходит, тут, ведомо, испекся. А як же? Вот тебе и пошкодовал людей.
1: Просто он дурень, это лейтенант.
2: Вот именно дурень.
1: А вы не прокурором были?
2: Старшиней трибунала.
1: Чего?
2: Военного трибунала. А... Что это вы удивляетесь?
1: Да так.
2: Ты, мабуть, думаешь, трибунал — это порушение законности? Теперь так можно решить. Модно реабилитовать, модно валить все на судью, и никто не задумается, у имя чего они все то и робили. Старались, выконывали, не досыпали, не доедали, ездили на передовые, трапляли под бомбежку. У имя чего?
1: Может, у имя перемоги?
2: А як же? Что ты думаешь? У нее нема и нашей пайки.
1: И великая эта пайка.
2: А что, малая? А я... И не думаю таить, кто я и что я. Я поступал по воле закону. Коли что, можно поднять

0: орлы! Дали жару! Дали, сволочи, лепши экипажа угробили! Значит так, дали будете сами, мы повертаем контратаковать, а вы дали лекалки! Это 8 километров, ясно? Ну, ясно, не ясно, ничего не попишешь! С собой я вас не возьму, сами разумеете! Тут оставаться не раю! Значит так, старший! Вось это капитан!
1: Капитан Сахно!
0: Капитан Сахно! Ём поведе!
2: Здорово! Чё же цё мару нет такого, старший? Пёсти дьявол не бы насмехается из меня, а чё зим? Хай ведь. Командиру, на жаль, не выбираюсь. Поглядим, як придадим.
3: Так, и все тут?
4: Трое тяжелых у хати.
3: Кого это в хате? А ну всех сюда.
4: Есть.
3: Тут двое, а где третий?
5: Там! Не варто чапать.
3: Это чому?
5: Чому, чому? Без надеи не доходить.
3: Василевич, а ну давайте по третьего.
2: Я не могу.
3: А коли раз не могу, я загадываю.
5: Что его брать? Помирая человек, что его мучить?
3: Не ваша справа. Берите пораненого.
6: Ой, деточки, вы лихонько. Куда же вы его?
5: Я уже такой слабый. Постарайтесь, тетка. Дайте аккуратно.
6: Я уже замерз, не сгинь. У его ж бать ее съездит. Ой, Надя, ухудайся, все тебя приехать.
5: Василевич, младшой, я еще не отморозил свою культю. Так отморозишь, чакай. И гангреном еще насядет. А ну, рвани. Хоть и коршится.
6: Ой, что ж вы робите? Что вы рвете мою одежину? Как вам руки оторвало, ноги попереломало?
5: Ой, замолчите, вам не все ровно. Того шкода, того не.
6: Не людская ты баба, не людская лайдачка. Моя свитка, что ты наробила?
5: Большой, во, натягивай рукав. Так, теплая и мягко будет. На морозе дякую скажешь.
2: Дякую, Катя.
3: Ну, усе собрались?
5: Усе.
3: Вот что. Без моего дозвола у хаты не заходить. Кожный отказывает за себе, за суседа так само. Пораненных не покидать, чтоб там не погрожало. Насельництву за лишнее не добирать.
7: Да уже ж.
3: Коли в выпадку пропеча, живыми не сдаваться. Ясно?
7: Ясно.
3: Зброя есть?
7: Есть.
3: У кого нема, я помогу. Питання будуть?
8: Ясно. Не на лекції, хочей треба.
3: Гэта не лекція. Гэта загад. І я потребую його виконання.
9: Одинадцять тридцять з вас.
2: Ага. Калі ласка, з мене половину.
9: А ви що, не разом?
2: Ні. Не раз.
9: Фиг да к разом оплатить. А ну сядите, я разберусь.
10: Ну и товарищ у вас.
11: А милицию побег, зараз проведе. Посядите с нами.
12: А, садайте, коли ласка.
11: Сядайте.
12: Вот сюда.
3: Садайте.
2: Дякую, дякую.
11: Ледь не побился с Игорем. И он ваш сослуживец, ти был однополчанин.
2: А? Однополчанин.
11: Сволочь он.
10: Придрався, ніби я ягоные планки сорвал. А я не бачу його ніяких планок.
2: Не у планках справа.
10: Ладно, чорт з ним. Хай веде. Давайте ж выпьем, а? А то посадять я шоу.
11: Это здорово. Я буду тебе носить передачи и горочек. Медовый месяц у турме.
3: 15 суток более не дадут.
10: Ну, так узяли?
2: Узяли.
10: Есть маленький повод. Мы зерно женимся.
11: Да.
2: Вот як. Ну, віншую.
10: Дякую, дякую. У годовину перемоги, так сказать. По семейной традиции. Як дети военных батьков. Уверный генерал-лейтенант. У меня просто лейтенант. Невеличкая розница, правда?
11: А маньякой.
2: А где ж ваши батьки-лейтенанты? Эти вы без их?
10: На жаль, без их. Лейтенанты далеко.

0: Я ее под Харковом, а мою Демянску. На вечной прописке.
1: Ну так салют.
2: Ну что ж, за ваше счастье, лейтенантские дети.
0: Вовсе добро. Только той дурань вешаться псовал.
2: Да ничего, это не самое горшее.
3: Вон милиционер иди, гляди, який бравый.
4: Моська, леваска, пьяные, нахабство, хулиганство, урешки, политичные выпады, вон той.
5: Так, попрошу названных громадян пройти за нами.
1: А мы?
5: Вы можете заставаться.
1: Не, коли забирать, дик усих. Нет. Я их родного, я его одного не отпущу.
2: А. Ну, все ж, я на светки, коли уже вести дых разные.
4: Ну, светки вы не набивайтесь, а вы мне так само откажете за сневагу.
2: Ах, за сневагу? Ну что ж, я готовый. Пошли.
1: Пошли.
5: Прошу.
1: Младшой! Младшой, тебе друг клича!
2: Юра, ну что ты? А?
6: Сядь. Я разумею. За нами возни. А самим столько беды.
2: Юра, ты...
6: Але, знаешь, не кидай. Дуже прошу.
2: Что ты, друже?
6: Я то чорт з ім, але маці ў мяне, ведаеш жа, не перажыве яна.
2: Ну што ты, Юра, ну і што ты?
6: Знабіць, халера. А наогул мне лепш.
2: Лепш?
6: Я цяпер адчуваю, выжыву. Учора, прызнацца, думаў, хана. Выбраться б только.
2: Вернемся, Юра. Тут уже недалеко. Во, немец поможет. Нехче есть двое здоровых. Ты не турбуйся.
6: Пистолет.
2: У тебя есть? Ах, нема. На, возьми. Ну, возьми, хай будет.
3: Так. А ну, сдавайте манатки. И марш отсюда.
1: Куда и марш? Навокал немцы.
3: Туды, уперед. До своих!
7: Сынок.
3: Так, что такое?
7: Послухай меня. Там, мины там, чуешь?
3: Ну?
7: На дойче и немцы раскладывали. Сам бачил. Ага. Вот тут аккурат грузовики стояли. А яны по поле разносили.
3: А где край минного поля?
7: Что?
3: Где обход? Будешь показывать?
7: Так, а хиба ж я ведаю. Сперша так бачил, сынок, бачил. А после яны мяне у город завезли, каб їх халеры возила. А кольки яны тут наклали, так дьявол их ведать.
3: Так, раненых покинуть, пленного шлепнуть. Хотя отставить. Немец пойдет с нами.
2: Юрку? Молодшего лейтенанта так само возьмем.
3: Только при умове, что ты его понесешь.
2: Побудь, друг, ты же подсобишь.
0: А я что, конь?
2: Юра, ну, як ты?
6: Да так, ничего. А чему стрелы были?
2: Юр, ты можешь как-нибудь... Берись за меня.
1: Как ну, как меня красный, только тебе нести. Эй, Фриц, а ну, подсоби.
8: Давай! Давай, ай, момент!
6: Браточки, что ж вы робите? Не кидайте меня, прошу вас, я ж командующего возил. Я его особистым шофером был. Я с вас души повытрясаю, сволочи. Вы чуете, я не дарую. Я шофер командующего. У меня войсковая тайна. Я тайну маю.
3: Ой, что будет с кожным. С кожным паникером и нытиком. У меня рука не встряхне. Так, пойдем в разминное поле. Ну, жрей шах.
1: Что? Ты в своем разуме?
3: Не ваша справа. Я с вами не жартую, я загадываю. Зрешты, коли кто не сгодный, говорите одразу. для того я знайду іншее вище.
1: Паршивых дьяблу! Вы нас погробите и раненых! Ти вы звар'ятели!
3: Я виконую загад. У армії полагається виконувати загади. Апроч плазміни, дороги у нас нема. Немцам живими я вас не покину.
1: Чому ж немцам? Коли покидати Кабаровського немцам?
2: Поподривайся.
3: Подорвется один, наперед пойде другий. А ви як думали? Ну, хто перший?
1: Коли так, хай фриц. Їхні міни, нехай по їх і топає.
3: Ха-ха, фриц тебе заведе. Так, танкист.
6: Дык я.
3: Що? Ось так. Бери палку і шагом марш. Так, дистанція 50 метрів. За ним пойдете ви, Василевич. І хоцей не взорвешся.
2: Ми скеровуємо степ. Починається позйомка. Я старанно крочу по танкистових слідах. За мною йде Катя. За йой согнутий під тяжаром легкої ноші Юрки йде немець. Сахно замикає п'ятерку. Внутрі в мене все покутно напружується. Йдеш як полязє бритви. Увесь час треба углядаться под ноги, как вступать след у след, след у след. А в уши межвольно им кнуть наперед, туды и до танкиста, где неведомость и смерть. На перемеченным снеговыми пасмами доля соправдите не те старые следы, однако на редве прикметные, и на все у снезе плятная маскировка. Уже добре одышавшись от дороги, танкист спыняется и, поколупавши палкой, вываливая на снег нечто круглое.
6: Это мина!
3: Не чапай! Не чапай! Марш вперед!
9: Антитанковая! Сирей круг! Ничерта тут нема!
1: Мать, куди зайвем? Куди ти нас зайвем у собору?
3: Мовчать! Вперед! Ви вперед!
1: Я вперед! Мене гониш, а тебе боязна! Не хочеться помирать? Малих деток шкода ласковой жаночки!
3: Мовчать! Вперед! Я вас зараз...
1: Рад ты, душагуб! Думаешь, я боюся? За себе дрожу! Догоняй, гад! Мама!
2: Катя раптом взрывается с места. Бегом яна, обминая мене, досягаю воронки и без секунды разваги кидается далей. На шерым затресенным землей и гарою снезе пролягая ровный шнурок, я свяжутка белых следов. Что я наробить? Без палки, не разбираюся дороги, навык не озираюся, и на худким кроком и подвигом, без усилякой остероги, шибуя по снезе до недалекого уже кургана. Быть семьей ведомо, что там конец минного поля. И мы идем по ее следах, мы мучимости, замираючись серцем, стрігоцем у ногах, кожну секунду чекаючи вибуху. І здається чут. Катя підбігає до кругана, спиняється, повертається до нас і стоїть. У всьому її маленькій постаті докор і виклик. По полю одна с небыта с погибели уже тянется слабенький и вырытовальный ланцужок следов.
1: Разминировано! куди далей?
3: Василевич, уперед! Уперед! Дистанцію, дистанцію тривожу!
10: Катя! Катюшенька!
2: Катя! Катя! Упавши перед ней на колени, я охапаю ее за плечи, потом за талию и... Раптом розумею ноги. Спасеченого осколками валенка льется на снег теплая кров. Другого валенка зусім нема. Нема. И ноги до колена. Страшный, раструшенный выбухом мокрый черепок.
9: Дефлект! Жгут, быстро, жгут!
2: Ну, ты рады? Ты рады? Ты этого хотел?
3: Замолчи! Бери Катю! Живо!
2: Катя! Катя, Катя, ты что, перевязать? Тебе треба. Пусти. Катя, пусти руки. Пусти. Ну вот, не доедется, капитан, что робить? Катя, Катя, что ты робишь? Ты что, соромишься? Катя, Йон, нехай немец перевяжет. Идем перевязать. Так. Кон! Кон! Перевязать! Витя, мать!
10: Да, я. Да.
2: Худший, худший.
5: Ну, в чем справа? Кто расслумашит?
11: Товарищ лейтенант, яны зневажали меня, прочь того планки
5: ну,
11: хотели...
5: Ну, вас мы уже чули... Скажите вы, товарищ.
2: Что сказать? У планок у него не было. Но, в всяком разе, я их не бачу.
5: Тихо, тихо. А вы что скажете?
12: Я долучаюсь до товарища. На жаль, не веду его прозвища.
5: Так, ну тогда будем писать.
11: Парень, напишите.
5: По парадочку прошу. Прошу вас, Першин. Ага. Прозвище, имя, имя по батьку.
2: Василевич Леонид Иванович.
5: Так, год на рождение.
2: 1924.
5: Далее, прошу вас.
12: Ковалевич Игорь Петрович, 1934.
5: 34. Далее вы.
13: Часлюк Виктор Семенович, 38.
5: Вы?
1: Фогель Эрна Дмитриевна, 42 года.
5: А вы что, Светка?
11: Не, она ни при чем, она ни при чем.
1: Не, да при чем, пишите
5: так
1: мне.
5: Так она что, значит, не ображала вас?
11: Не, она не.
1: Так пишите, я еще ображу.
11: Что такое?
5: Так,
1: Фогель Эрна Дмитриевна, 1942 года.
5: Так.
1: Записали?
5: Ну.
1: Теперь я скажу. Вынягодник.
11: Что?
1: Почуете? Вынягодник и провокатор.
12: Эрна.
11: Безобразие.
12: Эрна,
1: я не боюсь. Не боюсь. Ваше счастье, что их у вас
12: Эрна.
1: Не было. Я бы их сама
12: Эрна,
1: сама.
12: Успокойся.
1: Эрна.
11: Вы чуете? Вы чуете? Товарищ молодший
5: лейтенант. Товарищи, замолчите.
11: Вы бачили? Яны пьяные. Яны усе пьяные. Я попрошу записать про мои выпады. Урада и узнагороды есть акт советского урада. А яна что сказала? Я попрошу все записать. Я не дарую. Я хотя узнагороды заслужил у боях.
13: Ну не все, что блещит на грудях у боях, заслужено.
2: Сволочь, Горбатюк.
11: Прекратите.
5: Тихо. Тихо. Что за грубости? Ну, молодые люди, ну что ж вы? Ну, по якому праву вы облаяли гэтага грамадзяніна?
2: Я по праву фронтовика.
5: А вы, молодый человек,
12: по какому праву? По праву сына фронтовика.
11: Сын.
12: Да речи,
11: забитого. Сынов.
5: Ну, але ж вы, мусить, фронтовик же так
11: самое. Так само. Точно. Гвардии майор запасу.
5: Ну, так и что вы, як дети, гвардии майор? Фронтовики, ну, ці варто зводить старые рахунки в такий день? Ну, может, что и было войну помеж вами, тяж варто такое вспоминать. Миритесь, давайте, с Богом. На вот и протокола писать не будем.
2: Не, пишите.
11: Нет, пишите.
2: Да, мы тут опынулись, дык усё.
12: Пишите. У нас не просто сварка, мы принципово.
5: Киньте вы, ну какие тут принципы. Завтра проспитесь, и так самим же сором на будет.
1: Не пьяные.
5: Ну, тоді просто злые. Молодые, злые.
1: Мы не злые. Мы за справедливость.
5: Справедливость – это похвально. А чому ж тоді ви зняважили гэтага дядьку, гэтага громадянина? Да все же нам у батьки годится.
4: Да не про мене говорка. Я просил записать. Яны зробили выпады. И я еще раз буду повторять.
5: Какие именно выпады?
4: Выпады. Выпады. Вы разумеете, какие?
12: Хлусня. Этого не было.
4: Не, не было. Было. Я не могу тут при всех повторить, что он сказал в ресторане, але я напишу.
5: Стоп, стоп, стоп. А Светки у вас есть?
4: Я Светка. Я Светка. Я человек особливого доверу. Это достатково.
5: Вы помыляетесь. Но... Вот это как раз недостатково.
12: Чушь. Не ты, часы. Ты трохи спознился, Горбатюк.
4: Ну что ж, Максим, твое счастье, я спознился. А то б я взломал тебе хребет. Не таким ломал. Шкода. Шкода мало. Не усим застались.
6: Ах ты, гад!
4: Я тебе зараз...
5: Распрянитесь. Ах, вы безобразие.
4: Это безобразие. Дайте мне начальника. Я буду скардиться.
14: Ты хоть не улезь.
1: Мертвёк же, не можешь так труп. Смердить они выносят.
5: А ну, марш отсюда. А вы, Василевич, застаньтесь. Вас мы оформим. Ну, давайте. Что, не зразумело? Давайте. Давайте, очистите помешкание. Ну?
12: Ладно. Счастливо, идите. Счастливо.
14: Пробашьте. Дайте вашу руку.
12: А это что там?
1: Не бойтесь.
12: Да, глупство, я не боюсь. Я.
14: Счастливо.
12: Счастливо вам.
5: Фронтовички, подали приклад молоді. Ну что, пригожа? Ну что? Ну, теперь я разберусь с вами.

мабуть, годину я хожу вокруг привокзальной площади и не могу успокоиться. Над городом глубокая ночь. Площадь незвыкла пустая и великая. Ровный дремотно горать у горы шары лихтаров. Пустуюць на бульвары лавки, на тролейбусным супынку нікого. Пусто і на стоянці таксі, треба супокоїцца. Пора супокоїцца. Нічого, по сутності, не здарылася. Гнався за одним нягодником, трапив на другого. Ну что ж, хіба їх усього двоє на світі. Колькі їх зустрокалось раней, і, видать, ще зустрінеться в будущем. Протокол? Глупство, що мені протокол? Пополохують, не болі. Що вони з мене возьмуть? Мабуть, не посадять. Як би там ні було, я ні об чим не шкодую і ні в чим не каюся. Правда, я не перемог. Ён пайшоў не зламаны, нават не абяззброены. У партыі упэўненасці яго ў сваёй невіноўнасці, відаць, хопіць на ўсё жыццё. Гэта не з тых, хто хварэе ад апёкаў сумлення. Все жыццёвыя здольнасці гэтага чалавека развіваліся толькі ў напрамку прыстасавальніцтва. Болевый початок задушил все остальные. Жыццёвым принципом для его стала сила. У кого сила, тому не потребна правда. Этот конек неблаго вывозил его в житті, и пока узнулся, он хиба что у 50-е годы. Але и теперь такие не тратить подлинной надеи на зворот до ранейшего. Бач ты его, разошелся в гневе, уже с дверей кричал милиционерам, распустили народ, демократы развели, в опытных работников шальмуете, чекайте, притече, покличете. Неведомо, ти выжил у этой войне сохно. Хоть такие люди не вельми переборливые в сродках, живучие. И коли здарылася, что он застався живы, я упэўнений, он знал той же. Все жыццё он удосканальвался у одним рамястве, примусе, и на іншее просто нездольны. Я ведаю, сустрэча с ним мне так само не принесла радость. И он с породы работюков, и 10 годов для их первого выхования за вельми малый термин.

0: спектакля «Мертвым не болить» поводле одноименной оповести народного письменника Беларуси Василя Быкова. Режиссер-постановщик Валерий Анисенко, гукорежиссер Людмила Латушкина, редактор Владимир Дзюба. Роли выконывали Василевич, народный артист Беларуси Павел Дубашинский, Сахно, народный артист Беларуси Арнольд Помазан, Горбатюк, заслуженный артист Республики Беларусь Анатоль Жук, капитан, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рогауцов, администратор, заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Качаткова, Кротов, артист Александр Гарцуев, Юрка Стралков, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Манаю, Катя, артистка Алена Унукова, командир, артист Александр Шаров, немец, артист Юрий Аверьянов, гитарист, заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Журавель. В остальных ролях были заняты артисты Виталь Костальцов, Александр Суцковер, Зинаида Павловская и Александр Курлович. Год запису спектакля 1990.
1: «Куда это меня привели?» — проговорил, наконец, Фома голосом умирающего за правду человека. «Проклятая размазня!» — прошептал подле меня Мизинчиков. «Точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!»
2: «Ты у нас, Фома, ты в кругу своих!» — вскричал дядя. «Ободрись!» «Успокойся, и право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь. Да не хочешь ли подкрепиться, а? Так, этак, рюмочку маленькую, чего-нибудь, чтоб согреться». «Малаги бы я выпил теперь», — простонал Фома, снова закрывая глаза. «Малаги? Навряд ли у нас и есть», — сказал дядя с беспокойством, смотря на Прасковью Ильиничну. «Как не быть», — подхватила Прасковья Ильинична, — «целые 4 бутылки остались». И тотчас же, гремя ключами, побежала за Малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенья. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования. «Малаги захотел», — проворчал он чуть не вслух. «И вина-то такого спросил, что никто не пьет. Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы проклятые! Но я-то чего тут стою? Чего я-то тут жду?» «Фома», — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — «вот теперь, когда ты отдохнул и опять вместе с нами, то есть я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание, где? Где она, моя невинность?» — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду. «Где золотые дни мои? Где ты, мое золотое детство, когда я невинный и прекрасный бегал по полям за весенней бабочкой? Где? Где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!» И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева. «Эк, чего захотел!» — проворчал он с яростью. «Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь. Присягну, что был». «Фома», — начал был опять дядя, — «где? Где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека?» — кричал Фома. «Когда я обнимался с человеком и плакал на груди его. А теперь где я? Где я?» «Ты у нас, Фома, успокойся!» — крикнул дядя. «А я вот что хотел тебе сказать, Фома!»
1: «Хоть бы вы-то уж теперь помолчались!»
2: — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.
1: «Где я?» — продолжал Фома. «Кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои! Жизнь! Что же ты такое? Живи, живи!
2: будь обесчещен, опозорен, умолен, избит, и когда засыплет песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом. Батюшки, о монументах заговорил, прошептал Ежевикин, сплеснув руками. О, не ставьте мне монумента, кричал Фома, не ставьте мне его, не надо мне монументов. В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо. Фома прервал дядя. Полно, успокойся, нечего говорить о монументах. Ты только выслушай. Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча, но ты увлекся, Фома, за черту добродетели, уверяю тебя, ты ошибся, Фома.
1: Да перестанете ли вы-с, запищала опять Перепелицына, убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с.
2: Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита. Все замахали на дядю руками, чтобы он остановился. «Анна Ниловна, молчите вы сами!» «А я знаю, что говорю!» — с твердостью отвечал дядя. «Это дело святое, дело чести и справедливости. Фома, ты рассудителен, ты должен сей же час и спросить прощения у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил».
3: «У какой девицы? Какую девицу я оскорбил?» — проговорил Фома в недоумении, обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело.
2: «Да, Фома, если ты теперь сам своей волей благородно сознаешься в вине своей, то клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...»
3: «Кого же это я оскорбил?» — вопил Фома. «Какую девицу? Где она? Где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!»
2: В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав. —
3: Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений. — К чему это все? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!
2: — А-а-а! Теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже, я припоминаю! «О, помогите, помогите мне припоминать!» — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. «Скажите, правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли это?»
4: Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.
3: «Так, так, — твердил он, — я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтобы исполнить свой долг и исчезнуть навеки. Приподнимите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность!»
2: Его тотчас приподняли с кресла, Фома стал в положении оратора и протянул свою руку.
3: «Полковник! — вскричал он. — Теперь я очнулся совсем, гром еще не убил во мне умственных способностей. Осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца. Но что до этого, и какое кому дело до правого уха Фомы?»
2: Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такой жалобной улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул
4: и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем. Он едва стоял на месте. «Теперь слушайте же все мою исповедь!» — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом. «А вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич, давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел все, все, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами, полковник. Я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие. И кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ? Фома, Фома, ты, впрочем... «Не очень распространяйся, Фома!» — вскричал дядя с беспокойством, смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки. «Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня!» — продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережений дяди. «Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что невинность так часто бывает на волосок от погибели. Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Знаю необузданное стремление страстей ваших, знаю, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблагороднейшей из девиц. «Фома, неужели ты мог это подумать?» — вскричал дядя. «С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира. Он расскажет вам в своем Гамлете о состоянии души моей». Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все в черном цвете. И это был не тот черный цвет, о котором поется в известном романсе. Будьте уверены, оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить ее из этого дома. Я хотел спасти ее. Оттого-то и видели вы меня во все последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О, кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии. Но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастье, что я поставлен, что я произведен для этого. И что же? Вы не поняли наиблагороднейших побуждений души моей и платили мне во все это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями. Фома, если так, конечно, я чувствую, — вскричал дядя в чрезвычайном волнении, — если вы действительно чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю.
3: Вся вина моя следственная состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти, ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мстительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих. Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтобы удалить меня от себя, я подумал, он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтобы удобнее совершить преступление. Фома, Фома, неужели ты это думал вчера с ужасом? — вскричал дядя. Господи Боже, а я-то ничего и не подозревал. Само небо внушило мне эти подозрения, — продолжал Фома. И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду. Что почувствовал я в эту минуту, о Боже, увидев, наконец, собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом. Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же надежда. И что же, сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки. Вы присылаете мне письмо ваше, вы выставляете намерение жениться, умоляете не разглашать. Но почему же, подумал я, почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне счастливый и прекрасный, ибо любовь украшает лицо? Почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего-всего? Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? Друг ли я его, или самый гнуснейший из насекомых? Вот вопрос, который я задал себе нынче утром. Для чего, наконец, думал я, для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтобы обмануть и нас, и легкомысленного племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшие из намерений? Нет, полковник. Если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы. Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее чистую и благонравную через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям. Дядя молчал, склонив голову. Красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку. «Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне Бог правые мысли. Наконец положил я в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию,
2: но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка. Падая из окошка, я думал про себя: вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель. Тут я ударился оземь, и затем едва помню, что со мною дальше случилось. Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой Малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и Малагу, и генеральшу. «Остановитесь!» — вскричал он. «Мне надо кончить!» «Что случилось после моего падения?» «Не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтобы составить ваше обоюдное счастье. Полковник, по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился, наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышена, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник. С удовольствием, Фома, — вскричал дядя. И так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то, разумеется, вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием. И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет. «Дайте и вы мне вашу руку», — продолжал Фома слабым голосом, раздвигая дамскую, сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке. Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому. «Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья», — ласково прибавил Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих руках. «Что это он затевает?» — проговорил Мизинчиков. Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку. Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди. «Соединяю и благословляю вас!» — произнес он самым торжественным голосом. «И если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы! Вот как мстит Фома Опискин! Ура!» Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой Малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что это нельзя, но уже было поздно. Бахчеев первый, надо отдать ему справедливость, подхватил ура Фомы Фомича,
3: за ним я, за мной во весь свой звонкий голосок Сашенька, тут же бросившийся обнимать отца, потом Илюша, потом Ежевикин, после всех уж Мизинчиков. «Ура!» — крикнул другой раз Фома. «Ура!» И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей. Просите ее благословения. Если надо, я сам преклоню перед нею колени вместе с вами.
2: Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей. Все столпились около них, но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству. Он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила, наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях. «Фома! Фома!» — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать. «Шампанского!» — заревел Степан Алексеевич. «Ура!» Все были в восторге. Генеральша плакал, но теперь уж слезами радости. Союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным, и священным. А главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере, с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку. Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фололей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто не понимал еще, как это все вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что все это сделал Фома Фомич, и что это факт насущный и непреложный. «Фома!» — вскричал дядя в иступленном восторге. «Ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?» «Ничем, полковник!» — отвечал Фома с постной миной. «Продолжайте не обращать на меня внимания и будьте счастливы без Фомы!» Он был, очевидно, пикирован. Среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли. «Это все от восторга, Фома!» — вскричал дядя. «Я, брат, уж и не помню, где я стою. Слушай, Фома, я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей не достанет, чтобы удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай, и увидишь, я больше ничего не скажу, Фома». И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, чтоб сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.
5: «Вот они какие ангелы!» — пропищала в свою очередь в похвалу Фоме девица Перепелицына.
6: «Да, да», — подхватила Сашенька, — «я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить, Если б вы знали, как я теперь вас почитаю.
2: Да, Фома, подхватил Бахчеев, прости ты меня, дурака. Не знал я тебя, не знал. Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и просто герой. Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра. Да уж и с матушкой генеральшей, да уж и с женихом и невестой. Да чего тут, всем домом ко мне. То есть вот как пообедаем. Заранее не похвалюсь, а одно скажу. Только птичьего молока для вас не достану. Великое слово даю.
6: Среди всех излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька. И без дальних слов крепко обняла его и поцеловала. «Фома Фомич, — сказала она, — вы наш благодетель. Вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за все это. А только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой». Она не могла договорить, слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.
3: «Дети мои! Дети моего сердца!» — сказал он. «Живите, цветите, и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника. Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье. Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом. И кто знает, может быть, через несчастье мои я стану еще добродетельнее. Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение. Но... «Куда же ты уйдешь, Фома?» — в испуге вскричал дядя. Все вздрогнули и устремились к Фоме. «Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник?»
6: — спросил Фома с необыкновенным достоинством. Но ему не дали говорить. Общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло. Его упрашивали. Его оплакивали. И уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из этого дома. Так же, как и давеча не было. Как не было и вчера. Он знал, что теперь его набожно остановят. Уцепятся за него. Особенно, когда он всех осчастливил. Когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать. А главное, предстоял такой соблазн поломаться. Можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился. Он вырывался от непускавших его. Он требовал своего посоха, молил, чтобы отдали ему его свободу, чтобы отпустили его на все четыре стороны, что он в этом доме был обесчещен.

0: подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши. Да, полковник, я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их физически, то все равно это были нравственные кукиши, а нравственные кукиши в иных случаях даже обиднее физических, я уже не говорю о побоях. «Фома! Фома!» — вскричал дядя. «Не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтобы омыть эту обиду. Будь же великодушен! Забудь! Прости! И останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома! Я хочу любить! Любить человека, — кричал Фома, — а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека. Дайте, дайте мне человека, чтобы я мог любить его. Где этот человек? Куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человека-ненавистником. Я кричу: дайте мне человека, чтобы я мог любить его, а мне суют Фалалея. Фалалей ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже захотел? Нет. Почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечество? Потому что все, что не есть на свете, Фалалей. Или похоже на Фалалея. Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея. И если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея. Пойди, пойди сюда, мой всегдашний истязатель, пойди сюда, — закричал он вдруг, обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича. «Поди сюда! Я докажу вам, полковник! — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятившего от страха. — Я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах. Скажи, Фалалей, и скажи правду, что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды. Ну, Фалалей, говори!» Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения, но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа. «Ну же, Фалалей, я жду!» Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.
1: «Полковник, видите это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей. Скажи, какой сон ты видел сегодня?»
0: «Про...»
1: «Скажи, что меня видел, — подсказывал Бахчеев. Про ваши добродетели, — подсказал на другое ухо Ежевикин.
0: Фалалей только оглядывался. Про ваши про белого быка, — промычал он наконец и залился горючими слезами. Все ахнули, но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.
1: «По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобой! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном по навету других, то Бог воздаст и тебе, и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в

Последним из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие Божие. Я прощаю тебя, Фалалей. Дети мои, обнимите меня. Я остаюсь. Остается! Вскричали все с восторгом. Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром. Пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья. Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. Так заботиться в такую минуту и о ком же? О Фалалее. Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшую рукою два куска, потом три, потом уронил их. Наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать, от волнения вскричал он, «Уж для такого дня! Держи, Фалалей!» И высыпал ему за пазуху всю сахарницу. «Это тебе за искренность!» — прибавил он в виде нравоучения. «Ты великодушен, Фома! У тебя великое сердце! Ты составил мое счастье!» Настенька полными любовью глазами смотрела на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

И все же, мой брат, моя сестра, не отчаивайся. Иди, как и прежде, вперед. Свободе нужна твоя служба. Одна или две неудачи не сломят свободу, или целый ряд неудач, или косность, или неблагодарность народа, или предательство, или оскаленные клыки властей, пушки, карательные законы, войска. То, во что мы верим, притаилось и ждет нас на всех континентах. Оно никого не зовет, оно не дает обещаний, оно пребывает в покое и ясности, оно не знает уныния, оно ждет терпеливо, чтоб наступил его срок. Да, я воспеваю не только покорность, я также воспеваю и мятеж, ибо я верный поэт каждого бунтовщика во всем мире, и кто хочет идти за мною, забудь об уюте и спокойной, размеренной жизни. Каждый миг ты рискуешь своей головой. Бой в разгаре. То и дело трубят тревогу. Мы то наступаем, то отходим назад. Торжествуют враги или думают, что они торжествуют. Тюрьма, эшафот, кандалы, железные ошейники, оковы делают дело свое, и славные, и безымянные герои уходят в иные миры, великие трибуны и писатели изгнаны, они чахнут в тоске на чужбине, их дело уснуло, сильнейшие глотки удушены своей собственной кровью, и юноши при встрече друг с другом опускают в землю глаза. И все же свобода здесь, она не ушла отсюда, и врагам досталось не все. Когда уходит свобода, она уходит не первая, не вторая, не третья, она ждет, чтобы все ушли, и уходит последней. Когда уже не вспоминают ни героев, ни мучеников, когда вся жизнь и все души людей начисто уничтожены в какой-нибудь части земли, только тогда свобода и идея свободы исчезает в этой части земли, и враг торжествует вполне. Не унывай же, европейский мятежник, ибо лишь тогда тебе будет конец, когда будет конец всему. Я не знаю, для чего твоя жизнь, ведь я не знаю, для чего и моя, для чего вообще все на свете, но я буду прилежно доискиваться, в чем же смысл твоего поражения, в чем смысл твоих бедствий, твоей нужды, твоей тюремной неволи, так как и в них есть величие. Ты думал, что величие только в победе. Это верно. Но уж если случилась беда, мне сдается, что и в поражении есть величие. Есть величие и в отчаянии, и в смерти.

0: Там, где кончается улица, поднимающаяся в гору, на склоне, усыпанном колючками и острыми камешками, приткнулся валун, образующий подобие скамейки. Пологий со стороны моря склон этот неожиданно круто обрывается на своей северной стороне. Курортники сюда не заходят. На валуне сидит, опустив голову, Валерка.
1: Валерка! Ой, Валерка, мне Ленка сказала, что ты по этой тропке пошел, а то и не нашла бы. Ой, ну до чего же мир устроен чудно? У нас вот в деревне холмика не найти. А тут, смотри-ка, горб на горбе. Вот я бы каждой равнине по горе распределила. И справедливо, и глазу было бы остановиться на чем. А еще Ленка сказала, что отца твоего оперировать повезли. Мать у нее в больнице, хирургическая сестра. Да, Валерка, у меня же тоже беда. С твоей, конечно, не равняю. У меня огорчение точнее, а не беда. Ну, ладно, ты не слушаешь меня. Я в другой раз расскажу. Ой, домик-то наш отсюда маленький какой, а? Весь город как на ладони, а? Ты стой себе, стой. На слова мои внимания не обращай. Это ведь я так, для шума говорю. Море, стихия. Смотришь на него, и будто кроме него больше ничего на свете и нет.
2: Он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.
1: Ой!
2: Но не убился, а рассмеялся.
1: Валера, плохо тебе?
2: Машка, ну почему? Хорошие люди умирают, а скоты, вроде дяди моего, живут, а?
1: Валера, ты не гордись предо мной. Поплачь. Я понимаю, страшно, тебе беду ждешь.
2: Прошлой весной я вернулся из школы и увидел, что он чинит оконную раму.
1: Ну?
2: 3 дня назад, когда ему совсем плохо стало, я ему говорю, батя, он любит, когда его батя зовут. Давай я с тобой поживу, попросим, чтобы мне раскладушку поставили, вдвоем веселее. А он говорит, боишься, помру без тебя.
1: Не надо.
2: А ты не бойся. Покуда мать не увижу, концов не отдам.
1: Вот Голиаф Петрович-то сказал, надо бы маму твою вызвать.
2: При мне имя это поганое не произноси.
1: Не буду.
2: В Атлантике она. 3000 миль до ближайшего материка.
1: Пойдем. Домой. Пойдем.
2: Подожди. Посижу.
1: Ну, хорошо. Посиди, отдохни. Говорить устал, помолчи. Глаза пошире открой и смотри.
2: На что?
1: На что нравится, на то и смотри.
2: Глаза-то и правда красивые у тебя.
1: Вот и хорошо. Вот и смотри.
2: Помнишь, ты говорила, что можешь на ресницах 5 спичек удержать?
1: Помню.
2: Докажи.
1: Валера, а почему спички у тебя?
2: Не уклоняйся. Вот тебе, держи. Раз.
1: Раз.
2: Два. Три. Четыре. Как это хватит? 5. Колдуй.
1: Сейчас попробую.
2: Ты слушай, ты... Не-не-не, ты голову не задирай.
1: Три,
2: Балагуева, 3, а не 5.
1: Не 5.
2: Преувеличиваешь, украшая себя, не брезгуешь и враньем, да? И Шурик твой дурак.
1: А вот этого не надо, это ты от обиды говоришь.
2: Повторяй, мой Шурик хвастун, бездарность и негодяй.
1: Мой Шурик хвастун, бездарность и негодяй.
2: Вот так.
1: Только какая же он бездарность, если на физику учиться пойдет?
2: Физика. В том-то и весь идиотизм положения, что никто ничего сделать не может. Все физики бездарны, как пробки. И Шурик, и Эйнштейн. Повторяй.
1: Шурик, и Эйнштейн.
2: Эйнштейна не касайся. Кто ты и кто он? Он теорию относительности вообразил, а твоего божественного воображения хватило только, чтобы горы с равнинами перемешать. Куца, фантазируешь, Балагуева, где у тебя крылья для полета, где нету? У тебя вот так усненьких цыплячек по полтиннику штука.
1: Валера, не надо, это в тебе сейчас самые мерзкие, самые нехорошие говорит.
2: Ты-то такая, чтобы морали мне читать.
1: Человек.
2: Да чего? Чего человечество вот тебе? Ноги, глаза? Эти предметы у мартышки есть.
1: Валера, не надо.
2: А ну катись отсюда, утешительница. Хочешь, ускорение придам.
1: Господи, подлец-то какой. Я заради беды его нянькую с ним, как с малым детем, говорю. Тебе жизнь первый раз на плечи-то надавила. Попробовала, крепко ли на ногах стоишь. А ты и согнулся, распластался по земле.
2: А ну катись отсюда, утешительница, Абангу. Прости, Машка. Прости. Мерзость какая-то происходит со мной. Прости. Это меня от беды качает. Войну пережил. 5 раз ранил его. Героем вернулся. Но неужели ж теперь солнце, ветер с моря, и вдруг пропасть в никуда.
1: Валера, ты надейся. Медицина сейчас, говорят, такие чудеса творит. Главное в жизни надежды не терять.
2: Опять пропись понесла. Дурёха ты у меня.
1: Ладно, пойдем домой. Пойдем.

Хорошо ранним утром на пристани. Особенно, когда такое утро, как сегодня. Наверняка день будет солнечным, жарким. Тогда и набережные, и пляжи заполнит народ. Но сейчас пристань безлюдна. Почти.

0: Че я тебя с петухами подняла?
1: А тебя?
0: Меня. Меня ответственность подняла. Перед всем рыбным хозяйством нашей необъятной страны.
1: Поясничаешь с утра.
0: Нет. А вон у причала сейнер стоит Керчь. Меня ждет. Че улыбаешься?
1: Не знаю. Потому что утро, и ты... Эй! Люди! Ну как, ничего?
0: Вполне.
1: Я в сарайчик заглянула, тебя нет. Под навес нет.
0: О, слышь, Керчь меня зовет. Иду! Ну, удачной тебе торговли, Мария Балагуева. Да здравствует усушка и утруска.
1: Счастливо тебе.
0: Салют.
1: Прощай.
0: Машка, я надолго, на целую неделю с рыбаками в море уйду. Помнишь, ты первый раз в щель приползла, ты же сказала, что тебя за дурочку можно принять.
1: Ага.
0: Так вот я тебя тогда и принял за нее.
1: Это мать про меня так говорит.
0: Правильно говорит. Нелепое, думаю, существо, что оно умеет на языке. А потом... Потом стал до сути твоей доходить. Пригляделся к тебе. Ну, поняла?
1: Ага.
0: Ну, что ты все, ага, да, ага. И не улыбайся, это ж не главное. Молчи, в глаза мне сейчас не смотри.
1: Ну, куда же мне смотреть?
0: Ну, куда хочешь, смотри. На небо, на море смотри. И еще... Всем глупостям, что я тебе за эти дни наговорил, ты не верь. У меня теперь к тебе отношение такое. Ну, в общем...
1: Полюбил ты меня, да?
0: Ой, ну как язык не отсохнет с легкостью такие слова говорить? А теперь не поворачивайся, пока я не уйду, а вернешься, костей не соберешь.
1: Валера, я знала. Я чувствовала, какое у тебя отношение ко мне.
0: Да?
1: Ага. Все равно хоть взглядом, а выдашь себе.
0: Нет, Машка, определенно в тебе что-то порочное есть.
1: Искренность во мне есть, вот и все.
0: Я в субботу вернусь.
1: Ладно, только в субботу не будет меня.
0: В воскресенье после базара приходи.
1: И в воскресенье не будет никогда.
0: Что, на Марс улетишь?
1: Ты на сейнер, а я на автобус, у меня поезд через 3 часа.
0: А куда ты?
1: Домой.
0: Домой? То есть как домой? Ты же до конца лета должна была жить.
1: Я вчера рассказывала, не слушал ты. С бабкой я поругался.
0: Вот новости. Чем с бабкой делить?
1: А телепат ты жуликом оказался. У дяди твоего все деньги стащил.
0: Ну не ты ж тянул, что ж тебе уезжать-то?
1: Ну как ты дядь-то выгнал, он к нам переселился. А бабка кричать стала. А я не выдержал, да бабке и говорю. У Дорохова, говорю, ни одного ключа в доме нет. Золото на стол положи, не украдут. А у вас, говорю, мыло и то под замком. От людей, говорю, прячетесь. Забор выше дома возвели. Жаль, говорю, что дом ваш не обворовали. И вас вместе с вашими поросятами не унесли.
0: Ой, с ума сошла. И это бабки-то. Родной, ведь ты же роднем не по достоинству. Ты ее по генеалогическому древу готова любить, а?
1: Я уже и билет купила, завтра к вечеру до дома доберусь.
0: Глупо, Маш, понимаешь ты, глупо. Да иду же, иду! Слушай, Машка, у меня на терраске поселись. Николай, скажи, пусть я в столовку водит. Разберемся потом, а?
1: Нет, нет, я телеграмму дала. Поеду я, и ты беги, ждут.
0: Абсурд. Выходит, ты и на будущее лето не приедешь.
1: Почему?
0: Ну, не простит она никогда.
1: Не простит, а я к тебе приеду. У тебя буду жить.
0: Точно. Точно. У нас комната в Клеводийском дворце. Адрес оставь, а.
1: У тебя под подушкой лежит.
0: Ну, Машка, с тобой не пропадешь. Машка.
1: Да.
0: Ну, а ты ко мне...

0: ведь у него много работы.
1: Я с ним немножко резко обошлась. Досадно видеть его только шутником.
0: Право, обидно это. Знаете, если бы вы с ним немножко поласкивали, он слабый. Его очень многие учили, и никто не ласкал.
1: Как все? Как всех нас, оттого все мы грубые и резкие.
0: Он жил с отцом, всегда пьяным. Тот бил его.
1: Пойду к нему.
2: Да, вы все ближе сходитесь с Марьей.
1: Она мне нравится.
3: Так она строго говорит обо всем. Как строго.
2: Марья Львовна в высокой степени обладает жестокостью верующих. Слепой и холодной жестокостью. Ну, как это может нравиться?
4: Входит доктор Дудаков. На нем чесучевый пиджак, на плечи накинута шинель. Волосы у него всклокочены, на лице растерянная улыбка.
5: Ольга! Оля! Ольга!
6: А, Кирилл Акимович.
5: Моя пассия. Моя пассия. Извините. Оля, Оля, ты здесь? Скоро домой?
3: Сейчас. Ты гулял?
0: Стакан чай, Кирилл.
5: Чай? Нет. На ночь не пью. Алла, мне бы вас нужно. Можно к вам завтра?
6: Пожалуйста.
5: Это насчет колонии малолетних преступников. А опять они там на куролесили, черт их дери. Бьют их там, черт побери. Вчера в газетах ругали нас с вами.
6: Да, я действительно давно не был в колонии. Как-то все некогда.
5: Да-да. И вообще некогда всем. Хлопот у всех много, а дела нет. Почему? Я вот устаю очень. Сейчас шлялся по лесу. Это успокаивает несколько. А то нервы у меня взвинчены.
6: Да, у вас лицо как-то осунулось.
5: Возможно. И сегодня неприятность. Этот осел, голова... упрекает неэкономно. Больные много едят и огромное количество хины. Болван! Во-первых, это не его дело. А потом осуши улицы нижней части города, я не трону твои хины. Ведь не пожираю же я эту хину сам. Терпеть не могу хины и нахал.
3: Кирилл, ну стоит ли раздражаться из-за таких мелочей? Право, пора привыкнуть.
5: А если вся жизнь слагается из мелочей? И потом что значит привыкнуть? К чему? К тому, что каждый идиот суется в твое дело и мешает тебе жить? Ты видишь, вот я привыкаю. Голова говорит, нужно экономить, и я буду экономить. Буду экономить. То есть это не нужно. Это вредно для дела, но я буду. У меня нет частной практики, я не могу бросить это дурацкое место.
3: Потому что большая семья. Да, Кирилл? Я это не раз слышала от тебя. И здесь, мне кажется, ты мог бы об этом не говорить. Бестактный, грубый человек.
0: Что?
3: Пусти меня. Я это знаю, я слышу.
5: Да? Вот. И совершенно не имел в виду.

0: извините, Павел Сергеевич, это совершенно случайно. Я так смущен, извините, Павел Сергеевич, это совершенно случайно. Я так смущен, простите. Оля! Оля! Оля!
1: Дудаков убегает вслед за женой. По лестнице спускается Калирия, Замыслов и Юлия Филипповна.
2: Не доверяю я этому доктору. Господа, помогите мне. Она написала новые стихи и дала мне слово прочитать их на нашем вечере в пользу детской колонии. А я прошу прочитать здесь, сейчас.
3: Ну, право, это лишнее.
4: Нет. Пожалуйста, я прошу, я люблю ваши ласковые стихи. Вам удобно?
3: Да, спасибо.
4: Ого, буду читать стихи, да.
3: Если вы хотите слушать, вам придется перестать шуметь. Это стихотворение в прозе. Со временем к нему напишут музыку.
2: О, мелодикламации, люблю все оригинальное.
3: Вы мне позволите начать?
1: Калерия садится за рояль. Из комнаты Басова выходят Марья Львовна и Влас.
3: Это называется Эдельвейс.

сне. Нетленным саваном вечно одевает вершины Альп, и царит над ними холодное безмолвие, мудрое молчание гордых высот. Без

равнин человек. В темных ямах земли стон и смех, крики ярости, шепот любви. Многозвучна угрюмая музыка жизни земной. Но как будто б затем, чтоб кому-то сказать о страданиях земли и о муках усталых людей,

0: Эдельвейс, а над ним в бесконечной пустыне небес молча горное солнце плывет. Грустно светит немая луна, и безмолвно, и трепетно звезды горят, и холодный покров тишины. Опускаясь с небес, обнимает и ночью, и днем одинокий цветок эдельвейс.
1: Как это хорошо! Грустно! Чисто!
2: Слушайте, это надо читать в костюме белом, широком, пушистом, как эдельвейс. Вы понимаете? Это будет безумно красиво, великолепно.
3: И мне нравится. Право, нравится. Точно клюквенный морс в жаркий день.
0: Вы извините.
3: А вы не сердитесь, я искренне.
1: Господин Шалимов приехал.
4: Варвара стремительно поднимается за стола. Входит Шалимов.
5: Я имею удовольствие видеть...
1: Пожалуйста, прошу вас, Сергей сейчас придет.
4: Шалимов снимает шляпу, обнажив лысую голову, и склоняется к руке Варвары.

0: Приглашаем к радиоприемникам школьников. Маленькая повесть Григория Бакланова «Почем фунт лиха», которую мы хотим сегодня и завтра предложить вашему вниманию, написана автором в 1962 году, много лет спустя после Великой Отечественной войны.
1: Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне. Четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, похожей на наши, было 12 крепких домов. Под домами аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там бочки холодного яблочного сидра. Во дворах куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами на хорошо удобренной земле рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это. И хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений, перешли к состоянию мира настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые 6 лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они, говорит, не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера. Это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги. На второй день мира за деревней в хлебах мы поймали ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв его, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий. Позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить. Помню июль 41-го года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв пленного, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он рабочий, и что же Гитлер с ним сделал, заставив воевать против нас, и кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась. Перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: ты солдат, и я солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все. Иное лежало между нами. Иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого. Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он ходил с трубкой в зубах и приветствовал геррофицера. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как геррофицер кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегает, звенит эмалированным подойником жена. В 18 лет она уже родила ему сына, и теперь в 32 никак не выглядела матерью этого длинного на полголовы переросшего отца худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его, от другого брака. В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам. Жена у него молодая женщина, а тут солдаты. Чтобы у меня не возникло сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын. Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемно еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про казака, ускакавшего на Вейноньку. И песня эта, сто раз слышанная здесь, в Германии, щемила сердце. Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать гер-офицера. Она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками, замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики. Она бегала из коровника в дом, из дома в коровник, обдавая запахом хлева, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву, и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом, чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка. Вот так и в это утро он сидел у стола, пока я завтракал, заводил осторожные разговоры, а я смотрел на него из-под края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не 6 дней, а 100 лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня. Во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его. Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую катку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей, при ее железном здоровье, суждено было еще долго жить. У нее был муж, коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою, его жизнь. Его убили в 44-м на фронте. Заспанный командир отделения разведчиков Маргослин в гимнастерке, без ремня, босиком, подошел к ней, взялся за катку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук, и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули катку, каждый к себе. Потом Маргослин легко понес ее на плече, а Магда шла сзади с темным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем. Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь. Ни хозяйки, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишки. Единственное, кого они жалели, не умея это даже объяснить, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели. Я доел яичницу со сковородки, налил себе 2-й стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимся на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел портупею, хозяин почтительно присутствовал при этом, затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый мускул, с особенным удовольствием ощущая тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в 22 года в сущности остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца. После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился из синя черной эмалью и никелем мотоцикл. вздрагивающего от заведенного мотора, я вывел его со двора и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мною, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой синеве неба, и это была правда, что кончилась война, и мы в Германии за всех, кто не дошел сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и не тающий холодок под сердцем, острый холодок жизни. За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона, тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему в лесу, с занемевшими от усилий икрами ног, я взобрался на перевал и оттуда с оглушительным треском, стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники, сквозь пелену слез, все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы. Впереди развилка улиц, куча булыжника посредине. К Яковенко направо. И в тот момент, когда я уже поворачивал, накренясь вместе с мотоциклом, из-за дома выскочил щенок прямо под колесо. Все произошло мгновенно. Руки сработали быстрее сознания. Я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о землю и еще волокло по пыли. И я хватался за нее ладонями. В горячах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка. Он не убегал, только с ужасом смотрел на меня круглыми глазами и изо всех сил прижимал щенка к себе. От удара о землю у меня лопнуло галифе на коленях. Сквозь пыль на обожженных ладонях проступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо не крутилось. Я сел на камень, ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль. Вот так разбиться мог после войны. От Яковенко уже бежали сюда разведчики. Они доставили меня в дом по частям. Отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы. Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке. «Пей», — говорит он, — «кости целы». «Как, ребята, целы кости?» И пальцами щупал мне голову. «Терпишь? А здесь? Цела? Цела? Значит, можно, пей!» Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. «Знаешь, — сказал он, — я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился в 3 километрах отсюда. Я вчера ездил туда». Он вытер ладонью пот. Я знал, что у него в 1941 году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А 2 года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил только передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеется ли верить. С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда. Вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда. Вчера впервые увидел он, наконец, концлагерь. Тем же путем от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавший их кровь. Он уже знал, что если и был среди их навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом. Там канава такая за крематорием. Он вдруг сильно побледнел, я не сразу понял, только вдруг страшно стало. Запах, наверное, людей сжигали. Он раскачивался, сутуло сжав коленями руки. «Знаешь, — сказал он, — я на одно надеюсь. Отец комиссар был, а комиссаров ведь в плен не брали. И потом этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев, не Яковенко, а Яковлев. Может, спутал с кем-нибудь. Мать его больше ни разу не видела. Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть, и даже, наверное. И лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорывались из окружения, Яковенко сидел, покачиваясь, глаза его были закрыты, лицо от скул бледно, а на орозовевших висках и на лбу выступил пот. Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на потолке широкую тень, плечи во весь потолок и втянутую в них голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом. Две свечки в блюдечке освещали его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках, на босу ногу, в галифе, в распоясанной гимнастерке, пересел ко мне на кровать. Мне там сказали: пепел, пепел сожженных людей на дороге вывозили, поля удобряли пеплом. Он вытер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший. Я вернулся, спрашиваю их, знали про все это?
2: Никс, никс, не знали, говорят.
1: Так идите смотреть. Расширявшаяся шея его налилась кровью. Не идут, не хотят идти.
2: Понял? Рядом людей жгли, пеплом удобряли землю, а они теперь хлеб жрут.
1: Он встал. Огни свечей заколебались. Тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещицу, Яковенко повернул ее клеймом к свету. «Видишь?» Клеймо было французское. В колеблющемся свете, глядя на нас со стен, с полок, вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи, людей, быть может, теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании, а в нескольких километрах отсюда концлагерь. Я не мог на следующий день смотреть на поля.
2: Пеплом удобряли землю. Я не хотел верить в это.
1: Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все, и те, кто знал, и те, кто только догадывался, и даже те, кто не одобрял. Мы спустились под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой, пепельно-серой земле молодой, чуть припыленный хлеб. Он сочно лоснился, набирая силу. Я не мог смотреть и на эту землю, и на этот хлеб. В голубом, идиллическом небе Германии плыли чистые, сверкающие белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливцам встречать похороненных. Мы въехали в улицу, развернулись у двора, и разведчик погнал коней обратно. Он торопился, а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было, Хозяева же, едва только завидели меня, скрылись в коровнике и там быстро зашептались. Несколько раз оттуда выглядывали их взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло.
0: Борис Иванов прочитал для школьников страницы маленькой повести Григория Бакланова «Почем фунт лиха». Продолжение слушайте завтра в это же время.
3: Обещание. Вот я выбирала для разлуки самые печальные слова. На прощание многим жала руки, с горя не мертва и не жива, только о тебе еще не спела, об единственном моей судьбе. Я словам глухим и неумелым не доверю песню о тебе, потому что всю большую дружбу, всю любовь прекрасную твою в верности, любви и дружбе мужа, Родина, все время узнаю. Все твои упреки и тревоги, всю заботу сердца твоего, даже облик твой, родной и строгий, неразлучен с обликом его. Осеняет шлем литые брови, млечный путь струится по штыку. Кто еще любимей и суровей, чем красноармеец на чеку? Для кого ж еще вернее слово и прекрасней песня? Для кого? 40 раз спою для прочих снова и единожды для одного. Но с такой гордостью и силой, чтобы каждый вздрогнул. Красота, чтоб дыхание мне перехватило. Счастье чистое, как высота.
4: Сонет. Удивительный случай случился со мной. Я вдруг позабыл, что идет раньше, 7 или 8. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Какое же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин-гастроном, что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, 7 идет». После 8, в том случае, когда 8 идет после 7. Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина, но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишенными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до 6, мы остановились и начали спорить. По мнению одних, дальше следовало 7, а по мнению других — 8. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам.
5: А Николка Куролесин, известный на селе пьянчушка и драчун, а в округе славившийся своим браконьерством и неуловимостью, переправился на лыжах через замерзший залив и углубился в чащобную глушь Дарвинского заповедника. Декабрьское утро выдалось сереньким, мглистым, как это и случается в оттепель. С девственно рослых заповедных деревьев мокрыми ломтями отваливался снег, только и слышалось его тяжелое плюханье, пугающее, похожее на чьи-то веские упорные шаги, и Николка вздрагивал, озирался из-под лобья, потом, желая взбодрить себя, доставал пол-литровку из овчинного полушубка и жадно отхлебывал. Уже с приятно отуманенной головой Николка Куролесин бесшабашно вломился в приречные кусты, до крови исцарапав лицо, но все-таки выбрался к реке, чтобы затем по льду уже напрямик податься еще дальше в места звериные, добычливые. То, что Николка увидел с берега, изменило его планы. В черной полынье, вскидывая мордой, всхрапывая, метался лось. Это был огромный матерый лось, кремнево-лобастый, в светлых залысинах на месте отпавших рогов, с короткой и сильной, точно литой, шеей самца-драчуна, который недавно еще с трубной звучностью ревел в любовной стоме, а теперь при беде только всхрапывал бессильной ярости обреченного. А ведь он, поди-ка, килограмм на 600 потянет, определил Николка Куролесин. Оттого и продавил лед и бултыхнулся на мое счастье. Он плавно скатился с берега к самой полынье и тут же, выжидающе присев на корточки, стал полегоньку с игривой праздностью покачиваться взад-вперед. При этом он не сводил с лося своих безжалостно пристальных, веселых, окаянных глаз. Лось был жалок. Его копытца явно не доставали дна, и он хрипел, задыхался, оскаливал крепкие зубы деруны, словно хотел вцепиться в лед, как в какое-нибудь сочно-користое дерево. Но иногда, весь окунувшись, он догливо и самозабвенно, будто вновь обретя грозное великолепие своих пронзительных рогов длинных зазубренных, бил и бил снизу лед кремнево-лобастой головой. Лед стеклянно звенел, потрескивал, хоть и не поддавался. «Ничего, ничего, побейся еще малость, помучайся!» Весело-хищно забормотал Николка Куролесин. А уж как ты, царь сухатый, выдохнешься начисто, так я и вызволю тебя из беды. Заманю на бережок, да и тюкну чинно благородно раз-другой по голове прикладом. Лось продолжал метаться, но уже не беспамятно. Страх смерти, видать, был сильнее недоброй безответной близости человека и рождал в сахатом слепую доверчивость к нему. Иной раз он так близко подплывал, что обдавал пришельца клубчатым паром из трепетно жарких вздернутых ноздрей этим крутым торопливым дыханием своим. Ишь, все-то он разумеет, все чувствует, хоть и зверь, сплюнул Николка и почесал у себя за ухом. Вроде как ластится сухач. Да я-то, брат, не таковский, нечувствительный. Я, брат, таких, как ты, без числа перевидал, когда море разливалось. Многие тогда из вашего племени гибли. Да, многие. Вдруг матерый лось пружинно выбросил огромное тело из студеной речной глуби и навалился грудью на лед. но лед не поддался, и сахатый, соскальзывая, обдирая грудь, оставил на ледяной зазубрине рыжевато-бурый клок шерсти. Этот дерзкий, почти исступленный выброс огромного тела был, кажется, последним буйством угасающих сил. Чуть ли не предельным напряжением животной жажды жизни. Николка даже струхнул. А что, как обессиленный зверь, камнем уйдет в речную холодную могилу? И прощай тогда, желанная добыча! Однако лось будто бугристым крюком зацепился за лед своей длинной вытянутой верхней губой, туго наморщенной, прошитой как бы для крепости колкой шерстью. Затем вслед за губой вытянулась на лед и вся кремнево-лобастая голова, но какая-то мертвенная, с холодной пустотой в глазных впадинах. И это от того, что глаза были прикрыты сплошь, зашерстились. «Ну-ну-ну-ну, ты, однако, держись, не скрывайся, царь Сахатый!» — зловеще утешительно заговорил Николка Куролесин. Потом пригнулся пониже и своей бестрепетной, жестко холодной, как жестянка, рукой провел по лосиной морде. Ты это поговорить умирать. Я сейчас мигом прикладом прострочу дорожку к бережку. Ты выберешься на свободу. Николка хотел было приподняться на затекших ногах. Уже и руку отвел от влажно-теплой морды, как вдруг из-под ладони словно выбрызнули две живые искры-звездочки, и что-то жалящее, тревожное было в их колком блеске, что-то невыразимо печальное. Это лось с мольбой обреченного погибающего смотрел снизу вверх прямо в глаза человека своими напряженно расширенными, запавшими глазами. И как далекое свечение звериной, еще теплившейся души, было то искристое блистание в глазах. И обжигало оно чужую темную душу еще более, быть может, звериную. «Вот ты черт, как посмотрел!» — выругался Николка прям по-человечески. Он пуганно тряхнул головой, как бы разом прерывая некую лучистую нить между двумя душами, тут же вскочил, сдернул ружье с плеча, потом пошире расставил лыжи и начал с угрюмой тупой старательностью долбить увесистым прикладом стеклянно-хряский ранний лед. И на лося уже не смотрел, боялся. И все поругивался в душе. Фу, черт, как посмотрел. И все внушал себе. Нет, шелиш, мы нечувствительны, мы всякого навидались. Сначала он бил по льду медленно, веско, с высокой вскидкой приклада, окованного на конце. Затем все чаще, суетливее, соря блестками ледяной пыли, уже спешил из опаски, что лось не продержится на воде. Но как бы он ни бил, лед крошился, выламывался, и грязный, побитый, отплывал к лосю. Лось по-прежнему смотрел на человека, только уже в кость. И одним выпуклым, как бы выдавленным глазом, а длинные уши его, великолепно широкие и чутко заостренные уши, беспрестанно вскидывались крылышками и своим нервным трепетом выражали напряженную готовность всего тела к броску. И этот бросок был ошеломителен, словно что взорвалось под лосем и кинуло его, радостно беспамятного, в ледовый пролом. Не балуй у меня! — прикрикнул Николка Куролесин. — Ишь, силы ты копил, отдохнувший, уживучий отроде, этак с тобой не совладаешь на берегу. Но лось все в том же радостно беспамятном сокрушающем порыве, всхрапывая, вламывался крепкой выгнутой грудью в ледовую брешь, как бы заклинивал свое большое тело в эту узину, и рыжеватые клочья